Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышала о маленькой девочке. Она сидела на коленях у своего дедушки и увидела, что у него на лице было много морщин. Девочка поняла, что они с дедушкой отличаются друг от друга, и спросила: «Дедушка, тебя создал Бог?» Он рассмеялся: «Конечно, дорогая, он создал меня давным-давно». Затем она спросила: «Дедушка, а меня тоже создал Бог?» Он ответил: «Да, тебя он создал недавно». Она задумалась и спросила: «Дедушка, у Бога стало лучше получаться, правда?» Сегодня я хочу поговорить с вами о тайных расстройствах. Мы можем быть благословенными в разных сферах, иметь хорошее здоровье, хорошую семью, хорошую работу, но что-то идет не так, как надо. Может, искушение, с которым мы не можем справиться, или проблемы в отношениях. Возможно, надоевшая проблема со здоровьем. Никто этого не видит. Внешне все отлично, но внутри мы расстроены. Недавно я разговаривал с одной женщиной. Она является нашим молитвенным партнером. Она и ее муж много лет верили о том, что смогут иметь ребенка, но без успеха. На наших служениях она молится о людях, которые находятся в такой же ситуации. Через определенное время они приносят своих младенцев. Они такие счастливые. Она видит ответ на их молитвы, но ее собственные молитвы остаются без ответа. Можно подумать, что она очень счастлива. Она красивая, успешная, у нее замечательный муж. Но вы не можете видеть этого тайного расстройства. Это единственное, чего она не может понять. Жизнь полна противоречий. Вы помогаете другим людям выздороветь, но сами чувствуете себя плохо. Ваши сотрудники получают повышение. Вы работаете так же усердно. У вас те же результаты, но никто не замечает вас. Если быть честным, то у всех нас есть тайные расстройства. Ситуации, которые Бог мог бы изменить. Мы знаем, что Он может открыть дверь, может убрать искушение, может дать нам ребенка, о котором мы мечтали. Но этого не происходит. Мы должны понять, что у Бога вся власть. Мы не сможем понять, почему все происходит именно так. Есть некоторые ситуации, которые Бог не замечает, которые Он терпит долгое время, прежде чем изменить их. Вам надо верить, что Он знает, как будет лучше для вас. Есть ситуации, которые не изменяются, которые Он не замечает, но если вы будете хранить правильное отношение, то это будет работать на вас. Не позволяйте противоречиям жизни огорчать вас и разочароваться в ваших мечтах. Апостол Павел написал более половины Нового Завета. Он был из влиятельной семьи, получил отличное образование. Бог невероятным образом использовал его. Но у Павла было тайное расстройство. Он называл это «жалом во плоти». Ученые спорили об этом много лет. Была ли это какая-то болезнь или эмоциональное расстройство? Или это были люди, которые были против и преследовали его? Но чем бы ни было это жало, которое беспокоило Павла, он молился 3 раза, чтобы Бог удалил это. Один из переводов говорит, он умолял Бога убрать это. Это означает, что он предъявил Богу лучший аргумент. «Бог, ты знаешь, что я делаю все, что могу. Я служу тебе, я пишу книги. Самое меньшее, что ты мог бы сделать, это исцелить меня. Если кто-то и пребывал в согласии с Богом, так это Павел». Но интересно, что Бог не убрал это жало. Он сказал: «Павел, довольно для тебя моей благодати. Моя сила лучше всего является в слабости». Вы просили Бога, чтобы Он что-то изменил? Ситуацию с вашим здоровьем, финансах, во взаимоотношениях. Вы много раз просили об этом, но ничто не улучшается. Я не говорю, что надо сдаться и остаться там, где вы есть. Пока Бог не обращает на вас внимания, это не должно красть вашу радость. Не позволяйте этому огорчить вас. У вас есть благодать. Правильное отношение будет таким: я не позволю тайному расстройству, этому жалу в моей плоти, продолжать расстраивать меня. Бог, я верю, что Твоей благодати достаточно. Я знаю, что в нужное время Ты изменишь это. Даже если Ты и не изменишь этого, я буду стараться изо всех сил. Я буду почитать Тебя.
Настройте свой разум на то, даже если ваш супруг никогда не изменится, если ваше здоровье никогда не улучшится, если вам придется терпеть ворчливого начальника остаток своей жизни, то вы не будете жаловаться. Вы не будете использовать это как оправдание. Вы будете наслаждаться благодатью. Ее достаточно для вас. Вот ключ. Не сосредотачивайтесь на расстройстве. Если бы Павел думал: «Бог, почему ты не убираешь это жало? Почему ты не меняешь моего ребенка? Почему ты не помогаешь моему бизнесу расти?» Если бы он был сосредоточен на этих «почему», то никогда не совершил бы своего предназначения. Вера доверяет Богу, даже когда жизнь не имеет смысла. Человек по имени Смит Вигглсворт был одним из великих служителей начала 1900-х годов. Он проводил большие собрания, где видел сотни исцеленных людей, видел разные чудеса. Большую часть жизни он страдал от камней в почках. Часто боль была такой сильной, что он не мог идти. Ему надо было лежать на полу час за часом, пока не приходило облегчение. Он только что видел великие чудеса, но не получал чуда для самого себя. Он мог бы расстроиться. «Бог, это несправедливо. Ты исцелил их. Почему ты не исцеляешь меня?» У него было такое отношение: «Твоей благодати достаточно для каждой ситуации. Даже когда я не понимаю этого, когда в этом нет смысла, Бог, я доверяю Тебе. Я не позволю тайному расстройству удержать меня от моей судьбы». Если вы собираетесь достичь полноты своего потенциала, то вам нельзя быть слабаком. Вы должны быть воином. Будут ситуации, которых вы не понимаете, которые не имеют смысла, но Бог знает, что Он делает. Его пути лучше наших. Он горшечник, мы глина. Когда придет время, Он удалит это. До тех же пор стойте твердо и боритесь добрым подвигом веры. У вас есть благодать, в которой вы нуждаетесь для каждой ситуации. Когда Иисус исцелил человека у купальни Вифезда, который болел в течение 38 лет, то Он сказал ему встать, взять свою постель и идти. Важным было то, что Бог попросил его взять свою постель. Он ведь не нуждался в ней больше. Но Бог как бы говорил ему: «Эта вещь, которая сдерживала тебя, которая многие годы мешала тебе достичь полноты, я хочу, чтобы ты взял это с собой как напоминание о том, что я сделал в твоей жизни». Несмотря на то, что он мог ходить, что он уже не нуждался в постели, она оставалась частью его жизни. Это как противоречие. Я исцелен, я здоров, я могу ходить, но я все еще несу свою кровать. Я представляю, как он хочет помочь кому-то, кто испытывает трудности. Люди смотрят на него и говорят: «Как ты можешь помочь мне? Ты все еще носишь свою постель. Ты носишь то, что сдерживало тебя». Он отвечает: «Это не то, что вы думаете. Это не препятствие, которое тормозит меня. Это доказательство того, что Бог сделал в моей жизни». Эта постель может выглядеть как бремя, но на самом деле это средство. Каждый раз, когда я вижу ее, то это напоминает мне воздавать хвалу Богу. Напоминает мне, откуда Бог вывел меня. Если Он сделал это для меня однажды, то сможет сделать это опять. Что я хочу сказать? Даже если Бог освобождает вас от определенных проблем, вы можете все еще нести свою постель. Вы можете испытывать искушения в той же самой сфере. Слабость, ограничения, возможно, и не уйдут полностью. Есть причина, по которой Бог не убирает эту постель полностью. Не для того, чтобы приостановить вас и оправдать вашу прежнюю жизнь, но, скорее всего, чтобы напомнить, откуда вы пришли. Постель не должна расстраивать, но вдохновлять вас. Я служу уже 15 лет. Когда я начинал, то я очень волновался. Мне было так страшно. Я был не уверен. Я чувствовал себя неопытным. За прошедшие несколько лет, конечно, я вырос, стал более уверенным, но Бог не сделал меня другим человеком. Когда я выхожу сюда, то вы не видите этого, но я все еще несу свою постель. Слабости и ограничения возвращаются время от времени. Я вижу их иначе, но это не пугает меня. Это напоминает мне о моей зависимости от Бога. Есть другая причина, по которой Бог полностью не убирает постель.
Если вы думаете, что можете сделать все сами, что вы все понимаете и не нуждаетесь больше в Его помощи, то скоро вы оказываетесь там, где и были. И если вы видите слабости, искушения, как напоминание,

и знания, чтобы просить у Бога помощи и показать вашу зависимость от Него, то вы будете подниматься выше, несмотря на препятствия. Я могу сказать, что несу свою постель, будучи пастором церкви. Я несу ее, но живу здоровой, счастливой и победоносной жизнью. В Ветхом Завете Бог сказал Моисею, чтобы он пошел к фараону и сказал ему отпустить народ. Моисей спросил: «Бог, как он узнает, что ты послал меня? Я не происхожу из влиятельной семьи. Почему ты думаешь, что фараон послушает меня?» Бог сказал Моисею бросить свой посох на землю. Когда он сделал это, то посох превратился в змею. Он взял его, и тот превратился обратно в посох. Он сказал ему положить руку за пазуху, и когда он вытащил ее, то она была поражена проказой. Он положил ее обратно и снова вытащил, рука была полностью чистая. Бог давал ему эти знамения, чтобы Моисей пошел с верой, что фараон послушает его. Но его беспокоило другое. Он сказал: «Бог, я не могу стоять перед фараоном. Я заикаюсь. У меня проблема с речью». Вы могли бы подумать, что Бог, который только что показал ему знамение, просто коснется его языка и уберет заикание. Бог не сделал этого. Он не убрал проблему. Он сказал Моисею то же, что и Павлу. «Моисей, моей благодати достаточно. Моя сила лучше всего проявляется в слабостях. Моисей, если я бы должен был избавить тебя от заикания для того, чтобы ты смог исполнить свою судьбу, то я бы сделал это». Вы ждете, пока Бог уберет что-то, чтобы быть счастливым? Чтобы вы могли достичь мечты? Чтобы вы могли окончить школу? Если Бог не убрал этого, то это не случайно. Вы не должны провести всю жизнь в ожидании из-за того, что у вас есть тайное расстройство. Вы имеете все, что вам нужно, чтобы осуществить свою судьбу. В Писании говорится о том, что мы уносим сокровища в глиняных сосудах. У нас у всех есть изъяны в этих сосудах. Скорее всего, есть причина, по которой Бог не убирает это. Иначе мы могли бы огорчиться и расстроиться. Джоэл, если бы у меня не болела поясница, не было бы лишнего веса, а еще этот сотрудник, который действует мне на нервы, это юридическая проблема, или если бы я не пережил плохое детство, развод, обиды и боль, независимо от того, в чем ваше жало, Бог говорит нам то же, что сказал Павлу: «Моей благодати достаточно». Прекратите сражаться с этим. Не позволяйте этому красть вашу радость. Когда придет время, Бог уберет это. До тех пор наслаждайтесь благодатью. «Бог, моя жизнь находится в твоих руках. Ты знаешь, чего я хочу. Ты знаешь мои мечты. Ты знаешь то, что беспокоит меня». Возможно, я не понимаю этого. Возможно, в этом нет смысла, но я доверяю тебе. Вот ключ. Если Бог не убирает это, то это не случайно. Для этого есть причина. Павел думал, что его жало во плоти не позволило бы ему зазнаться и быть гордым. Возможно, это так. Только Бог знает. Это тайное расстройство может быть испытанием, во время которого вы покажете Богу, что будете довольны и будете стараться, даже если дела идут не так, как вы хотели. Вы будете отдавать, даже если сами не получаете. Вы будете продолжать почитать Бога, даже если не видите изменений. Бог может использовать это, чтобы поднять вас и развить ваш характер. Некоторым вещам мы можем научиться только благодаря опыту. Вы не сможете научиться чему-то, только читая книги и слушая проповеди. В Писании говорится: «Огнем страдания испытанная вера». Так развиваются наши духовные мускулы. Вы не сможете стать сильнее, если не подвергаетесь давлению. Вы должны использовать и практиковать свою веру. Возможно, это причиняет неудобства. Это может не нравиться вам, но если вы согласитесь, то это станет работать на вас. Вы вырастете, подниметесь выше и будете готовы к новым уровням. Вы не можете продвинуться без подготовки. Бог не даст вам большое благословение, если знает, что вы не сможете справиться с маленьким. Если бы он дал большое, то это не было бы для вас благословением, а бременем.
Это не помогло бы вам. Бог хочет подготовить вас. Ваши дары могут поднять вас на определенный уровень, но если у вас не будет характера, то вы не останетесь там надолго. Характер развивается в трудные времена, когда все идет не так, как мы хотим. Но мы продолжаем поступать правильно, как

Павел, мы просили Бога и чаще, чем 3 раза, чтобы Он убрал что-то. Бог, убери этого человека из моей жизни, он действует мне на нервы. Бог, дай мне ребенка. Бог, измени моего супруга. Бог ничего не будет изменять или убирать до тех пор, пока вы не начнете верить. Не будете расстраиваться и разочаровываться в своих мечтах. Вот в чем секрет. Даже если ситуация не изменится, изменитесь вы. Бог подготавливает вас к новым уровням вашей судьбы. Ваш характер более важен, чем ваш талант. Вы можете быть самым талантливым в мире, но если у вас нет сильного характера, то вы не продвинетесь далеко. Мы все можем доверять Богу в хорошие времена. Это легко. Но сможете ли вы доверять Ему с тайными расстройствами, с ситуациями, которые не изменяются? Вы молились и верили, но Бог не убирает этого. Вопрос не в том, можете ли вы доверять Богу, но что более важно, может ли Бог доверять вам? Когда вы проходите испытания, то верите ли вы даже тогда, когда чего-то не понимаете? Мои родители основали церковь Лейквуд в 1959 году, когда в ней было 90 человек. Через несколько лет мой отец назначил другого человека ответственным за служение, чтобы он мог оставить церковь и путешествовать по миру. Он с успехом проводил в других странах большие евангелизации по 50 тысяч человек. Он жил своей мечтой. В 1966 году он понял, что должен возвратиться и стать пастором Лейквуд еще раз. Моя мама сказала: «Джон, когда Хьюстон услышит, что ты вернулся, то люди будут приходить тысячами». Хьюстон услышал, но ему было все равно, люди тысячами оставались дома. Вместо того, чтобы проповедовать большому количеству людей, как папа привык, он проповедовал этим 90 человекам 3 раза в неделю, год за годом. Он думал: «Бог, я знаю, что во мне есть больше. Я стараюсь изо всех сил, я почитаю тебя, но ничто не меняется, я не вижу роста, тайное расстройство». Но что-то изменилось, чего мой отец не понимал. Это не количество людей на собрании, это он изменялся, он развивал свой характер. Он доказывал Богу, что будет верен ему в трудные времена. Если вы не верны в пустыне, то сможет ли Бог доверять, что вы будете верны в обетованной земле? Внешне отец был счастлив, он старался для этих 90 человек, но глубоко внутри он справлялся с тайным расстройством. В 1972 году казалось, что Бог открыл кран. Люди начали приезжать в Лейквуд со всего города, церковь выросла до 1000 человек, и сегодня еще продолжает расти. Возможно, как мой отец, вы поступаете правильно, но не видите никакого роста и продвижения. Это расстраивает вас. Кажется, что внешне ничего не происходит, но вы стараетесь. Что-то начинает происходить внутри вас. Это Бог изменяет вас. Он поднимает и подготавливает вас. Продолжайте поступать правильно. Будьте добрыми к людям, имейте дух величия. Многие люди позволяют тайным расстройствам огорчать их, разочаровываться в своих мечтах и терять огонь. Поймите, это испытание. Если вы прибудете в вере, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. В Бытие есть история о 2 сестрах, Рахиле и Лии. Когда молодой человек по имени Иаков увидел Рахиль, он потерял голову. Это была любовь с первого взгляда. Рахиль была очень красивая, в Писании говорится, она была красива лицом и красивой фигурой. Разрешите мне сказать вам, когда Бог говорит, что вы прекрасны, то это чего-то стоит. Иаков долго не раздумывал. Он пошел к ее отцу Лавану и спросил: «Могу ли я жениться на вашей дочери?» Лаван ответил: «Да, можешь, но сначала ты должен отработать за нее 7 лет». Он работал 7 лет с ожиданием, но Лаван обманул Иакова. В те времена носили плотные накидки, так что было сложно сказать, кто под ней находился. Конечно же, на свадьбе он думал, что это была Рахиль, но на самом деле это была Лия. В Писании говорится, Лия была слаба глазами и уныла лицом. Я не уверен, что означают слабые глаза, но я знаю, что такое унылое лицо. У меня есть брат по имени Пол.
Я не мог удержаться. Не хочу обидеть Лию, но Рахиль была красавицей. На свадьбе Иаков, наверное, выпил много. Он проснулся утром, обернулся, а на него смотрят эти слабые глаза. Он чуть не упал в обморок. Он побежал к дому Лавана. Что это значит? Мы так не договаривались. Я хотел Рахиль, а не Лию. Тот сказал: «Я понимаю, Иаков, но по нашей традиции сначала старшая дочь должна выйти замуж. Поработай на меня еще 7 лет, и я разрешу тебе жениться на Рахиле». Он так и сделал. Наконец он женился на ней. Любовь толкает нас на безумство. Я уверен, когда люди видели Рахиль в городе красивую, приветливую, то думали: «Вот благословенная женщина. Она такая замечательная. У нее есть муж, который обожает ее. Она происходит из хорошей семьи». Но они не видели, что у Рахили было тайное расстройство. Она мечтала о ребенке, но не могла забеременеть. Год за годом, и никаких детей. Я представляю, как она говорит каждую ночь: «Бог, пожалуйста, дай мне ребенка. Пожалуйста, забери бесплодие. Бог, я хочу ребенка». Ее сестра Лия дарила Иакову одного сына за другим. 4 мальчика. Сильные, красивые, здоровые. Жизнь Лии удалась. Она видела, как мечты осуществляются, полноценная семья. Но и у Лии тоже было тайное расстройство. В Писании говорится, что Иаков любил Рахиль больше, чем Лию. Я представляю, как Лия говорит каждую ночь: «Бог, почему мой муж не любит меня больше?» У каждого есть что-то. Может, вы, Рахиль, благословенная в одном, или Лия, благословенная в другом. Будут ситуации, которые могут огорчать вас, когда вы не будете понимать, почему Бог не убирает этого. Настройте себя на то, что вы не позволите этому расстраивать вашу жизнь. Делайте то, что можете. Доверяйте Богу, чтобы Он смог сделать то, чего вы не можете. Пусть ваше отношение будет таким: «Бог, я не буду огорчаться. Если это никогда не изменится, если у меня никогда не будет ребенка, то я все равно буду счастливой. Если мой брак никогда не станет лучше, я не буду расстраиваться. Если я увижу кого-то более талантливого, красивого, богаче, чем я, то я не буду завидовать и ревновать. У меня есть мир, я знаю, кто я. Пребывайте в мире, не пытайтесь выяснить, почему они смогли иметь ребенка, почему она более красивая, почему муж любит ее больше. Отпустите это. Вы никогда не поймете этого. Если вы будете хранить мир, то Бог уберет то, что должно быть убрано. Он изменит то, что должно измениться». Так случилось с Рахилью. Году спустя Бог забрал бесплодие. Она родила сына по имени Иосиф. Тайное расстройство было удалено. Большую часть жизни мой отец имел проблемы с высоким давлением. Он всегда пытался найти новое лекарство, чтобы держать давление в норме. Из-за побочных эффектов он плохо чувствовал себя. Никто не знал Писания лучше, чем мой папа. У него была большая вера. Но по некоторым причинам Бог не убирал этого. Я никогда не слышал, чтобы мой отец жаловался. Его отношение было таким: «Бог, я буду делать то, что могу. Исцелишь ты меня или нет от высокого кровяного давления». Он принял решение. К концу жизни эти лекарства вызывали у него головокружение. Он не мог спать много ночей подряд, но по воскресеньям он проповедовал от всего сердца. Никто даже не знал этого. Он мог думать: «Бог, я служил тебе 50 лет. Самое малое, что ты мог бы сделать, это ответить на мою молитву». Но он не позволял тайному расстройству удержать его от его судьбы. Он доверял Богу, даже когда это не имело смысла. Когда ему было 77 лет, то ему пришлось проходить диализ. Однажды ночью он не мог уснуть. Он позвонил моему шурину Гэри и попросил его приехать к нему. Они говорили, и Гэри спросил у моего отца, что он думает о трудностях, которые проходил. Мой папа сказал: «Гэри, я многого не понимаю, но я знаю вот что. Его милость пребывает вечно». Это были последние слова, которые мой отец произнес. Несколько секунд спустя у отца произошел сердечный приступ, и он отошел к Богу в вечность. Это было 16 лет назад. Мне нравится тот факт, что хотя Бог не убирал этого, папа не огорчался. Он умер в вере. Неважно, с каким тайным расстройством вы сталкиваетесь, вы должны принять решение, как мой отец. Даже если ситуация никогда не изменится, но вы будете продолжать верить. Мы тоже собираемся умереть в вере. Так поступили 3 подростка в Священном Писании. Они не поклонились золотому идолу.
Царь был так разгневан, что решил бросить их в огненную печь. Они сказали: «Царь, мы не волнуемся, мы знаем, что наш Бог избавит нас, но даже если Он не сделает этого, то мы все равно не поклонимся». Это ключ. Верьте в свои мечты. Верьте в то, что Бог изменит ситуацию. Затем сделайте один шаг. Даже если это не произойдет так, как я хочу, если я не буду избавлен, то Бог, я все равно буду счастлив. Если ты изменишь это, то я буду славить тебя. Но даже если не изменишь, то я все равно буду славить тебя. Если у вас будет такое отношение, то все силы тьмы не смогут остановить вас. Друзья, не позволяйте тайным расстройствам удержать вас от вашей судьбы. Имейте новое видение. У вас есть благодать, которая нужна вам в любой ситуации. Если Бог не убирает чего-то, то на это есть причина. Не пытайтесь понять это, доверяйте Ему. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог изменит то, что должно измениться. Он удалит то, что должно быть удалено. Вы подниметесь выше, преодолеете препятствия и станете всем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать аминь? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады приветствовать сегодня каждого из вас здесь, в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Люди распоряжаются деньгами по-разному. Вы с этим согласны? Но каждый хочет это делать с максимальной выгодой для себя. Кому-то везет на прагматичный ум, и у него уже в первые несколько лет заработка удается войти в режим эффективных трат. А у кого-то в этом отношении все плохо. Деньги заканчиваются в первые две недели, а может даже и в первые дни. Причем это абсолютно не зависит от уровня зарплат. Первые могут получать ниже среднего, а вторые могут зарабатывать сильно выше. Какие основные ошибки допускают люди, распоряжаясь финансами? Почему многие, сами того не замечая, оказываются в финансовой яме? И как распоряжаться финансами, чтобы даже при небольшом доходе жить в достатке? Наша сегодняшняя тема называется «Финансы. Не рой себе яму». Давайте эти вопросы мы зададим нашему новому гостю, экономисту, руководителю проектов в банковском секторе Юлии Ягненковой. Встречайте.
1: Добрый день.
0: Юлия, привет.
1: Привет.
0: Итак, как же эффективно тратить финансы?
1: Распоряжаться. На этот вопрос нельзя однозначно просто ответить. Как раз сегодняшняя тема, надеюсь, поможет нам не допускать основные ошибки.
0: Отлично, давай мы к этой теме разберем эту тему сегодня. Ребята, будьте активными, задавайте вопросы, поднимайте руки, не стесняйтесь. Можете делать это прямо по ходу программы, только обязательно в микрофоны. Либо можете делать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все вопросы обязательно нашему специалисту передадим. Ну что, Юля, я передаю тебе слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Итак, финансы. Сегодня мы будем говорить о финансах, наверное, с не очень привычной для многих точек зрения, потому что обычно, когда говорят финансы, говорят именно о финансовой грамотности. Говорят, я так называю, о больших финансах, о банках, о биржах, о фондах, но о процентах, о чем-то таком большом, непрактическом. Так вот, эту тему я бы хотела подсветить именно с практической точки зрения. Мы будем говорить сегодня о домашних финансах. О том, как в рамках одного домохозяйства, каждого конкретного домохозяйства, правильно распоряжаться финансами и не загонять себя в те условия, невыгодные для себя в первую очередь условия, в которых многие из нас оказываются. Итак, когда мы оказываемся в том положении, в невыгодном, как я уже сказала, в каком мы часто оказываемся, мы очень часто, нам не нравится, что мы так живем, и мы виним в этом кого угодно. Мы виним в этом правительство, потому что у нас не очень хорошие экономические условия. Мы виним в этом банки, потому что у них очень высокие процентные ставки. Мы виним в этом, ну, кого угодно, работодателя, потому что у нас очень маленькая зарплата, к сожалению, очень маленькая зарплата, и нигде мы не можем найти себе лучше зарплату. Но, как правило, в плохом финансовом положении мы часто оказываемся не из-за всех этих причин, а оказываясь в первую очередь из-за себя. Почему так происходит? Потому что мы говорим, мне не повезло. Бывает, что действительно фатальная какая-то ошибка, бывает не повезло, бывает. Но это исключение из правил. Как правило, в финансовой яме мы оказываемся, когда мы систематически делаем неверные шаги. Либо сделав неверный шаг, мы потом не можем вырваться.

0: из этой ситуации и делаем ошибочные шаги, не позволяющие нам выйти из того положения, в котором мы оказались. И давайте, наверное, поговорим по-простому, и я расскажу, наверное, о самых простых, элементарных, практических вещах, что нужно сделать, чтобы из этой, в эту ситуацию не попасть, а если ты попал, найти в себе силы и возможности оттуда выйти. Итак, первое. Все из нас хотят достатки. Сейчас я говорю исключительно о достатке. Давайте так. Есть понятие роскоши и есть понятие достатка. Под достатком я имею в виду, чтобы мне хватало на то, что, собственно говоря, мне нужно, и даже чуть больше. Так вот, давайте спрошу просто, вот поделитесь с собой, что нужно, как вы считаете, вам лично, для того, чтобы вы не нуждались. Ну, давайте, самые простые ответы. Что нужно, чтобы вы жили в достатке? У кого какие мысли есть?
1: Каждый год ездить в отпуск с семьей.
0: Нет. Это критерии успешности. Это отлично. У меня немножко, может быть, неправильно сформулировал вопрос. Что вам для этого необходимо, чтобы каждый год ездить в отпуск? Что для этого нужно? Финансы. В первую очередь, правильно. Для того, чтобы мне жить в достатке, мне нужен приход. Ну, все очень просто. Чем этот приход больше, тем оно, собственно говоря, лучше. Есть второй аспект. Вы знаете, что прибыль, она сводится из двух составляющих. Прибыль – это приход и, соответственно, расход. Я могу обеспечить свой стабильный достаток, увеличивая приход, увеличивая заработную плату, грубо говоря, да? Либо снижая свой расход, экономя. Создаю себе, ну, некий такой запас прочности, будем так говорить. Так вот, когда мы об этом говорим, это все правильно, сразу говорю. Но, как правило, человек, мысля вот именно в этой двоичной плоскости, он может делать ошибку либо в ту, либо в иную сторону. Сейчас объясню. В первую очередь, когда мы говорим о доходе. Многие, стремясь обеспечить себе достойную жизнь, да, жизнь в достатке, стремятся найти больше деньги. Я называю это погоней за деньгами. Одно время, особенно, наверное, люди постарше, помнят, в 90-х годах, когда рушилась система, рушились уже наработанные ранее какие-то профессиональные взаимоотношения, рушились предприятия. И была такая тенденция к тому, что можно очень быстро заработать деньги. Многие зарабатывали. Нечестным путем, не будем про это говорить. Но, тем не менее, в принципе, в массе у людей сложился стереотип о том, что можно это сделать. И это, на самом деле, в принципе, с многими людьми, с нацией как таковой, я считаю, сыграло злую шутку по той простой причине, что погоня за деньгами, она вычеркнула такую важную составляющую, как профессионализм. И пришла мысль в основу о том, что я могу заработать, будучи непрофессионалом. Просто откуда-то быстро как-то получить. И когда мы ставим жизнь вот именно на эти рельсы, когда мы так думаем, мы на самом деле себя обкрадываем, потому что мы не стараемся работать, мы стараемся где-то быстро взять. Я называю это погоней за деньгами. Это ведет и к личностной деградации, и к профессиональной деградации. Ну и, собственно говоря, ни к чему хорошему дальше не приводит. К сожалению, на моей практике встречалось немало таких людей. Я, наверное, благодарна Богу о том, что я в свое время не вступила, не успела вступить на этот путь. Вот. Но на самом деле последствия этого страшны. Особенно теперь, когда мы видим, что уже становится все больше и больше профессионалов в различных областях, ну и урвать просто так становится все сложнее. И это неправильно. Вторая категория, вторая нога у этой двоичной системы – это экономить. Экономить – это вещь неплохая. Ну так, давайте откровенно говорить, эта вещь неплохая, но есть, наверное, не очень хорошая история, связанная с тем, что можно проэкономить. Я называю это так в кавычках проэкономить свою жизнь. То есть нужно понимать и очень отчетливо себе отдавать как бы отчет о том, что живешь ты сейчас, и экономство ради экономии – это как бы вещь неправильная. Потому что в этом смысле мы ставим свою жизнь ниже будем про это более подробно говорить, в зависимости от финансов. И когда ты ставишь свою жизнь в какую-либо зависимость от этих вещей, нарабатываемых вещей, это неправильно. И это приводит дальше к краху. Итак, давайте опять пообщаемся немножко и поговорим о следующем. Поговорим о том, что, наверное, правильнее между этими двумя ногами выбирать золотую середину и правильно этими ногами приходом и расходом управлять. Это называется финансовый менеджмент. Но просто для понимания, когда мы говорим слово «финансовый менеджмент», давайте, какие у вас ассоциации? Финансовый менеджмент – это что? Ну, ассоциации. Я не спрашиваю определение. Я спрашиваю, как вы вот, какие ассоциации? Первая ассоциация – это что? Например, финансовый менеджмент.
2: Управление деньгами, наверное.
0: Прекрасно. Прекрасный ответ. Прекрасный ответ. На самом деле, почему была такая пауза, да, заминка? Не все сразу как бы захотели что-то сказать. Потому что слово «финансовый менеджмент» для нас больше такое, знаете, что-то такое заграничное, непонятное, от этого еще более страшное. Ну, это что-то такое это вот с графиками, это что-то такое вот с биржами, это что-то вот такое. На самом деле финансовый менеджмент совершенно правильно. Это управление деньгами. Управлять деньгами нужно не только в рамках глобальных, как я уже сказала, но и в рамках своего кошелька. Именно управлять. Я вот, ну, просто, наверное, по стечению как бы обстоятельств, ну, у меня профессия. Я по профессии финансовый менеджмент. И не соврать, когда мы учились в свое время, я выбрала эту профессию, потому что это как раз было что-то заграничное, умное, очень непонятное и, наверное, очень интересное, как я тогда думала. Вот. А на самом деле говорить, наверное, вот именно о профессиональной мы не будем, это здесь никому не интересно, но в части именно практической мы об этом очень серьезно поговорим. Финансовый менеджмент – управление средствами в рамках своего кошелька. На самом деле, как и любой менеджмент, он действует в рамках определенных, очень понятных, структурированных правил. Эти правила очень просты, сейчас мы с вами их разберем. И управлению они поддаются. Это на самом деле так. Давайте вот пример, наверное, просто про менеджмент, про управление приведу. На самом деле, в какую бы мы красивую обложку не заворачивали это понятие, суть остается одна. Я расскажу вам пример, так, чтобы отвлечься, наверное, может быть, где-то расслабиться. Не так давно один мой знакомый учился, решил, значит, заплатить за платные курсы, повышение квалификации, пришел на эти курсы, вышли очень умные люди, стали очень красиво что-то рассказывать про менеджмент, про управление. Он говорит, я, говорит, сижу, на второй день, говорит, где-то я это уже слышал. Сижу, слушаю дальше, но очень красиво все рассказывает, очень понятно, такие примеры красивые. И на третий день приходит осознание. Я это слышал 25 лет назад на курсе марксистско-ленинистской экономики. Вот. Ну, то есть, понимаете, да, основы менеджмента, они никуда не деваются, они как были, они такие есть, и сегодня мы про них поговорим. Итак, но прежде чем мы приступим, давайте мы начнем с фундаментальных основ управления средствами. Есть определенные правила, как в математике, знаете, любая теорема, она при прочих равных условиях. Она при прочих равных условиях, она работает. Так вот, у нас есть определенные прочие равные условия, которые фундаментально, они очень важны. И в вопросе денег они должны всегда у вас быть красным флагом. Они всегда у вас должны быть знаменем, и вы никогда от них не должны отступать. Первое. Само отношение к средствам, к деньгам. Что финансы – это не цель, это средство. Это нужно зарубить себе на носу, ну, как можно глубже и понятнее, потому что мы все время с этого крючка соскакиваем. Нам все время кажется, что мы, желая обеспечить себя достатком, мы стремимся заработать больше. И мы ставим цель именно заработать больше. Финансы – это цель. Нет, финансы – это средство. Это средство для меня. Вот это нужно очень четко себе понимать и с этого крючка как можно чаще стараться не спрыгивать, а если ты спрыгнул, опять на него запрыгивать назад. Вторая история. Тоже очень важно. Финансы – это они динамичны, они статичны. Почему? Это к вопросу экономии. Когда мы стараемся себе побольше их как бы скопить, где-то у себя их сложить, то мы всегда стараемся, думаем, что вот теперь я накопил, вот теперь у меня есть, вот теперь я как бы обеспечил себе определенную безопасность. Нет, финансы, они не статичны, они динамичны. И это нормально. Где-то приходит, где-то уходит, ну как бы и не нужно за них цепляться. Это всего лишь средство для моей жизни.

ну, как бы, лучшие друзья девушек все-таки люди. Не бриллиант. Итак, а теперь давайте конкретно к тем простым правилам, о которых я сказала. Первое простое правило. И я не буду его озвучивать, я вас сначала спрошу. Пожалуйста, поднимите руки все те, кто знает, сколько он зарабатывает в месяц. Кто знает, я не прошу говорить, просто кто знает, сколько он получает. Ну, давайте. Раз, два, три. Кто не поднял, еще не получает, я поняла. Кто получает, все знают, сколько они получают. Понятно. Все просто. А теперь поднимите руки, кто знает, сколько ему нужно тратить, сколько он тратит и какие основные статьи. Уже сложнее. Почему? Вот это первая кардинальная, критичная наша ошибка о том, что мы не используем очень простой инструмент. Этот инструмент называется анализ. Просто анализ. Это очень просто. Не нужно думать, что анализ — это какая-то сложная история, что нужно вести какие-то дневники, что нужно где-то фиксировать каждую свою булочку, что нужно где-то записывать, сколько я чашек там чая или кофе что-то выпил, где. Я сейчас не об этом. Я сейчас не об этом. Я сейчас говорю об элементарных вещах. Простые вещи могут дать очень много информации. Вы берете в любом приложении, если у вас есть банковское приложение, там есть структура ваших расходов. Все очень просто. Вы должны понимать, сколько вы тратите. Причем не ущемляя себя, не принося себе какие-то жертвы, просто узнать, а сколько я трачу, сколько, посмотреть на эту цифру. Потому что очень часто, не анализируя, мы можем посмотреть на эту цифру, ну, знаете, как на статичную информацию. Это не очень правильно. То есть мы все-таки должны именно провести анализ, мы должны сделать выводы. А какие выводы, я сейчас об этом подробнее расскажу. Пример. Мой муж очень часто мне говорит: «Что мне твои траты? Мне ничего не надо, я только все для семьи. Вот я для семьи, а мне самому ничего не надо». Понимаете, вот очень часто наша такая излюбленная фраза, и нам самим так кажется, нам кажется, что нам ничего не надо. Мы вообще, мы вот все ради детей, мы вот ради там, ради вот любимого человека, ради там, я не знаю, работы, ну ради чего-то. А мне самой, ну что, мне хватит одной пары обуви? На самом деле это не так, потому что мой муж говорит, что ему ничего не надо, и что он ничего не тратит. Он просто не знает, сколько он тратит. И сколько ему надо, это знаю я. Ну, просто в каждой семье это заложено по-разному. Но когда я начинаю об этом говорить, я потому что знаю этот предмет, и я говорю: надо, надо. Ты просто не знаешь, сколько. И это наша основная проблема, потому что все мелкие суммы, которые мы тратим каждый день, ну, вы не сможете вспомнить, что вы купили до мелочи вчера. Ну, и хорошо, если вы вспомните про вчера, но что было неделю назад, вы никогда не вспомните. И вам кажется, что ничего не было, но оно было. Итак, первый шаг — анализ. И я, наверное, здесь расскажу очень хороший пример о том, как мы неправильно этим инструментом пользуемся, вернее, не пользуемся. Один молодой человек, начиная свой самостоятельный путь, ему предложили работу, он как бы согласился, и предложили достаточно серьезные для него, для его как бы уровня специальности, для его уровня опыта, достаточно серьезные для него средства, деньги. Вот он говорит: если действительно все выгорит и меня возьмут, будет классно, я сразу куплю себе телефон. Я говорю: не покупай. Он говорит: куплю, мне это надо для работы, потому что я работаю в такой компании, я не могу, у меня очень много информации, мне очень это надо. Я говорю: не покупай. Он говорит: почему не покупай? Что ты привязалась? Почему не покупай? Я говорю: не покупай. Говорю: обожди 2 месяца, потому что ты только начинаешь жить сам, без мамы, без папы, один. Посмотри, сколько тебе денег надо. Вот сейчас, говорю, у тебя нет нисколько. Тебе предложили эту сумму, тебе кажется, это просто, ну, какой-то космос. Это просто очень много, мне точно этого хватит. Вы понимаете? Я ему говорю: не надо, ты сначала посмотри, сколько тебе нужно на то, чтобы просто жить. И посмотри, сколько у тебя останется. Это, говорю, пройдет первый месяц. На второй месяц ты поймешь, что ты сможешь сэкономить. Может быть, где-то ты в первый месяц сильно растратился. Но возьми и просто посмотри, где, может быть, ты где-то свои расходы подурежешь.
и посмотришь, сколько у тебя останется. И тогда узнаешь, можешь ты взять

себе телефон или нет. Нет, я так делать не буду. Не сделал. Не сделал. Взял телефон, теперь в финансовой яме. Итак, анализ. Первый шаг. Первое, что нужно, это определить свой доход. Вот этот я сейчас чуть подробнее остановлюсь. Как мы воспринимаем свой доход? Доход – это равно моя зарплата, это равно депозит в банке. Вот знаете, мы его так воспринимаем. У нас на подсознании так. Мы думаем, что если я получаю, ну давайте, например, 25 тысяч рублей. Я получаю 25 тысяч рублей. Это означает, что эти 25 тысяч рублей я взял, и они у меня есть, и вот я их положил. Это не так. Это не депозит. Финансы не статичны, а не динамичны. То есть, знаете, я прочитала одну шутку, она мне очень понравилась. Звучит так. В молодости я думал, что получая 25 тысяч рублей в месяц, я реально могу за 4 месяца накопить 100 тысяч. Взрослые меня поймут. Это не депозит. Это не депозит. Это всего лишь какой-то доход, который тебе дан для того, чтобы ты жил. Сколько ты из него сможешь фактически отложить, мы сейчас поговорим. Вторая история – определить свой расход. Определить свой расход очень просто. Я еще раз, может быть, где-то повторюсь. Это просто ровно то, если вы не ущемляя себя в обычной своей жизни, сколько вы тратите. А вот следующая история – а как раз определить свою минимальную корзину. Что такое минимальная корзина? Это не хлеб, вода. Просто, чтобы вы понимали, минимальная корзина – это не вот, что я себя везде ужал, и вот я буду с сегодняшнего дня есть одни макароны Ролтон. Я сейчас не об этом. Минимальная корзина – это те средства, которые мне нужны минимально, на то, чтобы, от которых я не смогу отказаться. Вот это очень важно. Причем, если у вас особенно это важно для тех ребят, у которых непостоянный доход, которые зарабатывают, но отдельными операциями, отдельными итерациями, это очень важно. Почему? Потому что, вы знаете, у каждого, вот, давайте пример, фитнес-центр. Это минимальная корзина, она разная абсолютно и зависит от отношения. Фитнес-центр. Один человек, два человека покупают абонемент в фитнес-центр. Один ходит туда 3 раза в неделю, строго по часам, не пропуская ни одно занятие. А второй приходит 2 раза в месяц, а может быть один, а может быть вообще не придет. Вот для первого человека это его минимальная потребность. Ему надо, он без этого не может. Он очень следит за своей фигурой, за здоровьем и так далее. Ему это надо. Второму это понятно, что это не минимальная корзина, один и тот же продукт. Еще один пример. Если вы ведете совместный бюджет, то есть как бы если у вас уже есть семья, молодая семья может быть, особенно если молодая семья, нужно понимать и не оценивать минимальную корзину другого. Ее нужно просто принять. Пример. Мы однажды с мужем пошли в магазин, и не было моего шампуня, которым я обычно пользуюсь. Я говорю, что же мне теперь делать? Ну вот нету на полке. Говорю, а мне надо, а вот голову уже нужно, значит, помыться, уже вот уложить волосы. Нету. Мой муж поступил идеально. Он взял, смотри, говорит, а зачем ты, говорит, такой дорогой берешь? Вот, и показывает мне литр, 30 рублей. Бля, как много, и, значит, 30 рублей. Я на него смотрю, у меня аж слезы высыпают. Я говорю, я не могу этим мыться. Он говорит, почему, я же моюсь? Я говорю, потому что у тебя волос нет. Ну, все очень просто. Нельзя как бы оценивать корзину. Для вас это ничто, а для кого-то это что-то. И последняя история. Вот определив все это, вы поймете, сколько у вас денег осталось. Вы определите свою свободную корзину. Вы определите те рамки, в которых вы можете двигаться. Следующий шаг. Это что касается анализа. Следующий шаг. Я хочу его начать с пословицы японской. Кто желает подняться наверх, тот придумает лестницу. Когда мы чего-то хотим, ставим себе цели, нужно это дело спланировать. Планирование очень важно. Итак, первая часть – это анализ, второе – это планирование. Чтобы мечты сбывались, их нужно, как я говорю, сбывать. Не русское, конечно, слово, но тем не менее, зато очень понятное. Значит, важно, что экономика, ведь она на самом деле изучает, это, как удовлетворить безграничные потребности человека в очень ограниченных условиях ресурсов. Это изучает экономика, и, собственно говоря, планирование этой истории помогает. Есть ошибка. Есть ошибка о том, что жить по плану очень скучно.
очень скучно, нужно есть, должна быть авантюра, должны быть свободные как бы, какие-то телодвижения, свободное управление. Возможно, да, но я сейчас говорю не о планировании, которое строго фундаментально, а просто как цель, как желание куда-то чего-то сделать. Когда вы, например, хотите, ну, совершить, давайте, на примере крупной покупки, это нужно спланировать, особенно в условиях ограниченных ресурсов. Наверное, все знают, но давайте, может быть, два слова здесь точно нужно сказать. В планировании очень важно иметь в виду такое понятие, как финансовая подушка. Финансовая подушка – это средство, которое есть у вас для того, чтобы вам обеспечить финансовую стабильность. Обычно считается, что достаточно устойчивая финансовая подушка, когда вы имеете хотя бы три ваших расхода в запасе. Расхода. Не минимальных потребностей, а именно ваш среднемесячный расход, помноженный на 3 месяца, это у вас просто лежит на черный день, будем так говорить, если просто это у вас есть. Эта минимальная подушка, она считается как бы, ну, приемлемой для того, чтобы вы себя чувствовали более-менее спокойно. Хорошей финансовой подушкой считается, если ваш расход, помноженный на 6 месяцев, лежит у вас где-то на черный день. Это идеальная история. Почему это важно? Объясню. Это важно не для того, чтобы деньги у вас просто лежали, чтобы они были целью. Я должна с сегодняшнего дня обязательно накопить 6 своих расходов. Например, мой расход, там, ну, к примеру, 20 тысяч. Помножьте на 6, это 120 тысяч рублей. Это огромные для молодого человека деньги. Это огромнейшие деньги. Я должна срочно накопить. Я сейчас буду есть один роллтон, запивать водой, и вот я буду это копить. Я сейчас не об этом. Почему это важно? Это просто нужно постепенно делать. Почему? Потому что это в дальнейшем при различных жизненных обстоятельствах вам даст историю уверенности. Уверенность в том, то есть вы имеете меньше риска попасть в дальнейшем на работу, потому что не было, ну, как бы, не было ничего другого. Вот только вот это предложился, а я уже не мог ждать. А мне уже деньги нужны, а жить мне уже не на что. То есть финансовая подушка, она дает как раз вот именно это, ну, состояние просто определенной стабильности. Но это не самоцель. Хорошо, если она есть, и нужно стремиться, если вы работаете, эту финансовую подушку себе все-таки создать. Идем дальше. Первое, мы уже сказали, что мы сформировали финансовую подушку. Следующая история, очень важно, нужно определить цель. То есть если вы хотите накопить на что-то, нужно, во-первых, определить цель, цену и ценность этой вещи. Вот здесь у нас есть очень четкое непонимание, разночтение, мы не понимаем. Для нас это одно. Цена и ценность – это одно. Это разные вещи. Цена в магазине, она всегда одна для всех. Приду я, придет мой муж, придет моя дочь, придет моя подруга. Для всех эта вещь будет стоить столько. Но ценность для меня, для моей дочери и для моего мужа у этой вещи разные. И когда вы планируете какие-то крупные покупки, нужно определить ее именно ценность. Объясню, как это считается. Это считается очень просто. Мы ценность очень легко воспринимаем в рамках, в диапазоне тех цен, где нам доступно. То есть, например, вещь стоит, например, дорогая для меня, она стоит 5000 рублей, к примеру. И в другом магазине она, например, стоит 6000 рублей, но чуть лучшего качества. Я вполне осознанно эти вещи понимаю. Это в рамках моего достигательства. Я понимаю, что такое 1000, что насколько это разница. И я могу соотносить качество. То есть, например, здесь я чуть лучше качество возьму, может быть, чуть дороже. Это вполне. Но идем дальше. А если эта цена за пределами моих, как бы, возможностей, здесь у меня с оценкой все плохо. Например, я покупаю земельный участок за 500 тысяч рублей или за 600 тысяч рублей. Это за пределами моих, ну, в кошельке у меня столько нет, за пределами моих возможностей. И мне разница это, что 500 много, что 600 много, мне вообще очень много, мне все много, и мне без разницы. И мы не можем это оценить. А между ними 100 тысяч. А теперь возьмите вот эти 100 тысяч просто как средство. Ну, то есть, что вот вы оцените, что такое 100 тысяч? Это огромные деньги для меня, да? К примеру, если я особенно молодой человек. Вот. Но разница, а теперь смотрите, разница между 500 и 600. Это уже кажется вообще не очень много. А между прочим, это все те же 100 тысяч. То есть, вы понимаете, да? Нужно определить, вот для себя уяснить эту ценность. Как она считается? Очень просто считается. Например, у меня есть в заначке, где-то я отложила 20 тысяч рублей. Например, я работаю, и у меня свободных денег, о чем мы говорили из анализа, например, каждый месяц остается 5 тысяч рублей.
Я очень хочу iPhone. Очень. Может быть, не самый новый, но нормальный. Вот мне нужно 80 тысяч рублей на него. 80 тысяч простая.

математика. Минус 20, остается 60. Мне нужно 60. 60 у меня нет, я могу только либо, значит, год копить, либо, соответственно, например, я не беру кредиты, я как бы плохо к ним отношусь, я возьму у мамы взаймы. Буду по 5 тысяч ей отдавать, мама согласна, все она мне дает. Я просто, чтобы вы понимали, что это такое. 5 тысяч – это все мои свободные средства. Это значит, что такое год? Ну, вот просто это нужно оценивать. Год назад началась пандемия. Например, год назад я провернула эту сделку. Я взяла у мамы эти средства. Я, вот размерность, поймите просто. Это означает, что я не могу себе позволить лишнюю кафешку. Я не могу себе позволить подарки на Новый год. Понимаете, да сколько было праздников за год? 8 марта, 23 февраля, там 14 февраля, кто празднует, Новый год, ну, дни рождения, опять же, понимаете, я от всего этого отказалась, потому что я все свое свободное отдаю маме. Понимаете, да? И соразмерьте. А теперь стойте просто и вот думайте, что такое год? Реальная оценка, что будет. И соразмерьте, эта вещь, она стоит? Если вы считаете, она мне критично нужна, и это того стоит, берите. Берите, возьмете, отдадите, вы не будете жалеть. Но если вы, оценив реально, подумаете, нет, я лучше возьму Android, пускай это, зато без долгов, зато нормально жить буду. Не берите, тоже жалеть не будете. Ну, то есть ценность нужно понимать, и сколько вы за это в итоге заплатите. Идем дальше. Формируем дорожную карту. Здесь останавливаться долго не буду, все понятно. Когда я наметил цель, я понимаю, какими шагами я туда двигаюсь, я туда иду. И последний шаг, естественно, реализую. Следующее. Следующая история. Следующий шаг. Теперь мы проанализировали, теперь мы спланировали, теперь нам нужно действовать. Что у нас, какие здесь у нас встречаются ошибки, какие стоп-факторы? Первая история. Мы живем в эпоху потребления. Что это значит? Первое. Нам отовсюду, из каждого утюга, из каждого средства массовой информации твердят одно. Тебе очень нужно много всего. С чем это связано? Ну, давайте. Потому что вся промышленность, она основана на том, чтобы товаром не пользовались долго. Попользовался месяц, другой, третий, выбросил, еще купил, еще попользовался, опять выбросил, выбросил. И вот этот бесконечный поток. Тебе все время надо, все время надо, все время надо. Вот эта эпоха потребления. Тебе очень нужно всего. Много. Следующее. Это все, что тебе нужно, тебе вообще

третий выбросил, еще купил, еще попользовался, опять выбросил, выбросил. И вот этот бесконечный поток. Тебе все время надо, все время надо, все время надо. Вот эта эпоха потребления. Тебе очень нужно всего. Много. Следующее. Это все, что тебе нужно, тебе вообще.

много. Следующее. Это все, что тебе нужно. Тебе вообще... ну, я не знаю, это вот уже практика. У нас ребята заказывают товары. То есть самые большие траты у нас идут по дороге. Что это означает? То есть я беру, ну, мне кажется, дешево. Ну, просто, смотрите, мелкие траты, которые я просто делаю по дороге. Когда мы заказывали, ребята у нас проверяли с работы, заказывая где-то товары с, уже с доставкой, то покупка обходится на где-то 10-30% дешевле, потому что ты берешь ровно то, что у тебя нужно по списку. Не, у тебя исключаются траты по дороге. Первая история. То есть оцени свои потребности, действительно. Убери лишние потребности. Следующая история, когда мы искусственно себе придумываем какие-то потребности ради того, чтобы удовлетворить мнение окружающих. У меня нет, но я же хочу казаться. Я же не хуже других, понимаете? Вот это вот исключение вот этих потребностей, лишних потребностей, когда я хочу, мне на самом деле это не надо, но я считаю, что если это будет, то это будет, ну, я буду относительно других выглядеть хорошо. Следующая история, последняя. Использовать правильные инструменты, наверное, подробнее об этом стою. Это я сейчас говорю за кредиты. Использовать правильные инструменты. Давайте, просто чтобы вы тоже, я уже немножечко сказала про то, что реальную ценность нужно оценивать. Кредит – это к этой же истории. Значит, во-первых, когда мы берем кредит, я не против кредитов, сразу вам говорю, но просто здесь нужен очень разумный подход. Я сама кредиты не беру, ну как бы принципиально, но этот инструмент можно использовать, но очень аккуратно, и только если вы знаете, что вы используете. Первое. Когда мы берем средства, мы не знаем, как я уже сказала, мы не знаем их реальной ценности. То есть мы, понимаете, в чем дело? Вот давайте. Год назад я начала копить 60 тысяч рублей, тот пример, который я уже приводила. То есть я за эти деньги, которые я скопила, я за них отработала. Они для меня ценны. Я за них столько лишений за год натерпелась. То есть они для меня имеют ценность. Деньги, которые эти 60 тысяч мне тут же выдала девушка в кассе или зачислила мне на карточку, они для меня не имеют ценности. Я за них не заплатила ничем. Это просто подарок. И трачу я его как подарок. Вы понимаете, то есть если я имею свои накопленные, я буду вымерять, я буду сравнивать, потому что каждый рубль, он мне дорог, потому что я за него заработала, понимаете, они для меня имеют ценность. Но чужие деньги, они для меня ничто. И мне что купить за 5, что за 3, главное, чтобы хватило. Понимаете принцип? И вот это очень страшно, потому что, по сути, когда беря кредит, вы всегда должны это помнить. Вы продаете, как в той сказке, то не зная что. То не зная что. Продай мне то, помните сказку, что у тебя дома, чего ты не знаешь. Здесь то же самое. Вы берете кредит, исходя из сегодняшних потребностей, исходя из сегодняшней ситуации. Сегодня вы, например, здоровые, у вас есть работа, и вам эти деньги кажутся, ну я легко их отдам, я легко их отдам. И мы, как бы беря это, мы не оцениваем то, что завтра может быть все по-другому. Не дай бог так случится. Может быть, случится лучше, а может случиться хуже. Это первый момент. Следующая история. Мы, когда берем кредит, мы просто рассматриваем, услышьте, пожалуйста, это очень важно, мы рассматриваем это как часть своего расхода. Сейчас я расходую, например, у меня расход 20 тысяч рублей. Если я возьму кредит, у меня будет расход 25 тысяч рублей. Никогда так не воспринимайте. Воспринимайте его, как, чтобы вам понизили на такую сумму зарплату. Вот у вас была зарплата 25 тысяч рублей, вы взяли кредит, но у вас стало 20. Просто вот так, когда вы воспринимаете, вам проще сделать правильный выбор. Вы готовы, что вам сегодня ровно за то же самое вдруг понизили зарплату? Работаете вы так же, вкладываетесь вы так же, а вам вдруг взяли и урезали. Если вы готовы, если это того стоит, ну возьмите. Потому что кредит, понимаете, ну, это можно же использовать как инструмент. Например, я на стадии строительства беру квартиру и плачу, например, за метр, там, не знаю, 20 тысяч рублей за метр, да, я вложилась, а через 3 года ее готова, если повезло, если там застройщик не обанкротился, я ее продала за 60 тысяч рублей метр. Ну, как бы, понятно, ни один банк мне не предложит такие условия. Может быть, если у вас такие возможности есть, это можно использовать, но очень разумно. И последнее, завершаем, контроль. Нужно оценивать, вот сделать точку ноль в подсчете и оценить свои как бы успехи и неудачи. Мы этого вообще не делаем. Мы понимаем, что мы где-то что-то сделали неправильно,
Но мы не оцениваем ни успехи и неудачи, и мы не делаем никаких выводов. Это кардинальная ошибка, поэтому мы дальше продолжаем вставать на те же грабли. Знаете, Задорнов очень хорошо сказал, только в России, наступая на одни грабли, мы радуемся, что их не украли.

0: делали. Вот это как бы про нас. Это про нас, потому что мы все время туда идем, идем. Почему? Потому что мы не остановились и не посмотрели. Почему у меня так получилось? И возвращаясь в начало, я говорила о том, что обычно финансовая яма случается не тогда, когда у меня что-то случилось кардинально плохое. Бывает такое. Бывает какое-то фатальное несчастье. Но это исключение. Обычно финансовую яму, эта яма выкапываемая годами. Я систематически делаю одну и ту же ошибку, одну и ту же ошибку, одну и ту же ошибку. Я взяла сначала телефон в кредит, не успела расплатиться, я взяла машину в кредит, не успела расплатиться, я взяла еще чего-нибудь в кредит. И вот, вот у меня маховик размотался, размотался, размотался, все, он размотанный. Понимаете? И дальше я хватаюсь за голову, а что мне теперь делать? А у меня вопрос, ну, нужно было в какой-то момент остановить и не разматывать его дальше. И исправлять ситуацию. Исправлять ситуацию всегда сложнее, чем ее не создавать. Это к вопросу анализа. Сначала проанализируем, потом действуем. Потому что потом переделывать всегда сложнее. Давайте финализируемся и сделаем выводы. Первое. Чтобы жить в достатке, не нужно много денег. Нужно ими управлять. Вторая история. Управление базируется на простых вещах. Анализируем, планируем, организуем и контролируем. Все очень просто. Финансовый менеджмент – это несложно. Нужно просто этим заняться. Это не означает, что вам нужно каждый свой рубль записывать. Еще раз повторю, это не так. Потому что если вы будете, вот послушайте, если вы будете каждый рубль записывать и вести себе какие-то сложные талмуды отчетов, вы поставите также себя в зависимость от финансов. Это как люди, которые садятся на диету и считают свои калории. Поймите, они давно рабы еды. Они давно рабы еды. То есть и здесь тоже самая история. Если вы сели на эту иглу, вы будете, так, сегодня нужно мне вот пойти пешком, 26 рублей сэкономлю, не поеду. Вот, понимаете, вот такие вещи. Не нужно этого делать. Я не призываю к тому, что нужно себя ограничить. Вы живете сегодня, сейчас, и нужно жить. Нужно просто не делать средства своей самоцелью. Они нужны вам для того, чтобы вы жили. Мудрый Соломон сказал очень правильные вещи. Цитаты. Книга притчи, 13 глава, 7 стих. «Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет, а другой выдает себя за бедного, а у него средств много. Это к вопросу моих лишних потребностей, которые я вдруг сама себе напридумывала». Следующая история. «Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка, от элементарного финансовой безграмотности, не управления тем, что у тебя есть». Следующая история, 20 глава, 13 стих. «Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть. Держи открытыми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб». Нужно зарабатывать. Нужно приток себе обеспечить. Не нужно надеяться о том, что я сегодня скопил, мне хватит на 5 лет, буду ничего не делать. Теперь буду только жить и радоваться. Вы будете деградировать, а через 5 лет карьера ваша пошла уже ко дну. И последнее. Богатый господствует над бедным. Это к вопросу кредитам. Богатый господствует над бедным. И должник делается рабом взаимодавца. Не делайте себя рабами. И даже при небольших средствах абсолютно точно можно жить в достатке. Главное понимать, что тебе нужно. Какие ты для этого должен применить усилия и грамотно этим распоряжаться? У меня все. Спасибо.
1: Юля, спасибо большое за эту тему. Очень она актуальна, и судя по количеству вопросов, которые к нам пришли, она волнует сегодня молодежь. Ребята, вы тоже можете подготовить свои вопросы, мы к ним обязательно вернемся. Итак, первый вопрос. Пытался несколько лет вносить все расходы, приходы, чтобы понять, как идут дела. Понял, что надоело. Похоже, это не помогает. А что вы посоветуете?
0: Хорошо, что пытался. Не помогает в чем? А мы же сейчас только говорили о том, что не нужно с помощью этого инструмента пытаться тратить меньше. Мы говорили о том, что вот то, что вносил приходы и расходы, нужно исключительно для того, чтобы я понял, сколько мне нужно. Только для этого, и поэтому здесь, если как бы вопрошающий хотел спросить о том, что почему мне не помогло это сэкономить, цель этого инструмента не в этом, а просто для того, чтобы я сам знал. Я знаю, что я могу тратить, как мне кажется, слишком много, но это мои траты. Ну, то есть нужно посмотреть их, и все.

0: и
1: Ну вот
0: узнать.
1: есть похожий вопрос конкретно вот про анализу. Пишет нам, сейчас в приложении в банках есть инструменты, которые наглядно показывают расходы и доходы. Это помогает понять картину или же нужны какие-то другие дополнительные инструменты?
0: Нет, это помогает. Но, по крайней мере, те приложения, которыми пользуюсь я, это абсолютно точно помогает понять твои расходы, понять твою корзину. И исходя из тех ценностей, которые у каждого человека индивидуальны, кто-то может легко отказаться от похода, например, в кафе с друзьями, а кто-то не может. Очень все индивидуально. Это приложение помогает.
1: Отлично, спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: Что вы думаете о криптовалюте?
0: Это не финансовый инструмент. Ну, наверное, это как бы не тема немножко этой дискуссии, да, как бы этой темы, потому что мы говорили исключительно за домашние финансы. Криптовалюта — это просто всего лишь один из инструментов для того, чтобы, ну, средства получать, зарабатывать. Ну, как бы это инструмент. Это больше финансовую грамотность, а не финансовую безграмотность, о том, что мы, о чем мы говорили. Но на самом деле инструмент, ну, кто-то к нему относится достаточно негативно, потому что не понимают его, и, соответственно, то, что я не понимаю, обычно я вижу там риски. Обычно я вижу там риски, для меня это что-то страшное. Ну, как бы, ребята зарабатывают на этом, как бы используют. Ну, я этим инструментом не пользуюсь. Вот, поэтому как инструмент его, наверное, можно использовать, потому что многие на этом зарабатывают. Но можно как бы и негативные последствия от этого тоже поиметь в виде мошенников.
1: Спасибо большое. Давайте еще перейдем к одному вопросу, который к нам пришел. На самом деле пришло два вопроса, но я предлагаю их объединить в один, потому что они перекликаются. Первый вопрос. У меня есть цель. Это купить первый автомобиль. Для этого я откладываю 70% от моей зарплаты уже больше года. Подскажите, я правильно делаю или нужно поступать как-то по-другому? И второй вопрос, который как бы противоположное мнение этому. Почему так многие финансисты против кредитов? К примеру, у меня есть 200 тысяч. За эти деньги я нормального ничего не смогу купить. Автокредитов. Я нормально ничего не смогу купить. Надо минимум 1300-400. Почему я не могу взять кредит, если я могу себе его позволить и купить уже нормальный автомобиль и уже ездить с комфортом, а не толкаться с ребенком в автобусе? Я не говорю про бессмысленные кредиты в миллион с платежом 20 тысяч при зарплате 25. Я говорю про небольшие кредиты, которые помогают позволять или реализовать необходимое.
0: Все правильно. Я здесь даже никаких возражений у меня нет относительно второй части вопроса. Вот. Я не говорила о том, что кредиты не брать. Я говорила о том, что вы, если вы их берете, вы должны понимать ценность того, что вы хотите приобрести, и, соответственно, ту цену, которую вы будете платить. Потому что есть периоды в жизни, когда вы готовы платить. И, например, платить за то же самое жилье, просто отдавая кому-то деньги, наверное, имеет не такой большой смысл, чем взять ипотеку, потому что потом это жилье останется у тебя. Ну, то есть я говорила исключительно за бессмысленные кредиты и за соотношение цены и ценности. А первый вопрос, напомните?
1: Первый вопрос, что человек откладывает 70% от зарплаты, правильно ли он делает?
0: Правильно ли он делает? Все зависит от того, какое качество жизни вы имеете. То есть если вы, откладывая 70%, вы себе можете позволить нормальную жизнь, как бы хорошо. Если вы, в вашем понимании, опять же, нормально, исходя из тех ценностей, которые есть у вас. Но если вы, откладывая 70%, вы полностью из себя и своих близких загнали в какую-то кабалу, что они не могут себе позволить лишнюю шоколадку, там, я не знаю, еще поход в кино. Но как бы эта история неправильная, наверное, нужно пересмотреть.
1: Спасибо большое. Вопросы из зала, пожалуйста.
3: Если ты видишь, что твой друг или близкий человек гонится за деньгами, можно ему как-то помочь?
0: Это выбор человека. Вы не можете сделать, не научить, не изменить другого человека. Вы можете поделиться своим негативным опытом или положительным опытом, соответственно. Вы можете советовать, но вы не можете принять решение за другого человека. Если он видит, понимаете, и опять же, нельзя на человеке ставить крест, потому что сегодня он гонится, завтра он может пересмотреть. И вы должны просто, ну, к этому стараться его подтолкнуть. Но человек делает выбор сам.
1: Спасибо большое. Еще вопрос, который у нас есть. Откладываемые деньги, где, Юля, вы посоветуете держать? В частности, можно ли доверять их банку?
0: Я доверяю банку. Давайте начнем так. Вот, банков у нас как бы стабильных много. Кроме того, у нас, ну, знают, наверное, все, у нас система как бы банковская, она у нас страхуется. Банк резервирует полную сумму ваших вкладов на счетах Центрального банка. Ну, как бы эта история абсолютно легитимная, она для всех кредитных организаций используется. Поэтому хранить в банке можно, но единственный вопрос, если вы говорите, хотите на деньгах заработать, конечно, на вкладах вы много не заработаете. Нужно более динамичные инструменты выбирать.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
4: Подушка безопасности. С одной стороны, это хорошо, но если, слава богу, у тебя в жизни все стабильно, подушка лежит из года в год, она дешевеет, и это обидно. Что делать?
0: Добавлять. Потому что ваши расходы — это же динамичная структура. И, соответственно, мы говорим о том, что вы должны, у вас где-то должно быть, ну, вот эта сумма от вашего расхода. Ваш расход меняется, ваши потребности меняются. И поэтому, собственно говоря, подушка, она формируется, исходя из того, сколько вам нужно. А я не говорю, чтобы она прям лежала, ну вот, неприкосновенный запас. Например, вы можете часть ее использовать, ну, если планируете какую-то крупную покупку. Почему нет? Я бы, конечно, не рекомендовала ее использовать в ноль, но чтобы просто вы сами себя не загнали в ситуацию, когда вы не знаете, что вам делать, и вы готовы пойти картошку чистить, ну, лишь бы хоть сколько. Потому что, как правило, человек, когда встает на определенную ниже ступень, я много таких кейсов как бы по жизни видела, вот, когда он встает на ступень ниже, крайне немного людей опять поднимаются. Как правило, они уже работают тем, кем они уже стали. Поэтому подушка безопасности, она нужна исключительно для того, чтобы вы имели возможность сделать выбор. Вы.
1: Спасибо большое. Еще вопросы из студии.
2: Что делать, если ты анализируешь свою жизнь, понимаешь, что тебе вот необходима, допустим, покупка квартиры сейчас. Реально необходима. Я говорю, когда человек продумал там все за и против, и он понял, что ему сейчас необходима покупка квартиры, но при этом он также понимает, что придется ужиматься.
0: Вопрос ценностей. Смотрите, покупка квартиры, если вы говорите, что она прям... Ну, разные могут быть ситуации. Я могу, например, жить с родителями и понимаю, что это критично для моей семьи, молодой. Критично. Ну, родители, возможно, там вмешиваются где-то. Ну, в общем, нужно мне жить одному. Если эта ценность, она перевешивает, а она, в принципе, часто перевешивает, берите кредит, ну, берите ипотеку, но при этом вы понимаете о том, что вы сейчас обрекаете, ну, со всеми теми последствиями, которые я уже сказала. Но ведь кредит — это же не смертный приговор. Давайте так. Вы понимаете, насколько вы уменьшаете свою зарплату, да, вычитая, но при этом никто же вам не мешает зарабатывать больше. Ну, растите профессионально, растите, знаете, Ирина Хакамада говорит очень хорошую вещь. Если у тебя не хватает денег, пойди их заработай. Ну, я не очень ее приверженница, но в данном контексте это правильно. Ну, пойди их заработай, поэтому расти профессионально, старайся, ну, ищи лучшее место, но только не там, где урвать, а там, где ты уже можешь продать свои более лучшие компетенции и способности.
1: Спасибо большое. И последний вопрос, который мы успеем. Несколько раз давал займы не очень большие суммы, и каждый раз начинались проблемы. Зарекался больше никогда не давать долг. Что вы скажете на эту тему?
0: Сложный вопрос. Он больше не про деньги, он больше про отношения. Он больше про отношения, потому что же есть принцип о том, что ты, если ты даешь, то ты не проси назад. С одной стороны, это про отношения, а с другой стороны, это, ну, нужно понимать и реально оценивать те риски, которые ты на себя принимаешь. У нас очень часто в то время, когда еще кредиты выдавались под поручительство, многие люди просто ставили, что тебе стоит поручиться за меня по кредиту. Это же ничего не стоит, просто твоя подпись. Ну, то есть нужно осознанно отдавать себе отчет тот риск, который ты несешь. Если ты за кого-то поручаешься, это означает, что завтра он просто не захотел и перестал платить кредит, придут к тебе. И здесь то же самое. То есть давая деньги взаймы, ты должен понимать и оценивать реально этот риск, что эти деньги просто, ну, понимаешь, что ты просто их даешь, просто отдал. Они просто могут не вернуться. Ну, как бы, если ты можешь себе это позволить, и отношения, и положение того человека достаточно важны, ценны, объективны, да, на что он просит, ну, как бы, пожалуйста. Но это больше про отношения, это больше не про деньги.
1: Юля, спасибо большое за эту тему. Спасибо за эти актуальные ответы на такие важные вопросы. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.

0: своей жизнью.
1: Так здорово слышать каждое свидетельство. Когда люди рассказывают о том, что, сделав шаг из лодки, они пережили чудо. Если ты хочешь видеть сверхъестественное, тогда ты должен начать принимать вызовы от Бога. Если мы хотим оставаться в комфорте и одновременно с этим видеть сверхъестественное, то, наверное, это сверхъестественное тогда не для нас. Но если ты принимаешь вызов и идешь по воде, вот там, за бортом лодки, начинается чудо твое. Поэтому миссия – это один из таких вызовов, который ты можешь принять в свою жизнь. И поэтому, почему бы нет, в следующий раз ты можешь туда поехать. И даже если это сейчас выглядит для тебя невозможно, для каждого из тех, кто был там, это выглядело невозможно. Но делай шаг, и ты увидишь, как Бог совершает невозможное. Аминь. Поэтому это так здорово. Итак, как вы уже слышали и знаете, у нас целый месяц сейчас идет месяц миссии. То есть каждое воскресенье мы стараемся говорить какие-то свидетельства, рассказывать о том, что мы делаем. Прямо сейчас пастор Мацула, он был в Китае, мы провели первое собрание русскоязычной общины в Шанхае. После этого он полетел в Южную Корею, и у нас был выпуск библейской школы. 80 человек закончили библейскую школу в Корее. Друзья, в Корее, если бы кто-то мне 10 лет тому назад сказал, что у нас будет библейская школа в Корее, я бы сказал, слушай, да, хватит рассказывать. Потому что корейцы, скорее всего, сюда приедут и какую-нибудь библейскую школу откроют. Но мы в Корею, но у Бога удивительные пути, удивительные пути. Итак, мы весь месяц об этом говорим, и с разных сторон, когда мы говорим об одном и том же, или одну тему поднимаем, это не потому, что у нас заела пластинку, или мы как будто не о чем больше другом говорить. Я верю, что Бог делает это специально, потому что Он хочет, чтобы в твоем сердце глубоко отпечаталась какая-то истина. Он также хочет, чтобы семена слова были посеяны в нашу жизнь и принесли всход. И поэтому снова и снова мы говорим о миссии, чтобы с разных сторон осветить эту тему, и чтобы Слово Божье, сеявшись в нашу жизнь, могло принести плод в 30, 60 и во 100 крат. И мы всегда были миссионерской церковью. Мы были начаты, как миссионерская церковь. Мы были начаты миссионерами, которые были высланы из другой страны, из нескольких стран. Они жили здесь, они начинали эту церковь. 30 лет назад, в сентябре, мы будем уже праздновать 30-летие церкви. 30 лет тому назад, даже чуть раньше, они приехали, проводили сначала собрание, где-то домашняя группа, в какой-то квартире в Москве. Потом потихонечку все росло. И если мы были в этом рождены, то я верю, что мы призваны это продолжать. Мы всегда чувствовали бремя за другие народы. И даже до того, как мы поехали куда-то и что-то делали так, знаете, как сейчас это, может быть, происходит, мы чувствовали, что мы должны достигать национальной диаспоры здесь, в Москве. И поэтому у нас есть вьетнамское служение сегодня. Вот буквально через 10 минут, 18:30, у нас начинается вьетнамское служение. Загляните к ним как-нибудь. Это просто самые сладкие люди, которых я встречал в жизни. Просто вьетнамцы – это любовь навсегда. Вообще, это удивительная культура, удивительно дружелюбная, удивительно такая, очень особенная. Вообще, Азия – это вообще отдельная история. У нас есть вьетнамское служение. И из этого служения в свое время некоторые из них начали возвращаться домой. Они были здесь, работали, учились в библейской школе. И потом один за одним люди начали возвращаться во Вьетнам. И сначала в Ханой они начали церковь «Слово жизни». Больше 20 лет тому назад. Сегодня у них 250 церквей. Больше даже, около 260, во всех 63 провинциях Вьетнама. Аминь. Это просто люди, которые были у нас в церкви, они подхватили этот огонь. И знаешь, о чем мне это говорит? Что-то Бог дал здесь, что эти люди взяли, понесли, и мы увидели плод на международных полях. Они сделали рождественское собрание, и собралось около 13 тысяч человек. Вау, во Вьетнаме, друзья. У нас есть также испаноговорящее служение, и там просто взрывоопасная смесь какая-то. Если вы хотите зарядиться энергией и получить дозу адреналина, вам надо туда, потому что там горит латиноамериканская кровь. Да, и Оскар здесь, да, он вам...

вы можете с ним поговорить. Я не знаю, сколько стран там представлено, но мы всегда чувствовали это, что это наше призвание. Но такое впечатление, как будто бы сейчас пришло Божье время не только заботиться об Иерусалиме, не только достигать людей здесь, но идти дальше. Именно поэтому Бог сначала дал нам слово об открытых дверях. После этого напомнил, что время идти. И после этого, вы помните слово, которое Бог также сказал нашей церкви, о том, чтобы мы подняли глаза. Это не значит, что смотреть тут, где мы находимся, неправильно. Или нам не надо это видеть, что вокруг нас. Ни в коем случае, мы должны. Но Он говорит, поднимите глаза и увидите чуть дальше. Потому что, когда Дух Святой сошел на нас, Он сказал, что Он даст нам силу быть свидетелями в Иерусалиме, все нормально с Иерусалимом, но Он не сказал на этом останавливаться. Он дальше добавил Иудея, Самария и до края земли. До края земли. И такое впечатление, как будто бы сейчас приходит время, когда Господь, глядя на церковь в России, глядя на нас, на нашу церковь, как будто бы говорит, ребята, вы уже повзрослели. И теперь я могу доверить вам что-то более серьезное. Вы можете пойти дальше. Вы можете взять ответственность за другие страны, за другие народы. И вы сможете это сделать. Аминь. И поэтому сегодня я хочу говорить о том, что является сердцем миссии. Что лежит в основе нашей мотивации. Почему мы воспринимаем великое поручение и идем? Зачем вообще нам оставлять то место, где мы находимся? Тратить деньги, делать какие-то шаги веры, рисковать, возможно, чем-то. Зачем все это нужно? Что нами движет? Потому что это очень важный вопрос. Если мы на него не ответим, мы не сможем понять вообще, зачем мы это делаем, и цель потеряем. Поэтому я хочу говорить о мотивации, потому что мотивация – это очень важная часть. Что лежит в сердце миссии, что нами движет. Потому что сердце – это именно то, та часть нас, где, собственно, все источники нашей жизни, то, что нами движет. И я начну с великого поручения. Кто из вас слышал это выражение «великое поручение»? Оно не зря названо великим, потому что это что-то, что Христос хотел оставить, с чем Он оставил, собственно, церковь и своих учеников перед тем, как вознесся на небо. Это Евангелие от Матфея, 28 глава, с 18 стиха. «Тогда, подойдя, Иисус сказал им, кому им? Там стояло 12 учеников». Может быть, чуть больше, мы не можем с точностью утверждать, но, в общем, самые близкие люди, которые были рядом с Иисусом. Он это сказал этим 12 ученикам. И у меня вопрос, относится ли это к нам? Да, потому что Иисус молится в Евангелии от Иоанна, 17 главе, и говорит, я молюсь не только о них, я молюсь о всех тех, кто уверует в Меня по слову их. И это значит, что ты включен также. Ты тоже включен в это представительство. И все то, что Господь дал им, Он сказал, идите теперь научите других, чтобы они соблюдали все то, что Я вам сказал. Итак, великое поручение не было ограничено 12 учениками. Это задание, которое было передано церкви, в руки церкви, не в руки группки чудаков, которым нечего делать, им дома не сидится, их все время что-то накручивает, нажучивает, что им надо куда-то идти, что-то делать, куда-то ехать, потому что им на месте не сидится или потому что им скучно. Ни в коем случае. Великое поручение – это то, что было передано Христом Церкви. И точно так же, как и Евангелие от Матфея начинается с очень важных заявлений, потому что Евангелие от Матфея начинается с Нагорной проповеди. А что такое Нагорная проповедь? Нагорная проповедь – это заповеди Царства. Это то, как Иисус призвал нас жить. Он показывает нам, как мы призваны жить, как мы можем отразить Царство Божье на земле, какие стандарты, правила, уровень, скажем так, этика, в которой мы должны жить, как христиане, как Его последователи. Но заканчивать, потом мы видим все Евангелие Матфея, которое показывает, как Христос жил, чтобы у нас был образец для подражания. И потом заканчивает Он свое Евангелие тем, что мы называем великое поручение. То есть Он оставляет церковь не просто так, не просто тратить время здесь, потому что некоторые христиане, к сожалению, мне напоминают людей, которые купили билет на поезд и не знают, чем себя занять, пока они ждут, когда поезд придет. Потому что у нас с тобой есть как бы билет на небо, да, мы спасены, но мы еще не на небе, мы пока здесь на земле. И есть христиане, которые не знают, чем себя занять, пока мы ждем. Они скучают. Они не знают, чем заняться. Они убивают время. Им скучно.
И поэтому они хотят какое-то развлечение. Они хотят, чтобы кто-то их там пощекотил. Они даже думают, что Дух Святой пришел, чтобы у меня мурашки были. Потому что это скучно. Христианская жизнь. Все нельзя, это нельзя, то нельзя, это нельзя, все нельзя, скучно. Поэтому, Господи, сделай чудо какое-нибудь. Сверхъестественное пришло тоже не для того, чтобы нас развлекать. Дух Святой пришел не для того, чтобы нас развлекать. Он пришел, чтобы снарядить нас, и чтобы мы были способны исполнить то великое поручение и ту задачу, которая стоит перед нами, как перед церковью. Итак, он говорит: дана мне вся власть на небе и на земле. Христос, победивший сатану, воскресший. Писание говорит Колоссянам, что он властно подверг позору все царства, все силы тьмы. Он восторжествовал над ними собою. Какая славная победа! Там сказано, что он сделал посмешищем дьявола. Один из переводов говорит Колоссянам. Посмешищем. И это была величайшая победа его воскресения. Итак, эту победу сегодня он отдает церкви и говорит: теперь твоя задача идти к тем, кого дьявол сковал, кто сегодня живет во тьме. Он не выбрал тьму, он просто ничего другого не знает. Есть столько людей в этом мире, которые живут во тьме, но не потому, что они выбрали тьму, они ничего другого не знают. И есть кто-то, кого Христос назвал светом миру, кто сидит сейчас в этом зале, это ты и я, которые могут помочь в этой ситуации. Итак, он говорит: у меня вся власть на небе и на земле. Христос не посылает нас испуганными, непонимающими, зачем мы здесь, какая у нас есть власть, что мы должны сделать. Но говорит в 19 стихе: если мы хотим ходить в этой власти, нам нужно принять его посланничество. Эта власть не для развлечения также, она для того, чтобы исполнить то, что он говорит дальше. Поэтому идите ко всем народам и сделайте их моими учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Учите их исполнять все, что я вам повелел. Я буду с вами все время до скончания века. Я никогда не переживал Бога так близко, как я переживал его на миссии. Я никогда не видел Бога так сильно действующего через меня в жизнях других людей, как когда я приезжал туда, где была духовная передовая. Лестер Самрал говорил так: для меня, а он был миссионером, самое безопасное место – это передовая линия фронта. Самое безопасное место. Иногда мы думаем, что проще где-то отсидеться в комфорте, где-то отсидеться в тишине. Но Лестер говорил так: для меня самое безопасное место – это эпицентр воли Божьей и быть прямо на передовой. Итак, он говорит, что я буду с вами, потому что тебе будет нужен Иисус, когда ты будешь там, на передовой, нести свет. Он тебе будет нужен каждую минуту, потому что без него ты не справишься. Итак, великое поручение – это то, что двигало церковью и христианством на протяжении всей истории. Это величайшее задание, которое мы получили от самого Христа. И мы были высланы, чтобы представлять Его Царство, Его победу, Его послание в этот мир. Сверхъестественные чудеса и знамения, они не были даны нам сами по себе, просто как отдельная игрушка такая. Знаете, я смотрю, сегодня все любят сверхъестественное, я тоже люблю сверхъестественное. И мы много говорим о сверхъестественном, и это прекрасно, это здорово, это замечательно, друзья. Но это не как, знаете, коробка с елочными игрушками сверхъестественная, которую мы в определенный момент достаем, развешиваем, веселим себя, поднимаем настроение, складываем и прячем. Сверхъестественное. Мы читаем Марка 16:20. Ученики пошли и повсюду проповедовали. И Господь содействовал им, подтверждая их слово знамениями. Вот, оказывается, зачем пришло сверхъестественное. Чтобы когда ты говоришь о воскресшем Христе, люди чувствовали это. Что говорили о Христе? Когда он вошел в синагогу и начал учить в Капернауме, помните, что люди говорили: он какой-то не такой. Он не так учит, как все остальные фарисеи. Его слово со властью. Его слово звучит не так, как слова других учителей. Вот зачем Бог дал нам сверхъестественное помазание Духа. Вот зачем Бог дал нам свое снаряжение, чтобы когда ты возвещал о том, что Он сделал, люди чувствовали, что за этим стоит что-то и кто-то больше, чем только ты. Аминь. Итак, что же, собственно, тогда нам не хватает? Или чего не хватает, чтобы все-таки исполнить великое поручение? Почему порой мы читаем там, где написано «идите по всему миру», мы почему-то читаем
как будто кто-то туда букву «С» добавил, получается «сидите». И мы сидим, и как-то так, ну, знаете, ну, куда, ну, зачем, ну,

как будто бы это, ну, не наше. Я слышал людей, которые все время говорят, слушай, я не миссионер. Может быть, ты не миссионер. Я говорю, все миссионеры. Что значит, ты не миссионер? Может быть, ты не поедешь куда-то и не будешь жить где-то долго. Но все равно, когда ты слышишь о других людях, твое сердце должно начинать, как-то теплеть. Если ты даже не едешь, ты можешь сказать, Господь, я молюсь за этого миссионера. Я просто молюсь, чтобы ты открывал народы, чтобы Евангелие проповедовалось. Потому что ты христианин, и ты спасен. Совсем не обязательно, что ты куда-то поедешь. Но в твоем сердце, как минимум, ты не должен оставаться равнодушным к этой теме. Итак, чего же нам не хватает? Как я сказал, мотивации. Нам нужно понять сердце великого поручения. И вот сегодня я хочу поговорить о трех вещах, которые лежат в основании, являются главными мотивами и главной движущей силой благовестия или великого поручения, или миссии до края земли. Я вообще так рад, что Христос, будучи послан к Израилю, и Он сам говорит об этом, помните, что, подождите, Он говорит, я послан только к погибающим овцам дома Израилева. То есть Его служение было полностью сфокусировано, в общем, на небольшом участке земли, одной группе.

москвичам проповедовать. Вопрос в том, что, пожалуйста, думай и об овцах другого двора. Думай о ком-то еще. Думай о каких-то людях, которых тысячи, тысячи, тысячи, миллионы, которые сидят во тьме. Которые, может быть, сегодня в мире есть 1 миллиард человек, как минимум, это по самым скромным подсчетам. 1 миллиард человек, которые никогда за свою жизнь не встречали и, возможно, никогда не встретят живого христианина. Никогда. И если мы с тобой не пойдем, как они могут услышать, как они могут обрести спасение, как они могут узнать о Боге, который любит их? Итак, первое, что лежит в сердце великого поручения или в сердце миссии. Почему, если вы видели в фойе, у нас уже целый месяц висят такие красивые плакаты с разными героями миссии. Если вы почитаете, просто остановитесь, но не относитесь к этим плакатам, как к рекламе, которую вам в метро дают. Остановитесь, прочитайте. Потому что эти жизни этих людей оказали колоссальное влияние на сотни и сотни тысяч людей, если не миллионы. Прочитайте их, что они сделали, погуглите их, прочитайте в Википедии их биографию хотя бы. Вы будете шокированы, какое влияние оказали эти люди на различные народы, на различные места, где они проповедовали. Что их заставило? Некоторые из них, у них была прекрасная жизнь. Например, Хадсон Тейлор, он был врачом, очень популярным в высоких кругах Лондона. Он мог бы жить просто богемной жизнью. Вообще ни в чем себе не отказывая. Вместо этого он переезжает в Китай. И не просто в Китай, потому что в те времена миссионеры ездили в Китай, но они обычно останавливались в прибрежных городах. То есть там, где были порты и работали исключительно с иностранцами, которые там жили. Потому что иностранцы дальше портовых городов не шли, потому что эти города были концессиями, то есть взятыми в аренду, по сути, колониями. Были немецкие колонии, были Гонконг, например, английская колония, были колонии разных стран, где велась активно торговля. Никто не шел вглубь страны. И Хадсон Тейлор сказал, мне здесь неинтересно, англичанам я буду в Англии проповедовать. Он переоделся в китайский костюм, отрастил понитейл, да, как китайцы носят, такую, одел тюбетейку, выучил в идеале китайский язык и открыл то, что мы знаем сегодня, называется китайская внутренняя миссия. Он пошел вглубь, он пошел туда, куда никогда раньше белые не ходили, европейцы. И когда он начал свой служение, он провел 51 год в Китае. Он был одним из тех миссионеров, который первый сказал, послушайте, хватит ходить здесь в европейских костюмах. Давайте все выглядеть, как те люди, с которыми мы служим, или которым мы служим. Поэтому он переоделся в китайский костюм, говорил только на китайском, выглядел как китаец. Если бы вы увидели его поздние фотографии, вы бы даже не сказали, что это англичанин. Настолько он похож на китайца. У него такая бородка, и такой, знаете, хвостик, косичка сзади, такая тюбетейка китайская, и халат китайский. Когда он начал свое служение, Китай считался одной из самых тяжелых духовных почв в мире. Когда он заканчивал свое служение, он привел более 130 тысяч человек ко Христу через свое служение. 1000 миссионеров рекрутировал. 300 общеобразовательных школ открыл. 500 миссионерских станций. Вау! И именно этот человек пророчествовал о России, одно из самых известных пророчеств, которое мы очень любим цитировать, Хадсон Тейлор. Когда он говорил о том, что я вижу, там он увидел Первую мировую войну, потом предвидел Вторую мировую войну, и потом он сказал, что будет пробуждение, которое будет в России, которое потом из России пойдет в другие страны. Недавно я прочел пророчество Смита Вигглсворта, к которому добавил пророчество Лестер Самрал, к которому добавил пророчество Ульф Экман, о русских, которые пойдут в Китай. Вау! Спасибо за ваш энтузиазм. Извините. Мы живем в пророческие времена, друзья. И, послушайте, не думайте так, потому что так, например, думали израильтяне. Они не узнали, что они жили в эпицентре исполнения. Есть более 300 пророчеств Ветхого Завета, которые исполнились во Христе. Было много людей, у которых это перед глазами происходило, и они ничего не поняли. 300 пророчеств. Все исполнились в одном человеке.
И они все еще как-то некоторые...

И так, что, я не знаю, нет, это не он, точно ли это он, наверное, это не он. Поэтому мы тоже живем в пророческие времена. И нам очень важно понимать эти пророческие времена, распознавать их. Потому что если мы их не распознаем, а как мы их не распознаем? Если мы будем заниматься только своими делами, не будем чувствительными, не будем прислушиваться к тому, что Дух говорит церкви. А что Дух говорит церкви? Двери открыты. Время идти. Поднимите глаза ваши. Аминь. И когда Бог говорит церкви, Он говорит не чтобы мы послушали, сказали аминь и с чувством выполненного долга пошли домой. Аминь. Он говорит, чтобы мы слушали. Слушали и действовали. Аминь. Итак, первое, что в сердце миссии, Матфея 22. У Иисуса спрашивают, какая самая большая заповедь? Иисус отвечает, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, и всей душой, и всем разумением. И вторая заповедь подобная, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Две заповеди. Он говорит, на этих заповедях все построено. Знаете, что первое лежит в корне или в сердце миссии? Почему мы идем? Почему Павел шел? Почему его ничего не могло остановить? Потому что он пережил любовь Божью. Совершенно уникальную, взрывающую мозг любовь Божью. Он понял, как сильно Бог возлюбил его, и он понял, как он его... Только когда он пережил Божью любовь, он пережил также любовь к Богу, а ты не можешь получить любовь к Богу, если ты не будешь любить людей. То есть это приходит одним пакетом. Любовь к Богу приходит вместе с любовью к людям. Любовь лежит в корне того, почему мы это делаем. Апостол Павел говорит во 2 Коринфянам 5:14, «Любовь Христа движет нами». Новый русский перевод. Любовь Христа. Если бы вы у него спросили сегодня, Павел, слушай, зачем? Почитайте 2 Коринфянам 11 главу. В опасностях там, в опасностях там, в опасностях там. Он пишет, меня там 5 раз побили камнями, там еще. И, в общем, столько всего, что ты даже не думаешь. И потом он еще в конце добавляет. Кроме всех этих приключений, думаешь, Павел, а хватит издеваться. Ты называешь это приключениями. Для большинства из нас даже 5% из этого хватило бы, чтобы сказать, извините, это не для меня. Павел говорит, меня ничего не останавливает. Меня ничего не останавливает. Он говорит, кроме посторонних приключений, он говорит, у меня еще, говорит, забота о всех церквях. Я, кто, говорит, соблазнялся, с кем я бы не изнемогал? У кого там какие-то проблемы, чтобы я не молился за него всем сердцем? Ты думаешь, Павел, но почему? Почему? Ты мог бы жить хорошей жизнью. Помните, он сам говорит, я, говорит, был фарисей от фарисеев. Там, я закончил школу Гамалиила, ему светил Синедрион, то есть высшая религиозная площадка того времени в Израиле, где сидели и заседали важные люди. И у него, в общем-то, было хорошее будущее обеспечено. Он считался таким ревнителем закона, влиятельным человеком, причем таким ревностным, что ему мало было христиан убивать в Иерусалиме. Он говорит, все как бы убили Стефана, и говорит, ну ладно, хватит. А он говорит, не хватит. Я пойду в Дамаск. Эту заразу надо искоренить. Вот с самого начала он, знаете, был такой неугомонный, только не в ту сторону. Но Господь приходит в его жизнь по пути в Дамаск и разворачивает его на 180 градусов. И тот, кто потом себя называет, я, говорит, был хулитель, гонитель, убийца, и потом говорит, худший из всех грешников, первый из всех. В английском написано «chief of all sinners». Это значит... Босс всех грешников, худший из всех. По великой милости Бог меня не покарал. Он протянул мне руку спасения. Он развернул меня. Он говорит, потому что я поступал так по неведению. Друзья мои, если Павел так поступал по неведению, сколько сегодня людей в мире, которые, казалось бы, являются врагами Евангелия, сегодня просто ничего другого не знают. Они не понимают, как по-другому. Некоторые из них, Павел даже думал, что он этим служит Богу. Искренне думал. Он думал, он угождает Богу, защищая чистоту веры. Но когда он пережил, как Бог его, грешника, возлюбил, как он умер за него, как он простер к нему прощение и милость, это просто перевернуло всю его жизнь. И поэтому Павел говорит, я должник, Римлянам 1 глава, я должен всем и грекам,
и варварам, и образованным, и невеждам, потому что я нашел что-то. Я нашел ответ. Я понял, как Бог любит людей. И я получил эту любовь к Нему. Я Его люблю. И если ты любишь Бога, ты захочешь рассказать о Нем другим людям. И если ты любишь людей, ты захочешь, чтобы они знали о Нем. Ты захочешь, чтобы они узнали об этом пути спасения. Ты не будешь равнодушным. Почему Павел говорит, что он должен кому-то что-то? Представь себе, что ты врач. Ты идешь по улице. Рядом с тобой внезапно падает человек. Ты видишь, что у него сердечный приступ. И ты точно знаешь, как ему помочь. Но ты не на дежурстве. Это твой выходной. И никто не знает, что ты врач. Поэтому ты можешь спокойно сделать вид, что ты ничего не заметил, и пойти дальше. Если твое сердце не наполнено любовью. Если ты не пережил Божью любовь к тебе, как Он протер тебе руку помощи, когда ты в ней нуждался. Потому что так поступает эгоист. Так, к сожалению, мы иногда поступаем. Потому что не до конца были изменены внутри Богом. Но если ты действительно наполнен, и твое сердце, как сердце Павла, ты не пройдешь мимо. Ты скажешь, ну как же, я должен. Я не могу пройти мимо. Конечно, да, я не на дежурстве. Да, сегодня не моя смена. Но человек умирает. А я знаю, как помочь. Поэтому я должен. Поэтому именно об этом Павел говорит. Я должен и грекам, и варварам, и образованным, и необразованным. Всем я должен. Потому что я знаю, как они могут быть спасены. Поэтому я жажду, он говорит, возвещать радостную весть. Это сильное слово, не просто хочу, я жажду. И я не стыжусь радостной вести, потому что в ней открывается единственная сила Божья для спасения всякого. Друзья, когда мы переживаем Божью любовь, есть что-то, что происходит с нами, естественным образом. И нам нужно возвращаться к этому и возгревать это внутри себя всегда. Бог что-то сделал для нас. И когда мы это видим, совершенно естественно, когда внутри нас рождается желание сказать, что я могу сделать для тебя. Но ведь правда, да? Это ненормально, если мы говорим, о, окей, спасибо, здорово, я пошел, да? Это ненормально. Нормально, когда внутри тебя поднимается желание. Вау! Что я могу сделать для тебя, Господь? 18 век. Богатый молодой человек, имперский граф Николас Людвиг фон Цинцендорф. Заскучав на одном из балов, прогуливается по замку и попадает в комнату, большой зал, который использовался хозяином как выставочная как галерея такая, где было очень много его семейных реликвий, картин, в основном усопших родственников. Он скучающим взглядом окидывает все эти картины и вдруг подходит к одной, которая просто пленила его. На этой картине был изображен Христос, истекающий кровью в терновом венце, на которого показывал Понтий Пилат. Эта картина называлась «Эке Хомо», в переводе с латыни «Се человек». Очень известный момент из Евангелий, когда Пилат, показывая Христа народу, говорит «Вот человек». И народ кричит «Распни его! Распни его!» И он не мог оторваться от этого взгляда, или от этой картины, не мог оторвать свой взгляд. Он опускает глаза вниз и видит на рамке латунную табличку, на которой выгравирована надпись. «Это я сделал для тебя». А что ты сделал для меня? Это простой вопрос, который просто в тупик его поставил. Цинцендорф был христианином. Он верил в Христа. И вдруг он начал понимать. Я наслаждаюсь тем, что Христос для меня сделал. Я наслаждаюсь спасением. Но я живу абсолютно для себя, для своего удовольствия. Я не живу вообще ни капли для Царства Божьего. Я просто прожигаю жизнь, как будто бы я даже и не христианин. И он просто не мог освободиться от этих слов. Он понял, что он что-то должен сделать для того, кто умер за него и воскрес. Чтобы сделать длинную историю короткой, вы можете прочесть историю этого человека у нас в фойе. Он стал основателем одного из самых влиятельных и очень глубоких духовных движений в Евангельской Церкви. Собственно, это движение является праотцом всех духовных движений. Они оказали очень мощное влияние и на уэслианцев, то есть методистов. И, в общем, едва ли можно перечислить хоть одно направление, баптисты и пятидесятники, в конечном счете, в более дальней перспективе, ни одно направление, которое бы не было под влиянием этих людей. Он основал движение, которое было известно как «Моравские братья».
И они были известны тем, что они 100 лет молились 24

24 часа в сутки. Они были первыми, кто начал молиться 24 часа в сутки. Начал практиковать такую молитву без остановки. 100 лет они молились. Можете себе представить? 100 лет, не переставая. Но они не только за это известны. Они еще известны за то, что они были очень мощным миссионерским движением. Они отправили миссионеров в 100 стран мира. 100 стран. Более чем 100 даже. И это в те времена, друзья, когда, чтобы поехать на миссию, ты должен был большую цену заплатить. Прям большую. Уильям Каррей сначала несколько лет вынашивал в своем сердце желание поехать на миссию в Индию. Он рассказал об этом церкви. Знаете, что сказала церковь? Если Бог хочет спасти грешников, Он сделает это без твоей помощи. Потом он в конце концов убедил и объяснил, что это наше призвание. И вот он взял своего друга, и он со своей семьей, и его друг со своей семьей садятся на, на корабль и отправляются в Индию. В предвкушении, что они будут проповедовать Евангелие в Индии. Его друг не доплыл до Индии. Он умер от цинги по пути. Потому что путешествие длинное. Такие времена были. Люди платили невероятную, очень иногда жесткую, иногда даже ты читаешь и даже не понимаешь вообще как. Но ничто не могло их остановить. Они продолжали идти вперед. Павел, ну хватит, ну остановись ты уже, тебя столько разбили, ты такую цену платишь. Он о себе рассказывает, он говорит, я голодал. Я, говорит, и при смерти был, я вообще все попробовал в жизни. Но он говорит, продолжал и буду продолжать. И потом он сам отвечает, любовь Христа движет нами. Я не могу остановиться. Если, говорит, один умер за всех, то и все умерли для себя, чтобы жить для Него. Аминь. Поэтому, друзья, если мы хотим посвятить себя великому поручению, мы делаем это потому, что любим Бога и любим людей. И любовь начинает двигать нами. Она даст тебе силу идти, несмотря ни на что. Сегодня ты покупаешь билеты, через 36 часов ты можешь в любой точке мира оказаться. Тебе никакой опасности нет. Практически там, я не знаю, максимум какие-то неудобства ты терпишь. Ерунда, в общем. А любовь еще имеет второе, очень важное, что в сердце миссии, она очень связана с состраданием. Потому что любовь всегда порождает в тебе сострадание. Когда ты смотришь на страдания других людей, а в мире этого так много. Мы читаем Матфея, 9 глава, 36 стиха, и увидев толпы народа, он сжалился над ними. Потому что люди были измучены. Посмотри на людей. Тут даже иногда на миссию ехать не надо. Зайди в московское метро. Все глаза измученные, опустошенные, почти все. Написано, измучены и беспомощны. Все люди беспомощны. Что такое беспомощность? Это когда ты не можешь сам себе помочь. Никто не может сам себя вытащить за волосы из одиночества, депрессии, отчаяния, разочарования, греха, зависимости и в конечном счете вечного осуждения. Иисус, глядя на всех этих людей, Он говорит, жатвы много. Кто это жатва? Это все эти люди. Жатвы много, делателей мало. Просите хозяина жатвы, чтобы он выслал работников на свою жатву. Я вспоминаю историю Лестера Самрала. Ему было 16 лет. Он умирал от туберкулеза. Врач пришел, осмотрел его и сказал, ему осталось жить 2 часа. Я пойду в больницу, оформлю его свидетельство о смерти, пока я вернусь, он уже умрет. И пошел. Лестер сохранил это свидетельство о смерти. Я видел в его биографии фотографию этого свидетельства о смерти. Потому что врач вернулся, но когда вернулся, Лестер уже был совершенно здоров. И сидел, кушал у себя на кровати. Но там, когда он ушел, он вдруг увидел видение. Он увидел гроб с одной стороны, пустой, и Библию с другой. И голос Господа, который спросил его, выбирай, выбирай. Если ты будешь проповедовать мое слово, ты будешь жить. Он сказал, Господь, я буду проповедовать твое слово. И он начал проповедовать. Он проповедовал везде. Но он говорит, вначале я проповедовал больше от страха. От страха, чтобы не умереть. До одного момента. Он был в одной церкви. Он говорит, во время прославления я закрыл глаза, и вдруг церковь пропала. Я увидел видение. Я увидел огромную дорогу. Огромную. По которой идут толпы людей. Разные народы. Китайцы, африканцы,
Японцы в кимоно, там он говорит, русские, я не знаю, как он понял, что они русские, они с балалайкой шли, или не знаю. Но он увидел, говорит, разные народы. И все они идут этой дорогой. И он говорит, я понял, что это дорога жизни. И я увидел, что вдалеке эта дорога заканчивается крутым обрывом. Практически скалой, обрываясь вниз. И оттуда поднимаются языки пламени. И я тут же понял, что это конец, это вечность, которая ждет каждого, кто не знает Христа. И он говорит, я видел, как эти люди просто подходят, не понимая, и начинают туда падать. Кто-то начинает видеть, пытается вернуться назад, но он не может, потому что люди сзади напирают его и сбрасывают его туда. И в этот момент Бог начал говорить с ним. И сказал, Лестер, и он начал цитировать ему книгу пророка Иеремии, если ты будешь предупреждать грешника о его пути, но он тебя не послушает и погибнет за грех свой, он погибнет за свой грех, но ты будешь чист от его крови. Но если ты не будешь его предупреждать, и он погибнет, тогда я взыщу его кровь с твоих рук. Он сказал, Господь, как ты можешь с меня спрашивать за китайцев? Я их в жизни не видел никогда, живого, ни одного. Потому что он был молодой парень, он жил где-то там, в каком-то, я не знаю, Арканзасе, я не знаю, в какой-то деревне. Говорит, просто был деревенским проповедником. Он говорит, как ты с меня спрашиваешь за эти народы? Причем здесь я? Но если Бог избирает, он не ошибается. Лестер прожил 87 лет и проповедовал больше, чем 160 стран мира. Больше, чем 160 стран мира. После этого, когда это видение закончилось, он говорит, я начал проповедовать по-другому. Я проповедовал не потому, что я боялся умереть. Я проповедовал из глубокого сострадания и любви к людям. Потому что каждого человека ждет вечность. И вопрос в том, где он проведет эту вечность. Первом Иоанна 3:17. Если человек, живущий в достатке, видит своего брата в нужде и не пожалеет его, как в нем может быть Божья любовь? Ты скажешь, ой, это точно не про меня. Я не в достатке, я вообще студент бедный, у меня денег нет. Поэтому это точно не ко мне. Поехали в Африку, и ты поймешь, что это к тебе. Я помню, как мы приехали в Кению, потом перешли границу и вошли в Эфиопию. И вдоль границы есть такие деревни, где живут племена очень примитивной жизнью. Это просто, по сути, такие маленькие шалаши из веток, где целая семья живет. И такие сотни, сотни, сотни, тысячи, десятки тысяч таких домов. И там живут сотни тысяч, я не знаю, может быть, миллионы людей. Очень много. И мы вошли в одну из таких деревень. Я еще пару человек. Естественно, когда белые приходят, вокруг них тут же собирается толпа ребятишек. И вокруг меня собралось, может быть, человек 20 деток. Я начал с ними разговаривать. И через несколько секунд заметил, что они не смотрят на меня. И я понял, что они смотрят на бутылку воды, которую я держу. Простая пол-литровая бутылка воды, наполовину выпитая. Они никогда в жизни не видели прозрачную воду. Это самое большое сокровище там. Я сделал большую ошибку, я отдал им эту бутылку. И тут же 20 детей начали драться друг с другом. Кому достанется эта бутылка? Потом я увидел воду, которую они пьют. Некоторые из нас не стали бы даже ноги в ней мыть. Поэтому, друзья, если мы живем в достатке, но видим брата своего в нужде и не пожалеем его, и это не должно быть такое, а, бедненький. А. Кстати, да, где-то мой пирожок. Это не сострадание Божье подвигает нас действиям каким-то. Мы начинаем делать что-то. Мы какие-то шаги предпринимаем. Что мы можем сделать? Мы можем прийти. Аминь. И вспомни притчу, которую Иисус рассказал о добром самарянине. Один человек, которого избили и бросили израненного умирать. Два. Священник и левит. Это Луки 10 глава. Проходят мимо. Боже упаси нам оказаться такими людьми. Вот интересно, и тот, и другой. Вот наоборот, и священник и левит должны были бы показать сердце Бога. Правда? Это же призвание священника и левита было показать, какой Бог. А они не смогли. Они были чем-то другим заняты. И человек, который, в общем, не должен был даже это делать, самарянин, написано, увидел бедолагу, или беднягу, написано,
Новый русский перевод, 33 стих. Увидел беднягу и сжалился над ним. Сжалился. Друзья, каждый человек в этом мире, страдающий, твой ближний. Амин. Каждый человек, который в этом мире страдающий, твой ближний. И если даже я ничего не могу сделать, я как минимум могу помолиться. Меня так впечатлило, как однажды пастор Мацула сказал мне, мы как-то ехали на машине, и вдруг проехала скорая. Проехала и проехала. Их десятки проезжает постоянно, когда ты едешь по дороге. Я вижу, как он мгновенно склонил голову и чуть-чуть помолился. Я посмотрел на него, он понял, что у меня в глазах вопрос был. Он говорит, я всегда, когда вижу скорую, молюсь. Потому что где-то кому-то плохо. Господи, я даже не думаю об этом. Для меня это просто машина, которая проехала. А для него человек, который где-то страдает, за которого я как минимум могу помолиться. И последнее, что является сердцем миссии. Первая – любовь, второе – сострадание, третье – это послушание. Это же великое поручение. Христос попросил тебя и меня, не пойдешь ли ты для меня, не сделаешь ли ты что-нибудь. И тогда какой ему должен быть ответ? Послушание. Не как у Ионы, у которого, кстати, не было ни послушания, ни сострадания, ни любви. Бог никак не мог его ничего объяснить. Он говорит, послушай, помните, он дерево посадил, дерево засохло, Иона в шоке. Он говорит, слушай, тебе дерево жалко, которого ты не растил, не трудился над ним, и он как ты переживаешь. А если бы 120 тысяч человек погибли, которые правой руки от левой не могут отличить, а ты их не жалеешь. Послушайте, мы не должны быть как Иона. И поэтому сегодня, друзья, я верю, звучит то же самое, что пережил Исаия. Тот же призыв и тот же голос. Исаия 6 главе, 8 стихе. У Исаии было потрясающее переживание славы. Ангелов он видел. Кто из нас был на небе? Я не был. Большинство из нас, наверное, не было. Точно мы не видели престол Божий. Все эти удивительные видения, которые были у Исаии. Оказывается, все это было не чтобы он потом всем ходил и с задранным носом рассказывал. А я видел Бога, а ты не видел. Поэтому я духовнее, чем ты. Оказывается, все это было, чтобы приготовить его. Что-то с ним произойти должно было, чтобы мог произойти 8 стих. И затем, то есть после всего того, что произошло до этого, я услышал голос Владыки, говорящего, кого мне послать? Кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня. Сегодня этот призыв продолжает звучать точно так же, друг мой. Как он звучал в жизни таких людей, как Лестер Самрал, и того, кого вы видите в нашем фойе. Вы видите их сейчас также на экране. Или вы должны увидеть. Вот-вот. Вся эта плеяда удивительных людей Божьих. Это не все. Их тысячи и тысячи. Тех, кого мы никогда не знаем, не слышали. Которые делали незаметную тихую работу. Которая привела к тому, что Евангелие продолжало распространяться на протяжении веков во всех странах. И у меня вопрос. Будет ли у тебя и у меня в нашем поколении достаточно любви, сострадания и послушания, чтобы сказать «Да» Иисусу? Давайте встанем. Я хочу помолиться. Мы заканчиваем неделю миссии, но мы не заканчиваем миссию. Мы ее только начинаем. Мы еще даже не начали. Мы в начале начала. Но я хочу помолиться за всех нас, чтобы даже если ты не чувствуешь, что ты призван куда-то подняться, уехать, собраться, даже если ты не чувствуешь это, все равно, когда ты слышал о людях, которые, может быть, далеко от тебя, которым нужна помощь, твое сердце не оставалось равнодушным, чтобы ты говорил, Господи, если я не могу поехать, может быть, я хотя бы могу помолиться или пожертвовать, или сделать хоть что-то. Но я хочу также молиться о тех, кто, когда слышит о народах, ваше сердце начинает биться. И вы чувствуете, Господь, я знаю, что ты призываешь меня. Я знаю, что однажды ты откроешь двери, и я поеду. И если ты это чувствуешь, Бог откроет для тебя двери. Я знаю это точно. Ты обязательно поедешь, и ты будешь видеть, как Бог через тебя совершает великое. Но я хочу молиться, чтобы ты не испугался этого призвания и не продал его за комфорт, за удобство, за компромисс. Отец, во имя Иисуса, мы молимся сейчас о всех нас, о всей церкви. Мы молимся, чтобы этот месяц поместил огонь миссии в наши сердца.
Поедем мы или нет, мы все равно откликались на этот призыв, хотя бы молитвой, хотя бы жертвой, как-то, чтобы мы не оставались равнодушными, в нас не бились равнодушные сердца. Но я также молюсь, Господь, о тех, кто чувствует особое призвание идти в другие народы. Я молюсь, Господь, чтобы они не испугались этого призвания. Но они вошли в него и увидели, какое это благословение и сколько плода может принести их жизнь, Господь. Потому что Ты обещал, я буду с вами во все дни до скончания века, пока вы идете в другие народы проповедовать Евангелие, делать их учениками, я буду с вами. Господь, я молюсь, чтобы Ты укрепил этих людей и каждого из нас на нашем пути во имя Иисуса. И помоги нам сказать Тебе «да», когда Ты позовешь. Аминь.

0: из ТВН, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями», ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях Питер Шембрук. А сейчас оторвемся с Леоном Патиловым.
1: Got a great show for you today. But we want to start off talking about the two best commandments.

0: are we talking about? What you got is love! Yes, yes, yes!
1: Добро пожаловать на передачу «Леон и друзья». Я ваш ведущий Леон Патило. И у нас сегодня будет замечательная программа. У нас в гостях парень из далекой Австралии. Я был в Австралии много раз. С 1970 года я ездил туда почти каждый год. Это было самое хиповое место на планете. И я думал, что если я когда-нибудь оставлю Лос-Анджелес, я перееду в Австралию. Так или иначе, этого брата зовут Шембрук, и я хочу, чтобы вы поприветствовали его сейчас. Питер Шембрук.
2: Yeah,

Садись сюда. Знаешь, я люблю страну, я люблю Австралию. Да, ты был там, да? О, я побывал там везде. Я был в Перте, в Брисбене. А мы Перт очень не часто посещаем. Я живу на юге Брисбена, час езды. Действительно, знаешь, я вскоре туда поеду с гастролями. Я буду там 3 недели, а оттуда прямо в Россию. Это длинный перелет. Да, это длинный перелет. Когда я прилечу оттуда, я очень устаю. Я обычно, когда устаю, я начинаю делать ошибки, ссылаясь на Писание. Я, скажем, начинаю цитировать что-то другое, или я говорю другой адрес и так далее. То есть я не буду очень сильно рассказывать от притчи или еще что-нибудь. А ты чем занимаешься? Ты все еще живешь в Австралии? Нет, я уже живу здесь, в Штатах, примерно 7 лет. 7 лет будет в мае. У меня есть жена и сын, ему около 2 лет, мы ждем еще одного ребенка. Так что сейчас для нас волнующее время. Это здорово. А ты встречался когда-нибудь с этим парнем из фильмов? Как его? Как его зовут? Крокодил Данди. Да, он мой двоюродный брат. Он твой двоюродный брат? Да, конечно. Ты шутишь, как всегда. Ты меня поймал. Ты любишь эти фильмы? Да, мне нравились эти фильмы. Они замечательные. Они довольно-таки приличные и так далее. В них изобилие плохих слов, секса и так далее. Это просто прекрасный, классный такой фильм. Он был, знаешь, как ниндзя из Австралии какой-то. Это было здорово. Да. Я не со многими разговариваю с Австралией, так что, знаешь, я скорее всего, неправильно себя веду и так далее. Да, знаешь, многие люди себя так ведут. Много таких людей. Мы называем их бушами. Знаешь, я уже 6 лет ездил в Австралию, и я до этого ни разу не видел кенгуру. И я думал, что это просто что-то легендарное, знаешь. Потому что я никогда не видел кенгуру. Я спрашивал, где же кенгуру? Мне говорили, что можно идти по дороге, и натолкнешься на них, и я слышал, что они могут ударить тебя, знаешь. Один брат рассказывал, что однажды в малонаселенной местности он столкнулся с кенгуру, и она испугалась, и как даст ему. И он пролежал без сознания 24 часа. Да, он от хорошего пинка так и получится, конечно. Да. Но знаешь, действительно, Австралия очень красивая, и я рад, что ты переселился сюда, и ты захватил с собой что-то оттуда, знаешь. Да, спасибо. А ты выпустил какие-нибудь альбомы новые? Да, мой новый альбом сейчас вышел. Второй должен выйти скоро. Я в восторге от этого, если честно. Да, а ты вырос в христианской семье? Где ты вырос? Нет. Знаешь, говорят, что только 2% австралийцев действительно христиане. И в стране живет 16 миллионов человек. Она не похожа на Соединенные Штаты, которые были основаны на христианстве и на иудео-христианских ценностях. Австралия же сформировалась как уголовная колония, так что у нас довольно-таки ужасные корни. И мы очень циничны, особенно по отношению к религии. Очень возможно, что тебя ударят сзади бутылкой по голове, если ты начнешь говорить о религии. Да, действительно. Очень цинично, конечно. Так что я думаю, что ты пришел к Господу здесь, в Соединенных Штатах, или же... Да, я встретился со своей женой, и она очень деликатным образом привела меня к Господу. Я наблюдал также и за другими людьми. И, между прочим, все они австралийцы. И для меня было важно увидеть, что кто-то живет этим, а не только все на словах, знаешь. И теперь это также и моя философия, когда я проповедую людям. Бог заставил меня засевать семена, и я пытался собрать урожай, но Он как будто сказал мне, это не твоя сфера, твоя вот здесь, ты должен засевать семена, не собирать урожай. И он сказал мне, что делать, и я этим занимаюсь. И знаешь, австралийцы могут быть очень циничными по отношению к религии. А живя здесь, на этой стороне океана или мира, как ты смотришь на нас, американцев?
Когда ты приехал сюда, как ты смотрел на нас? То есть ты говоришь, что ваши люди циничны. А мы показались тебе такими же или... Особенно здесь, в Лос-Анджелесе. Как будто мы говорим попусту, конечно, иногда. И ты почувствовал, мы искренне или как? Я считаю, что у каждого есть свой стереотип. Американцы для австралийцев — это туристы. В носках до колен и в гавайских рубашках. Выходящие из автобуса, знаешь, постоянно. Они как будто бы, «Эй, иди сюда!» И это странно, потому что когда я посетил Австралию, уже живя здесь, все меня спрашивали, «Ну что ты думаешь о янках?» А я отвечал, «Вам нужно поехать туда самим посмотреть, потому что наш стереотип о них ошибочный». И я в этом убедился сам. Всегда говорят о Калифорнии как об очень агрессивном месте. И это действительно агрессивное место, но я обнаружил, что люди очень дружелюбны. Так что я не думаю, что они слишком уж отличаются от австралийцев, только я считаю, что они впереди, конечно, по развитию на 10 или 15 лет. А я бы не сказал, время скатываемся, но... по развитию, что ли, я не знаю. Я верю, что человек, как существо, может терять свои ценности. Да, знаешь, такие понятия, как мораль, этика и так далее. Таким образом, я считаю, что они определенно впереди австралийцев в этом плане. Но и Австралия не так уж позади, так что... Так что эта страна очень настроена против христианства, знаешь. А ты считаешь, что тебя здесь хорошо приняли, приняли тебя вообще... Знаешь, что ты думаешь о том, как ты считаешь о твоем принятии? Считаешь ли ты, что люди здесь просто сразу же обняли тебя, так сказать, и приняли, или... Да, я приехал сюда, когда «Крокодил Данди» шел на экранах, и все подходили ко мне и спрашивали, «А ты знаком с «Крокодилом Данди»?» Я говорил, «Да, он мой двоюродный брат». Так что я приехал сюда как раз в то время, когда австралийцы были здесь довольно популярны. Я слышал на каждом году...

знаешь, люди непостоянные, особенно власти и так далее. И кончилось все тем, что нас просто приняли там как звезд. В России нас приняли одинаково, потому что он мексиканский индеец. Но мы вдвоем ходили по улице, за нами могла собраться целая толпа людей. Потому что они никогда не видели, допустим, мексиканского индейца или черного так по улице, который идет. И у них прекрасный фильм вышел об индейце, и все думали, что Винци был этим человеком. Знаешь, потому что он был очень популярный там и так далее. Они думали, что он инженер. И когда мы когда бы мы везде не ходили, все подбегали к нему, чтобы получить автограф. И я не понимал, потому что я был должен был получать все внимание и так далее, потому что я был на сцене. Да, ну конечно, я шучу. И иногда ты попадаешь в другую землю, у тебя в голове какое-то представление о том народе. Но очень часто это не так, это все неправда. Ты уже здесь живешь 7 лет, и тебе там, наверное, нравится здесь. Я приехал сюда, чтобы заниматься музыкой. Фактически, я раньше занимался популярной музыкой, но по убеждению и из-за других вещей. Но Бог действительно убеждает меня в том, что нужно заняться христианской музыкой, чтобы стабилизироваться и научиться ответственности. Главным образом, ответственности, конечно. Я все еще играю в барах и в барах-ресторанах. Не могу сказать, что всегда это очень весело и здорово, но самое большое веселье приходит, когда я открываю, чтобы меня использовали. Могу честно признаться, что каждый раз, когда я просил Господа использовать меня, Он использовал. И даже в разговоре с кем-то я сам не начинаю говорить об этом, и для меня важно знать, что Бог работает в этих местах, потому что нам нужно разговаривать с этими людьми, потому что Бог помогает мне, Он работает через меня. Знаешь, мое Писание, самый любимый отрывок от Матфея, глава 9, стихи 10-13, там говорится о том, что Иисус ел вместе со сборщиками налогов и грешниками. Фарисеи спросили у Него: «Эй, что ты делаешь с такими людьми?» Иисус ответил, что Он пришел не к здоровым, а к больным, и нездоровым нужен врач, а больным. Если мы можем прийти туда, чтобы осветить этих людей и показать им, кто мы такие, чтобы они не услышали, но, главное, увидели, кто мы такие. Знаешь, это почти стало темой этой программы, которую мы составляем. Это действительно так. В мире так много христианской музыки. И опять-таки, это же новая эра, как и все то, что сейчас происходит. И не то, чтобы мы раньше этого не делали, но теперь мы можем говорить об этом и по телевидению. Я считаю, что люди поняли это послание, что нам нужно бывать в различных местах. Либо мы секретарши, плотники и так далее. Эти люди, когда становятся спасенными, не обязательно должны оставлять свою работу, чтобы работать в церкви сразу же. Нужно оставаться на том месте, где вы можете проливать свет, потому что мы — свет мира. Это довольно серьезная концепция. Я знаю, что люди борются с этим, особенно поколение, которое впереди нас. Они немного борются с этим, потому что они не пришли к этому тем же путем. Но я считаю, что для того, чтобы церковь действительно смогла овладеть этой планетой и всеми людьми, как и должно произойти, нам нужно выходить к людям. Знаешь, я недавно разговаривал с Полом Джексоном, младшим, о том, как он участвовал в выпуске альбома Майкла Джексона. Знаешь, он в стратегическом месте, оттуда он может распространять слово о Господе. Тогда христианин сможет войти в студию Майкла Джексона и сказать: «Я хочу посвидетельствовать». Конечно, их не пустят туда, но он там уже. Да, в этом и главное. Как ты сказал, большинство из тех христиан, которые работают в миру, они там сейчас, и я считаю, что это хорошо. Это просто особенный вид свидетельства. Это не то же самое. Нам нужно быть смелыми, но нам также нужно быть чувствительными к этим людям. Я хочу задержаться на этом на минутку. Я хочу обратиться к тем, которые сейчас смотрят, потому что многие из вас просто чувствуют пустоту внутри. Вы ходите в клубы, в бары не для того, чтобы свидетельствовать, а для того, чтобы наполнить себя там. Наполнить себя тем, от чего избавляетесь на следующее утро. Это все проходит. Вам не нужно наполняться этим, потому что это временное. Это не даст вам той жизни, которую приготовил для вас Иисус.
Он сказал, что он пришел для того, чтобы

чтобы дать вам изобильную жизнь. И хотя многие из моих друзей, как и я сам, зарабатывают на жизнь другим путем, мы все же пытаемся распространять слово там, где находимся. Я надеюсь, что те из вас, которые отошли от Господа и только и делают, что проводят время в клубах не для свидетельства, чтобы заполнить эту пустоту, захватив с собой жену своего соседа или еще что-нибудь в этом роде. Я хочу, чтобы вы знали, что в этом как раз и пустота. Нет никакого удовлетворения, например, во внебрачном сексе. Вы можете пытаться получить его, но это не принесет вам удовлетворения, потому что Бог запланировал сексуальные отношения между мужем и женой. Я хочу, чтобы вы сейчас просто подчинились Господу Иисусу Христу. Позвольте Ему очистить все эти сферы вашей жизни и заполнить эту пустоту, потому что Он создал для вас для того, чтобы вы были с Ним одним целым. Сделайте это прямо сейчас. Я вижу, как вы сидите сейчас и смотрите нас. Сделайте это прямо сейчас и повторите за мной. Господь Иисус, я хочу исправить свою жизнь. Дорогой Бог, я молюсь, чтобы Ты пришел и спас меня. Омой меня кровью Иисуса Христа. Я прошу Тебя об этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Питер, было очень приятно познакомиться с тобой. Спасибо. Можешь ты спеть для нас еще что-нибудь? Давай. Итак, Питер Шамброк. Я хочу, чтобы вы нам написали, хорошо? Напишите, нравится ли вам наша передача. Пишите нам на TBN. Я хочу, чтобы вы сейчас... Я знаю, что вы пытались переключить каналы, но ничего хорошего сейчас нет, правильно? Самое лучшее. Итак, Питер Шамброк.

0: муравейник. Это высокоорганизованное сообщество. Он действует как единый механизм. Против любой угрозы муравьи выступают сообща. Существуют десятки видов насекомых, паразитирующих на них. Но есть одно, которое уничтожает муравейник особым способом.
1: И в частности, есть такие жуки, которые выделяют определенные вещества. И вот эти вещества, они, по сути дела, влияют на муравьев, как алкоголь на человека.
0: В муравейник может проникнуть маленький жук Ламихуза. На все попытки обитателей разобраться с чужаком он отвечает тем, что выделяет наркотическое вещество. Тут же, привыкая к наркотику, вместо того, чтобы прогнать жука-паразита, муравьи начинают его кормить.
1: Они продолжают из трихом, то есть специальных таких образований, желез, выделять вот эти вещества, которые дурманят муравьев, и этим пользуются, продолжая развитие в муравейнике.
0: Вместе со своим потомством они взращивают личинки ламихуз, свою будущую погибель. Под воздействием наркотика меняется поведение муравьев, и им уже нет дела до своего собственного потомства. Пока этот процесс происходит внутри и скрыт от глаз внешнего наблюдателя, муравьи еще думают, что управляют

0: здесь. Но так ли это? Если смотреть поверхностно, то простому обывателю не видна глубина проблемы. Просто есть устоявшиеся привычки принимать алкоголь. Но давайте заглянем под купол муравейника нашего общества. Муравьи под воздействием наркотического вещества перестают заботиться о своем потомстве. А что происходит в обществе людей? Алкоголь является основной причиной сиротства в России. Около 80% детей в детских домах – социальные сироты. То есть у этих детей есть родители, но они лишены родительских прав из-за спиртного. А у оставшихся 20% детей основная причина смерти родителей – алкоголь. Забайкальский край. По состоянию на 1 сентября 2018 года 82% детей-сирот в детских домах – это дети родителей, лишенных родительских прав. То есть только у 18 детей из 100 нет родителей. Такая же ситуация и в других регионах России. Тамбовская область. Алкоголь отнял родителей у 83% детей в детских домах. Красноярский край. У 84% воспитанников детских домов есть родители. Отцы и матери лишены родительских прав из-за спиртного.
1: Я никогда раньше не задумывалась, почему ребенок оказывается в детском доме. Вот на данный момент в учреждении находится 38 человек детей. Из них только 30% – это дети-сироты, то есть дети, у которых нет родителей. 70% – это дети, которые попали в детский дом при живых родителях. Основная причина вот этих 70% – это алкоголизм, алкоголизм родителей. Статистика показывает, что оставшиеся 30% детей – это чаще всего потому, что родители там в 32, в 28, в 29 лет умирают, и умирают по одной причине – причине алкоголизма.
0: Алкоголь лишает ребенка самого ценного – любви самых близких ему людей. Чем это можно возместить? Дети, выросшие без семьи, не получившие заботы, разве могут они передать то, что сами не получили?
2: Ну вот по статистике по России цифры ужасные. 40% вот из 100% выпускников детского дома – это будущие преступники. 40% – это дети, которые ведут асоциальный образ жизни. 10% – это суицидальные наклонности и суициды в чистом виде. И лишь 10% из 100 только могут адаптироваться и жить так, как вот мы с вами понимаем, хорошо жить, нормально, социализироваться, заводить семьи, растить детей, найти работу.
0: Большинство детей в выпивающих семьях проходят через ад воспитания пьяными родителями. Оскорбления, побои и даже изнасилования. И таких детей у нас в стране сотни тысяч. Согласно анонимному опросу, проведенному в Кемеровской области, 60% детей в пьющих семьях подвергаются насилию.
2: Еще один вид страшного, жестокого обращения – это сексуальное насилие. К сожалению, такие случаи у нас в стране также есть. Как правило, асоциальные семьи, где живет, например, мать, которая пьет, это вечные компании, это приходящие и уходящие люди, чужие. И в пьяном угаре возникают разные ситуации, в том числе жестокое обращение, вот такое вот сексуальное насилие по отношению к детям, причем вне зависимости от возраста и пола ребенка. По тем детям, которые находились у нас в детском доме, здесь проживало 48 детей. И вот из этих 48 детей у нас 5 детей были сексуальным насилием в семье.
1: Вот когда они приходят к нам в детский дом, мы длительное время не можем понять, почему они такие. То есть это дети, которые испуганы, зажаты. И испуганы не потому, что они оказались в детском доме, а потому, что они вообще всегда живут в таком состоянии. Потому что до этого их жизнь была в том, что, например, придет пьяный отец, а порой даже и пьяная мать, которая может себе позволить избить этого ребенка, бросать в него какие-то вещи. И часто

0: часто на это уходит не один и не два года, чтобы вот уже ребенок смог улыбаться, смог спокойно у тебя что-то попросить, а порой даже просто разрешить положить тебе руку на плечо. У нас очень часто бывает так, что мы длительное время не можем прикоснуться к ребенку, потому что когда ты берешь его за плечики, и он весь сжимается, потому что кроме агрессии, которую он видел в этой жизни, в семье, у него больше ничего нет.
1: Сейчас активно продвигается в обществе практика приемного родительства. Государство выделяет средства на воспитание приемного ребенка в семье. Сокращается число детских домов. Но получается так, что борьба идет не с причиной появления детей-сирот из-за употребления алкоголя родителями, а со следствием.
2: И поэтому в настоящее время происходит что? По всей России закрываются детские дома или реорганизуются, превращаются в другие учреждения. И дети попадают в замещающие семьи, в приемные семьи.
0: И еще сложность в том, что вот эти дети при живых родителях, их очень сложно отдать в приемные семьи, потому что они все равно чувствуют, что там есть семья. Хотя та семья дать им ничего не может. Но любой ребенок до конца надеется, что когда-то придет и заберет его своя собственная мама.
2: Тем не менее, нужно сказать о том, что в нашей стране сейчас есть большая проблема вторичного сиротства. Это тогда, когда замещающие приемные родители вынуждены отказаться от своего приемного ребенка. И у ребенка наступает вторичная, так скажем, травма, абсолютная потеря доверия, и базовое доверие к миру, и доверие вообще ко взрослым. Соответственно, эти дети уходят куда? На улицу, в компании, да, в неблагополучный мир, в преступные группировки.
0: А уж после этого вообще практически невозможно найти каких-то форм, методов воспитания, взаимодействия с ребенком. То есть он из стеклянного превращается в железного. Сначала мама оставила детский дом, потом приемные родители оставили.
2: Тем не менее, государство решает проблему, да, сейчас сирот и оставшихся без попечения, пытается им дать семью хотя бы на том уровне, на котором сейчас мы это возможно сделать. Но ведь на самом деле это не решение изначальной проблемы, да, это не решение проблемы, почему дети попадают в детские дома.
0: Ну а маленькие дети в детском доме, это просто страшно. Дети не должны жить в детских домах.
1: Вот что о распространении алкоголя писал хирург с мировым именем академик Федор Григорьевич Углов. Охватившая нашу страну алкогольная наркомания не пришла к нам сама по себе. Она насаждалась искусственно. В человеческом обществе у ламихус есть свое разделение труда. Одни поставляют наркотическую жидкость, а другие идеологически обрабатывают трудяг муравьев, используя находящиеся в их распоряжении печать, телевидение и другие средства массовой информации. Проходит время. Муравейник постепенно деградирует. Начинают появляться муравьи с отклонениями. По аналогии с людьми их можно назвать муравьями-даунами. Или на языке науки они называются псевдоэргатами. Причина их появления – все то же наркотическое вещество, выделяемое ламихузами, которое стало изменять их физиологическое строение.
3: Происходит гипертрофия лабиальных желез у рабочих муравьев, и они становятся такими вот уродцами, псевдоэргатами. Естественно, что они уже не выполняют те функции, которые они должны выполнять в норме.
1: Врачи-онкологи могут подтвердить, спиртное вызывает рак, то есть приводит к генетическим повреждениям, к мутации клеток. Вот что об этом говорит Всемирная организация здравоохранения. Главным канцерогенным компонентом алкоголя является этанол, содержащийся во всех видах алкогольных изделий. Повреждение клеток этанолом подвергает их большему риску злокачественного перерождения. Даже небольшие дозы алкоголя повышают риск развития рака.
4: Это перво-наперво вот, первое проявление токсического онкогенного действия алкоголя. И это доказано особенно в связи с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Начиная с рака ротовой полости, языка, глотки, желудка –

0: Естественно, конечно, существует даже понятие такого ребенок, родившийся с алкогольным синдромом.
1: Ришатун Алексей Михайлович, судебно-медицинский эксперт, патологоанатом.
0: То есть это определенный набор патологий в той или иной степени. Это и психические какие-то отклонения, и физические уродства. То есть это давным-давно уже все известно, доказано, и связь между приемом алкоголя и рождением больных детей, она давным-давно установлена.
2: Попадая внутрь организма, спиртное повреждает половые клетки, которые являются носителями генетической информации. Это приводит к бесплодию или рождению больных детей. Согласно данным новосибирских ученых Детиненко и Гражданникова, свыше 90% дефективных и умственно отсталых детей рождаются на свет от выпивающих родителей. А каждый литр среднедушевого потребления приносит в год 10-12 тысяч изуродованных младенцев.
3: Это генетическое воздействие, которое меняет интеллектуальный, внешний вид человека, перестраивается таким образом, что вот возникает этот набор симптомов, которые определяются как алкогольный синдром плода.
4: Дети имеют тяжелое заболевание центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательной системы. Вот уже 12 лет в нашем детском доме находится ребенок, который в возрасте 4 лет поступил в наш детский дом. Ребенок поступил из социально неблагополучной семьи, где родители злоупотребляли алкоголем. Так, в свои 16 лет ребенок весит 12 килограмм.
0: Есть такая пословица: «Дед пропил печенку внука». А люди, которые употребляют алкоголь, они не думают, в большинстве своем не думают, какие у них будут дети, какие у них будут внуки тем более. А вот последующие поколения, они как раз и будут страдать от этого в большей степени.
4: Конечно, тут не стоит лукавить, конечно, они обречены на пребывание в стенах, если не нашего, то потом впоследствии взрослого аналогичного учреждения, либо медицинского, либо социального.
0: Это универсальный яд, совершенно он действует абсолютно на все клетки организма. И понятно, что половые клетки, которые несут информацию генетическую, которые очень нежные и способны легко повреждаться, они и повреждаются, естественно. Конечно, ребенок рождается неполноценным.
4: Хотелось бы, чтобы, услышав такие истории и увидев то, к чему приводит нашу пагубную привязанность, задумались и нашли все силы остановиться у той черты, за которой трагедия и сломанная жизнь их родного ребенка.
2: Если набрать в поисковых системах слова «самый опасный наркотик в мире», то можно увидеть, что по данным самых разных исследований, алкоголь занимает верхние строчки. А согласно некоторым из них, он является самым опасным. Прежде всего из-за его доступности. Так как он свободно продается вместе с продуктами питания, и у человека не возникает опасений по отношению к нему. Алкоголь относится к наркотическим ядам. Алкоголь или этанол относится к наркотическим ядам жирного типа. Это наркотическое вещество.
3: Да, это действительно, с точки зрения медицинской, это яд. Несомненно, это наркотическое вещество, поскольку оно вызывает зависимость.
5: Психоактивные вещества, они тесно взаимосвязаны между собой.
1: Скворцова Елена Сергеевна, доктор медицинских наук, профессор Центрального научно-исследовательского института организации информации и здравоохранения.
5: И вот наши исследования, они показали, если подросток не употребляет алкоголь, да, то вероятность его обращения к наркотическим веществам, да, к той же марихуане, да, составляет всего среди мальчиков 0,03%, а среди девочек 0,01%. На вопрос, когда ты первый раз попробовал алкоголь, 66% мальчиков и практически 70% девочек пишут: дома, в семье, на празднике. Понимаете? Вот То есть приобщают у нас сегодня родители, сами того не подозревая, какую мину за медленного действия они закладывают.
2: В сентябре 2018 года ученые Кембриджского университета потребовали признать алкоголь наркотиком на государственном уровне. Они заявили, что спиртное опаснее героина. От него ежегодно умирает гораздо больше людей, чем от запрещенных наркотических веществ. Заметим, что ламихузы призывают людей пить умеренно или, как говорят, культурно. Но алкоголь – это наркотический яд. И призыв пить яд культурно выглядит по меньшей мере дико. Не случайно Всемирная организация здравоохранения заявляет о том, что безопасных доз алкоголя не существует. Это подтверждают многолетние исследования, опубликованные в августе 2018 года в одном из самых авторитетных медицинских журналов в мире – «Lancet». Специалисты наблюдали за людьми в 195 странах, изучая, как употребление спиртного влияет на их здоровье. Было установлено, что безопасных доз алкоголя не существует.
0: Проработав вот почти 20 лет и каждый день фактически сталкиваясь с мертвыми людьми, я могу однозначно совершенно сказать, что алкоголь для организма является ядом. И принципиальная разница, что вы пьете, сколько вы пьете, как часто вы пьете, не имеет принципиальной разницы, нет совершенно. В любом случае, сколько бы вы ни приняли, какого качества напиток вы бы ни выпили, он будет оказывать негативное влияние на ваш организм. Понятно, что вы сразу это не заметите, но поверьте мне, когда вы это заметите, может быть уже поздно. Поэтому лучше не начинать, в принципе, вообще.
2: Вот что об этом писал академик Углов. Уже сегодня можно сказать, что под угрозой находится генетический код нации, а он-то и есть главное ее сокровище. Наш общественный мозг должен наконец осознать, что разрушение и потеря генетического уровня нации есть величайшее преступление не только перед живущими поколениями, но и перед будущими. Глубина деградации может быть столь велика, что генофонд нельзя будет спасти. Нужно раз и навсегда отказаться от иллюзии безвредной дозы спиртного. Для наркотиков нет таких доз. Идет время, и все больше муравьев перестает выполнять свои рабочие функции, подсаживаясь на наркотическое вещество, выделяемое жуками-паразитами. Но едят эти муравьи наравне со всеми. В муравейнике начинает недоставать еды, чтобы прокормить всех. И ламихуз, и муравьев-даунов, и здоровых муравьев, число которых все стремительнее уменьшается.
6: Такая ситуация, ну, что ли, патовая получается. Муравьи не могут осознать того, что у них вот происходит деградация семьи именно в связи вот с этой химической мимикрией ламихуз.
2: Количество ламихуз растет. Из личинок появляются новые жуки-паразиты. Увеличивается уровень потребления наркотического вещества. И в какой-то момент он становится критическим. По данным Всемирной организации здравоохранения, при потреблении алкоголя в стране более 8 литров спирта в год на душу населения происходит необратимое вырождение нации. По данным ВОЗ, на 2017 год объем потребления алкоголя в нашей стране составляет 13,9 литра на каждого человека, включая детей. Профессор Искаков, изучавший влияние алкоголя на состояние общества, писал, что падение нравственности начинается очень рано. Еще при душевом потреблении его на уровне 3-4 литров в год. С 4-5 литров душевого потребления развивается алкогольно-нравственный коллапс. Начинается падение нравов среди взрослых и молодежи. С годами все больше появляется ослабленно мыслящих ученых, академиков, управленцев. Страна не только не прогрессирует в своем развитии, но и теряет свои былые достижения. И если общество не найдет в себе силы, чтобы остановиться и прекратить потребление спиртного, оно обрекает себя и свою страну на гибель. Кто-то может сказать, продажа спиртного выгодна самому государству. Но это

0: один из мифов, распространяемых ламихузами.
1: Есть известный миф, который поддерживают противники антиалкогольной политики. Очень часто повторяют такие слова, что алкоголь дает очень большой доход государству. На самом деле, если обратиться к цифрам, понятно, что это не более чем миф.
2: Колосницына Марина Григорьевна, профессор Национального исследовательского университета Высшая школа экономики.
1: И я напомню, что доходы акцизные бюджета от спиртных напитков – это 300 миллиардов. Но если мы учтем, что помимо смертности есть еще дополнительные издержки от заболеваемости, дополнительные издержки от пропусков работы, дополнительные издержки от лечения травм, от ликвидации последствий пожаров и так далее, то на самом деле суммарные издержки годовые от алкоголя гораздо выше, чем тот доход, который получает государство в форме акцизных налогов.
3: А убытки, приносимые алкоголем, просто колоссальны. Это и смертность, преступления, ДТП, содержание тюрем, содержание детских домов, содержание интернатов и так далее, и так далее, и так далее.
1: На самом деле эти издержки касаются каждого гражданина как налогоплательщика, потому что расходы несет государственный бюджет, а бюджет, как известно, в основном формируется за счет налогов, которые платим все мы с вами. И не только те, кто работает и платит налоги заработной платы, но любой человек, который идет в магазин и покупает какие-то товары или услуги, тоже платит косвенные налоги. Поэтому надо понимать, что алкоголь – это проблема для всей экономики, это проблема для всего населения. Мы все вместе с вами несем эти издержки.
0: Кто же зарабатывает на этом бессовестном бизнесе? Например, рынок производства пива почти полностью поделен между 4 компаниями из Бельгии, Турции, Дании и Нидерландов. Объем продажи пива в 2017 году составил более 800 миллиардов рублей. То есть, покупая каждый раз российское пиво, мы участвуем в огромных прибылях западных корпораций.
4: И в этом смысле понятно, что вокруг алкоголя существует бизнес. Мы видим, как серьезно лоббируется этот бизнес. К сожалению, именно органы исполнительной власти в ряде случаев и законодательной власти идут на всякого рода поблажки. Но на самом деле это бизнес, который густо замешан на человеческом горе.
0: Если проанализировать статистику смертности в нашей стране, станет ясно, что спиртное – один из главных факторов вымирания и деградации населения России.
4: Приблизительно около 37% смертности прямо или косвенно ассоциировано с потреблением алкоголя, пьянством, алкоголизмом.
0: По данным Роспотребнадзора, ежегодно в России около 500 тысяч человек преждевременно умирают от тех или иных последствий употребления алкоголя. То есть можно сказать, что каждый год в нашей стране из-за спиртного стирается с лица земли целый город регионального значения, в котором сотни улиц и тысячи домов.
5: Если мы разложим эту смерть по месяцам в течение года, происходит именно в январе. Январь – лидер по смертности от отравления алкоголем.
0: Если взять календарный год, то мы увидим, что в январе в среднем умирает на 18 тысяч россиян больше, чем в любом другом месяце. Также в январе наблюдается значительный прирост алкогольных психозов – белой горячки. Для сравнения, за все 9 лет боевых действий в Афганистане погибли около 15 тысяч советских военнослужащих. То есть за недели пьяных январских выходных умирает людей больше, чем за 9 лет войны в Афганистане.
6: Да,
0: как правило, когда человек покупает спиртное...
6: Ну, конечно, взял кое-что.
7: Забери Дашеньку из сада, пожалуйста.
0: Он уверен, что проблемы, связанные с ним, его не касаются. Алкоголь является причиной десятков тысяч преступлений, совершаемых ежегодно. Большинство изнасилований происходит в состоянии алкогольного опьянения.

0: алкоголь – это основная причина тяжких преступлений. В учреждениях судебно-медицинской экспертизы 13 крупных районов Забайкальского края был проведен анализ карт умерших, который показал. Алкоголь в крови у погибших от внешних причин определялся в 67% случаев. Алкоголь в крови был обнаружен при самоубийствах в 60% случаев, при убийствах в 73%, при ДТП в 56% случаев. Что алкоголь является основной причиной смертности, наглядно видно из такой статистики. Смертность от внешних причин в 2016 году на 100 тысяч населения составила в самых трезвых регионах России, в Чечне – 25, в Ингушетии – 23. В регионах с высоким уровнем потребления алкоголя – Забайкальский край – 171, Амурская область – 210.
1: Как член общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний, я очень часто бываю в исправительных учреждениях, в колониях, в тюрьмах и запрашиваю статистику по осужденным. И я прихожу к одному и тому же выводу, что основная причина преступности в нашей стране – это алкоголь. Вот последние данные из Орловской области. Из 100% осужденных за изнасилование, 60% совершены в состоянии алкогольного опьянения. Если возьмем 105-ю статью – убийство, 74% совершены в состоянии алкогольного опьянения. Из 100% осужденных за ДТП, повлекшие смерть человека, 63% совершены в состоянии алкогольного опьянения. Аналогичная статистика и по другим регионам. Если кто-то, покупая алкоголь, думает, что его это не касается, пускай он подумает, что каждый рубль, вложенный в алкогольную индустрию, для кого-то оборачивается огромной трагедией. Чей-то ребенок попадает в ДТП с пьяным водителем, чья-то жена, мать или сестра становится жертвой пьяного преступника. Лично я абсолютно не употребляю алкоголь и 100% не хочу быть к этому причастен.
0: Часто можно услышать, разве алкоголь – главная причина смертности? Есть более значимые причины – социальный уровень, качество медицинского обслуживания. Это очередной миф. Давайте посмотрим на статистику. По данным Всемирной организации здравоохранения, среди мужчин до 60 лет смертность в России почти в 3 раза выше, чем в очень бедной, с малоразвитой медициной, но малопьющей Албании. Средняя продолжительность жизни мужчин в России – 66 лет. Это меньше, чем в Гондурасе, Камбодже, Бангладеш, Таджикистане.
2: Вы посмотрите, сколько возникает ситуаций, когда отцы насилуют своих детей, своих дочерей. Такого мы не наблюдаем даже среди животных.
1: По данным Минздрава Российской Федерации, 70% мужчин трудоспособного возраста погибают от тех или иных причин, связанных с алкоголем. Очевидно, что ни о каком развитии нашей страны не может быть и речи, пока мы не решим вопрос с распространенностью этого легализованного наркотика.
0: Вот что об этом писал академик Углов. Необходимо объяснить людям, во имя каких высших идеалов мы делаем хроническими алкоголиками миллионы сограждан, содержим сотни тысяч людей, которые их обслуживают. Во имя каких великих целей мы производим на свет сотни тысяч идиотов и дефективных людей, которые всю жизнь сами мучаются, мучают других и ложатся бременем на плечи населения страны. Во имя чего мы несем огромные материальные и людские потери, ослабляем нашу экономику и обороноспособность. Привыкая к наркотическому веществу, выделяемому жуками-паразитами, муравьи обрекают на гибель себя и свой муравейник. Ломехус и больных муравьев становится все больше. Гнездовой материал перебирать некому, и он начинает гнить. Еще немного, и процесс деградации станет необратимым. Единственный шанс на спасение – прибегнуть к принудительной чистке, удалив ломехус. Давайте посмотрим, кто кормит жуков-паразитов в муравейнике. Это делают сами муравьи. Они сами приносят им еду. На какие деньги ломехузы втягивают в алкоголизацию подростков? Покупают лжеученых, говорящих о безвредности алкоголя. Подкупают чиновников-лоббистов, блокирующих принятие любых ограничительных мер. Откуда у них возможность это делать? Мы сами даем им деньги на это. Приобретая алкоголь, мы сами отдаем деньги на растление наших детей. Покупая спиртное, мы отдаем деньги на рост сиротства, на уничтожение сотен тысяч детских судеб. Ни одна капля не считает себя виновницей потопа. Я всего лишь купил пару бутылок, но, может, именно из-за этого кто-то никогда не узнает, что такое материнская любовь. Только представьте, какой мы совершим шаг в развитии, когда избавимся от этого наркотического вещества, убивающего наше общество. Увеличится продолжительность жизни. Общество забудет про множество заболеваний. Повысится уровень нашего здоровья. Сотни тысяч детей не будут подвергаться насилию, получат здоровое детство и любовь близких. Люди сохранят свое репродуктивное здоровье, получат возможность стать отцом или матерью. Огромное количество детей, которые должны были родиться больными и пройти не одну операцию, появятся на свет здоровыми и будут жить полноценной жизнью. Вместо колоссальных убытков появятся дополнительные финансовые возможности, будут сохранены деньги как в бюджете страны, так и в бюджете каждой семьи. Будут предотвращены десятки тысяч уголовных преступлений. Повысится уровень безопасности нашего общества. Полностью отказываясь от алкоголя, выбирая трезвый образ жизни, мы обнаружим скрытый потенциал как для нашего собственного развития и успеха, так и для благополучия и процветания всей страны.

Господь Иисус, спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.

0: В начале 20 века в Споконе штат Вашингтон Джон Лейк имел свыше 100 тысяч установленных случаев исцелений. Наш гость в студии стал обладателем оригинала рукописей Джона Лейка, в которых раскрываются секреты божественного исцеления. Об этом в нашем выпуске программы «Это сверхъестественное».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Вас приветствует Сид Рот, ведущий этой передачи. На этой неделе мы снова встречаемся с Кари Блейком. Если вы смотрели предыдущую передачу, вы должны помнить, что Кари занимается тем, что молится за больных, и что в его жизни случилось самое страшное — умерла его дочь. Он хотел вернуть ее к жизни. Он обзвонил самых известных евангелистов, но у них не нашлось для него времени. И его дочь так и не вернулась к жизни. Тогда он поклялся перед Богом: «Господь, я буду твоим человеком. Если кто-либо позовет меня на помощь, я приду. Я всегда найду для него времени». Затем опять происходит нечто ужасное. Его третий ребенок, это была снова дочь, тоже умирает. И на этот раз он провозглашает прямо из своего сердца: «Она не умрет, но будет жить и возвещать дела Господни. Она будет жить, она не умрет, она будет жить». И сверхъестественным образом в ребенка возвращается жизнь. Если вы помните, он также пережил посещение небес, когда в буквальном смысле побывал на небе, где встретил человека, который пытался поговорить с ним. Этого человека звали Джон Лейк. Тогда он не особенно задумался над этим. Но сейчас мы понимаем, почему Джон Лейк хотел встретиться с ним, потому что в свое время он не просто молился за больных и при этом имел 100 тысяч случаев исцеления в Споконе, штат Вашингтон, но и обучал других, как молиться за больных с таким же результатом. Итак, Кэрри, у тебя в руках оказался оригинал этого учения, но как эта рукопись к тебе попала? И почему именно к тебе?
2: В 1995 году я был в Алвине, штат Техас, на служениях пробуждения с Полином Пархемом. Тогда-то я и повстречал в доме престарелых в Хьюстоне людей, которые приехали туда вместе с доктором Лейком еще в 1927 году. Это были люди, специально обученные для служения божественного исцеления. У них были разработки, составленные Джоном Лейком. Рукопись была их собственностью, но они передали ее мне по завещанию. Я получил эти материалы в конце 1997 года, начал изучать их, применять на практике, экспериментировать, и в итоге процент исцелений вырос с 35 до 100%, причем все случаи могли быть документально подтверждены.
0: Пожалуйста, удовлетворите мое любопытство. Когда вы обучали других, у них также был 100% успех?
2: Да, результаты были абсолютно идентичны. Они даже превзошли нас, учитывая уровень, с которого они начинали.
0: Но в чем же все-таки разница? Что такое особенное было известно Джону Лейку, что оставалось почти невостребованным все эти годы, чего бы мы не знали сегодня?
2: Последний раз люди специально обучались для служения божественного исцеления в 1920 году доктором Лейком. И вот теперь, через пару недель, впервые за 80 лет у нас опять появятся такие люди с сертификатами этих курсов. Сейчас у нас проводятся эти курсы, в ходе которых люди видят своими глазами чудеса исцеления. Большинство их сами получают исцеление еще до окончания курса.
0: Хотелось бы знать, в чем состоят эти секреты?
2: Я скажу два основных секрета. Один — это принять для себя решение. Так больше не должно быть. Это как с грехом. Когда вы пришли ко Христу, вы сказали: «Я устал от греха, я хочу изгнать грех из моей жизни». И вы оставляете грех и идете за Христом. То же самое и с болезнями. Когда вы решаете для себя, что недуг — это враг, и что с вас уже хватит, вы не собираетесь его дальше терпеть, тогда вы нападаете на него и довольно агрессивно. Причем агрессивность имеет очень большое значение. Это основной компонент метода. Но она не в том, чтобы доводить себя до неистовства и до каких-то крайностей. Она, естественно,

0: вытекает из вашей уверенности, то есть доверия и веры. Вы просто знаете, что Бог сделает то, что Он обещал. Вы просто берете Его Слово и используете как оружие в борьбе с врагом, где бы он вам ни встретился.
1: Слушайте, это так просто, Кари. Надо сильно постараться, чтобы запутаться в этом. В Библии мы читаем, что наш Мессия вел себя чрезвычайно активно в подобных случаях.
0: Это так. Другой важный компонент метода — это тот факт, что вы даже не допускаете неудачного исхода. Другими словами, никаких запасных вариантов. Мы не говорим потом, это их вина, что они не исцелились. Такого нет в Библии. Если кто-то не исцелился, то это вина служителя, того, кто молился и возлагал руки. Единственный случай, когда Иисус вообще обвинял кого-то, был его упрек ученикам за то, что они не могут исцелить больных.
1: Давайте рассмотрим случай служений в полевых условиях, а не только в церковных залах. Когда вы выходите в публичные места, например, в огромные торговые центры Соединенных Штатов, расскажите мне о тех местах, куда вы выходили, и как все происходило именно там, а не в церквях, где только и делают, что учат.
0: Да-да. Мы как раз видели наиболее великие дела именно за пределами церквей. Христиане во многом стараются отрабатывать собственные версии, поэтому не получают желаемого. Так часто христианам сложнее получить исцеление, чем тем, кто вообще ничего не знает. Зачастую требуются дополнительные усилия и больше Духа Божьего, чтобы прорваться сквозь эти кордоны, понаставленные христианами, как, например, в Диларс.
1: Это универмаги в Соединенных Штатах.
0: Дело было в Далласе. Мимо меня проходила латиноамериканка средних лет, у которой была вывернута и искорежена нога, поэтому она не могла ходить нормально. Я не получил никакого видения или откровения, просто я увидел, как она идет. Какое-то время я шел за ней следом, а потом спросил, можно ли мне за нее помолиться. Она согласилась. Я опустился на колени прямо посреди универмага и взял ее за ступню. Одно из основных отличий метода, что мы повелеваем исцелиться, а не позволяем ничему другому произойти. Если бы мне пришлось оставаться там 3 часа, я бы оставался. Но все произошло в течение 5 минут. Ее ступня была мгновенно исцелена. Был слышен характерный щелчок, когда все встало на место. Я схватил ее за руку и начал водить. Сначала она по привычке хромала, но когда ускорил темп, она пошла нормально. Она радостно подняла руки к небу и стала славить Бога по-испански.
1: И это прямо в универмаге?
0: Перед входом в универмаг люди останавливались и смотрели, как я за нее молился.
1: Я думаю, что слова Кари — это не похоже на то, как вы это делаете. Несколько покоробили наше религиозное сознание. Но позвольте вас спросить, а получаете ли вы желаемый результат? В Библии ясно сказано, что нам надлежит творить те же дела, которые творил Иисус, и даже больше того. А поскольку Бог не изменяется, то нетрудно догадаться, кто произвел все изменения. У нас есть песня под названием «Традиция». Это нечто расплывчатое. Давайте избавимся от таких традиций и будем жить реальностью. Повернемся к нашему разговору с Карри.

0: С вами Сидрот, ведущий этой передачи, и Кари Блейк. Напоминаю, Кари оказался обладателем оригинала рукописи Джона Лейка, того самого, у которого было засвидетельствовано 100 тысяч чудесных исцелений в Спокане, штат Вашингтон. Спокана стала знаменита как самый здоровый город в Соединенных Штатах. Эти события происходили в первой четверти 20-го столетия. И когда Кари прочел эти записи и стал на практике применять то, о чем писал Джон Лейк, он стал получать точно такие же результаты. Затем он начал обучать других людей. Снова те же результаты служения. Скажите нам, Кари Блейк, как это случилось, что церковь в Америке молилась за больных, а иногда кое-кто даже был исцелен. Но только кое-кто и иногда. Как же так?
1: Люди сами воздвигают внутренние преграды. Они диктуют Богу условия. Вспомните, что сделала женщина, у которой было кровотечение. Она сказала себе: «Если только прикоснусь к краю его одежды». На самом деле, ей не надо было касаться края его одежды. Ей достаточно было просто поверить, что Бог дает исцеление согласно своего завета с израильским народом. То есть она могла бы получить свое исцеление в любой день, пойти к священнику и получить. Мы сами возводим преграды. Бог не исцелит меня, потому что я поступил неправильно. Это ваша совесть говорит. А Библия говорит, что совесть осуждает, но она также говорит, что даже если ваше сердце осуждает вас, есть некто, кто больше, чем ваша совесть, и это Бог. И если вы уберете все с его пути, вы сможете быть исцелены. Каждый может быть исцелен где угодно и когда угодно.
0: Вы правда в это верите?
1: Да, и все сильнее с каждым днем, потому что вижу это каждый день.
0: Наступит время, когда я попрошу вас во время передачи помолиться за людей.
1: Да.

0: римско-греческую и еврейскую методики. Римско-греческий метод обучения гласит: собери всех в одной комнате, и пусть один выйдет вперед и учит остальных. Когда же обучение закончено, выдай всем сертификаты и распусти их.
1: И, конечно, есть еврейский метод или то, как поступал с учениками Иешуа, то есть на иврите Иисус. Он говорил: следуйте за мной, смотрите, что делаю я, и делайте то же самое.
0: Совершенно верно. Мы так и поступаем на наших курсах. Когда проводим семинары, мы учим людей, берем их с собой и выходим.
1: Прежде чем вы мне об этом расскажете, знаете, что действительно меня огорчает? Это то, что религия стала превращаться в зрелищный вид спорта. Побеждает тот, у кого самая лучшая проповедь, или самая лучшая музыка, или кто наиболее чувствителен к запросам неверующей публики. В итоге появляются профессионалы и непрофессионалы. Но ведь на самом деле мы все солдаты Божьей армии. Насколько я понимаю, в Первой Церкви и в последующие периоды истории христианства самый наименьший верующий мог возлагать руки на больных, и они исцелялись.
0: Так оно и было. В конечном счете исцеления совершаются Богом, а не человеком. Но людям надо понять, что они могут быть обучены этому. Иисус обучал своих учеников исцелять больных. Такое же обучение можно проводить и сегодня, и доказательства — наши курсы.
1: Мне очень понравилась идея посещения публичных мест, таких как торговые центры. А в какие еще места вы обычно выходите?
0: Мы выходили в такие места, где люди, живущие в этом квартале, сидят на улице возле своих домов. И среди них, конечно, есть больные, увечные. Была одна женщина, она только что перенесла инсульт, у нее парализовало одну сторону. Мы подошли к ней, представились, и мы спросили у нее: «Можно мы за вас помолимся?» Она сказала: «Конечно». Понимаете, она ни во что особенно не верила. Она просто была там. Мы ей сказали: «Вам ничего не надо делать. У нас есть вера на ваше исцеление, а вы просто сидите и принимайте». Потом мы возложили на нее руки и приказали исцелению прийти. Затем схватили руку женщины и начали двигать ею. И очень скоро она сама смогла ее двигать. Она стала размахивать этой рукой над головой, приговаривая: «Нету боли, вся боль ушла». Стали собираться соседи. Она сказала: «А что с моей ногой?» Мы спросили: «А что с ногой?» Потому что она тоже была неподвижна. Она сказала: «Я не знаю», и стала ее двигать.
1: Кари, извини меня, пожалуйста, я должен остановить тебя. Здесь такое сильное присутствие Божье. Я хочу, чтобы ты помолился за больных прямо сейчас. Мы просто обязаны сделать это.
0: Прямо сейчас, если вы больны, я хочу попросить вас сделать вот что. Сядьте спокойно, поднимите ваши руки к Богу и скажите: «Да, Господь, я принимаю дар, который у Тебя есть для меня». Если вы так сделаете, одно это принесет вам исцеление. Я буду молиться за вас. Я сделаю точно так же, как Иисус учил делать. Я провозглашу то, что должно быть, хотя пока этого нет. Я простираю к вам руку. Если вы примете это, вы будете исцелены на том месте, где вы находитесь. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя. Я благословляю Твое святое имя. Ты есть святый Божий. И во имя Иисуса Ты повелел нам возлагать руки на больных, и они будут исцеляться. И поэтому, Отец, прямо сейчас, как акт веры, я простираю свою руку и говорю это во имя Иисуса. Это молитва веры. Это ваша. Это для тех, кто сейчас сидит и смотрит. Во имя Иисуса Христа из Назарета, будь исцелен во имя Иисуса. Будь исцелен от боли в спине. Будь исцелен от боли в шее. Прямо сейчас, прямо там, где ты сидишь. Те, кто слышит нас сейчас, но не могут видеть, я приказываю их глазам открыться во имя Иисуса. Ты будешь видеть глазами Бога. Бога во имя Иисуса. Уши откройтесь во имя Иисуса. Мы провозглашаем полное исцеление. И во имя Иисуса Христа мы не принимаем ничего, кроме этого. Поэтому просто поверь этому, прими это, оно твое. Слово вышло в мир, оно не вернется тщетным. Во имя Иисуса да будет так. Аминь.
1: Я должен вам кое-что сказать. Присутствие Божье здесь. И здесь достаточно силы для совершения любого чуда, которое должно случиться. Мы вернемся в студию после небольшой паузы.

0: С вами Сидрот, ведущий этой передачи. Со мной в студии Кари Блейк. Но прежде чем мы снова обратимся к рассказу Кари, я хочу вам кое-что сказать. Потому какое сильное здесь присутствие Божье, я чувствую, что что-то удивительное уже произошло в чьей-то жизни. А у кого-то вот-вот произойдет. А я чуть не отвлекся и чуть не пропустил это. Я говорю о том, что я слышу и что я чувствую сейчас. Это сострадание Господа.
1: Это правда.
0: А еще я заметил, что когда вы молитесь за людей, вы часто начинаете

0: начинаете плакать. Почему вы плачете?
1: Это Божье сострадание. Для меня заплакать не так просто. Я был воспитан в духе стоицизма. Я вырос в семье полицейского. У нас было не принято выставлять чувства на показ, но когда Дух Божий начинает действовать через меня, и я ощущаю это, я начинаю плакать. Это не связано с какими-то конкретными эмоциями. Просто слезы сами текут из глаз. Это не значит, что я специально стараюсь заплакать. Люди и без этого исцелятся. И тем не менее, каждый раз, когда я начинаю плакать, кто-то обязательно исцеляется. Много раз я даже не мог досидеть до конца семейного обеда в ресторане, как вдруг начинал плакать. И когда это происходило, я начинал оглядываться по сторонам, потому что знал, что здесь кто-то...
0: Расскажите нам какой-нибудь конкретный случай в ресторане. Значит так, вот вы за столом, и вдруг начинаете плакать. Что вы делаете дальше?
1: Однажды это был человек из нашего родного города Далласа.
0: В Техасе?
1: Да, в Техасе. Мы не планировали ничего особенного, просто пошли в ресторан пообедать. И вдруг я увидел этого человека, у него было что-то с ногами. Не то чтобы он был калека, но одна нога была как-то вывернута и не двигалась. Я подошел и заговорил, я сказал им, «Привет, меня зовут Кари Блейк, может быть, вам это покажется странным, но я занимаюсь тем, что молюсь за людей, и они исцеляются. Так просто. Я помолюсь за вашу ногу, если вы позволите, и Бог исцелит вас прямо сейчас». Обычно в 9 случаях из 10 люди соглашаются, они говорят, «Давайте, молитесь».
0: И все всегда исцеляются?
1: Все всегда исцеляются. В таких случаях исцеление происходит мгновенно.
0: Позвольте задать вам вопрос. Не ощущает ли определенный дискомфорт члены вашей семьи, когда вы вдруг начинаете плакать посреди семейной трапезы? Люди могут подумать, что вас обидела ваша жена. Разве родные не говорят вам в таких случаях, ну-ну, остуди свой пыл, ты не на работе?
1: Поначалу они так делали, но теперь они тоже начинают озираться вокруг. Став свидетелями того, как сила Божья бывает явлена в чьей-то жизни, люди изменяются. Все остальное просто перестает иметь значение. Всякие доктрины, учения осыпаются как чешуя. Всякие условности отступают на задний план в ожидании того, что кто-то сейчас будет исцелен, кто-то получит помощь, в которой так нуждается. Мы разговариваем с людьми повсюду. Приходит слово «знание» для людей в торговых центрах типа Walmart.
0: Что вы имеете в виду под словом «знание»?
1: Слово «знание» приходит тогда, когда Бог сообщает вам что-то конкретное из жизни какого-то человека. Это может быть необходимо для его исцеления.
0: Дайте мне пример из реальной жизни, когда было дано слово «знание».
1: Хорошо, это было как раз в Walmart. Я пытался заговорить с девушкой, потому что знал, что этого хочет Бог. Я подошел и сказал, «Я не знаю, что все это значит, но Бог сейчас говорит вам, что то, через что вы сейчас проходите, сделает вас сильнее. Не беспокойтесь, он с вами. Он знает, каково вам сейчас, и он не оставит вас». Она начала плакать и рассказала мне свою историю. С ней была маленькая девочка. Сначала я сказал ей странную вещь. «Вам необходимо иметь больше этого». И при этом положил руку на голову ее дочери. Это звучало странно еще и потому, что не все считают, что иметь больше детей – благословение. Но она заплакала и сказала, «Мы только что расстались с мужем, и он подал на развод». А я сказал, «Правда, здорово, что Бог знает об этом, потому что Он послал меня сказать вам, что все будет хорошо». Я спросил, «Это ваша дочь?» Она сказала, «Да, ее зовут Вера». Значит, когда я положил руку на ее голову и сказал, «Вам надо больше этого», Бог тем самым говорил, «Тебе надо больше веры». Но я не знал, что девочку зовут Вера. Это как раз пример слова «знание». Это то, что ты никак не можешь знать, исходя из твоих естественных возможностей, но ты все-таки это знаешь.
0: Но обычно в церквях все происходит очень быстро. Бум-бум-бум. Коснулись их, и дело сделано. В результате большинство не исцеляется.
1: Да. Дело не может считаться сделанным, если они не исцелились.
0: Тогда зачем это?
1: Именно в этом и состоит основное отличие нашего метода. Мы не бросаем людей, мы не успокаиваемся до тех пор, пока они не получат того, в чем нуждаются. Мы просто не отступаем. Мы очень настойчивы.
0: Если я правильно понял, Джон Лейк, чьи записи вы используете, в свое время обучал людей, а затем в конце, скажем, 30-дневного курса, посылал их с заданием, давая имя конкретного больного. А что было потом? И что он им говорил?
1: Он им говорил, что вот, есть имя человека, который обратился за помощью. Вы пойдете в его дом и не вернетесь, пока он не исцелится.
0: Наверное, многие не возвращались.
1: Нет, Нет, немногие. Большинство возвращалось, потому что когда ты постоянно находишься в этом, видишь исцеление, твоя вера возрастает, ты начинаешь твердо верить. Возьмите хотя бы Шамбака, когда он был с Дейлом Алланом. Он получил служение исцеления, потому что постоянно был свидетелем чудес исцеления. Когда попадаешь в соответствующую обстановку, то получаешь это. У нас никто не может отсидеть на всех занятиях в течение 30 дней и остаться при этом при своих болячках. Мы даже думаем учредить особую премию в $500 тому, кто сумеет по окончании курса остаться без исцеления. Мы действительно выдадим ему эти $500. Уже в следующем месяце мы вводим это.
0: Мне нравится ваша активность, иначе трудно описать вашу позицию. В противном случае, с течением времени, когда большинство тех, за кого ты молился, не исцелилось, ты начинаешь симулировать. Я знаю многих людей, которые симулируют исцеление.
1: В том-то все и дело. Это должно быть настоящим. Этот метод можно передавать. Один пастор приехал из Ванкувера, пробыл 4 или 5 вечеров, вернулся к себе, результат такой же. Он сказал: «Я просто использую ваш метод. Не могу сказать о себе, что я любитель действовать по формулам, но он просто наблюдал за нами. Так же, как ученики наблюдали за Иисусом. А потом он поехал и начал делать все точно так же, и у него тоже заработало. Вы сказали, любите активность, но есть многие, кому это не по вкусу. Мы были в одной церкви. Меня попросили помолиться за девочку, у которой была эпилепсия. Мы изгнали этого беса. Девочка мгновенно исцелилась. Это кому-то не понравилось, и мне было сказано, что я не могу служить, и что мне следует срочно изменить свою манеру служения, чтобы соответствовать духу церкви».
0: Все то же самое произошло с Мессией, не так ли? Именно так реагировали на него религиозные лидеры. Этот дух жив и поныне. Но я знаю, что есть нечто большее. Я знаю, что есть большая близость с Богом. Я знаю, что можно делать все то же, что делал Иисус. Я знаю, что можно исцелиться, и можно самому возлагать руки на больных. И прямо сейчас, в этот самый момент, невероятной силы присутствия Божье на этом месте восполнит ваши физические нужды. Туда, где была безнадежность, сверхъестественным образом придет надежда. Вы обязательно исцелитесь. Вы испытаете встречу с Господом. Вы драгоценны в Его глазах. Вы любимы им. Вы зеница ока Божьего. У вас есть назначение в жизни. Прямо сейчас происходит переживание Божьей любви. У кого-то только что исцелилась шея. Это происходит прямо сейчас.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о баптисте, католике и харизмате. Они умерли и пришли на небеса в один день. Святой Петр встретил их и сказал: «Извините, ребята, но ваши комнаты еще не готовы». Он не знал, что делать, и решил позвонить сатане, чтобы он приютил их ненадолго. Сатана нехотя согласился. Несколько часов спустя он позвонил и сказал: «Петр, забери своих ребят. Баптист всем проповедует о спасении, католик всем отпускает грехи, а харизмат уже собрал пожертвования на кондиционеры». Сегодня я хочу говорить с вами о том, что не нужно больше оправданий. Легко придумать причину, почему мы не можем достигнуть мечты, быть счастливыми, не можем преодолеть проблему. Оправданий всегда много. Мы думаем: у меня есть оправдание для того, чтобы расстроиться. На дороге были пробки. Мой начальник был груб со мной. Сотрудник обидел меня. У меня есть оправдание. Эти люди ранили меня. Они не сдержали свое слово. Они предали меня. Или у меня есть оправдание, чтобы оставаться там, где я есть. У меня было плохое детство. Я потерял любимого. Разрыв отношений. Пока вы ищете оправданий, вы оправдываете свое стояние на месте. Оправдываясь, мы соглашаемся на меньшее, но у Бога для нас есть лучшее. Вы можете найти оправдание буквально всему. Когда моему племяннику Мэтью было 4 года, они шли по лесной тропе с моим отцом. Они увидели большого длинноногого паука на земле. Мэтт хотел растоптать его. Мой отец сказал: «Мэтт, не делай этого». Мы зашли туда, где он живет. Он не сделал ничего плохого. Давай оставим его в покое. Мэтт посмотрел на него, но это не убедило его. Он развернулся и пошел дальше. Он прошел несколько шагов, затем развернулся, подбежал и растоптал паука изо всех сил. Мой отец спросил: «Зачем ты это сделал?» Он ответил: «Дедушка, дьявол заставил меня сделать это». Легко найти оправдание. Я не могу сбросить вес. Мой обмен веществ очень медленный. Один человек сказал: «Он не медленный, он в коме». Я не могу преодолеть зависимость. У каждого в моей семье было это. Это находится в моих генах. Это передалось и мне. Это может быть в ваших генах. Но хорошие новости. Вы можете отключить эти гены. У вас есть силы, чтобы преодолеть это. Единственный способ, как это может произойти, если вы перестанете искать оправдания. Пока вы обвиняете прошлое, соседа, транспорт, погоду, вы будете топтаться на месте. Отбросьте оправдание. Это может быть уважительное оправдание. Это было несправедливо. Вы пережили разочарование, болезнь, предательство. Но вы должны подвести этому черту и сказать: «Я отказываюсь жить с бременем, сердиться и расстраиваться». Если вы избавитесь от оправданий, то Бог встанет на вашу защиту. Бог воздаст вам за причиненные несправедливости. Это ваше время, чтобы подняться на новый уровень, увидеть благодать Божию новым способом. Пусть ваше отношение будет таким: больше никаких оправданий, чтобы быть несчастным. Этот день – подарок от Бога. Я буду наслаждаться им, несмотря ни на что. Больше никаких оправданий. Я не соглашаюсь на посредственность и не разочаруюсь в своих мечтах. Я стремлюсь к своим целям, преодолевая препятствия и плохие привычки. Или больше никаких оправданий, чтобы ощущать себя недостойным. Я знаю, кто я. Я дитя Всевышнего Бога. Я уникальный. Я шедевр, увенчанный Его благодатью. Джоэл, я не думаю, что могу достигнуть своих целей. Я не особо талантлив. У меня нет никаких связей. Я не получил того, что получили мои друзья. Они хорошо выглядят. У них яркая индивидуальность. У них бывают прорывы. Вот ключ. Если вы не получили этого, то вы не нуждаетесь в этом. У вас есть именно то, в чем нуждаетесь вы. Если бы вы нуждались в том, что есть у них, то Бог дал бы вам это. Прекратите сравнивать и начните идти своим путем. Вы помазаны, чтобы быть самим собой. Никто не сможет быть лучше вас. Вы наполнены, оснащены, уникально устроены для пути, который находится перед вами. Избавьтесь от оправданий.
Я слишком высокая, слишком низкая, слишком старая, не той национальности. Вы дивно и чудно сотворены. Будьте тем, кем вы были созданы. Когда мой отец отошел к Господу, то я знал, что должен был стать пастором церкви. Но мой разум заполняли оправдания. Я не учился этому, я никогда не служил прежде. Я замкнутый по натуре. Мой голос недостаточно силен. Если бы я держался за эти оправдания, то не стоял бы здесь сегодня. Всякий раз, когда Бог хочет поднять вас на новый уровень, то появятся оправдания, от которых вы должны избавиться. Прежде чем вы увидите повышение, вы должны избавиться от оправдания. «У меня нет опыта, я не особо талантлив, я не смогу сделать этого». Прежде чем вы избавитесь от зависимости, вы должны избавиться от оправданий. «Это было у меня так долго, я недостаточно дисциплинирован». Друзья, Бог хочет сделать что-то новое в вашей жизни. Он хочет поднять вас на новый уровень вашей судьбы. Вы позволите оправданиям сдерживать вас. Когда я начал служение, то писал все проповеди вручную. У меня было 20 страниц заметок здесь и там, на всем столе. В субботу я пытался соединить их вместе и надеялся, что это будет иметь какой-то смысл. Несколько месяцев спустя Виктория сказала: «Джоэл, ты тратишь впустую так много времени, записывая все от руки. Ты должен начать печатать на компьютере. Тогда ты сможешь вырезать, вставлять, перемещать заметки. Будет намного легче». Я учился печатать в школе, но я не печатал более 20 лет. Я полез в свою сумку с оправданиями и достал пару. Я сказал: «Виктория, я не могу сделать этого. Я не умею печатать». На самом деле я говорил: «Я ограничен, я не способный. Я не смогу научиться ничему новому». Она посмотрела на меня и сказала: «Джоэл, тебе 36 лет. Ты можешь сделать что угодно, если захочешь. Мы купим компьютер, и ты начнешь печатать проповеди». Она не спрашивала меня, она просто сказала это. Все, что я мог сказать, было: «Да, мэм». Иногда вам нужен кто-то, кто скажет правду с любовью. Возможно, вы сопротивляетесь, подобно мне, и думаете, что ничего не умеете, что вы достигли своих пределов. У вас внутри есть дары и таланты, которые вы еще не использовали. Я говорю то, что Виктория сказала мне. Никаких «если» и никаких «хотя». Время отбросить сумку с оправданиями. Поднимитесь на новый уровень. Начните изучать что-то новое. Начните брать на себя больше ответственности. Начните писать книгу или песни. Начните разрабатывать бизнес-план. У вас есть потенциал, который прямо сейчас бездействует внутри вас. Божьи семена величия. Враг хотел бы использовать оправдания, чтобы не дать им проявиться. Вы должны высвободить то, что Бог вложил внутрь вас. Прекратите рассказывать то, чего вы не можете сделать, что у вас нет дисциплины, подготовки, образования. У вас есть все, в чем вы нуждаетесь. Вы способны. Бог уже вложил это в вас. Я начал печатать свои проповеди на компьютере. Это было совсем по-другому. Несколько недель спустя навыки вернулись. Я вспомнил, как печатать. Это экономило мне несколько часов каждую неделю. С тех пор я напечатал 7 книг и сотни проповедей. Я так рад, что мне пришла эта мысль. Вы слышали высказывание? Вы не можете научить старую собаку новым фокусам. Это зависит от того, какая у вас собака. Если ваша собака думает: «Я ограничена, я не способная, я не смогу выучить ничего нового», тогда эта собака застрянет на месте. Но если ваша собака говорит: «Я способна, я оснащена, уполномочена, нет ничего слишком трудного для меня», то эта собака выучит новые фокусы. Я хочу сказать: будьте правильной собакой. Вы застряли, делая что-то по-старому. Вы думаете, что у вас нет таланта и нет способности войти в новое. Не принижайте себя. У вас есть то, что вам нужно, чтобы жить в этом поколении. Прекратите пятиться назад. Не позволяйте этим оправданиям убедить вас, что вам чего-то не хватает, что вы слишком стары, слишком молоды, слишком медленны, неполноценны. Бог вложил в вас все, в чем вы нуждаетесь. Это ваше время засиять. Избавьтесь от ограничений. Будьте открыты к новым идеям и новым возможностям.
Что мне нравится в моей маме? Ей 81 год. Она отсылает сообщения через соцсети детям целый день. Большинство из них даже имеет смысл. Но мне нравится то, что она не боится изучать что-то новое. Я молюсь, чтобы она не узнала, что такое Инстаграм. Если мы продолжаем искать оправдания, то они станут нашей опорой. Этим мы объясняем, почему мы не те, кем должны быть. Но они ранили меня. Они поступили со мной неправильно. Я должен использовать этот костыль жалости к себе, чтобы ковылять вперед. У меня есть причина быть таким. Или мой друг более талантлив, он привлекает внимание, он яркий, поэтому я использую костыль низкой самооценки. Или я совершил ошибки в жизни, неправильно воспитал детей, испортил взаимоотношения, поэтому я использую костыль сожаления и неполноценности. Каждый раз, когда вы оправдываетесь, то это тормозит вас. Поэтому вы хромаете. Трагедия заключается в том, что люди тратят всю свою жизнь на оправдание. Да не будет этого с вами. Если вы избавитесь от оправданий и будете верить, что у вас есть все необходимое, будете доверять Богу в том, что Он исправит ваши кривизны, то вместо того, чтобы хромать и выживать, вы подниметесь на новый уровень своей судьбы. Так сделала девушка по имени Вилма. В 1940 году она родилась недоношенной. Она была 20-м из 22 детей. В детстве она заболела скарлатиной и чуть не умерла. Когда ей было 4 года, то она заболела полиомиелитом в левой ноге. Нога высохла, и врачи сказали родителям, что она больше никогда не сможет ходить. Ей часами массировали ногу. Когда другие дети играли на улице,

она была дома. Она провела 2 года прикованной к постели. Она могла думать: «Такова моя судьба. Мне не повезло. У меня серьезное основание, чтобы застрять здесь». Вилма не искала оправданий. Лечащий доктор сделал ей специальные скобы для ноги и обувь. Несмотря ни на что, она научилась ходить. В 11 лет, без ведома родителей, она снимала скобу и выходила поиграть с другими детьми. Ей очень нравилось бегать. Иногда она бегала несколько часов подряд. Однажды тренер университета штата Теннесси заметил, как быстро она бегает. Он пригласил ее пройти квалификацию для участия в команде. Она не только прошла в команду, но в 16 лет стала участником Олимпийских игр в 1956 году и выиграла бронзовую медаль. 4 года спустя на Олимпийских играх 1960 года Вилма Рудольф выиграла 3 золотых медали и стала национальным героем. Такое происходит, когда вы не позволяете жалости к себе стать вашей опорой. Вы не сидите и не размышляете о том, чего вы не получили или чему вы не соответствуете. Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Мы все переживали неудачи и ситуации, которых не понимали. Но если бы это могло удержать вас от вашей судьбы, то Бог никогда не допустил бы этого. Не позволяйте этому стать опорой. Не используйте это как оправдание, чтобы стоять на месте. Будьте как Вилма. Высвободите то, что Бог вложил внутрь вас, и вы пойдете туда, о чем никогда не мечтали. В Библии говорится о человеке, который родился слепым. Люди спрашивали Иисуса, почему он родился таким? Чья это ошибка? Его или его родителей? Они хотели обвинить, найти оправдание и причину. Иисус ответил им, это ничья ошибка. Он родился таким, чтобы благодать Божия могла быть явлена в его жизни. Иисус прикоснулся к его глазам, и тот сразу же прозрел. Когда вы переживаете неудачу, трудности, то не стойте на месте. Не ищите кого-то или что-то, чтобы обвинить в этом. Вы не всегда будете понимать, почему происходят те или иные вещи. Но если вы прибудете в вере, то это не будет действовать против вас, но будет работать на вас. Бог будет использовать это, чтобы явить себя в вашей жизни. Так же, как и этим людям, нам легко обвинять родителей. Это их ошибка, поэтому он слепой. Обвинять соседа, друга. Это приведет только к жалости к себе. Скоро у вас появится костыль. Ничто из того, что произошло с вами, не удивляет Бога. Вы должны принять то, что вам выпало, и максимально использовать это. Возможно, это не было справедливо, но Бог справедлив. Он Бог правосудия. Он видит каждую неправду, причиненную вам, каждую рану, каждое неудобство. Если вы не позволите этому стать оправданием для обиды и расстройства, то Бог говорит, что Он возьмет несправедливое и обратит это вам во благо. Люди не смогут остановить вашу судьбу. То, что они сказали о вас, что сделали вам или как хотели заставить вас чувствовать себя, не сможет повлиять на вас. Это будет иметь над вами только ту власть, которую вы сами дадите. Если вы будете жалеть себя, думать о несправедливости, о том, как плохо это было, то это станет препятствием, которое будет сдерживать вас. Но если вы отпустите это, то Бог будет сражаться за вас. Он станет вашим защитником. Мы видим этот принцип в жизни Иосифа. Он пережил одну несправедливую ситуацию за другой. Его братья предали его и продали в рабство. Он мог огорчиться и думать, у меня есть все причины для гнева. О нем солгали, ложно обвинили и бросили в тюрьму. Еще одно оправдание, чтобы жить в угнетенном настроении. Он провел годы в тюрьме за то, чего не совершал. Он мог придумать разные оправдания, чтобы остаться там, где он был. Иосиф знал, что оправдания станут опорой, которая удерживает его от его судьбы. Он не мыслил категориями оправданий. Он продолжал избавляться от разочарований и обид. Он поступал правильно, когда вокруг происходили неправильные вещи. В итоге, он был оправдан и возвышен до позиции чести, славы и влияния.
Возможно, вы пережили неудачи, ситуации, которых вы не понимаете. Но не оставайтесь там, не оглядывайтесь назад, переживая негативный опыт. Это только отвлекает. Если вы поступите как Иосиф и будете идти вперед, будете поступать правильно, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Никакая неудача не сможет остановить вас. Ни трудные обстоятельства, никакая несправедливость. Последнее слово за Богом. Вы скажете: «Джоэл, они сделали мне больно, поступили со мной неправильно». Я говорю это с уважением. Всем бывает больно, но вы должны быть выше этого. Они отвернулись от меня. Это можно сказать о каждом. Они солгали обо мне. Обо всех когда-то лгали. Не стоит разменивать на это свою судьбу. Я не говорю, что люди поступили хорошо. Я хочу сказать, что это не должно контролировать остаток вашей жизни. Легко жить подавленными и думать, как все несправедливо. Тогда в ближайшее время у вас появится костыль, с которым вы будете хромать. Но Бог создал вас для того, чтобы вы бежали. Вы должны подвести черту и сказать: «Больше никаких оправданий. Я ничего не могу сделать с прошлым, но я могу сделать что-то с настоящим. Я буду жить в вере, доверяя Богу, что Он совершит». Новый день — это дар. Мы никогда не сможем вернуть его обратно. Жизнь слишком коротка, чтобы потратить еще один день на обиды, расстройства и жалость к себе. Возможно, вы, как Иосиф, тяжело начали, но вы не должны так же закончить. Бог желает дать вам украшение вместо пепла, вдвое за перенесенные несправедливости. Я понимаю, что не всегда легко справиться с этим и идти вперед. Вот ключ. Боль избавления от несправедливости меньше той боли, в которой вы остаетесь и упускаете свою судьбу. Будет больно, так или иначе. Выберите правильную боль. Писание говорит, чтобы мы подражали Христу. Его жизнь должна быть примером. Если мы хотим быть как Иисус, то это означает, что люди будут выступать против нас и пытаться выставить нас в плохом свете. Нас будут неправильно понимать и критиковать. У нас будет свой Гефсиманский сад. Когда мы будем чувствовать себя одинокими и оставленными, у нас может оказаться свой Иуда, люди, которые предают нас, поворачиваются к нам спиной и уходят. Когда Иуда шел с солдатами, чтобы предать Иисуса, то Иисус сказал ему: «Друг, что ты пришел сделать?» Иисус знал, что он собирался предать его, но он все еще называл его другом. Его отношение было таким: «Я уже преодолел то, что ты собираешься сделать. Твое плохое решение не сможет ни украсть мою радость, ни остановить мою судьбу. Последнее слово за моим отцом. Будет трудно, но я знаю, что в конце я буду увенчан как победитель». Если мы поступаем как Иисус и не поддаемся горечи, когда происходят несправедливые ситуации, и доверяем Отцу позаботиться о нас, то в определенный момент мы также наденем венец победителя. Как Иосиф, вы выйдете оправданными и вознесенными на позицию чести и влияния. От Иоанна 5 глава, там говорится о хромом человеке. Он лежал у ворот купальни, называемой Вифезда, в течение 38 лет. Время от времени ангел сходил и возмущал воду. Кто первый входил в нее, тот исцелялся. Расширенный перевод описывает состояние этого человека как затяжное расстройство от сидения. Что это за расстройство? Это не только физическая проблема. Когда мы остаемся в негативном прошлом, ищем оправдание и не идем вперед, то такое затяжное расстройство может удержать нас от нашей судьбы. Иисус пришел и увидел, как этот человек лежал там. Было видно, что он калека. Иисус знал, почему он лежал возле купальни, потому чтобы получить исцеление. Иисус задал ему прямой вопрос: «Ты хочешь исцелиться?» Один из переводов говорит: «Ты серьезно настроен на исцеление?» Потому как этот человек ответил, мы видим, почему он находился там так долго. Он ответил: «Мне некому помочь. Я нахожусь в невыгодном положении. Я совсем один. Ты видишь мои ноги. Когда ангел сходит, то кто-то входит раньше меня». Он называл оправдание за оправданием. Он использовал их так долго, что они стали его опорой. Мне нравится, как ответил Иисус. Он не сказал: «Что ж,
«Я сочувствую тебе. У тебя такая трудная жизнь». Он посмотрел ему в глаза и сказал, «Если ты серьезно настроен исцелиться, если ты настроен идти вперед, то возьми свою постель, встань и иди». Он сказал этому человеку слова веры. Как только он услышал это, то что-то ожило у него внутри. Он подумал, «Ты хочешь сказать, что я не должен искать оправдания? Что я не должен просто сидеть здесь и ждать, пока что-то изменится? Я сам могу сделать что-то». Человек встал, взял свою постель и вышел здоровый и исцеленный. Из скольких вещей мы бы вышли, из поражения, депрессии, плохих привычек, если бы оставили жалость к самим себе, оправдание, и начали бы идти вперед. Бог сегодня спрашивает у нас так же, как у этого человека. Вы серьезно относитесь к исцелению? Вы серьезно относитесь к зависимости, к получению образования, к преодолению разочарования? Тогда есть что-то, что вы должны сделать. Измените свое отношение, свои мысли, свое поведение. Измените то, что вы говорите. Другими словами, избавьтесь от жалости к себе. Прекратите заново переживать негативное. Вы ожидаете Бога, но Бог ожидает вас. Если вы встанете, возьмете свою постель и пойдете вперед, тогда вы увидите, как все начнет изменяться вам во благо. Бог сказал в Исаии 42, «Вот, прежде сбылось, и новое я возвещу. Прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. Пойте Господу новую песнь». Бог говорит, что обстоятельства, с которыми вы боролись, подходят к концу. Уныние, одиночество, неудача, депрессия. Бог собирается остановить это и сделать что-то новое. Но есть одно требование. Последняя часть этого стиха ключевая. Если вы хотите увидеть конец негативного и то, как Бог совершает новое, тогда вы должны петь новую песнь. Вы не можете петь старую песнь. Я был в таком состоянии 38 лет, я никогда не выздоровею. Оставьте эти песни жалости к себе. Избавьтесь от песни поражения. Это никогда не получится. И начните петь песнь победы. Я пережил неудачи, но я знаю, что настало мое время. Все меняется мне во благо. Я силен, чтобы сражаться. Я преодолею болезнь. Я преодолею плохую привычку. Я закончу школу. Я буду жить здоровым, исцеленным и в победе. Если вы хотите увидеть новое, то вы должны начать петь новую песнь. Больше никаких грустных песен, никаких разговоров о боли и неудаче. Бог знает все, через что вы прошли. Вам не надо постоянно напоминать Ему об этом. Если вы оставите грустную песню и начнете петь новую, то Бог превратит ваш траур в танец. Он возьмет вашу ситуацию и использует ее, чтобы поднять вас выше. Сколько из нас, как этот человек, засиделись? Мы пережили боль и разочарование. Вместо того, чтобы отпустить это и идти вперед, доверяя Богу, мы стали искать оправдание. Это продолжается год за годом. Хорошие новости. Если вы избавитесь от оправданий, то это вопрос времени, когда затяжное расстройство исчезнет. Бог явится и все изменит. У вас есть что-то, что вам надо сегодня преодолеть? Безрадостное детство? Друг, который предал вас? Бизнес, который не удался? Теперь вы используете это как костыль, чтобы оставаться на месте. Почему бы вам не принять решение? Больше никаких оправданий. Вы ничего не сделаете со своим прошлым, но вы можете сделать что-то со своим будущим. Если вы будете петь новую песнь, то я верю и провозглашаю, что обстоятельства, которые удерживали вас, подходят к концу. Бог творит новое. Вы обретете украшение вместо пепла. Вы преодолеете болезнь, увидите новые отношения, новые возможности, новый уровень вашей судьбы. Во имя Иисуса. Я верю этому, и если вы принимаете это, вы можете сказать, «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите, «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце.
«Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Дорогие ребята, Бог сделал нам удивительный подарок – здоровье. Он очень радуется, когда мы поддерживаем его. Предлагаю сегодня сделать зарядку с маленьким плоским обручем. Плюс, конечно же, здоровье. А помогут мне в этом юные гимнастки Таня, Вика и София. Всем
1: привет!
0: Если у вас нет плоского обруча, подойдет кольцо от кольцеброса или его можно вырезать из картона. Первое упражнение. Исходное положение стоя, ноги вместе. Обруч в руках опущен вниз. Поднимаем обруч перед собой, вдох. Возвращаемся в исходное положение, выдох. Приготовились? Начали. Подняли, вдох, выдох. Спина прямая, выдох. Макушка тянется вверх, выдох. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох. Раз, два, три. Закончили. Второе упражнение. Исходное положение тоже. Поднимаем обруч вверх, за голову, вверх, опустили. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Вверх, за голову, вверх, опустили. Раз, два, спина прямая, опустили. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Опустили. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение стоя. Ноги на ширине плеч. Обруч перед собой. Будем делать повороты вправо. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Тоже делаем в левую сторону. Приготовились вправо. Начали. Раз, два, три, четыре. Вправо, прямо. Влево, вытянулись. Раз, два, три, четыре. Пятки не отрываем от пола. Прямо. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение стоя. Ноги шире плеч. Руки согнуты в локтях. Обруч у груди. Наклоняемся вперед, кладем обруч на пол. Выпрямляем руки, груди, исходное положение. Приготовились, взяли обруч. Начали. Раз, руки к груди. Взяли, выросли. Раз, два, три, четыре. Колени не сгибаем, выросли. Взяли, два, три, четыре, раз, два, три, закончили. Следующее упражнение. Сидя, ноги врозь, обруч в руках. Наклоняемся вперед, кладем обруч у носков, делаем вдох. Возвращаемся в исходное положение, выдох. Также наклоном поднимаем обруч, выдох. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, спина прямая, два, три, четыре. Колени не сгибаем. Раз, выросли, два. Забрали обруч, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – лежа на спине, руки в стороны, обруч в правой руке. Поднимаем правую ногу и под ногой перекладываем обруч в левую руку. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Также будем делать с левой ногой.

Готовились? Начали. Правая нога – вдох. Левая – выдох. Еще раз. Два. Колени не сгибаем. Четыре. Раз. Два. Три. Закончили. Следующее упражнение – лежа на спине. Руки с обручем вытянуты за голову. Поднимаем ноги и руки, касаемся обручем носков. Приготовились? Начали. Раз. Два. Вдох. Выдох. Еще раз. Два. Спину не отрываем от пола. Выдох. Еще раз. Колени прямые. Два. Локти не сгибаем. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Закончили. Следующее упражнение лежа на животе. Руками держим обруч впереди. Будем приподнимать корпус и возвращаться в исходное положение. Приготовились? Начали. Раз, два. Ноги не отрываются. Три, четыре. Еще раз, два. Локти не сгибаем. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – прыжки вокруг обруча. Исходное положение стоя. Обруч на полу справа от нас. Руки на поясе. Будем делать поочередные прыжки справа и слева от обруча. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь ручки вверх, дышим. Вдох, выдох и еще глубокий вдох. Расслабились. Еще прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Снова дышим, руки через сторону вверх. Глубокий вдох, еще вдох, выдох. Прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Глубокий вдох, расслабили спину. Выдох, вдох, закончили. И последнее упражнение. Исходное положение стоя. Ноги уже плеч. Обруч в правой руке. Отводим руки назад, прогибаемся и прикладываем обруч в левую руку. Вдох, возвращаемся в исходное положение, выдох. В правую руку вдох, выдох. Приготовились? Начали. В левую руку выдох. Обратно. Раз, два, три, четыре. Прогнулись. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Вот и закончилась наша зарядка с маленьким обручем. Плюс не забывайте об особом подарке Господа – здоровье. И регулярно делайте эту зарядку вместе с нами. Всем пока!

0: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас на кухне главная Надя. Надя, тебе слово. Расскажи, чем ты хочешь нас удивить, что мы будем готовить.
1: А вот отгадайте загадку и узнаете. Самый главный на столе, зернышком лежал в земле, никогда не надоест. С детства каждый его ест, вкусен с ним любой обед, а зовем его мы...

0: Правильно.
1: Хлеб – это замечательно. Я люблю хлеб.
2: Мы будем готовить хлеб, только хлеб и все.
0: Между прочим, без хлеба очень трудно прожить. И вообще, это самая главная еда.
1: Да, я согласен. Вить, а ты расстроился? Слушай, я могу тебе раскрыть великий секрет, как быть всегда довольным. Хочешь узнать? Вот слушай. Чтобы радостным мне быть, буду я благодарить. Благодарности не счесть, у меня за то, что есть.
2: Даже когда тебе что-то не нравится, все равно надо благодарить.
1: Ну, в главной книге жизни, в Библии написано «Всегда радуйтесь». Поэтому мы можем благодарить Бога даже за то малое, что у нас есть. Ведь Он хочет для нас всегда самого лучшего.
0: А сейчас это малое станет еще меньше, потому что мы будем готовить вкуснющие сухарики.
2: Сухарики? А я их очень люблю.
0: Для этого нам нужно хлеб порезать на мелкие кубики.
1: Держи.
0: Держи, дядь Леш. Угу. Вот, смотрите. Берем на маленькие-маленькие кубики.
1: Процесс идет.
0: И, кстати, черствый хлеб намного полезнее обычного хлеба. И те крошки, которые у вас останутся, вы их не выбрасываете. Они нам еще пригодятся.
1: Хорошо. Мы сделаем сейчас Вите ешки и Леша ешки.
2: Еще Нате ешки.
1: Да.

0: А теперь, дядь Леша, у меня для вас задание.
1: Давай.
0: Вот чеснока тарелкой раздавите 3-4 зубчика чеснока.
1: Ага, давай.
0: А вот сюда ведь положи, пожалуйста, 1/2 столовой ложки соли. Вот можешь брать соль. А я положу 1 столовую ложку паприки. Это такая специя из сладкого перца, не жгучего. Она очень вкусная и ароматная. Сейчас, подожди.
1: И теперь выдавливаем его. Ох, какой сочный, какой свежий чеснок. Держите.
0: Теперь, дядя Леша, поставьте, пожалуйста, сковородку на огонь, а ты ведь помоги мне это все перемешать. Это у нас будет такая приправа.
1: Сейчас. Есть огонь.
0: Давай я тоже тебе помогу. Понюхай, как ароматно пахнет. Да.
1: А можно я тоже?
0: Держи, Теля. У вас еще не разогрелась сковородка?
1: Наверное, разогрелась.
0: Ну, давай тогда выложим туда наш сухарик.
1: Сухарики, да? Давай, выкладывай.
0: Так. Давайте вторую тарелочку. Все вместе положим. Пусть они пока подсохнут.
1: Ага, хорошо.
0: Ну вот наши сухарики и подсохли. Теперь добавляем сюда нашу заправочку. И перемешиваем. Угу. Понюхайте, как уже ароматно пахнет. Понюхайте.
1: Да.
0: Да уж. Теперь надо добавить сливочного масла 1/2. Отрежьте, пожалуйста.
1: Половинку.
0: Угу. Сливочного масла, тогда наши сухарики станут золотистой корочкой. Пропитаются вот маслом. Надо их постоянно помешивать.
1: Сложнее всех, наверное, сейчас Паша, потому что ему нужно работать.
0: А запах очень ароматный, аппетитный и вкусный.
1: Да, прям слюнки текут.
0: Вот смотрите, какая уже золотистая корочка.
1: Ага.
0: И так и хочется их съесть.
1: Хотя бы попробовать. Надя, можно?
0: Подождите, они еще горячие. Я думаю, что сухарики уже готовы.
1: Ура!
0: Надо их выкладывать на тарелочку.
1: Я выключаю?
0: Угу. Дайте мне, пожалуйста, тарелочку.
1: Тарелочка.
0: Вот она. Сюда выложим наши сухарики.
1: Давай, я тебе помогу. Держите. Чтобы не потерять ни одного сухарика.
2: Ни одной крошки.
1: Так.
0: Вот у нас получились такие сухарики.
1: Угу.
0: Мы сейчас их поставим.
2: Остывать.
0: Да. Чаю мы сделаем гренки.
2: Гренки? Да я их просто обожаю.
0: Это хорошо, тогда приступим. Итак, дядь Лёш, разбейте сюда, пожалуйста, яичко.
1: Угу.
0: Так. Теперь ведь нужно будет добавить сюда 1 столовую ложку сахара. На, держи. Давай прям с горкой.
1: Хорошо.
0: А я добавлю щепотку корицы для аромата вкусного. А еще нам понадобится 2 стакана молока. Добавляем. Вам, дядя Леш, еще одно задание. Можете разогреть оставшееся масло на сковородке.
1: Ага, хорошо.
0: А мы сейчас с тобой это все размешаем. Ну что, все достаточно? Дядя Леш, у вас растопилось масло?
3: Да, уже полностью.
0: Давай сейчас будем обмакивать наш хлеб. Давай, вот смотри, вот так.
1: И сюда. Раз.
0: Давай со мной вместе.
1: Два. И три. Все.
0: Сейчас мы с тобой остальные тоже размочим и вот сюда положим. Сейчас их надо перевернуть.
1: Надя, у нас сегодня просто хлебный пир. А, кстати, ребята, вы знаете, как раньше на Руси называли хлеб?
2: Нет.
1: Жито. От слова «жить». Если хлеб в доме есть, значит, все в порядке.
0: А я даже такую пословицу знаю. Хлеб всему глава.
1: Точно. Это справедливо.
2: Да, я слышал такое слово «жито», но я не знал, что оно означает.
1: Угу. Ну, теперь знаешь.
0: Смотрите, какие они золотистые.
1: Просто прелесть. Ну, еще немножечко подожду.
0: Вот, наши гренки готовы. Только они еще очень горячие, им нужно остыть.
2: А сухарики уже, наверное, остыли. Давайте попробуем.
1: Точно.
2: Какие вкусные сухарики.
1: Здорово.
2: Спасибо тебе за хлеб, Надь.
0: И тебе ведь спасибо за то, что мне помог все приготовить.
1: А я благодарен Богу и вам за нашу дружбу.
0: Но сегодня получается какой-то день благодарения. А я слышала, что в одной стране есть такой праздник, где раз в году все друг друга благодарят.
1: А давайте устраивать каждый день такой праздник. День благодарения.
0: Давайте. Хороший день, дядя Леш.
1: Спасибо тебе, Надь, что ты приготовила такие простые, такие вкусные угощения.
0: Это еще не все. После того, как мы попьем чай, мы пойдем на улицу кормить птичек вот этими крошками, которые у нас остались. Я думаю, если птички умели говорить, они бы нам тоже сказали спасибо.
1: Ну, они могут пропеть. А всем вам, ребята, всего доброго. Пока!
0: Пока!
2: Пока.

Многие пытаются снимать нервное напряжение чем-нибудь вкусненьким. И тут совет диетологов приходится кстати. Если вы чем-то расстроены, лучше отдохните, расслабьтесь и даже поспите, но ни в коем случае не пытайтесь поднять себе настроение едой. Наш желудок, друзья, требует к себе бережного отношения. Давайте сегодня поговорим о том, как поддерживать здоровье этого важного органа. Вначале давайте узнаем, какие привычки в питании будут способствовать его нормальной работе. Привычка первая. Ешьте по расписанию. Весь пищеварительный процесс человека подчинен биологическим ритмам. Употребляя пищу, сверяйтесь со своими внутренними часами. Старайтесь каждый день есть в одно и то же время. Это облегчит работу желудка. И не перекусывайте между приемами пищи. Позволяйте органу отдыхать хотя бы несколько часов. Привычка вторая. Ешьте спокойно и с удовольствием. Откусывайте пищу небольшими кусочками и тщательно ее пережевывайте. Желудку легче перерабатывать ту еду, которая хорошо измельчена и обильно смочена слюной. Во время приема пищи избегайте нервного напряжения и отучите себя от употребления продуктов питания на ходу. Не решайте глобальные задачи на ходу, не смотрите телевизор во время еды. Привычка третья. Избегайте раздражителей желудка, поскольку они увеличивают выработку желудочного сока и ослабляют защитные свойства слизистой оболочки органа. К продуктам-раздражителям относятся острые приправы, газированные напитки, жирная, жареная еда, кофе и алкоголь. Привычка четвертая. Будьте осторожны с чересчур горячей и холодной едой. Избегайте слишком горячих блюд и напитков, потому что они вызывают воспаление слизистой оболочки желудка. Холодная же еда тормозит процесс пищеварения и может вызвать в желудке сильные боли. Привычка пятая. Не пейте во время еды. Когда мы пьем, во время приема пищи, жидкость разбавляется желудочным соком, и сок замедляет пищеварение. В связи с этим в животе может возникнуть ощущение тяжести, а затем последует вздутие или отрыжка. Лучше употреблять жидкость, желательно воду, за 20-30 минут до еды. И последнее, шестая привычка. Не смешивайте слишком много продуктов и не переедайте. Если желудок привыкает с каждым приемом пищи получать больше объем еды, на него ложится излишняя нагрузка. Неизбежным результатом такого питания становится ожирение. Также и пища, состоящая из множества разных продуктов, особенно богатых белками и жирами, перегружает желудок и нарушает процесс пищеварения. Помните, друзья, чем проще еда, тем она здоровее. А теперь давайте рассмотрим несколько пищевых продуктов, которые для желудка будут наиболее полезными. И первый продукт, на который мы хотим обратить внимание, это картофель. В 1534 году испанский конкистадор Франциско Писсаро высадился в Севилье и выгрузил первый мешок привезенного из Перу картофеля. Благодаря простоте выращивания этот овощ вскоре прижился и в Европе. Однако ему потребовалось более 200 лет, чтобы доказать свою высокую питательную ценность. На самом деле невзрачный, обыденный и дешевый картофель является лучшим другом нашего желудка. Во-первых, он способен нейтрализовать лишнюю кислоту, содержащуюся в желудочном соке. Во-вторых, из-за своей мягкой текстуры овощ требует от желудка минимальных усилий и таким образом дает ему возможность отдохнуть. И, наконец, в нем содержатся успокаивающие вещества, которые воздействуют на желудок расслабляюще. Одним из наиболее щадящих для пищеварительной системы способов приготовления картофеля является пюре. А также будет полезен печеный картофель, приправленный свежей зеленью.
Следующий продукт, который мы сегодня рассмотрим, это ананас. Этот сочный, изумительно вкусный фрукт чрезвычайно полезен для здоровья желудка. Несмотря на свою экзотическую принадлежность, он для нас сегодня абсолютно доступен. Он является идеальным десертом, который подготавливает желудок к принятию пищи, а также улучшает ее переваривание. Это происходит благодаря бромелину, веществу, которое прекрасно расщепляет белки и облегчает процесс пищеварения. Также сам фрукт или его свежевыжатый сок, выпитый перед едой, снижает аппетит, что позволяет включать продукт в диету для снижения веса. Ананас особо рекомендован тем, кто страдает от недостатка желудочного сока и от опущения желудка. Диетологи советуют кушать этот фрукт в натуральном виде. Консервированный продукт, считают они, в лечебных целях неэффективен. И еще один продукт, который следует упомянуть, это цукини. За изысканный вкус, диетические и лечебные свойства этот зеленоплодный красавец некогда прославился среди других овощей. Его сочная, нежная мякоть хорошо смягчает и успокаивает желудок. Это происходит благодаря содержащейся в ней клейковине. Употребление этого овоща особо рекомендовано при гастрите и диспепсии, то есть при расстройстве пищеварения. Кроме того, в цукини содержится очень мало жиров и калорий, поэтому они легко перевариваются желудком и являются идеальным продуктом для снижения веса. Цукини очень вкусны в тушеном виде и особо полезны в виде пюре. При этом мелко нарезанные кусочки овоща отваривают в слегка разбавленном молоке или соевом напитке, а затем помещают в блендер. В книге притчей великий царь Соломон подчеркнул: «Лучше блюдо зелени и при нем любовь». Растительная пища, друзья, действительно способна исцелить и наше тело, и нашу душу. Берегите себя и свой желудок, пребывайте в любви и будьте здоровы. Если вы имеете какие-либо хронические заболевания, перед употреблением того или иного продукта проконсультируйтесь с врачом.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея «Сотворение» в городе Глен-Роуз, штат Техас. Готовясь к этой программе, мы думали о вас. Так или иначе, все любят копаться в грязи. Позвоните своим друзьям. Пусть и они знают, что сегодня у нас особенная программа. Мы поговорим о камнях. О том, как они сюда попали, сколько времени им потребовалось. Сегодня у нас очень особенный гость, он мой друг и коллега, вот уже довольно длительное время. Благодаря своей работе, в частности, проведенной в городе Глен-Роуз, штат Техас, этот геолог стал международно известным ученым. В этой области исследований на протяжении многих лет он был одним из моих самых дорогих коллег. Итак, сегодня на передаче геолог Дон Паттон, доктор философии, и для нас это большая радость.
1: Спасибо, Карл.
0: Я хочу поблагодарить тебя за все твои усилия в этой области на протяжении многих лет. Ты обнаружил что-нибудь?
1: Да, мы действительно кое-что обнаружили и выиграли несколько битв.
0: Ну что ж, и несколько сюрпризов было.
1: Совершенно верно.
0: Чтобы зрители поняли, что у нас сегодня не просто случайный ученый, я хочу подвести его к мемориальной доске, на которой совсем недавно была обозначена тропа динозавра. Она так и называется. Тропа Тернедж Паттона. Дон, это же твое имя?
1: Боюсь, что да.
0: Всего лишь несколько месяцев назад ты обнаружил большинство из этих следов.
1: И это верно.
0: Но тебе помогли и другие люди.
1: И они очень помогли мне. Чуть больше месяца пришлось очень тяжело потрудиться.
0: Обнаружив эту тропу, это не значит, что ты перерыл все дно реки, избавляя его от первоначального материала. Но ты обнаружил 7 первоначальных следов, но ты открыл то, что река скрывала.
1: Во время периода засухи река была намного мелче, и в результате чего осталось очень много наносных пород. Необходимо было ее расчистить от этого толстого слоя ила, а ведь речь идет о больше 160 метров площади. Огромный труд.
0: Но эта река редко пересыхала. Фактически, насколько я понял из свидетельств старожилов, которым 60, 70 или 80 лет, они даже не помнят, чтобы река Палакси была настолько мелкой. Но ты принадлежишь к той категории людей, которые используют такие особенные возможности.
1: Верно, и нам пришлось выкачивать воду из некоторых нижних секций, но засуха много... чего нам открыло.
0: Каждые несколько недель Дон проверял условия реки Палакси. Я живу в нескольких шагах от реки, поэтому я проверяю это еженедельно или даже ежедневно, и главным образом, чтобы у меня было представление об общих условиях. Но Дон со своими коллегами прилагает особенные усилия и уделяет много внимания этому месту, и причина этого заключается в том, что всемирно известная тропа Тейлора проходит на целой серии этих следов, и каждый год на протяжении почти 17 лет мы защищаем эту местность мешками с песком. И это называется тропа Тернедж Паттон, потому что покойный Майк Тернедж, педагог из Хьюстона, Техас, обнаружил первые следы этой тропы. И, как вспоминает доктор Джон Моррис, Майк сам проходил по ней очень часто, даже по шею в воде. И это в нижней части реки Палакси. Майк никогда не видел этих следов, хотя почти 100 из них он обнаружил ногами, используя огромную ловкость. Но всего лишь несколько месяцев назад, когда уровень реки намного убавился, геолог Дон Паттон со свойственной ему самоотверженностью заставил работать здесь всю команду. Тогда мы и обнаружили вот эти следы, и это оказалась очень известная тропа.
1: Я думаю, что она станет даже более известной.
0: Я думаю, что ты прав. Фактически, с конца этой тропы мы обнаружили 7 первоначальных следов. Как оказалось, это 136 смежных следов. Они прерываются небольшим участком эрозии, но затем опять продолжаются. В целом их 100.

0: 157, но даже если это и 136, это самая длинная тропа на североамериканском континенте последовательных следов динозавра.
1: Верно, и насколько нам известно, только одна в мире тропа длиннее этой, и она в бывшей Советской России.
0: И эти следы также следуют один за другим.
1: Верно.
0: Ну, Дон, я хочу похвалить тебя.
1: Ну что ж, у меня было много помощников.
0: И это превосходная работа, и тебе была предоставлена божественная помощь.
1: И старики молились за дождь, а я молился за засуху, и наши молитвы друг друга отменили.
0: Ну, так или иначе, этим руководил Господь.
1: Конечно.
0: Это необыкновенно красивая тропа. Ее диаграмму сделал для нас Эрон Джаткинс. Эту фотографию сделал ты сам. Помню, как ты залез на лестницу, чтобы это снять. И только посмотрите, какая четкость. Дон, а что здесь, посреди вот этой части, где следы поднимаются вверх по течению реки?
1: Это очень значительный феномен, хотя и очень обыкновенный. Я говорю об этих волнистых отпечатках. Большинство из нас видели их на любой поверхности, в том числе и на скалах. Особенно их можно заметить на этой фотографии, вот здесь. Конечно же, они всем знакомы. Их можно увидеть и на дне реки, и на песчаном берегу, обмытом водой. И они остаются всего лишь на несколько мгновений. Это эфемерная структура, но в скале она сохранилась. Итак, прежде всего, это говорит нам о том, что она сформировалась быстро.
0: Да-да.
1: Она не могла бы сформироваться на протяжении тысячи лет, потому что возникла всего лишь за несколько минут. По всей очевидности, это можно сравнить со следами, оставленными на мокром цементе, который вскоре затвердел.
0: Это сформировалось быстро, и чтобы сохраниться, им нужно было очень быстро завулканизироваться, застыть.
1: Но даже и после того, как они затвердели или завулканизировались, их все равно нужно было сохранить. Ведь на протяжении 10 лет, и они исчезли бы в результате эрозии. Таким образом, это говорит нам о том, что следующий слой также накрыл их очень быстро.
0: Это очень важно. Повтори это для наших зрителей. Я хочу быть уверенными, что они поняли.
1: Во-первых, слой с волнистыми отпечатками должен был сформироваться очень быстро, чтобы сохраниться, потому что эти волны длились всего лишь несколько минут. И затем, хотя они затвердели в скале, эрозия разрушила бы их за несколько десятилетий, если бы они очень быстро не покрылись следующим слоем.
0: А это и есть следующий слой, который их быстро накрыл. То есть в течение часов.
1: И насколько нам известно, эти волнистые отпечатки, наверное, являются самыми обычными свойствами осадочной породы. Обломочного известняка, кристаллизированных камней или песчаника. Хочу подчеркнуть, что это отмечено в записях об ископаемом любого века или любой окружающей среды. Таким образом, где бы вы их ни увидели, это говорит нам о том, что эта скала сформировалась быстро, как ее следующий слой. Ведь он также содержит в себе эти волнистые отпечатки.
0: Да.
1: Ведь между двумя смежными слоями всегда можно обнаружить либо эти волнистые отпечатки, либо следы птиц, или еще какие-то эфемерные знаки. Это говорит о том, что каждый слой налаживался с быстрой последовательностью, один за другим. Я думаю, что это произошло в течение года, и эта скала хранит себе целую серию катастроф, которые не происходили медленно. Как раз об этом и свидетельствуют эти волнистые отпечатки.
0: Но то, что ты только что сказал, противоречит геологической интерпретации эволюции. В общем, как раз это и является сюжетом нашей сегодняшней программы, предназначенной для того, чтобы предоставить вам факты. Мы не боимся следовать за фактами. Я знаю Дона вот уже много лет. Он также знает и меня. Мы открыты фактам, предоставленным нам эмпирическими научными исследованиями. Именно это мы и обнаруживаем. Гидролог Иллинойского университета М.И. Кларк, много лет участвующий в наших исследованиях, также отметил то же самое. Эти систематические слои накладывались один на другой всего лишь за несколько часов. По его мнению, между ними 12 часов из-за воздействия Луны на глобальное тело воды. Таким образом, мы говорим о контексте глобального потопа.
1: Думаю, что сейчас мы смотрим на чередующиеся слои с веществами, сначала поступающими с этой стороны, а затем вот с этой, и между ними известняк и глина. Интересно то, что 30% глины — это вулканический бентонит. И таким образом, между этими слоями мы обнаружили вулканическое вещество. Главным образом, оно похоже на мокрый бетон. Примерно говоря,

0: как раз его мы и находим вместе с известняком и карбонатом кальция. А в этом мокром бетоне сохранились создания, попавшие в него. Вся пыль, включая и вулканическую, оседала 12 часов. А затем с противоположной стороны поступило еще больше осадочных пород. А затем еще несколько через каждых 12 часов. Известняк, потом глина, известняк, потом глина, так слой за слоем. И когда в каждом слое то же самое ископаемое, это говорит о последовательности. О чередующейся последовательности она предоставляет какое однообразное объяснение. Нам говорят, что сначала Земля опустилась на дно океана, где и образовался известняк. Затем она опять поднялась в виде дна озера или реки, где сформировалась глина. А затем все это опять опустилось на дно и так далее. Таким образом, Земля якобы опускалась и поднялась как чертик на ниточке, четко помню о том, какой период времени и как глубоко. И это якобы повторялось много раз.
1: И в соответствии с естественными обстоятельствами, это невозможно.
0: Это похоже на циклическое происшествие, вызванное циклической причиной. А она у нас есть.
1: Да. Перед тем, как мы оставим упомянутых тобой созданий, попавших в это вещество, перед тем, как мы оставим весь этот контекст и перейдем к центральной теме нашей сегодняшней программы, Дон, я был изумлен четкостью, обнаруженной в этой серии следов. Пожалуйста, расскажи нам вкратце о том, насколько хорошо они обозначены. Как геолог, расскажи нам, насколько это исключительно на самом деле.
0: Не думаю, что в мире что-то может с этим сравниться, или, по крайней мере, что-нибудь может это произойти. Я никогда не видел ничего подобного. Я их изучал в Боливии, в Перу, в Англии. Это эффектное зрелище как по своей длине, так и в деталях.
1: Говоря о деталях, мы можем увидеть прорезы, оставленные когтями огромного создания акроконтозавра. Между прочим, он проходил прямо здесь, и мы можем разглядеть отпечатки его когтей по всей тропе. Они затвердели настолько быстро, что сохранился не только контур его ноги, которую он вытаскивал из грязи, но даже ее изгиб, когда немного этой грязи свалилось обратно. Эти прорезы когтей совершенно исключительны. Между прочим, я думаю, что вам дорога исключительная информация, которую вы получаете во время этой особенной, очень уникальной программы. Она предназначена для того, чтобы вы получали подлинную, а не однообразную, заранее определенную информацию, о чем Дон упомянул несколько минут назад. Возможно, это звучит для вас странно. Но концепция единообразия заключается в том, что на протяжении длительных периодов времени постоянно повторяются одни и те же процессы, и что не было какого-то главного катастрофического изменения. Дон, хотя у меня нет научной степени в области палеонтологии, я раскапываю динозавров, как и ты. Ты также вот уже длительное время участвуешь в наших раскопках. Мы также исследуем ископаемые и трилобитов, небольших созданий, жучков, живших некоторое время назад. В соответствии со стандартным объяснением, этой геологической колонии эволюции примерно 4,8 миллиардов лет. То есть это история Земли всего времени. И в соответствии с этой концепцией она была довольно изменчивой. Но и скалы хранят в себе определенную информацию. В соответствии со стандартной эволюционной геологией, найденным в них бактериям примерно 3,5 миллиарда лет.
0: Согласно их системам дат.
1: Да, согласно их системе.
0: Но я не думаю, что они настолько древние, хотя и согласен с тем, что они находятся в нижнем слое скал. А я считаю, что эти скалы существовали перед потопом, и мы находим бактерии в скалах.
1: Под потопом ты подразумеваешь что?
0: А я считаю, что с самого начала кембрийского периода и дальше мы обладаем каждым главным типом бактерий. Главным образом, они живут на дне океана. А отложения с бактериями после потопа сохранились на вершинах скал.
1: Я думаю, ты совершенно прав. Итак, как геолог, собирающий эти доказательства на протяжении многих лет, ты четко утверждаешь о том, что осадочные породы всей этой системы, от гранита и выше, откладывались систематически и очень быстро, а не медленно на протяжении целых эпох или эр. И все это произошло за короткий период времени, во время всемирного потопа. Именно это ты утверждаешь сегодня, не так ли?
0: Конечно. Я считаю,

0: то гранит — это созданный фундаментальный комплекс.
1: Да-да.
0: Но все это покрыли осадочные слои. Интересно то, что на фотографиях из Марса всегда видны эти красные горизонтальные слои. Тогда и говорят: «О, должно быть, был потоп». А ведь мы, рассматривая Гранд Каньон, Великий Каньон, также видим эти красные горизонтальные слои. Но нам говорят: «Нет, это не может быть потоп». А ведь очевидно, что они образовались в воде, только так могли появиться эти горизонтальные слои.
1: Мы с тобой обсуждали общую конфигурацию ископаемых осадочных пород. Например, на дне океана захоронены те создания, которых ты ожидаешь там найти, ведь им больше некуда идти. Отложились также и разные растения, смытые водой. За ними следуют и создания со специфической плотностью костей, такие как динозавры, рептилии, которые, естественно, опустились на нижний уровень. На них не отразился глобальный контекст отложений. За ними следуют млекопитающиеся. На них не только отразилась вся эта хлынущая вода, ведь когда они погибали от метаболизма, свойственного млекопитающимся, их тела вздувались и выплывали наверх. А затем они разрушались бактериями и другими животными, питающимися падалью. Таким образом, как правило, мы не находим ископаемых млекопитающихся. А затем, конечно же, следует самое главное — отражение всего этого на человеке. Но в этих отложениях очень редко найдешь человеческие останки, разве что он шел бы рядом с динозаврами. Через минуту мы поговорим об этом. Таким образом, мы с тобой долго обсуждали то, что в общем порядке обязательно обнаружишь, и общую тенденцию для всего ископаемого. Но очень многие исключения свидетельствуют о том, что это не был продолжительный вековой процесс целых серий событий. Не так ли?
0: Верно. Интересно то, что Найлс Элдридж, хранитель отдела позвоночной палеонтологии Американского музея естественной истории, последователь Стефана Джея Гулда, профессор Колумбийского университета, они вместе написали множество статей. Он комментировал сторонников сотворения, описывающих этот общий порядок, пытаясь приспособить его с их так называемой потопогеологией, как он ее и называл. Элдридж обвинял сторонников сотворения в том, что они якобы оторвались от науки.
1: У нас осталось всего лишь несколько минут. Я бы хотел, чтобы ты остановился на научном, задокументированном факте о палистратном ископаемом. Но сначала нам нужно объяснить нашим зрителям, что такое палистратное ископаемое. Это ископаемое, найденное во многих отложившихся слоях. Оно прямо вертикально проходит через них. И я спрошу тебя, через сколько слоев. Итак, палистратное ископаемое проходит через многие слои, что четко подтверждает быстрое отложение этого вещества во время потопа. Не мог бы ты вкратце описать нам это известное палистратное ископаемое?
0: Конечно, его можно объяснить так же, как и волнистые отпечатки. Оно не могло откладываться медленно или постепенно на протяжении длительного периода времени. А скажем, стоящее дерево, наверное, проходит через сотни этих слоев. И мы видим уголь, как здесь, так и вот здесь, на всем этом протяжении. Если сказать просто, что произойдет с верхушкой этого дерева за 100 тысяч лет, пока этот уголь формируется, это одно происшествие. Если вы даже не видели ничего другого, я имею в виду, что одного этого примера уже достаточно для понимания того, что уголь образуется быстро. Это происходит во время катастрофы, и это не уникально. Это одна из лучших фотографий, но то же самое задокументировано по всему миру. А это дерево больше 9 метров высотой, и примерно такие же мы и находим в Англии и в штате Алабама. Оно типичное, что только подчеркивает, что эти слои откладывались немедленно один за другим.
1: Фактически, в музее сотворения у нас есть небольшой механизм, при помощи которого мы помещаем органическое вещество под воду и производим тепло и давление, и через 2 часа появляется уголь. Дон подчеркнул, что по всей колонии прослеживается исключение. Это говорит нам о том, что она не могла откладываться очень долго. У нас есть 2 репродукции подлинных изделий. Это молоток, оригинал которого принадлежит нашему музею, он хранится в банке. Он был найден в меловой скале, которая, согласно эволюционной геологии, 140 миллионов лет. Но что же мы видим внутри скалы мелового периода?
0: Ну что ж, это железный молоток с деревянной рукояткой, в которой обнаружен обугленный кальцит и кварцевый кристалл,

0: Это окружающая среда после потопа.
1: Ты совершенно прав. Все эти века просто приписаны эволюцией. На самом деле их не было. Прервав эту колонну, вернемся еще дальше назад. Оригинал этого экспоната был кусок угля, в котором было обнаружено еще одно изделие человека — железная чашка. Этот кусок угля был огромным. Это было найдено в Оклахоме. Мы обследовали оригинал и всю местность, и, предположительно, этот уголь из среднепенсильванского века, эра геологического времени 295 миллионов лет назад. Если это правда, как насчет человеческого изделия там?
0: Ведь как бы ни смотреть на человека, ему не дашь 2-3, самый большой 5 миллионов лет.
1: Даже по стандартам эволюции?
0: Даже по их стандартам, да. А ведь здесь 295 миллионов лет, и это совершенно отбрасывает теорию эволюции.
1: То, что мы называем все эти века, просто свидетельствует о том, что мы знаем эту концепцию. На самом деле их не было, они просто вымышлены. Ведь все это произошло в короткое время.
0: Все это отложилось после потопа, наблюдая за характеристикой окружающей среды того времени и за целыми сериями катастроф. Можно сказать, что все живые создания были похоронены прямо там.
1: Как ты считаешь, когда произошел потоп?
0: Примерно 4500 лет назад. Об этом мы узнаем не из науки, а из откровения.
1: Но и научные исследования указывают на эти факты.
0: Тысячи лет, а не миллионов.
1: Чтобы сэкономить время, давай быстро перейдем к еще одному вопросу. Геолог Дон Паттон находился вместе со мной при открытии тропы Тейлора в 88 году. Но в то время, как говорится, ты был адвокатом дьявола. Покойный Джейкоб Макфол сказал, ну что ж, возможно, человек и ходил по следам динозавра. Поэтому мы и видим следы обоих. Тогда я решил исследовать это. А Дон сначала не совсем был в этом уверен. Итак, очень осторожно. Осторожно расчищая эту тропу обломков и глины при помощи специального приспособления, опрыскивающего всю эту местность водой, мы вдруг услышали вопль Дона, а он очень сдержанный человек, он нечасто кричит. Я был немного вдалеке, я услышал, как он закричал «Посмотрите вот на это!» И, подойдя к нему, я увидел следы динозавра, знаменитую тропу Тейлора. И в самом отпечатке динозавра слева мы увидели прекрасно сохранившийся след человека длиной примерно в 30 сантиметров. Это был след человека. Сколько пальцев было на ноге?
0: Все 5.
1: Там и мякоть, и внутренний сгиб, и пятка, все абсолютно.
0: И не хочу критиковать твой гипсовый слепок, но его близко нельзя сравнить с оригиналом.
1: Совершенно верно, оригинал прекрасен, и Дон его задокументировал.
0: У меня есть фотографии, на которых видны замечательные детали.
1: И это не отдельный след, их целые серии. А сколько вообще следов в тропе Тейлора?
0: По крайней мере, 14 смежных. Здесь можно отметить последовательность правых и левых следов. А если бы посмотреть только на несколько из них, этого нельзя было бы сказать. Они продолговаты, а следующий как раз такой, каким и должен быть. Таким образом, здесь можно отметить как правую и левую последовательность.
1: То есть они последовательны, и следы акроконтозавра, и человека, который шел рядом с акроконтозавром. Ну что ж, у нас осталось всего несколько минут. Давай поприветствуем твоего помощника. А кто это?
0: Это мой сын Росс.
1: Росс, я знаю тебя со дня твоего рождения. Я очень рад, что ты идешь по следам своего отца. Ты на реке Палакси почти так же часто, как и он. И он здесь охранял для нас очень особенное изделие. Мы даже редко к нему прикасаемся, но в этот раз я это сделаю. Геолог Дон Паттон, ученый, позаботился о том, чтобы представить нашему вниманию вот это изделие. Дон, опиши нам, что это такое.
0: Ну что ж, это окаменелая нога ковбоя в сапоге. И как видите, сам сапог не окаменел, а только кости и плоть. А мы знаем, кто произвел этот сапог. Только я забыл название этой фирмы. Не помню.
1: Он был сшит в городе Лабок, Техас.
0: Из этой местности.
1: Из Мидленда, Техаса.
0: Я совершенно потерял память. Мегеди...
1: Лиди.
0: Сапожная фирма Лиди. В городе Сан-Анджело, штат Техас. Именно эта компания и шила этот сапог в начале или в середине 50-х годов. Стежком номер 10, что и было определено.
1: И это говорит о том,
0: что эти кости окаменели с 50-го года.

И они прекрасно окаменели, и у нас есть и колено, и вся лодыжка, и так далее. И этот сапог был сшит в 50-е годы. Это говорит о том, что для окаменения не требуется ни длинных веков, ни геологических эр. Окаменелость может образоваться за сравнительно короткий период времени, ведь у нас есть вся нога, лодыжка, большеберцовая кость, волокно, да, колено, и они окаменели всего лишь за несколько десятилетий. Это только подчеркивает тот факт, что для отложения всей этой геологической колонны не нужно было никаких длинных веков времени.

Если у вас есть Библия, давайте откроем книгу Захарии в Ветхом Завете. Захария, 4 глава. Об этом я хочу говорить сегодня. Захария, 4 глава. Я начинаю читать.

Читать 6 стиха. «Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора? Перед Зарававелем ты равнина. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем. И было ко мне слово Господне. Руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам». Мне нравится стих. «Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля, то семь — это очи Господа, которые объемлют взором всю землю». Я хочу поговорить об этом удивительном седьмом стихе. «Выйдешь, восклицая, благодать, благодать». Это формула чуда, которую Бог хочет вложить в ваш дух, когда вы встречаете препятствия и вызовы. Библия много говорит о благодати. Слово «благодать» встречается 125 раз. Из 21 книги Нового Завета 16 книг начинаются со слов «благодать вам». Послание Ефесянам говорит о богатстве и славе Его благодати. Библия учит, что есть четыре слова, которые переводятся как «благодать». «Благодать» — это очень важное слово в Новом Завете. Поэтому вам надо понять концепцию благодати. В послании Ефесянам 3 говорится, что есть спасающая благодать. «Благодатью вы спасены, не делами». Вы не должны быть хорошими, чтобы прийти к Богу. Вы приходите к Нему, чтобы стать хорошими. Спасает Его благодать, а не ваши заслуги или дела. Мы спасены благодатью. Библия говорит об оправдывающей благодати. Благодатью мы оправданы, и поэтому у нас есть мир с Богом. Вы оправданы. Эти слова означают, что вы как будто никогда не грешили в Божьих глазах. Есть благодать, которая сходит на вас. Если вы грешите, но исповедуете свой грех, изменяетесь, то Бог полностью покрывает и оправдывает вас. Его благодать спасает, а потом оправдывает вас в глазах Бога, как если бы я никогда не грешил. Библия говорит также о научающей благодати Божьей. Сегодня не хватает такого учения о благодати. Писание говорит, что благодать Божья явилась, послушайте внимательно, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Иногда люди говорят, я под благодатью, поэтому могу жить, как хочу. Могу спать со своей девушкой, могу совершить прелюбодеяние, ведь я под благодатью. Когда благодать приходит, то она учит жить святой, посвященной, благочестивой жизнью. Если вы не хотите быть похожими на Иисуса, значит, то, что у вас есть, это религия. И Иисус изменит вас, благодать преобразит вас, она даст вам силу не быть тем, кем вы были раньше. Тот, кто во Христе Иисусе, рожденный свыше, тот новое творение. Благодать будет учить воздерживаться нечестия и почитать Бога. Есть четвертый вид благодати, на котором я хочу сосредоточиться. Это благодать, наделяющая силой. Павел сказал, что три раза молился Богу, чтобы он удалил жало из его плоти. Трижды Бог говорил, «Моей благодати достаточно для тебя». Другими словами, Павел принес это жало к престолу благодати, и Бог не удалил его. Бог дал ему благодать, чтобы все преодолеть и победить. Иногда Бог творит чудеса мгновенно. Нам нравится именно это. Мы поколение микроволновок, но мы служим Богу медленно в арке. Бог позволяет благодати сойти на вас, что дает вам силы преодолевать препятствия. Поэтому послание Евреям 4:16 говорит, чтобы мы приходили смело.
Послушайте эти слова. «С дерзновением приходили к престолу благодати, чтобы получить помощь во время трудностей». Это то место, где на вас может сойти Божья благодать. Даже когда у вас проблемы, вызовы, то есть что-то под названием «Божья благодать», наделяющая силой, она даст вам силу для того, чтобы свергать горы, проходить несчастья, побеждать гигантов. Это Божья благодать, наделяющая силой. Вот что получил Зарававель. Когда он вернулся, Библия говорит, что страна и город были сравнены с землей. Он сказал, «Я собираюсь отстроить храм, я восстановлю стены, я восстановлю нашу жизнь». Он начал с храма. Он не начал со своего собственного дома. Зарававель сказал, «Если мы хотим это сделать, то мы должны положить основание для Дома Божьего». Он положил основание для Божьего дома и начал чудо. У него была благодать Божия. Когда он положил основание, то сразу перед ним возникла духовная гора. Он спросил, «Кто эта гора? Кто ты?» Мне нравится, что он стал говорить горе своей жизни. В Марка 11 говорится, что нам надо обращаться к своим горам. Горы — это проблемы. Горы в нашей жизни представляют собой то, что пришло остановить, помешать и победить нас. Когда в его жизни возникла гора, он не дал ей напугать себя. Он стал говорить ей. Иисус сказал об этом в Марка 11 главе. «Если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Зарававель сказал, «Кто ты, гора? Назови себя, кто ты». Написано, потому что к тому времени, когда Бог пройдет через тебя, ты станешь гладкой равниной. Не знаю, кому я сегодня проповедую. Это горит в моем сердце. Вы начали что-то. Бог творит чудеса. И вдруг вы столкнулись с горой разочарования, которая говорит, «Сдавайся, ничего не получится. Ты уже пытался, и ничего не получилось. Выбрось белый флаг». Я хочу напомнить вам, что вы служите Богу, который дает не только спасающую и оправдывающую благодать, Он дает не только научающую благодать, но Он дает благодать, наделяющую силой. Когда Он пройдет через гору, то она превратится в ровную долину. У кого-то скоро что-то произойдет. Если вы верите в это, то прославьте Бога, хлопайте в ладоши, скажите «Благодарю за благодать, наделяющую силой». Благодать, которая сравнивает горы. Повернитесь к кому-то и скажите «У тебя все получится». Писание говорит, что Зарававель пал духом и потерял надежду. Проект был закрыт. Ничего не происходило целых 16 лет. Мечта угасла. Но я хочу сказать, что не бывает так, чтобы Бог начал что-то, а потом у него не было бы сил это завершить. Вопрос в том, найдет ли он кого-то, кто продержится, пока Бог проложит путь там, где его нет. Мы слишком быстро сдаемся, слишком быстро все бросаем. Мы уходим от чуда до того, как Бог сделает то, что хотел сделать. Иногда надо сказать, «Я выстою, даже если мне это непонятно, если кажется, что ничто не происходит, я буду верен в малом. Я не буду пренебрегать небольшим началом». Держитесь за то, что Бог начал. В вашей жизни могут появиться препятствия, но придут и другие времена. Если Бог начинает что-то, то установленное им время для каждой цели придет. Кто-то уже очень долго держался, но теперь вы видите гору разочарования. Бог начал, но теперь кажется, что все ушло. В момент разочарования к Зарававелю пришел пророк и сказал, «Так говорит Господь». Эти два слова. Начни вновь. Начни вновь. Я знаю, что вы уже пытались, но начните вновь. Верьте и начинайте снова. Начните мечтать, надеяться,
Начните молиться и хвалить. Пусть ваши ожидания обновятся. Достигайте людей. Надейтесь и начинайте снова. Повернитесь к кому-то и скажите: «Время начать вновь». Бог завершит то, что Он начал. Придет время, когда Он скажет: «Начни вновь». Затем пророк сказал: «Что надо сделать?» Он сказал: «Взять краеугольный камень». Это очень странно, но я хочу показать, как это действует. Пророк сказал: «Взять краеугольный камень». Это последний камень в строительном проекте. Это как разрезание красной ленты и посвящение здания. Краеугольный камень означал окончание строительства. Это финальный камень. Последняя часть строительного материала, которая завершала сооружение. Его устанавливали, и все восклицали: «Мы завершили! Готово!» У него было это основание. У Зарававеля были внешние и внутренние проблемы. Он пал духом. На его строительном проекте выросли тернии. Вокруг бегали ящерицы. Камень был сложен грудами. Металл лежал где попало. Ничего не происходило 16 лет. Пророк сказал: «Возьми краеугольный камень, завершающий камень, и положи его на строительном участке. А потом кричите: «Благодать! Благодать!» Краеугольный камень представляет собой Иисуса Христа. Он камень, который отвергли строители. Он камень, который кричал на кресте: «Свершилось!» Надо сосредоточиться на этом камне, а также на том, если Бог что-то начал, то Он и завершит. Я хочу, чтобы вы взяли краеугольный камень, который представляет собой завершенное дело. Многие из нас знают, что это такое – смотреть на незавершенное. Это духовный период вашей жизни. В вашем видении, в вашей мечте Бог что-то начал, но потом появилась гора, и больше ничего не происходит. Что вам делать? Он говорит вам сосредоточиться на Иисусе, главном краеугольном камне. Вы говорите этому камню, вы кричите: «Благодать! Благодать на нем!» И из этого камня начинает выходить благодать, которая наделяет силой. Она дает вам силы сделать то, чего вы не могли прежде. Это будет не сила и мудрость человека или его способности, но моей, наделяющей силой благодатью, которая сойдет на вас. То, чего вы не могли сделать без меня, вы сможете сделать, когда на вас сойдет наделяющая силой благодать. Я представляю Зарававеля. Разрешите мне проповедовать так, как я хочу. Я представляю Зарававеля. Скажем, что это Библия, это краеугольный камень. Он говорит: «Это глупо. Ничего не происходит. У нас нет разрешения. Проект строительства заморожен. У нас нет денег, у нас ничего нет». Но человек Божий говорит: «Возьми краеугольный камень, завершающий камень». Он сказал: «Говори ему». Ладно, буду говорить то, что он сказал. Благодать. Пророк посмотрел на него и сказал: «Я не сказал шептать благодать, я сказал: воскликни благодать». Благодать! Пророк говорит: «Разве я сказал кричать благодать только один раз? Я сказал: кричи благодать!» Благодать! Благодать! Когда он стал кричать благодать краеугольному камню, один из переводов говорит, что люди начали бежать на перегонки. Вот кто-то прибежал со строительным материалом, кто-то с деньгами. Вот пришел тот, кто знает, как делать кладку. Пришел тот, у кого есть стекло. Люди стали сбегаться отовсюду. Они пришли с севера, с юга, с востока, с запада. Я вижу в этом истину для вас и для себя.
Вы знаете, что это такое? Видеть несбывшуюся мечту, которую Бог призвал вас делать. Пророк сказал: «Так говорит Господь». Ты кричал: «Благодать! Благодать!» Незавершенному видению, которое Бог тебе дал. Теперь через Его наделяющую силой благодатью я могу сделать все. Через Его благодать у меня есть благоволение. У меня будут финансы. Я получу все необходимое, чтобы построить то, что Бог мне повелел. Благодать, благодать. Писание говорит, что пророк сказал: «Руки Зарававеля положили основание, и руки Зарававеля окончат его». Не считай этот день чем-то маловажным. Благодать, благодать. Он сказал, что все получится. Он даст вам наделяющую силой благодать, чтобы осуществить мечту, которую Он вам дал. Мы все знаем, что такое незавершенные дела. Господь, ничего не происходит. Что мне делать? А Он говорит: начни кричать. Благодать, благодать. Благодать. Вдруг приходит решение, начинают происходить чудеса. Вот чему я научился. Когда Бог дает вам видение, то появляются преграды, которые говорят, что у вас ничего не получится. Не позволяйте этой горе говорить вам и заставить забыть о чуде. Откройте уста и скажите горе: «Благодать! Благодать! Я не могу победить своей силой и крепостью, но я сражаюсь не своими силами. Иисус Христос висел на кресте. Он пролил свою кровь, в которой есть благодать. Благодать, которая дает силы делать то, к чему меня призвал Бог. У меня есть видение. У вас есть мечта, и Бог говорит: время начать вновь. Я исполню мечту, которую я начал в вашей жизни. И не важно, что прошло 16 лет. У кого-то из вас гора зависимости. Алкоголь, наркотики. Как это победить? Говорите горам: благодать, благодать. Это больше, чем слова. Это секретная формула, которой я научился. Когда я сталкивался с вызовами, проблемами, которые выступали на это служение, на мою семью, когда мои дочери сходили с прямой дороги, то я заходил в их ванную, когда они уходили в школу. Дьявол не будет играть по правилам, и я не буду. Я помазывал маслом их ванную, их комнаты, и говорил: благодать, благодать, благодать, благодать. Мы не должны сражаться в одиночку. Это сражение не наше, оно Господне. Разрешите благодати сражаться, разрешите ей победить. Пусть она достигнет их, освободит и избавит. Благодать, благодать. У вас проблемы на работе? Придите на работу. Ходите и тихонько говорите: благодать, благодать. Если необходимо, зайдите в ванную и кричите: благодать, благодать. Если нужно, то во время обеденного перерыва сядьте в машину и говорите этой горе: благодать, благодать. Контракт будет подписан. Благодать, благодать. Давайте потренируемся. Я хочу, чтобы дьявол услышал вас в аду. Благодать, благодать. Ад трепещет. Не тогда, когда вы говорите: «Я достоин, я сделал что-то», но когда вы говорите: «Благодать, благодать». Ухватитесь за это. Кому из вас нужно, чтобы Бог сравнял гору с землей? Все возможно Богу. Он может сделать намного больше того, о чем вы просите или помышляете. Научитесь кричать о благодати. Благодать, благодать. Давайте вспомним то, что у вас есть незавершенного. Может, это сын или дочь. Или это бизнес. Может быть, призвание или мечта. Подумайте об этом прямо сейчас. Бог начал это, и вы знаете, что это Он начал. Писание говорит, что начавший в вас доброе дело будет верен и совершит его. Он начал. Но поднялись горы, и вы пали духом. Вы видите это? Я хочу, чтобы эти слова были у вас на устах. Слова приносят умножение. То, что вы будете говорить, умножится. Вы будете кричать: «Благодать!
Я не хочу, чтобы вы делали это только один день. Пусть это станет частью вашей молитвенной жизни. Когда вы встретите горы и вызовы, то идите с уверенностью. Благодать, благодать.

Вы не понимаете, что это такое проповедовать. Иногда я чувствую: «Господи, я растерян, мне нечего сказать людям. Я проповедовал уже всю Библию от Бытия до Откровения». Когда я это чувствую, то говорю: «Благодать, благодать, благодать, наделяющая силы». Вы можете сделать то же самое. Вот в чем секрет. Бог сказал, что руки заровавели сделают это. Мне нравится последний стих. «Не пренебрегай днем малого начала». Все, что Бог делает, начинается с малого семени, а вы начинаете этому говорить: «Благодать, благодать, благодать». Люди начали бежать со всех ног, стараясь помочь этому осуществиться. Божьи финансы, Божья помощь, Божье благоволение, благословение. Они бежали, стараясь помочь этому осуществиться, и Бог совершил это. На вас есть благодать, у вас все получилось. Поднимите руки. Встаньте и поднимите руки. Прямо там, где вы есть, поднимите руки. Вы вспомнили что-то? У кого из вас есть что-то незавершенное? Вы знаете, что Бог начал это, но вы не увидели завершения. Поднимите руки, как знак, что это вы. Откройте уста, и следующие 30 секунд начинайте кричать: «Благодать!» Мне все равно, кто что подумает. Откройте уста и кричите: «Благодать!» Когда вы это делаете, то что-то начинает происходить, что-то начинает меняться. Благодать, благодать. Видение оживает, мечта начинает говорить, благословение начинает течь, появляется активность, ангелы начинают двигаться, небеса начинают откликаться, бесы начинают отступать. Благодать, благодать. Говорите горе зависимости. Говорите горе болезни. Благодать, благодать, рак. Благодать, благодать, рак. Наделяющая силы благодать. Благодать, благодать, болезни сердца. Благодать, благодать, депрессии. Благодать, благодать, долги. Благодать, благодать. Мне нужны деньги на обучение. Благодать, благодать. Мне нужна машина. Благодать, благодать. Мне необходимо жилье. Благодать, благодать. Наделяющая силы. Мне надо, чтобы сделка состоялась. Благодать, благодать. Мне надо, чтобы мое служение ожило. Благодать, благодать. Кричите, кричите, кричите. Я знаю, это звучит как безумие, но мы говорим нашим горам. Мы говорим нашим горам. Наш Спаситель сказал нам это делать. Благодать, благодать.

0: Так, давайте сегодня поговорим о разводе. Да, вот мы уже говорили, что это очень сложная тема, это очень важная тема, потому что я вчера посмотрела в интернете, статистика, конечно, ужасная. То есть 50, вот в 2014 году 56% разводовость, это в России. То есть это факт уже, ну, всем давно известный и печальный. Вот, что говорит Библия, давайте сегодня, да, что говорит Библия о разводе, что говорит Бог о разводе, можно ли вообще это делать?
1: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно», считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
0: И первое, вот прежде чем что-то разводить, нужно понять, откуда вообще, вот откуда начинается союз, брачный союз. Вот откуда начинается, что говорит Библия. Вот какое-то существует венчание, например, да? Может быть, оттуда начинается?
2: Само понятие венчания, оно, наверное, восходит к Эдему, как и вообще вся концепция брака, концепция отношений. Мы читаем буквально в первой главе, 28 стихе, да, да, что когда Бог творит мужчину и женщину, написано, Он их благословил и сказал. И венчание берет свое начало именно отсюда.
0: Нет, ну хорошо, нет, подождите, ну хорошо, нет, но венчание ведь бывает у людей, которые неверующие. Правильно? Они же тоже идут в церковь,
3: это хотя просто, они... просто по традиции. Они значит, хотят, чтобы
2: смысл?
3: Пережить какой-то ритуал.
0: Вот, давайте,
2: какой смысл?
0: Да, вот давайте вот это вот разберем. Значит, одно дело, когда я иду по традиции, и меня там, да, просят, и это правильно. Да, вот, то есть давно-давно-давно, когда я была молодая, никто никогда не венчался. Просто в ЗАГСе пошли, все.
2: Знаете, я вообще не вижу смысла в венчании, если человек вообще не понимает, для чего это нужно.
0: Ну, как надо.
3: Как положено.
0: Да, как положено.
2: Самой по себе мистики в венчании нет.
0: Нет никакой,
2: она
0: да?
2: Она не присутствует вообще.
3: Да, и вообще, в принципе, понятие венчания или какой-то ритуал в Библии это не предусмотрен. Мы нигде не читаем, что нужно делать, как это нужно проводить. Существует понятие.
0: Ну, хорошо.
4: Потом счастье семьи разрядится.
3: Что Бог сочетал. Что Бог сочетал. То есть Бог соединяет людей.
0: А когда Он это соединяет?
2: Но к вопросу о ритуале. Я все-таки не вполне соглашусь с вами, Евгений, к вопросу о ритуале. Действительно, подробного описания ритуала нет, но даже в бытии есть элементы, которые обязательно присутствуют в венчании. Вот посмотрите, 28 стих. «И благословил их Бог». Да, то есть вот элемент благословения от Бога исходит. Дальше. «И сказал им Бог». То есть вот элемент наставления присутствует.
0: И вообще, Бог присутствует.
2: Бог присутствует. Само по себе венчание, что, как это вообще выглядело потом в дальнейшей традиции, да, библейской, обязательно присутствовали свидетели. Угу. Обязательно присутствовали свидетели. Присутствовала семья.
3: Но опять же, мы с вами говорим сейчас о традиции. Понятие венчания, которое сегодня люди используют в жизни, это все-таки традиция. Это не библейское установление. Понятие, оно существует. Вот мы читаем сейчас, да, есть, Бог
0: благословляет.
3: А может
0: быть, оно вот просто трансформировалось, его назвали венчанием, вот как раз то, что прочитали.
2: Слушайте, мы говорим сейчас о термине. Да. Самого термина венчание нет в Библии. Да. Да.
3: Есть слова, которые сказал Господь, что Бог сочетал,
2: да, сочетал.
3: Того человек, да, не разлучает. То есть Бог сочитывает или соединяет.
0: А вот там написано
2: еще раз. Но ведь не в термине дело, правильно? Мы же не о термине
0: сейчас говорим.
2: Мы говорим о понятии.
3: Но мы задели вопрос ритуала.
0: Да, да,
3: да. Вот,
0: да, ну еще раз, еще раз прочитайте. И Бог что сделал?
2: И благословил их Бог. И сказал им, плодитесь, размножайтесь.
0: Да, я вот думаю, что благословил, это как раз вот это и есть венчание. Да или нет?
2: Вы знаете, вообще в вопросе венчания, вот сама мистика почему не присутствует, и она не занимает центральную роль? Потому что здесь очень важно, чтобы само венчание, само бракосочетание происходило как обещание друг другу. Да, как завет.
0: И, наверное, с тем, что люди осознают, что в данный момент Господь присутствует, и Он сочетает. То есть двое людей должны это понимать.
2: Вы хорошую фразу сказали. Осознают. Вы хорошую фразу сказали о том, что в венчании присутствует Бог.
0: Да.
4: И потому что мнение у людей, да, что браки заключаются где?
0: На небесах. Но мы же его физически не чувствуем, что он присутствует. То есть мы должны как-то это понимать.
3: Вот смотрите, люди, которые не верят в Бога, которые могут так же, как вы говорите, пойти в церковь, чтобы был произведен вот этот ритуал, они могут, в принципе, не ходя в церковь, поставить штамп в паспорте и сказать, мы все нормально. Поэтому смысл, вот я с Александром соглашусь, самое главное – это благословение Бога. Это центр всего венчания, смысл. А если брак начинается с благословения Бога, то тогда и вопрос, как он заканчивается или что происходит, нужно смотреть на то, как Бог смотрит на это.
2: Посмотрите, Бытие нам рисует. Присутствуют трое, да?
0: Да.
2: Мужчина, женщина, Бог.
0: Свидетели.
2: Мужчина, женщина. Не, мы говорим о Бытие. Тогда это первая семья. Угу. Да? Мужчина, женщина, Бог. Угу. И именно наличие вот этих трех составляющих делает семью успешной. Это то, что приводит к симфонии. Поэтому в венчании есть смысл только тогда, когда человек, скажем так, отдает приоритетную роль в своей жизни Богу. Причем и мужчина, и женщина это делают. Вот тогда венчание имеет смысл. А если просто как действие...
0: Да, вот я и говорю, что двое должны осознать, что они стоят перед...
2: Творцом.
0: Да. И вот когда двое вот это понимают, то есть одно дело пойти в ЗАГС, печать поставить, и там нет благословения Божьего, если просто в ЗАГС пойти и печать поставить, нет?
2: Как юридический акт?
0: Да.
2: Он важен, но нет.
3: Можно сказать, что что происходит в ЗАГСе, это примерно то же, что происходило в библейские времена, но только там было именно, назовем это словом, венчанием, таким уже христианским термином. Сегодня неверующие люди, они также хотят это сделать как-то вот законно, узаконить, чтобы это было значимо, не просто так. Сошлись и живем вместе.
0: Да, вот знаете, мне сейчас такая вот мысль пришла. Это в России отдельно в ЗАГС нужно и отдельно нужно венчаться в церковь, так? А ведь на Западе это не так. То есть там одновременно это все происходит, да. То есть ты приходишь в церковь, и там и печать, все там это делается.
2: Касательно России, вы знаете, это же последний,
0: коммунистические
2: времена, они внесли такое разделение. На самом деле, если мы возьмем Россию периода, христианского периода, до атеистического, это было точно так же, как сейчас на Западе.
4: Регистрация в церкви была, да?
2: Конечно.
0: Регистрация, понятно. Ну, значит, мне что сейчас важно? Если человек приходит в ЗАГС, и там ему дают печать, то это официально пред Богом они муж и жена. Даже если они об этом, атеисты и не считают это... Или как?
3: Я почему-то думаю, что перед Богом муж и жена становятся, если есть все три составляющие. Это и в обществе зафиксировано, что эти два человека хотят жить вместе. Это первое. Это благословение Божие в венчании, когда не только люди участники, как свидетели, но и Бог благословляет. И третье, когда они начинают жить совместно, вступая в интимную близость, когда они живут как муж и жена. Вот тогда только можно сказать, это симфония.
0: Да, согласна. То есть вот здесь обязательно нужно благословение Бога, я думаю. Потому что вот эти все остальные еще более-менее мы, выполняем.
2: И вот здесь касательно благословения, знаете, мне мысль такая пришла. Благословение – это не какое-то разовое... Импульс космоса, знаете, Бог так послал, все, благословил. Здесь важно постоянное присутствие Творца.
0: Да.
2: И для мужчины, и для женщины. Почему?
0: Осознанно.
3: Все определяется тем, желают ли они этого.
2: Да.
3: И когда они говорят, мы хотим, чтобы Бог нас благословил, а значит, значит, они хотят, чтобы Бог их вел на протяжении
0: то есть,
3: жизни.
0: Если, если треугольник, то только вот этот.
2: Бытие, 3 глава, где описано грехопадение. Что там происходит? Да, вот этот треугольник, да, муж, жена, Бог. Грехопадение — это тогда, когда человек, мужчина, женщина, отделяют Творца от своей жизни. Вот это процесс грехопадения. И смотрите, между ними сразу, мы читаем в 3 главе книги Бытия, сразу возникают
3: конфликтные
2: скандалы.
3: Ситуации.
2: Да. Сразу возникают вообще, кто главный, кто не главный, кто...
0: А
2: вот
0: это
2: эти
0: не
2: моменты...
0: я, это не я, это она.
2: Да,
0: это...
2: то есть это попытка съехать, уйти от ответственности, да, скажем так. Вот когда исчезает вот фактор Бога в жизни человека, вот тогда происходят проблемы.
3: Но я думаю, что не надо идеализировать, что наличие Бога в жизни семьи, это значит, все будет идеально. Мне кажется, что если люди верующие, это не лишает их конфликтов, проблем.
2: Да.
3: Люди-то,
2: нет, конечно,
3: люди-то,
2: я не это хотел
3: люди-то грешные все-таки.
0: Нет, я просто... Я
4: Бог вот... с ними, они включают Бога в свою жизнь.
2: Я просто почему, я объясню, тоже, почему, что... я так, почему я так сказал. Дело в том, что я замечаю в своей семейной жизни, что когда я близок с Богом,
0: и все нормально.
2: Да, когда я вот, молюсь, когда я вот, соприкасаюсь с Творцом сердцем, я гораздо более терпеливый по отношению к жене, к детям
0: вообще,
2: и так далее. И наоборот,
0: такое,
2: когда,
0: да,
2: когда я впадаю в какое-то...
0: Такое смирение такое вот у тебя появляется, что вот все-таки...
2: Да, вот Бог помогает тебе понимать, что ты служишь. Да. Другим. Ты, да. Вы сильные, сносите немощи слабых. Но когда вот я запутаюсь в какой-то там суете, да, вот занимаюсь чем-то важным, пусть даже, но вот фактор Бога исчезает из моей жизни, я ощущаю, что я раздражительный.
0: Да, вот я, например, себя помню, когда я вышла замуж, я была неверующей, я Библию не читала. И я помню, что у меня было постоянно такое вот «я права». Вот, вот я ущемлена, вот, вот мне давайте, около меня давайте, да, все делайте. То есть, а вот когда Бог, Он Бог учит вот это, именно этому, то, что вы сказали, да, я согласна.
2: Венчание почему не является панацеей, да, потому что, ну, факт, это факт. Угу. Многие люди венчаются в церкви.
0: Да.
2: Но они с таким же успехом потом разводятся. То есть это нельзя сказать, что вот если вы повенчались, все,
0: да,
2: на вас
0: такая... короткий срок. Статистика, знаете, говорит, что вот которые повенчались, они не разводятся.
2: Вы в такой вот находитесь вот энергетическом поле неком, да, вот, которое защищает вас от всяких бед. Это вообще... Это...
3: Проблема в том, что люди опять-таки смотрят на венчание как на ритуал.
0: Да.
3: Что вот то, что вы говорите, снизошло на нас благословение, и оно с нами и будет. И с ним нужно жить.
2: Вот.
3: Каждый день обращаться к Богу. Молиться, чтобы давал силы, преодолевать там всякие
0: себя
3: конфликты.
0: Себя смирять. Да, вот, то есть не я здесь главное.
3: С одной стороны, мы, люди, участники семьи, муж и жена, должны прикладывать со своей стороны все, что можем для решения там, каких-то конфликтов и прочее. А с другой стороны, мы же просим, чтобы Бог помогал нам. Мы же грешные люди, не способные в совершенстве решать.
2: Просто когда ты понимаешь, что есть тот, кто гораздо больше тебя, более великий, чем ты сам, ты на себя, начинаешь себя чуть более скромнее чувствовать, и ты начинаешь видеть кроме себя самого, своей вот персоны, да, ты начинаешь видеть других, тем, кому ты должен служить.
0: Да.
4: Вот у меня в моей практике пасторской были венчания, и несколько, может быть, пар. Вот. Но я всегда практикую, что... спрашиваю, у вас законный брак, то есть покажите ваши печати, то есть одобрение как бы государства, что здесь все законно, что брак может состояться. Потом спрашиваю из зала, значит, благословение родителей. Родители согласны отдать свою дочь там в руки жениха, вот, и обратно жениха родители спрашиваю. Потом, значит, они обещания друг другу говорят о любви, преданности, верности. Вот. А потом уже благословение Божие, как печать, как Божье одобрение того, что здесь все честно, все правильно, и Бог хочет благословить именно вот эти правильные все шаги.
0: Вы знаете, я была в шоке, когда я прочитала в одной книжке, что даже если верующие, даже если благословение, все равно потом они, даже Бог их соединил, все равно потом они будут над собой работать. Своими,
2: конечно,
0: характерами.
2: Конечно.
0: А я-то думала, что если Господь соединил, значит, соединил идеальных, да? Они друг другу подходят, и все, и начинается сказка.
2: Это не так.
0: И сказка не начинается.
2: Нет.
3: Ну, вообще, есть такая теория даже о том, что бродят где-то две половинки
0: да.
3: И они однажды друг друга найдут. А если не найдут, значит, будут несчастливы. Это, конечно, все сказки.
0: Ну, хорошо.
4: Ложная теория, так скажем, да. Счастье.
0: Ну, хорошо, давайте, значит, мы поняли, да, что такое венчание, мы поняли. Теперь вот они поженились. И все, да? Развод никак, вообще никак невозможно. Ни при каких условиях. Или есть все-таки условия, что нам Библия говорит, что есть все-таки причины, по которым можно. А то, знаете, мне один коллега что сказал? Он говорит, знаешь, Лен, когда я там начала говорить, о, супружество, это все здорово, это там та-та-та, в общем. А он мне говорит, знаешь, Лен, говорит, при определенных условиях супружество может быть тюрьмой. И добавляет, в этой тюрьме я уже живу 20 лет. Представляете, я в шоке была. Он очень хороший человек, мы очень хорошо друг друга понимали, как коллеги, и вот он такое сказал.
4: Ну, слушайте, из любой хорошей вещи можно сделать ад.
0: Ну да.
4: Вот, если этого сам захочешь, да?
3: То есть... мы можем сейчас давать, конечно, какие-то свои там взгляды на развод, плохо, хорошо.
0: Да.
3: Если все-таки обратиться к Священному Писанию...
0: Да, что говорит?
3: Был случай, когда Иисусу задают вопрос фарисеи.
0: Да.
3: Можно ли? Это 19 глава Матфея.
0: Угу.
3: С третьего текста. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей? Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Итак, что они уже не двое, но одна плоть, и так... что Бог сочетал, того человек да не разлучает». А затем они ему повторно говорят, как же Моисей заповедал вот. Давать разводное письмо
0: вот,
3: и
0: вот,
3: разводиться
0: вот. С ней. Вот меня интересует именно вот это разводное письмо. Что это такое? Потому что если это говорит, значит, они такое делали, что это такое вот разводное письмо?
3: В общем-то, сильный аргумент, да, казалось бы, вот так вот, ссылаясь на Библию, они подходят к Иисусу и говорят, да, но в Библии же есть возможность
0: вот
3: развода.
0: Это? Давайте второзаконно.
2: Знаете, подождите. Здесь есть еще тоже что сказать. Дело в том, что сама... Обратите внимание на 19 главу. Они говорят Христу, Моисей заповедал давать разводное письмо. Чувствуете, да? Вот напряжение слова. Моисей заповедал.
3: Но Моисей — это авторитет.
0: Для них
2: понятно. Здесь акцент на слово «заповедал». То есть Моисей сказал, Моисей предписал это делать.
0: Да.
2: Это один момент. А как отвечает Христос? Он говорит, Моисей по жестокосердию вам, вашему, позволил. Вы чувствуете разницу?
3: Не предписал,
0: а позволил.
2: И в этой связи я хочу сказать, вот что развод не предписывается в Библии. Допускается, да, и то есть определенные причины, почему он допускается.
0: Сейчас,
2: но развод не поощряется нигде в Священном Писании. Нигде.
4: То есть Бог развод не планировал.
2: Не планировал.
3: Что мы можем назвать жестокосердием? То есть что может входить в понятие по
0: жестокосердию? Давайте откроем Второзаконие, 24 главу, 1 стих. Там вот очень интересные, как раз написано, вот меня очень интересует вот это, что же это все-таки такое? Второзаконие, 24, 1.
4: Читаем текст, да?
0: Да.
4: «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. И она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа».
0: И начинается. Угу. Вот. И что это такое? То есть, видите, она не найдет благоволения в глазах его, потому что... он находит в ней что-нибудь противное. Что это такое?
2: Ну, на этот счет много спекуляций.
0: Да, я уже прочитала.
2: Вот, жена у меня противная, поэтому дает мне право. Да,
4: Когда он об этом узнал?
0: Да посолила, там не так сварила, и что, и давай. Поготовил что-нибудь, и все, разводное письмо, до свидания.
3: Мне кажется, что то, что имело место быть в ветхозаветные времена, и Иисус называет это жестокосердием,

можно сюда включить и все-таки патриархальный период, когда там мужчины были доминантами. И, может быть, вот чтобы уравновесить вот эту чашу весов, он и говорит,

0: жить в таком, если друг друга ненавидишь, и ты обязан с этим человеком жить.
1: Смотрите, здесь давайте читать внимательно все-таки. Угу. Да, нельзя этот текст поверхностно воспринимать. Угу. Здесь есть два условия, которые дают право человеку на развод.
0: Развод, да.
1: Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, то есть вот он момент, разонравилась женщина, вот перестала нравиться. Угу. И казалось бы, достаточная причина, да, для того, чтобы...
2: Не услужила еще по-другому, да, можно сказать? Да. Не просто не найдет благоволения, то есть что-то делает...
0: Ему не нравится,
1: А вот вторая причина, потому что он находит в ней что-нибудь противное. И вот здесь вот я хочу сказать...
0: За это можно все, что угодно скрыть.
1: Не все, что угодно. Это синодальный перевод нам таким образом переводит. На самом деле, найдет в ней что-нибудь противное, здесь речь идет в оригинале, здесь используется слово «нагота».
0: Да, я это прочитала.
1: Слово «нагота».
0: Да.
1: Нагота и открыть или рассказать, сделать публичным. Поэтому здесь, в самом тексте, нам Бог дает, такое, скажем так, причину для развода.
0: Угу.
1: Женщина должна была, скажем так, допустить какое-то, сделать что-то, что открыло ее наготу.
0: Угу.
3: То есть прелюбодеяние?
1: Нельзя это назвать прелюбодеянием, потому что за прелюбодеяние мы говорили, о том, что была положена смертная казнь.
0: Да.
3: Или, может быть, неуважительно отзываются о муже своем в обществе?
0: Нет, здесь не отзывается. Это открыть наготу, тоже... это сексуальное уже подтекст.
1: То есть причина для развода была не то, что вот ему там не понравилось, как она там приготовила что-то.
0: Да,
1: идет подтекст сексуальности. То есть она допустила какую-то серьезную греху, скажем так, именно в этой сфере.
0: Да.
1: И вот они
3: тогда... не устраивают его как женщину, так скажем, да?
1: Нет, этот оттенок. Оттенок другой. Оттенок, что она открыла свою наготу. Она сделала публичным то, что вообще-то должно быть скрыто от посторонних глаз.
0: Непристойно, так скажем, ведет себя, но на это мягко
2: ссор
0: сказано.
2: Из избы.
0: Да,
3: это достаточно причина, чтобы разводиться, да?
0: Да.
3: Получается.
1: Но это достаточно серьезная причина, когда идет злоупотребление в интимной сфере.
0: И поэтому, да, ну, конечно, и поэтому, ну, как, жестокое сердце, вот потом с такой женой жить, правильно?
3: И в данном случае здесь Моисей жалеет...
1: Не-не-не, здесь можно вернуться вот к чему. Дело в том, что когда Христу задают вопрос, этот, по всякой ли причине, это был классический вопрос...
0: О прелюбодеянии.
1: О разводе.
0: О разводе.
1: И там вот в этот период времени как раз была очень сильная дискуссия между двумя раввинскими школами.
0: Угу.
1: Вот Шемая и Гилеля.
0: Угу.
1: Одни считали, что развод был допустим только по причине вот каких-то там половых вот моментов, каких-то вот грехов в этой сфере, пусть не прелюбодеяние. А вторые считали, что по всякой причине. Поэтому, когда Христу задают этот вопрос, надо понимать, учитывать этот контекст.
0: Угу.
1: Одни говорят по всякой, другие говорят нет, вот только по этой.
2: Мы сейчас с вами сказали о том, что причина, как по-русски, ссор из избы, именно вот в этой области, считалась достаточной для того, чтобы давать разводное письмо. Я еще раз хочу повториться, что на сегодняшний день, вот сегодня, человек, читая это, может взять это за повод и сказать, посмотрите, это же было, а почему сегодня я не могу так поступить?
0: Да.
2: И Иисус поставил точку над этим, сказав, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Поэтому, чтобы никто не зацепился за эти слова и не сказал, пожалуйста, для меня это повод. Супруга или супруг сделал что-то такое, что стало достоянием общественности, хотя это только наше личное.
1: Семья. Допустим, вот если современный эквивалент найти, допустим, жена делает селфи такого, может быть, не интимного характера, где-то около, да?
0: Да, с выстригом. Она
1: демонстрирует свою сексуальность, да? Это причина. Это причина. Хотя,
3: чтобы ее оценили.
1: Хотя, если мы посмотрим...
0: Другие оценили.
2: Мне кажется, это причина для серьезных разговоров, но не для письма развода.
1: Да.
0: Все, развожусь.
1: Смотрите, если детально рассматривать процесс развода, он очень тяжелый. Да. Это не так, что, знаете, вот раз...
0: И написал.
1: Написал, да, на тебе пошел. Письмо. Не, это было все очень серьезно. Это было растянуто во времени. То есть было время для того, чтобы голова

0: а остыла. То есть сам закон предписывал, что, во-первых, должно пройти разбирательство. Вот, что он такого противного в ней нашел, это первое. Второе, написание самого письма, это юридический документ, который нужно было правильно составить. Третье, обязательно этот документ должен был вручен жене в присутствии свидетелей.
1: Чтобы она мала потом,
0: да? Это не так просто.
2: По сути, Александр, по сути, если мужчина захочет избавиться от своей женщины, для него никаких проблем вот это все сделать, вручить ей, сделать все это официально и пользоваться этим для того, чтобы менять женщин. Одну, потом другую. Ну, есть же
1: повод. Можем сказать, что это как своеобразная охрана женщины?
0: Конечно. Безусловно.
1: А то они сейчас там понапишут, и давай следующий.
0: Кстати,
1: следующий.
0: Здесь ответственность в тексте возлагается на мужчину. Угу. Понимаете? Мужчина, причина ее прелюбодеяния, мужчина, первый мужчина, который дал ей это разводное письмо.
1: Да,
0: ответственность на мужчине, а не на женщине.
1: Потому что она идет и выходит замуж, да, и что?
2: Да, причем при наличии такого разводного письма она может выходить
0: за другого
2: мужчину и не будучи побиваемой камнями.
0: Да.
2: Потому что здесь говорится, что она вышла за другого человека, и дальше уже условия, она не может вернуться потом вновь к первому мужу.
0: И это тоже вот момент, который заставлял задуматься мужа первого. То есть, если он сейчас вот напишет, это будет означать все.
1: Все, да.
0: Возврата назад нет.
1: Да, передумать не могу.
0: Не можешь.
1: А вдруг я вспомнил, да?
2: Но вы знаете, вот если об этом же Иисус говорил о том, что тот, кто разводится, кроме вины, любодеяния, он подает повод прелюбодействовать.
1: Да.
2: Это 5 глава Евангелия от Матфея. То есть, поэтому вот этот муж, который дает такое разводное письмо, его нельзя назвать невиновной стороной, и
1: вот
2: он абсолютно честен здесь, все честно сделал. Иисус говорит, я говорю вам, 32 текст 5 главы, кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. По сути, ты ее подталкиваешь к этому.
3: Значит, он виновен.
0: Это как раз-таки гармонирует со второзаконием, 24 главой.
1: Да, как раз-таки
0: здесь Иисус эти моменты прорисовывает очень четко.
1: Да, и поэтому говорит, это тогда было. А я вам говорю, что это вообще не так. Господь не так придумал с самого начала.
0: И вот мы начали с 19 главы, да, когда речь о разводе. И как раз-таки в 19 главе Христос не поощряет развод. В 19 главе он, напротив, он возвращает нас к идеалу Эдема. Изначально не было так, он говорит. Да? Бог создал мужчину и женщину. Вот это идеал. Развод — это ненормально.
2: Но все же Бог снисходит к нам, снисходит, понимая нас, нашу природу. И поэтому, наверное, в 24 главе есть такое дозволение по жестокосердию человеческому.
1: Ну, чтобы вообще там друг друга, да?
0: Вообще 24 глава — это не заповедь. Второзаконие, где речь о разводе, это не заповедь. В строгом смысле слова. Да? Заповедь,
3: выход
0: она...
3: из ситуации, так
1: выход, да, вот я согласна, наверное. Mm-hmm. Выход
3: который
1: из
3: может
1: ситуации.
3: Сложиться в жизни.
0: Заповедь говорит четко, да, не делай.
1: Да.
0: Или делай.
1: В общем, развод не предусмотрен с самого начала, все.
0: А 24 глава, она относится к такой вот казуистическим законам, да. Да, когда есть условия или несколько условий, и только при их полном совпадении допускается вот такой вот выход. Хотя я повторю, что это не лучший вариант.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Мы продолжаем говорить об абортах, их последствиях и об осознанном материнстве. Сегодня на наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы очень много с вами уже говорили на тему абортов, их последствий, говорили о том, по каким причинам женщины решаются на аборт? Что может женщинам помочь в данном случае? И вот сегодняшнюю программу хотелось бы посвятить полностью теме ресурсов женщины, всевозможных ресурсов, на которые она может рассчитывать. Ну вот, когда сталкивается с тяжелой ситуацией, беременность для нее нежелательная, и она в размышлениях. Вот прерывать ее или не принимать. Ресурсы – это, в моем понимании, вот те области, откуда может женщина черпать силы, да? И на чью помощь женщина может рассчитывать в первую очередь, где ей искать помощи в такой ситуации.
1: Вы абсолютно правы, Юлия. Ресурсы – это действительно те точки опоры, на которые может опереться женщина, и которые ей дают чувство стабильности при принятии решения о сохранении материнства. И на первый взгляд, когда женщина только узнает о том, что она беременна, она, как правило, чувствует себя одиноко и не знает, куда обратиться, если нет достаточной поддержки от близкого человека. Но при детальном рассмотрении достаточно много ресурсов можно обнаружить, на которые она может опереться, приняв решение о сохранении беременности. И достаточно это ресурсы стабильные, которые действительно могут ей оказать длительную поддержку и помочь ей в ее сложной ситуации зачастую.
0: Угу. Иногда кажется, что рассчитывать вообще не на кого. И только на себя саму я могу рассчитывать, например, но у меня у самой сил нет. Я сама в смятении. Вот в данной, например, ситуации. Как думает женщина? Итак, с чего начать? Где в первую очередь вот искать такие точки опоры?
1: В первую очередь, конечно, нужно работать над собой, то есть осознать действительно для себя ценность жизни ребенка, осознать для себя понимание того, что это действительно значимо, это нужно. И нужно принять четкую позицию в отношении того, что ребенок нужен, и я буду делать все для того, что от меня зависит, для того, чтобы сохранить эту беременность, и для того, чтобы вырастить ребенка и дать все, что я могу, для того, чтобы он вырос хорошей, достойной личностью и смог также вот вести свою жизнь ответственно, достойно и зрело. Поэтому в первую очередь женщина должна внутри убедиться, что она может, что она готова. И дальше мы уже оцениваем другие ресурсы, помогаем женщине как-то найти другие точки опоры, которые в ее окружении находятся. К примеру, следующая точка опоры – это ее духовное отношение с Богом. Ей очень важно понимать, что она не одна в этом мире. Даже если все вокруг отвернутся, то Бог будет помогать решать ее проблемы. И ей нужно научиться именно просить у Бога помощи, поддержки в этой ситуации и полагаться на Бога, зная, что Господь всегда за то, чтобы женщина сохраняла жизнь, для того, и Он будет на ее стороне помогать и поддерживать ее в принятом решении.
0: То есть это, в общем-то, очень важная часть жизни, да, вера в Бога, потому что если женщина уже изначально ставит такой вопрос, сохранять ли ей беременность, значит, понятно, что ситуация непростая. Значит, либо она не замужем, либо материальные проблемы, либо проблемы со здоровьем, либо проблемы с жильем. И эти все проблемы могут показаться, например, нам пустяками, а для женщины это проблемы серьезные. Особенно если целый букет вот проблем, там очень много факторов собралось. И ну вот для того, чтобы обратиться к Богу, ну, как бы тоже ведь требуется время, потому что не каждый человек может так легко обратиться к Богу.
1: Вот. На самом деле, да, кому-то
0: кто-то этого не привык просто практиковать духовную жизнь, я вот об этом.
1: Да, я согласна с вами, но на самом деле обратиться к Богу можно достаточно просто. Человек может просто прийти и рассказать Богу о том, что его волнует, что происходит в его жизни, и попросить помощи. На самом деле это не составляет больших усилий, большого труда. Просто склониться и сказать: «Боже, мне сейчас очень тяжело, я не знаю, куда двигаться дальше, веди меня по жизни, помоги, возьми мою руку и реши все вопросы, которые ты видишь, помоги мне видеть то направление, в котором идти». Бог, как правило, отвечает, и Господь, когда человек искренне обращается к Нему от всего сердца, Господь готов помогать таким людям и находится рядом, и будет помогать такому человеку решать его проблемы.
0: Угу. Где еще можно найти помощь?
1: Какие следующий круг, скажем так, ресурсов, который женщина, к которому может прибегнуть, это семья, это близкие, родственники. Зачастую, конечно, к примеру, девочка, которая только вступила на свой жизненный путь, оказывается, что она беременна, она не знает даже, как подойти к родителям и как сказать. И даже вот на этом этапе она может сделать аборт, даже не поставив известность.

0: ответственность ни родителей, ни сообщив им об этом. И в такой ситуации нужно ценить...
1: нелегальный.
0: Нелегальный аборт, либо сама обратившись в женскую консультацию. Но дело в том, что...
1: А разрешают несовершеннолетним делать?
0: Несовершеннолетним не только согласие родителей. Ну, к примеру, даже 18 лет девочка только вступает на жизненный путь, но при этом проблема в том, что ей движет страх, и она не знает, как сказать родителям. И в такой ситуации даже нужно просто оценить, к кому она может обратиться в этой, скажем, сложной ситуации. Можно оценить, допустим, часто бывает, что бабушка живет вместе с родителями, поговорить с бабушкой. Бабушка уже, исходя из своей мудрой позиции, уже, скажем, прожив жизненный опыт, жизнь, и вот имея достаточно большой жизненный опыт, она может пойти там, к отцу, к матери уже со своей, скажем, со своим опытом преподнести проблему более мягко. И тогда зачастую решается проблема именно после того, когда просто родители поставлены в известность. Также братья, сестры различные, к ним нужно обращаться. Если, допустим, взрослая женщина, у нее бывает ситуация, когда, допустим, не на кого опереться, уже есть взрослые дети. Ну, к примеру, вот хотелось бы рассказать одной ситуации реальной, которая была. Женщина обратила женскую консультацию и попросила ей сделать аборт, и объяснив свою жизненную позицию таким образом, что у нее не на кого опереться абсолютно. Мама была на четвертой стадии рака, лежачая на иждивении был мальчик 15 лет, и мужа не было. И, в принципе, обратиться было некому. И единственный выход, который был, это только делать аборт, потому что мама, по сути, была единственным кормильцем семьи, вечера проводила по уходу именно за больной мамой, и свободное время там занималась сыном, который также был в переходном возрасте, достаточно сложно все было, но... Успокоившись и оценив ресурсы, вспомнили, что есть двоюродная тетя, которая на протяжении всей жизни постоянно говорила о том, что да, у меня не было семьи, я не смогла выйти замуж, родить детей, но вы можете на меня рассчитывать. И оценив этот ресурс, обратились к тете. Тетя буквально на следующий день приехала и была очень рада именно тем, что она может как-то поучаствовать в жизни семьи. И как-то вот все плавненько наладилось. Женщина родила ребенка, тетя сидела с ребенком, мама, увидев ребенка, буквально через недели-две умерла, но она была рада тому, что она видела ребенка, увидела своего внука второго. И постепенно мама работала, бабушка нянчила ребенка, жизнь наладилась. И вот эта патовая ситуация, на первый взгляд, она была достаточно легко решена при правильной оценке ресурсов, которые были вокруг женщины. И поэтому очень важно именно проработать не только близких родственников, но и то широкое окружение близких людей, которые есть в поле зрения женщины.
1: Ну, бывает, к сожалению, вот с родственниками не складываются отношения. И еще случай. Бывает так, что мы стесняемся просить помощи. Человек бы рад был бы нам помочь, если бы к нему обратились. Вот. А мы стесняемся, мы думаем, ну мы сами, мы гордые. Иногда это действительно гордость, не хочу ни от кого зависеть. Или человек, например, думает, ну это же не просто вот котенка кормить, да? Это же человек, за ним надо ухаживать. Тут должен быть уровень ухода и заботы соответствующий. И как я буду обременять кого-то, у людей, у которых есть свои семьи или своя уже налаженная жизнь, быт. Вот боятся люди просить о помощи или не хотят.
0: Большинство людей так устроены, что они готовы помочь кому-то, но как-то внутренне стесняются просить о помощи. Не обязательно, когда мы рассчитываем на ресурсы, именно обращаться за помощью, говорить, вот помогите, мне нужна помощь. Достаточно просто рассказать о той ситуации, поделиться с близкими людьми, если не семья, и в семье нет поддержки, найти поддержку среди друзей. Просто рассказать о том, что происходит, да, я попала в такую жизненную ситуацию, мне сейчас сложно, у меня есть переживания, я считаю, что правильно, и нужно оставить ребенка, дать ему шанс на жизнь. Но у меня есть, скажем, переживания, нет возможности. Как правило, люди достаточно активно реагируют. И сейчас достаточно широко распространены возможности интернет-сетей, когда они могут обратиться. И, по сути, происходит такая геометрическая прогрессия. Женщина поделилась с двумя-тремя там родными, близкими, друзьями. Эти двое-трое человек рассказали еще троим и так далее. И достаточно многие люди, исходя даже из небольшого круга общения женщины, многие задействованы становятся через это и готовы помочь этой женщине, как правило, кто-то финансами, кто-то вещи соберет, кто-то коляски, игрушки и так далее. На первом этапе уже женщина видит, что у нее есть какая-то уже зона стабильности, когда она понимает, что на начальном этапе она может уже двигаться дальше, не находясь просто, скажем так, когда нет ни работы, ничего. Вот, конечно, первая реакция.

0: это, что я не потяну. Но потом уже, когда вот она видит активное участие окружающих людей, женщина понимает, что да, может быть, у меня получится. И постепенно эта уверенность растет при правильной реакции окружающих людей. Люди, как правило, хорошо реагируют, видя нужду окружающих людей.
1: Угу. Какие еще есть вот способы поисков ресурсов?
0: Ну, кроме друзей, еще можно обратиться к сотрудникам, коллегам, которые также достаточно активно могут поучаствовать в жизни женщины и так далее. И плюс следующий круг – это общество, общественность. Общественность также у нас достаточно большие усилия прилагает государство для того, чтобы поддержать женщину в сложный период. И сейчас большое количество есть центров, которые именно созданы в поддержку женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации. Цель этих центров именно поддержать женщину, когда ей тяжело, создать те условия, которые, по сути, будут своего рода таким трамплином именно в самостоятельную жизнь. И в течение года, полутора лет женщина может там находиться и вот как-то уже спокойно, планомерно вступить в самостоятельную жизнь, неся ответственность за своего ребенка.
1: Угу. Ну, это если, например, выгоняют из дома, может быть, да?
0: Если муж тиран, допустим. Да, какие-то бывают состояния, когда женщина понимает, что она не может находиться в ситуации, которая складывается внутри ее семьи, даже имея одного-двух детей. Она, оценивая ситуацию реально, она понимает, что она не может там быть, и тогда ей приходится уйти и обратиться за поддержкой. Очень часто в эти центры обращаются женщины, именно не те, которые рожают первого ребенка, а имея уже нескольких детей, эти женщины идут туда и понимают, что им нужно все-таки бороться.
1: Угу. Ну, все-таки вот женщине, которая живет с таким мужем, мы в одной из наших программ говорили как раз о том, что есть отношения в семье, когда жена жертва, жена ведомая, а муж достаточно жесткий, возможно, он и авторитарный, и тиран. Но из такой семьи, как правило, женщине ведь очень тяжело уйти, потому что она привыкла все-таки жить под его крылом, каким бы он там тираном ни был, но все-таки квартира, и есть достаток. И вот трудно очень вообще решиться уйти из дома в какой-то центр, где ты на птичьих правах какое-то время, полтора года, они быстро пройдут, а куда потом-то идти? И поэтому женщины предпочитают оставаться годами вот в этой тирании домашней, вот, подчинены мужу полностью, чем вот уйти, как говорится, в никуда.
0: Таким женщинам им в первую очередь нужно осознать ответственность, которую они взяли на себя, потому что у них есть, как правило, дети в таких семьях, и дети перенимают эту негативную модель поведения, негативное отношение отца к матери, когда мать не оказывает сопротивления и соглашается с таким отношением. И девочки, как правило, проецируют это на себя. То есть они считают нормальным отношение мужчины. И вырастая, как правило, они ищут примерно такого же мужчину подсознательно и создают достаточно сложные семьи. И матери очень больно будет наблюдать, что она испытывала агрессию, сложные вот такие отношения в своей жизни и в дальнейшем наблюдать, как это происходит в жизни дочери. Поэтому очень важно матери осознать, что та модель отношений, которую видят ее дети, это неправильная модель. Ради своих детей нужно двигаться дальше для того, чтобы дать детям шанс в свою жизнь построить, скажем так, независимо от того, что происходило в их семье. Поэтому мама должна понимать ответственность, понимать, что она может что-то изменить и двигаться в направлении изменений, хотя достаточно сложно. Многие женщины решаются на это, но нужно двигаться, нужно ставить перед собой цели достаточно глобальные, растить детей, растить личности и не сдаваться.
1: Светлана, вот бывает так, что женщина говорит: я устала, вот у меня есть уже один или два ребенка, они настолько часто болеют, и настолько у них вот темперамент энергичный, они меня все выматывают. Понятно, может быть, для кого-то это звучит странно, потому что мы вспоминаем наших бабушек и дедушек, в каких семьях они росли, когда там было по 10 детей в семье, каким-то образом их растили, никто не уставал. Хотя там и смертность была чаще, и болезни, и умирали дети тоже. Но вот вроде бы элементарная усталость, но женщина говорит: я не хочу там второго, третьего ребенка, потому что я не знаю, где мне взять силы.
0: Да, такое встречается достаточно часто, но нужно понимать, что вот это заявление,

0: Усталости, как правило, это вершина айсберга, и причины и проблемы находятся где-то более в глубоких слоях. К примеру, неспособность женщины правильно распорядиться временем, неспособность ее правильно вести домашнее хозяйство, то есть какие-то приоритеты второстепенно не поставлены во главу угла в жизни женщины, и какие-то значимые вещи, такие как воспитание детей, и так далее, они остаются на потом. То есть она посвящает свою жизнь зачастую каким-то бытовым простым вопросам. При этом дети, ей не хватает времени на воспитание детей. Дети ведут себя, скажем так, не очень комфортно для папы и мамы. И женщина вымотана, уставшая, она не понимает, что происходит. Она приходит с этим решением об аборте. Но очень важно научить женщину, именно девочку, особенно вот в молодом возрасте, прививать ей навыки простых вот именно моментов, как ведение быта, ведение хозяйства, умение управлять правильно финансами и так далее. И женщина, которая умеет грамотно вести домашнее хозяйство, налажен быт, уметь воспитывать детей, выявлять правильные приоритеты, и, как правило, более комфортно и гораздо легче идти по жизни. И женщина, которая осознает, что проблема именно не в ребенке, не в беременности, отсутствие, скажем так, еще одного ребенка, но не решит проблемы, как правило. И нужно ей осознать, что нужно просто работать над своими какими-то простыми бытовыми навыками.
1: Угу. Время нашей программы истекает. Светлана, большое вам спасибо за участие, за советы. Благодарю вас. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо за то, что были с нами. Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас. До свидания.

Здравствуйте. За 18 месяцев Хейли похудела на 40 килограммов. Но этого казалось мало. Сколько бы ни показывали весы, Хейли хотела худеть еще. Но вскоре она ощутила ужасную тяжесть своих желаний. Я была одержима идеей сбросить вес, стать еще худее. Меня зовут Хейли Эйбли. Сейчас я живу в Северной Каролине, но родом из Бью. Известный факт, что на юге любят хорошо поесть. У нас дома всегда была газировка. Мы не пили простую воду. Если овощи, то консервированные. Нас не учили правильно питаться. Я часто искала утешение в еде. Поэтому имела лишний вес и думала, что буду такой всю жизнь. Я приходила на урок и понимала, что у меня отдышка. Я стыдилась своего вида и поэтому не ходила в зал. Мне больше подходил бег. Это могла быть долгая пробежка. Я бегала, пока не начинала чувствовать себя худой. Я начала записывать все, что ела, все свои калории. Я стала одержима этим. Я постоянно ела. Ела то, что продавалось под видом здоровой пищи. Это были полуфабрикаты, батончики с протеином и так далее. Я ошибочно считала, что это здоровая еда. Я сбросила 40 килограмм за полтора года и вышла на желаемый вес – 60. Но как только я достигла этой цели, мне стало мало. Я не думала о своем здоровье, а только как стать еще худее. Каждый раз, когда я становилась на весы, думала, ты можешь сбросить еще столько же. Даже если сбрасывала 2,5 килограмма, мне всегда было мало. Тогда мне было нелегко. Для меня была важна только цифра на весах. Я не замечала, кем я стала. Не видела девушку, похудевшую на 40 килограммов. Когда я смотрела на себя в зеркало, то видела такой же, какой я начинала. Я жила во лжи. Ты страшная, толстая, отвратительная. Тебя никто не полюбит, и ты не выйдешь замуж. Ты никогда не станешь хорошей. Мне казалось, что я достигну какой-то точки, и все, смогу остановиться. Но, как я говорила, это был цикл. Я дошла до 55 килограммов. Я знала, что Бог существовал, но не обращалась к Нему. Эта одержимость была для меня как цепи. Я знала, что Он реален и что любит меня, но я тогда не знала о том, какой Он видит меня. Мне было важно лишь то, какой меня видит общество. Помню, на каком-то празднике я откусила кусочек торта, пожевала его и выплюнула, потому что не хотела лишних калорий. Я стояла возле урны и вдруг поняла, что так нельзя, и мне нужна помощь. Это все было неправильно. Вскоре я познакомилась со своим мужем Беном. Мы нашли церковь, которая нам понравилась. Церковь Святого Марка в Беркли.

0: Эрлингтоне. Там я начала учиться читать Библию и ежедневно проводить время с Богом. Я начала понимать, что говорит Бог про меня и кем Он меня называет. Это изменило мое мышление. Теперь вопрос был не в том, кем я считала себя, а в том, какой меня создал и видел Бог. Бен помог мне понять базовые принципы правильного питания. Не смотреть на еду, как на врага. Еда полезна для тела. Не вся еда плохая. Она призвана давать нам силы, выдержку и фокус, чтобы жить. Несколько лет назад я начала свой блог «Наша сбалансированная порция». Я хотела делиться своей историей и рецептами блюд, которые регулярно готовлю. Я знаю, что есть много молодых девушек, которые испытывают то же, что и я. Я очень благодарна, что этот путь помог мне навсегда изменить мое физическое и духовное состояние. Теперь они навеки связаны. Иисус всегда был главным героем. Он пришел, чтобы спасти меня. Он обновил все в моей жизни. Когда я смотрю сейчас в зеркало, то вижу себя, человека, который полностью освободился от оков, связанных с проблемами с пищеварением, с неправильным восприятием тела. Я сотворена по образу Божьему. Я прекрасна. Я должна любить себя так, как меня любит Иисус. Если вы сможете посмотреть на себя так, как на вас смотрит Бог, даже в трудные времена вы поймете, что вы прекрасное и избранное дитя Божье. Если у вас будет Иисус, у вас всегда будет тот, на кого вы сможете положиться. И чужое мнение не важно. Услышьте сегодня эту истину. Вы возлюбленные Бога. У вас есть тот, кто любит вас так сильно, что отдал свою жизнь, чтобы вы могли ходить в свободе. Многие люди идут по жизни, будучи скованы определенными вещами. Возможно, вы всю свою жизнь были христианином, верили в Иисуса, но какие-то вещи сковывали вас. Может, это такие же проблемы, как у Хейли. Пищевое расстройство, алкогольная зависимость, проблемы с похотью. Какой бы ни была проблема, знайте, друзья, вы не одни. Все мы несовершенные сосуды. Бог знает это. Он подумал об этом и послал своего Сына на смерть, чтобы мы могли жить в свободе. Он знал, что сила греха действует в нашей плоти. Именно поэтому Иисус Христос пришел умереть за нас. Он хотел, чтобы мы победили зависимость не своими силами, а в силе и Духе Отца. Когда я смотрела свидетельство Хейли, то вспомнила стих к филиппийцам, где сказано: «Начавший в вас доброе дело будет совершать его». Верен обещавший. Он верный Бог. Я верю, что сегодня Он хочет освободить вас. Возможно, вы многие годы были в каких-то оковах и не знаете, как обрести свободу. Я верю, что сегодня ваш день. Он хочет освободить вас. Цепи могут быть разрушены лишь тогда, когда вы скажете: «Боже, я не могу исправить это. Я не могу сделать это своими силами. Я взываю к Тебе и приглашаю Тебя в эту сферу моей жизни и моего сердца, которые я не отдала Тебе в полноте. Помолитесь сейчас со мной и пригласите Бога в свою жизнь». У него есть свобода для вас сегодня. Сегодня ваш день. Это новый путь. Вы будете ходить в исцелении. У него есть исцеление для вас, друзья. У него есть освобождение для вас. Он умер на кресте, чтобы мы получили прощение за наши грехи и стали полноценными по эту сторону небес. Поэтому помолитесь сейчас со мной и пригласите Бога, чтобы Он исцелил и освободил вас. Он не осуждает вас. Приходите такими, как есть. Ваш Небесный Отец ждет вас. Давайте помолимся. Отец Небесный, я обращаюсь сейчас к Тебе во имя Иисуса. Я хочу, чтобы Ты пришел и очистил мой дом, Иисус. Очисти мое сердце. Ты видишь эту проблемную сферу. Я кладу ее к Твоим ногам. Исцели меня, Боже. Освободи меня от бремени греха. Греха, который связывал меня так долго. Во имя Иисуса, освободи меня. Дух Святой, приди. Приди сейчас. Освети мое сердце, мой разум, мое тело, чтобы ходить в свободе, чтобы получить большее откровение о том, кто я во Христе Иисусе. И сейчас, во имя Иисуса, мы разрушаем всякие замыслы и твердыни, которые превозносятся выше имени Иисуса. Мы разрушаем их во имя Иисуса и складываем их у подножия креста. Спасибо, Отче, за то, что делаешь в моей жизни. Я отдаю все Тебе. Я отдаю то, что не отдавала ранее. Я складываю все у Твоих ног. Пусть будет Твоя воля. Я прошу и молюсь во имя Иисуса. Аминь. Отец, я возношу своих братьев и сестер, которые только что повторили эту молитву. И я прошу во имя Твоего Святого Духа. Я верю, что Он движется сейчас. Продолжай освобождать людей, Иисус. Продолжай освобождать их умы. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты делаешь. Во имя Иисуса. Аминь и аминь. Имя Жваншенг означает «рожденный сильным». Когда он был еще в утробе, его мама сказала, что он будет как Геркулес. Но вскоре после его рождения врачи сказали, что он умрет в течение суток. Миссис Йенг верила, что ее ребенок будет сильным. Находясь в животе, он постоянно толкался. Я сказала мужу, он будет как Геркулес. Семейство Йенг живет бедно и не могло позволить себе роды в больнице, и поэтому их ребенок родился дома. Отец дал ему имя Жваншенг, или рожденный сильным. Но вскоре малыш начал слабеть. Он не мог нормально дышать, усваивать питательные вещества. За несколько недель его вес упал на 25%.
1: Он лежал в кроватке и не двигался. Его лицо стало очень худым. Кожа из розовой превратилась в желтую.
0: Однажды родители увидели кровь в его стуле и сделали ему травяную настойку.
1: Я пошел в горы, чтобы собрать травы. Мы попросили наших мертвых предков вложить благословение в эти травы. Моя мать привязала их к животу Жваншенга и сказала, что он вырастет здоровым, но ему стало лишь хуже.
0: Он впал в кому. Его глаза закрылись, лицо стало фиолетовым, а губы посинели. Его дыхание было слабым. Я очень испугалась.
2: Врач сказал, что у Жваншенга опасная бактериальная инфекция и повреждена толстая кишка. Без операции он может умереть в течение суток.
1: Я плакал и думал лишь о том, как он улыбался мне, как он хлопал и целовал меня. Я начал звонить родственникам и друзьям, чтобы взять денег в долг, но никто не хотел давать. Я мог больше не увидеть своего сына.
0: Мистер Йенг обратился за помощью в больнице, и там ему дали контакты CBN.
2: Когда мы узнали о том, что Жван Шэнг нуждается в экстренной операции, то сразу же взялись за ее организацию. Он набрал почти 5 футов. Он любит давать пять и громко хлопать. Он любит ползать по земле, кататься на коровах и пасти овец.
1: Я в шутку говорю. Жван Шэнг, ты такой сильный, что папа едва может удержать тебя. Кроме того, люди из CBN рассказали нам про Иисуса и про то, что Он является единственным Богом. И теперь мы хотим узнавать этого Бога.
2: Спасибо партнерам CBN, которые помогли нашему сыну. Вы сделали его настоящим Геркулесом.
1: Через несколько дней после родов Кристине пришлось взглянуть в глаза смерти. У нее случился инсульт, и она едва могла двигаться. Доктора не давали ей надежды на выздоровление. Дни перерастали в недели, месяцы в годы. Все это время Кристина полагалась на Бога, который обновлял ее силы.
2: Я могу умереть, но не хочу этого.
1: Прошло несколько дней после того, как из-за высокого давления 30-летней Кристине Кирни пришлось делать кесарево сечение. Девочку, которую она назвала Ханна, была здорова, а у Кристины случился инсульт. Началось кровотечение, и ее отвезли в операционную.
2: Они везли меня, я спрашивала, я умру? Единственный их ответ был, мы постараемся предотвратить это, и я отключилась.
1: Врачам удалось остановить кровотечение, но они не понимали, почему у Кристины такое высокое давление. У нее диагностировали предэклампсию, болезнь, из-за которой давление поднимается во время беременности, но оно у Кристины должно было стабилизироваться после родов.
2: Они не сталкивались с такой ситуацией, как у меня. Это было страшно. Я все еще могла умереть. Мне сказали, что если я выживу, то могу рассчитывать лишь на минимальную активность.
1: Кристину перевели в стационар и начали давать лекарства, которые практически не помогали. Спортсменке и бодибилдеру пришлось столкнуться с новой реальностью. Последствия инсульта были серьезными, и доктор сказал, что они могут остаться навсегда.
2: Помню, как я себя чувствовала. Было ужасно. Я не могла ходить, делала только базовые вещи. Сложнее всего было психологически. Я думала, неужели так будет до конца жизни? Мне было тяжело принять это. Я гневалась и раздражалась.
1: Кристине было трудно, и она решила положиться на веру и молитву.
2: Я знала, что многие молятся за меня. Я просила Бога дать мне силы и решительности, чтобы встать с постели. Я не хотела принимать то, что мне говорили врачи. Я молила Бога. Прошу, пусть давление понизится хотя бы немного, чтобы я могла выйти на улицу.
1: Целую неделю Кристина, ее родные, друзья и церковь молились. В результате давление опустилось настолько, что ее смогли выписать из больницы.
2: Я заплакала и сказала Богу спасибо.
1: После выписки давление у Кристины оставалось высоким. Она быстро уставала, у нее болела голова и двоилась в глазах. У врачей все так же не было ответов и уверенности в том, что она выздоровеет.
2: Они говорили, что я буду в таком состоянии всю жизнь, что мне постоянно придется принимать лекарства, чтобы хотя бы ходить. Я легла на пол и закричала во все горло. Я была очень расстроена. Помню, как я глянула на себя в зеркало и ужаснулась от увиденного. Я не узнавала себя.
1: Кристина хотела быть мамой, но ей предстоял непростой путь. Тем не менее, она знала, что с Божьей силой сможет справиться с этим.
2: Я была беспомощна и напугана, но черпала силу в Боге. Каждый день открывала Библию и сразу приходила в мир. Молитва была единственным лекарством. Это было время для разговоров с Богом. «Хорошо, Боже, мы справимся с этим. Я смогу это сделать. Посмотрим, удастся ли мне продвинуться чуть дальше».
1: Кристина взялась за работу. Она выбрала комплексную диету и снова начала тренироваться.
2: Я помню, что мне было грустно от того, что я едва могла сделать 3 повтора.
1: Шли месяцы и годы. Состояние Кристины начало улучшаться. Она перестала принимать лекарства и снова вернулась в подвижность. Но это было непросто.
2: Молитва помогла мне пройти через это все. Много раз я готова была рвать волосы на голове, но я спрашивала Бога, что мне делать? И Он давал мне покой среди бури. Бог говорил мне, чтобы я двигалась дальше. Он давал мне мир и покой.
1: Кристине понадобилось 4 года, чтобы полностью восстановиться. Сейчас она наслаждается материнством и снова принимает участие в соревнованиях по бодибилдингу. В лекарствах нет необходимости.

0: и давление остается в норме.
1: Молитва — удивительная вещь. Мы ограничены, а Бог нет. Он поддерживал меня на каждом шагу. Благодаря ему я здесь. Он действительно хочет, чтобы у нас было лучшее в этой жизни.

0: от свидетельства Эшли, ты связана с ним. Лиза из Харрисона, Нью-Джерси, 13 лет страдала от вертиго. Однажды она смотрела нашу программу и слышала, как ты, Эшли, сказала: «Нас смотрят несколько человек с вертиго. Я верю, что Бог стабилизирует вас, чтобы не было головокружений, чтобы вас не качало каждый раз, когда вы встаете или поворачиваете голову. Вам больше не придется страдать от этого. Будьте исцелены. Примите исцеление сейчас». С верой Лиза подняла руки и приняла исцеление, заявив: «Это про меня». Внезапно ее мир изменился, словно кто-то включил свет. Лиза говорит, что полностью исцелена от вертиго. 13 лет страданий.
1: Вот это да. Удивительно. Еще один ответ на молитву. У Алана из Санрайз было молоткообразное искривление пальца ноги. Он часто ощущал острую боль, и ему делали инъекции стероидов. Врачи сказали, что следующий шаг – операция. Однажды Алан смотрел «Клуб 700» и услышал, как один из ведущих сказал: «У кого-то проблемы с большими пальцами ног, и вы ощущаете острую боль. Ваши пальцы скрючены, но Бог выравнивает их, освобождает вас от боли во имя Иисуса». Алан принял исцеление. Боль сразу же ушла и больше не возвращалась.
0: Аминь. Будем молиться. Господь, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. Оно содержит в себе власть и силу над болезнями и немощами, депрессией и тьмой. Мы молимся во имя Иисуса. Господь, мы просим о тех, кому тяжело. Бог, Отец, я вижу людей, находящихся во тьме. Они чувствуют ее. Господь, пролей свой свет в их ситуацию. Помоги им почувствовать тепло и силу Духа Святого во имя Иисуса.
1: Я увидела темные облака. Люди находятся в каком-то тумане. Я верю, что солнце пробьется через эти облака. Сын Божий Иисус Христос убирает туман. Нас сейчас смотрит человек, у которого хроническая сердечная недостаточность. Я услышала это. Я верю, что Бог оживит сердце этого человека и исцелит физически и эмоционально. Я верю, что Бог движется в теле этого человека во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Бог.
0: Возложите свои заботы на Господа, потому что Он заботится о вас. Об этом сказано в 1 Петра. Вы должны передать Ему свое бремя. Возложите свои заботы на Господа, потому что Он заботится о вас. Одна женщина услышала, как Эшли молилась о спасении, но решила, что она недостойна принять любовь Божью. Господь говорит вам сейчас: «Я люблю тебя». У Господа есть будущее и надежда для вас. Он не отказался от вас, не отказывайтесь и вы от Него. Спасибо, спасибо за твою любовь, Иисус.
1: Я ощущаю то же самое. Это может касаться этого же человека или кого-то другого. Вы чувствуете стыд. Бог призывает вас к себе, Он зовет вас, не стыдитесь. Приходите к Нему такими, как есть, и Он изменит ваше сердце, разум и жизнь. Во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Бог жив. Он действует, слава Богу. Закончим мы со стихом из Матфея. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Пусть Бог благословит вас, и до скорой встречи.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о маленькой девочке. Она сидела на коленях у своего дедушки и увидела, что у него на лице было много морщин. Девочка поняла, что они с дедушкой отличаются друг от друга, и спросила: «Дедушка, тебя создал Бог?» Он рассмеялся: «Конечно, дорогая, он создал меня давным-давно». Затем она спросила: «Дедушка, а меня тоже создал Бог?» Он ответил: «Да, тебя он создал недавно». Она задумалась и спросила: «Дедушка, у Бога стало лучше получаться, правда?» Сегодня я хочу поговорить с вами о тайных расстройствах. Мы можем быть благословенными в разных сферах, иметь хорошее здоровье, хорошую семью, хорошую работу, но что-то идет не так, как надо. Может,

искушение, с которым мы не можем справиться, или проблемы в отношениях. Возможно, надоевшая проблема со здоровьем. Никто этого не видит. Внешне все отлично, но внутри мы расстроены. Недавно я разговаривал с одной женщиной. Она является нашим молитвенным партнером. Она и ее муж много лет верили о том, что смогут иметь ребенка, но без успеха. На наших служениях она молится о людях, которые находятся в такой же ситуации. Через определенное время они приносят своих младенцев. Они такие счастливые. Она видит ответ на их молитвы, но ее собственные молитвы остаются без ответа. Можно подумать, что она очень счастлива. Она красивая, успешная, у нее замечательный муж. Но вы не можете видеть этого тайного расстройства. Это единственное, чего она не может понять. Жизнь полна противоречий. Вы помогаете другим людям выздороветь, но сами чувствуете себя плохо. Ваши сотрудники получают повышение. Вы работаете так же усердно. У вас те же результаты, но никто не замечает вас. Если быть честным, то у всех нас есть тайные расстройства. Ситуации, которые Бог мог бы изменить. Мы знаем, что Он может открыть дверь, может убрать искушение, может дать нам ребенка, о котором мы мечтали. Но этого не происходит. Мы должны понять, что у Бога вся власть. Мы не сможем понять, почему все происходит именно так. Есть некоторые ситуации, которые Бог не замечает, которые Он терпит долгое время, прежде чем изменить их. Вам надо верить, что Он знает, как будет лучше для вас. Есть ситуации, которые не изменяются, которые Он не замечает. Но если вы будете хранить правильное отношение, то это будет работать на вас. Не позволяйте противоречиям жизни огорчать вас и разочароваться в ваших мечтах. Апостол Павел написал более половины Нового Завета. Он был из влиятельной семьи, получил отличное образование. Бог невероятным образом использовал его. Но у Павла было тайное расстройство. Он называл это «жалом во плоти». Ученые спорили об этом много лет. Была ли это какая-то болезнь или эмоциональное расстройство? Или это были люди, которые были против и преследовали его? Но чем бы ни было это жало, которое беспокоило Павла, он молился 3 раза, чтобы Бог удалил это. Один из переводов говорит, он умолял Бога убрать это. Это означает, что он предъявил Богу лучший аргумент. «Бог, ты знаешь, что я делаю все, что могу. Я служу тебе, я пишу книги. Самое меньшее, что ты мог бы сделать, это исцелить меня. Если кто-то и пребывал в согласии с Богом, так это Павел». Но интересно, что Бог не убрал это жало. Он сказал, «Павел, довольно для тебя моей благодати. Моя сила лучше всего является в слабости». Вы просили Бога, чтобы Он что-то изменил? Ситуацию с вашим здоровьем, финансах, во взаимоотношениях. Вы много раз просили об этом, но ничто не улучшается. Я не говорю, что надо сдаться и остаться там, где вы есть. Пока Бог не обращает на вас внимания, это не должно красть вашу радость. Не позволяйте этому огорчить вас. У вас есть благодать. Правильное отношение будет таким. Я не позволю тайному расстройству, этому жалу в моей плоти, продолжать расстраивать меня. Бог, я верю, что Твоей благодати достаточно. Я знаю, что в нужное время Ты изменишь это. Даже если Ты и не изменишь этого, я буду стараться изо всех сил. Я буду почитать Тебя. Настройте свой разум на то, даже если ваш супруг никогда не изменится, если ваше здоровье никогда не улучшится, если вам придется терпеть ворчливого начальника остаток своей жизни, то вы не будете жаловаться. Вы не будете использовать это как оправдание. Вы будете наслаждаться благодатью. Ее достаточно для вас. Вот ключ. Не сосредотачивайтесь на расстройстве. Если бы Павел думал, «Бог, почему ты не убираешь это жало? Почему ты не меняешь моего ребенка? Почему ты не помогаешь моему бизнесу расти?» Если бы он был сосредоточен на этих «почему», то никогда не совершил бы своего предназначения. Вера доверяет Богу, даже когда жизнь не имеет смысла. Человек по имени Смит Вигглсворт был одним из великих служителей начала 1900-х годов. Он проводил большие собрания, где видел сотни исцеленных людей, видел разные чудеса. Большую часть жизни он страдал от камней в почках.
Часто

брата, боль была такой сильной, что он не мог идти. Ему надо было лежать на полу час за часом, пока не приходило облегчение. Он только что видел великие чудеса, но не получал чуда для самого себя. Он мог бы расстроиться. «Бог, это несправедливо. Ты исцелил их. Почему ты не исцеляешь меня?» У него было такое отношение. «Твоей благодати достаточно для каждой ситуации. Даже когда я не понимаю этого, когда в этом нет смысла, Бог, я доверяю тебе. Я не позволю тайному расстройству удержать меня от моей судьбы». Если вы собираетесь достичь полноты своего потенциала, то вам нельзя быть слабаком. Вы должны быть воином. Будут ситуации, которых вы не понимаете, которые не имеют смысла, но Бог знает, что Он делает. Его пути лучше наших. Он горшечник, мы глина. Когда придет время, Он удалит это. До тех же пор стойте твердо и боритесь добрым подвигом веры. У вас есть благодать, в которой вы нуждаетесь для каждой ситуации. Когда Иисус исцелил человека у купальни Вифезда, который болел в течение 38 лет, то Он сказал ему встать, взять свою постель и идти. Важным было то, что Бог попросил его взять свою постель. Он ведь не нуждался в ней больше. Но Бог как бы говорил ему, «Это вещь, которая сдерживала тебя, которая многие годы мешала тебе достичь полноты. Я хочу, чтобы ты взял это с собой как напоминание о том, что я сделал в твоей жизни». Несмотря на то, что он мог ходить, что он уже не нуждался в постели, она оставалась частью его жизни. Это как противоречие. Я исцелен, я здоров, я могу ходить, но я все еще несу свою кровать. Я представляю, как он хочет помочь кому-то, кто испытывает трудности. Люди смотрят на него и говорят, «Как ты можешь помочь мне? Ты все еще носишь свою постель. Ты носишь то, что сдерживало тебя». Он отвечает, «Это не то, что вы думаете. Это не препятствие, которое тормозит меня. Это доказательство того, что Бог сделал в моей жизни». Эта постель может выглядеть как бремя, но на самом деле это средство. Каждый раз, когда я вижу ее, то это напоминает мне воздавать хвалу Богу. Напоминает мне, откуда Бог вывел меня. Если Он сделал это для меня однажды, то сможет сделать это опять. Что я хочу сказать? Даже если Бог освобождает вас от определенных проблем, вы можете все еще нести свою постель. Вы можете испытывать искушения в той же самой сфере. Слабость, ограничения, возможно, и не уйдут полностью. Есть причина, по которой Бог не убирает эту постель полностью. Не для того, чтобы приостановить вас и оправдать вашу прежнюю жизнь, но, скорее всего, чтобы напомнить, откуда вы пришли. Постель не должна расстраивать, но вдохновлять вас. Я служу уже 15 лет. Когда я начинал, то я очень волновался. Мне было так страшно. Я был не уверен. Я чувствовал себя неопытным. За прошедшие несколько лет, конечно, я вырос, стал более уверенным, но Бог не сделал меня другим человеком. Когда я выхожу сюда, то вы не видите этого, но я все еще несу свою постель. Слабости и ограничения возвращаются время от времени. Я вижу их иначе, но это не пугает меня. Это напоминает мне о моей зависимости от Бога. Есть другая причина, по которой Бог полностью не убирает постель. Если вы думаете, что можете сделать все сами, что вы все понимаете и не нуждаетесь больше в Его помощи, то скоро вы оказываетесь там, где и были. Если вы видите слабости, искушения, как напоминание, чтобы просить у Бога помощи и показать вашу зависимость от Него, то вы будете подниматься выше, несмотря на препятствия. Я могу сказать, что несу свою постель, будучи пастором церкви. Я несу ее, но живу здоровой, счастливой и победоносной жизнью. В Ветхом Завете Бог сказал Моисею, чтобы он пошел к фараону и сказал ему отпустить народ. Моисей спросил, «Бог, как он узнает, что ты послал меня? Я не происхожу из влиятельной семьи. Почему ты думаешь, что фараон послушает меня?» Бог сказал Моисею бросить свой посох на землю. Когда он сделал это, то посох превратился в змею. Он взял его
и тот превратился обратно в посох. Он сказал ему положить руку за пазуху, и когда он вытащил ее, то она была поражена проказой. Он положил ее обратно и снова вытащил, рука была полностью чистая. Бог давал ему эти знамения, чтобы Моисей пошел с верой, что фараон послушает его. Но его беспокоило другое. Он сказал: «Бог, я не могу стоять перед фараоном. Я заикаюсь. У меня проблема с речью». Вы могли бы подумать, что Бог, который только что показал ему знамение, просто коснется его языка и уберет заикание. Бог не сделал этого. Он не убрал проблему. Он сказал Моисею то же, что и Павлу. «Моисей, моей благодати достаточно. Моя сила лучше всего проявляется в слабостях. Моисей, если я бы должен был избавить тебя от заикания для того, чтобы ты смог исполнить свою судьбу, то я бы сделал это». Вы ждете, пока Бог уберет что-то, чтобы быть счастливым? Чтобы вы могли достичь мечты? Чтобы вы могли окончить школу? Если Бог не убрал этого, то это не случайно. Вы не должны провести всю жизнь в ожидании из-за того, что у вас есть тайное расстройство. Вы имеете все, что вам нужно, чтобы осуществить свою судьбу. В Писании говорится о том, что мы носим сокровища в глиняных сосудах. У нас у всех есть изъяны в этих сосудах. Скорее всего, есть причина, по которой Бог не убирает это, иначе мы могли бы огорчиться и расстроиться. Джоэл, если бы у меня не болела поясница, не было бы лишнего веса, а еще этот сотрудник, который действует мне на нервы, это юридическая проблема, или если бы я не пережил плохое детство, развод, обиды и боль, независимо от того, в чем ваше жало, Бог говорит нам то же, что сказал Павлу: «Моей благодати достаточно». Прекратите сражаться с этим. Не позволяйте этому красть вашу радость. Когда придет время, Бог уберет это. До тех пор наслаждайтесь благодатью. Бог, моя жизнь находится в твоих руках. Ты знаешь, чего я хочу. Ты знаешь мои мечты. Ты знаешь то, что беспокоит меня. Возможно, я не понимаю этого. Возможно, в этом нет смысла, но я доверяю тебе. Вот ключ. Если Бог не убирает это, то это не случайно. Для этого есть причина. Павел думал, что его жало во плоти не позволило бы ему зазнаться и быть гордым. Возможно, это так. Только Бог знает. Это тайное расстройство может быть испытанием, во время которого вы покажете Богу, что будете довольны и будете стараться, даже если дела идут не так, как вы хотели. Вы будете отдавать, даже если сами не получаете. Вы будете продолжать почитать Бога, даже если не видите изменений. Бог может использовать это, чтобы поднять вас и развить ваш характер. Некоторым вещам мы можем научиться только благодаря опыту. Вы не сможете научиться чему-то, только читая книги и слушая проповеди. В Писании говорится: «Огнем страдания испытанная вера». Так развиваются наши духовные мускулы. Вы не сможете стать сильнее, если не подвергаетесь давлению. Вы должны использовать и практиковать свою веру. Возможно, это причиняет неудобства. Это может не нравиться вам, но если вы согласитесь, то это станет работать на вас. Вы вырастете, подниметесь выше и будете готовы к новым уровням. Вы не можете продвинуться без подготовки. Бог не даст вам большое благословение, если знает, что вы не сможете справиться с маленьким. Если бы он дал большое, то это не было бы для вас благословением, а бременем. Это не помогло бы вам. Бог хочет подготовить вас. Ваши дары могут поднять вас на определенный уровень, но если у вас не будет характера, то вы не останетесь там надолго. Характер развивается в трудные времена, когда все идет не так, как мы хотим. Но мы продолжаем поступать правильно. Как Павел, мы просили Бога и чаще, чем 3 раза, чтобы Он убрал что-то. «Бог, убери этого человека из моей жизни, он действует мне на нервы. Бог, дай мне ребенка. Бог, измени моего супруга». Бог ничего не будет изменять или убирать до тех пор, пока вы не начнете верить. Не будете расстраиваться и разочаровываться в своих мечтах. Вот в чем секрет. Даже если ситуация не изменится, изменитесь вы. Бог подготавливает вас к новым уровням вашей судьбы. Ваш характер более важен, чем ваш талант.
Вы можете быть самым талантливым в мире, но если у вас нет сильного характера, то вы не продвинетесь далеко. Мы все можем доверять Богу в хорошие времена. Это легко. Но сможете ли вы доверять Ему с тайными расстройствами, с ситуациями, которые не изменяются? Вы молились и верили, но Бог не убирает этого. Вопрос не в том, можете ли вы доверять Богу, но что более важно, может ли Бог доверять вам? Когда вы проходите испытания, то верите ли вы даже тогда, когда чего-то не понимаете? Мои родители основали церковь Лейквуд в 1959 году, когда в ней было 90 человек. Через несколько лет мой отец назначил другого человека ответственным за служение, чтобы он мог оставить церковь и путешествовать по миру. Он с успехом проводил в других странах большие евангелизации по 50 тысяч человек. Он жил своей мечтой. В 1966 году он понял, что должен возвратиться и стать пастором Лейквуд еще раз. Моя мама сказала: «Джон, когда Хьюстон услышит, что ты вернулся, то люди будут приходить тысячами». Хьюстон услышал, но ему было все равно. Люди тысячами оставались дома. Вместо того, чтобы проповедовать большому количеству людей, как папа привык, он проповедовал этим 90 человекам три раза в неделю, год за годом. Он думал: «Бог, я знаю, что во мне есть больше. Я стараюсь изо всех сил, я почитаю тебя, но ничто не меняется, я не вижу роста, тайное расстройство». Но что-то изменилось, чего мой отец не понимал. Это не количество людей на собрании, это он изменялся, он развивал свой характер. Он доказывал Богу, что будет верен ему в трудные времена. Если вы не верны в пустыне, то сможет ли Бог доверять, что вы будете верны в обетованной земле? Внешне отец был счастлив, он старался для этих 90 человек, но глубоко внутри он справлялся с тайным расстройством. В 1972 году казалось, что Бог открыл кран. Люди начали приезжать в Лейквуд со всего города, церковь выросла до 1000 человек и сегодня еще продолжает расти. Возможно, как мой отец, вы поступаете правильно, но не видите никакого роста и продвижения. Это расстраивает вас. Кажется, что внешне ничего не происходит, но вы стараетесь. Что-то начинает происходить внутри вас. Это Бог изменяет вас. Он поднимает и подготавливает вас. Продолжайте поступать правильно. Будьте добрыми к людям, имейте дух величия. Многие люди позволяют тайным расстройствам огорчать их, разочаровываются в своих мечтах и терять огонь. Поймите, это испытание. Если вы прибудете в вере, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. В Бытие есть история о двух сестрах, Рахиле и Лии. Когда молодой человек по имени Иаков увидел Рахиль, он потерял голову. Это была любовь с первого взгляда. Рахиль была очень красивая. В Писании говорится, она была красива лицом и красивой фигурой. Разрешите мне сказать вам, когда Бог говорит, что вы прекрасны, то это чего-то стоит. Иаков долго не раздумывал. Он пошел к ее отцу Лавану и спросил: «Могу ли я жениться на вашей дочери?» Лаван ответил: «Да, можешь, но сначала ты должен отработать за нее 7 лет». Он работал 7 лет с ожиданием, но Лаван обманул Иакова. В те времена носили плотные накидки, так что было сложно сказать, кто под ней находился. Конечно же, на свадьбе он думал, что это была Рахиль, но на самом деле это была Лия. В Писании говорится, Лия была слаба глазами и уныла лицом. Я не уверен, что означают слабые глаза, но я знаю, что такое унылое лицо. У меня есть брат по имени Пол. Я не мог удержаться. Не хочу обидеть Лию, но Рахиль была красавицей. На свадьбе Иаков, наверное, выпил много. Он проснулся утром, обернулся, а на него смотрят эти слабые глаза. Он чуть не упал в обморок. Он побежал к дому Лавана. Что это значит? Мы так не договаривались. Я хотел Рахиль, а не Лию. Тот сказал: «Я понимаю, Яков, но по нашей традиции сначала старшая дочь должна выйти замуж. Поработай на меня еще 7 лет,
и я разрешу тебе жениться на Рахиле». Он так и сделал. Наконец он женился на ней. Любовь толкает нас на безумство. Я уверен, когда люди видели Рахиль в городе красивую, приветливую, то думали, вот благословенная женщина. Она такая замечательная. У нее есть муж, который обожает ее. Она происходит из хорошей семьи. Но они не видели, что у Рахиль

Хилли было тайное расстройство. Она мечтала о ребенке, но не могла забеременеть. Год за годом и никаких детей. Я представляю, как она говорит каждую ночь: «Бог, пожалуйста, дай мне ребенка. Пожалуйста, забери бесплодие».

Божье, благословенное в другом. Будут ситуации, которые могут огорчать вас, когда вы не будете понимать, почему Бог не убирает этого. Настройте себя на то, что вы не позволите этому расстраивать вашу жизнь. Делайте то, что можете. Доверяйте Богу, чтобы Он смог сделать то, чего вы не можете. Пусть ваше отношение будет таким: «Бог, я не буду огорчаться. Если это никогда не изменится, если у меня никогда не будет ребенка, то я все равно буду счастливой. Если мой брак никогда не станет лучше, я не буду расстраиваться. Если я увижу кого-то более талантливого, красивого, богаче, чем я, то я не буду завидовать и ревновать. У меня есть мир, я знаю, кто я. Пребывайте в мире, не пытайтесь выяснить, почему они смогли иметь ребенка, почему она более красивая, почему муж любит ее больше. Отпустите это. Вы никогда не поймете этого. Если вы будете хранить мир, то Бог уберет то, что должно быть убрано. Он изменит то, что должно измениться. Так случилось с Рахилью. Году спустя Бог забрал бесплодие. Она родила сына по имени Иосиф. Тайное расстройство было удалено. Большую часть жизни мой отец имел проблемы с высоким давлением. Он всегда пытался найти новое лекарство, чтобы держать давление в норме. Из-за побочных эффектов он плохо чувствовал себя. Никто не знал Писания лучше, чем мой папа. У него была большая вера. Но по некоторым причинам Бог не убирал этого. Я никогда не слышал, чтобы мой отец жаловался. Его отношение было таким: «Бог, я буду делать то, что могу. Исцелишь ты меня или нет от высокого кровяного давления». Он принял решение. К концу жизни эти лекарства вызывали у него головокружение. Он не мог спать много ночей подряд, но по воскресеньям он проповедовал от всего сердца. Никто даже не знал этого. Он мог думать: «Бог, я служил тебе 50 лет. Самое малое, что ты мог бы сделать, это ответить на мою молитву». Но он не позволял тайному расстройству удержать его от его судьбы. Он доверял Богу, даже когда это не имело смысла. Когда ему было 77 лет, то ему пришлось проходить диализ. Однажды ночью он не мог уснуть. Он позвонил моему шурину Гэри и попросил его приехать к нему. Они говорили, и Гэри спросил у моего отца, что он думает о трудностях, которые проходил. Мой папа сказал: «Гэри, я многого не понимаю, но я знаю вот что. Его милость пребывает вечно». Это были последние слова, которые мой отец произнес. Несколько секунд спустя у отца произошел сердечный приступ, и он отошел к Богу в вечность. Это было 16 лет назад. Мне нравится тот факт, что хотя Бог не убирал этого, папа не огорчался, он умер в вере. Неважно, с каким тайным расстройством вы сталкиваетесь, вы должны принять решение, как мой отец. Даже если ситуация никогда не изменится, но вы будете продолжать верить. Мы тоже собираемся умереть в вере. Так поступили три подростка в Священном Писании. Они не поклонились золотому идолу. Царь был так разгневан, что решил бросить их в огненную печь. Они сказали: «Царь, мы не волнуемся, мы знаем, что наш Бог избавит нас, но даже если Он не сделает этого, то мы все равно не поклонимся». Это ключ. Верьте в свои мечты. Верьте в то, что Бог изменит ситуацию. Затем сделайте один шаг. Даже если это не произойдет так, как я хочу, если я не буду избавлен, то Бог, я все равно буду счастлив. Если ты изменишь это, то я буду славить тебя. Но даже если не изменишь, то я все равно буду славить тебя. Если у вас будет такое отношение, то все силы тьмы не смогут остановить вас. Друзья, не позволяйте тайным расстройствам удержать вас от вашей судьбы. Имейте новое видение. У вас есть благодать, которая нужна вам в любой ситуации. Если Бог не убирает чего-то, то на это есть причина. Не пытайтесь понять это, доверяйте Ему. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог изменит то, что должно измениться. Он удалит то, что должно быть удалено. Вы подниметесь выше, преодолеете препятствия и станете всем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь»? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады приветствовать сегодня каждого из вас здесь, в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Люди распоряжаются деньгами по-разному. Вы с этим согласны? Но каждый хочет это делать с максимальной выгодой для себя. Кому-то везет на прагматичный ум, и у него уже в первые несколько лет заработка удается войти в режим эффективных трат. А у кого-то в этом отношении все плохо. Деньги заканчиваются в первые две недели, а может даже и в первые дни. Причем это абсолютно не зависит от уровня зарплат. Первые могут получать ниже среднего, а вторые могут зарабатывать сильно выше. Какие основные ошибки допускают люди, распоряжаясь финансами? Почему многие, сами того не замечая, оказываются в финансовой яме? И как распоряжаться финансами, чтобы даже при небольшом доходе жить в достатке? Наша сегодняшняя тема называется «Финансы. Не рой себе яму». Давайте эти вопросы мы зададим нашему новому гостю, экономисту, руководителю проектов в банковском секторе Юлии Ягненковой. Встречайте.
1: Добрый день.
0: Юлия, привет.
1: Привет.
0: Итак, как же эффективно тратить финансы?
1: Распоряжаться.
0: Распоряжаться.
1: На этот вопрос нельзя однозначно просто ответить. Как раз сегодняшняя тема, надеюсь, поможет нам не допускать основные ошибки.
0: Отлично, давай мы к этой теме, разберем эту тему сегодня. Ребята, будьте активными, задавайте вопросы, поднимайте руки, не стесняйтесь. Можете делать это прямо по ходу программы, только обязательно в микрофоны. Либо можете делать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все вопросы обязательно нашему специалисту передадим. Ну что, Юля, я передаю тебе слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Итак, финансы. Сегодня мы будем говорить о финансах, наверное, с не очень привычной для многих точек зрения, потому что обычно, когда говорят финансы, говорят именно о финансовой грамотности. Говорят, я так называю, о больших финансах, о банках, о биржах, о фондах, но о процентах, о чем-то таком большом, непрактическом. Так вот, эту тему я бы хотела подсветить именно с практической точки зрения. Мы будем говорить сегодня о домашних финансах. О том, как в рамках одного домохозяйства, каждого конкретного домохозяйства, правильно распоряжаться финансами и не загонять себя в те условия, невыгодные для себя в первую очередь условия, в которых многие из нас оказываются. Итак, когда мы оказываемся в том положении, в невыгодном, как я уже сказала, в каком мы часто оказываемся, мы очень часто, нам не нравится, что мы так живем, и мы виним в этом кого угодно. Мы виним в этом правительство, потому что у нас не очень хорошие экономические условия. Мы виним в этом банки, потому что у них очень высокие процентные ставки. Мы виним в этом, ну, кого угодно, работодателя, потому что у нас очень маленькая зарплата, к сожалению, очень маленькая зарплата, и нигде мы не можем найти себе лучше зарплату. Но, как правило, в плохом финансовом положении мы часто оказываемся не из-за всех этих причин, а оказываясь в первую очередь из-за себя. Почему так происходит? Потому что мы говорим, мне не повезло. Бывает, что действительно фатальная какая-то ошибка, бывает не повезло, бывает. Но это исключение из правил. Как правило, в финансовой яме мы оказываемся, когда мы систематически делаем неверные шаги. Либо сделав один неверный шаг, мы потом не можем вырваться из этой ситуации и делаем ошибочные шаги, не позволяющие нам выйти из того положения, в котором мы оказались. И давайте, наверное, поговорим по-простому, и я расскажу, наверное, о самых простых, элементарных, практических вещах, что нужно сделать, чтобы в эту ситуацию не попасть, а если ты попал, найти в себе силы и возможности оттуда выйти. Итак, первое. Все из нас хотят жить в достатке. Сейчас я говорю исключительно о достатке. Давайте так. Есть понятие роскоши и есть понятие достатка. Под достаткой я имею в виду, чтобы мне хватало на то, что, собственно говоря, мне нужно, и даже чуть больше. Так вот, давайте спрошу просто вот, поделитесь с собой, что нужно, как вы считаете, вам лично для того, чтобы вы не нуждались? Ну, давайте, самые простые ответы. Что нужно, чтобы вы жили в достатке? У кого какие мысли есть?
2: Каждый год ездить в отпуск с семьей.
1: Нет, это критерии успешности, это отлично. У меня немножко, может быть, неправильно сформулировала вопрос. Что вам для этого необходимо, чтобы каждый год ездить в отпуск? Что для этого нужно? Финансы. В первую очередь, правильно. Для того, чтобы мне жить в достатке, мне нужен приход. Ну, все очень просто. Чем этот приход больше, тем оно, собственно говоря, лучше. Есть второй аспект. Вы знаете, что прибыль, она сводится из двух составляющих. Прибыль – это приход и, соответственно, расход. Я могу обеспечить свой стабильный достаток, увеличивая приход, увеличивая заработную плату, грубо говоря, да? Либо снижая свой расход, экономя. Создаю себе ну, некий такой запас прочности, будем так говорить. Так вот, когда мы об этом говорим, это все правильно, сразу говорю. Но, как правило, человек, мысля вот именно в этой двоичной плоскости, он может делать ошибку либо в ту, либо в иную сторону. Сейчас объясню. В первую очередь, когда мы говорим о доходе. Многие, стремясь обеспечить себе достойную жизнь, да, жизнь в достатке, стремятся найти больше деньги. Я называю это погоней за деньгами. Одно время, особенно, наверное, люди постарше, помнят в 90-х годах, когда рушилась система, рушились уже наработанные ранее какие-то профессиональные взаимоотношения, рушились предприятия. И была такая тенденция к тому, что можно очень быстро заработать деньги. Многие зарабатывали. Нечестным путем, не будем про это говорить. Но, тем не менее, в принципе, в массе у людей сложился стереотип о том, что можно это сделать. И это, на самом деле, в принципе, с многими людьми, с нацией как таковой, я считаю, сыграло злую шутку по той простой причине, что погоня за деньгами, она вычеркнула такую важную составляющую, как профессионализм. И пришла мысль в основу о том, что я могу заработать, будучи непрофессионалом. Просто откуда-то быстро как-то получить. И когда мы ставим жизнь вот именно на эти рельсы, когда мы так думаем, мы на самом деле себя обкрадываем, потому что мы не стараемся работать, мы стараемся где-то быстро взять. Я называю это погоней за деньгами. Это ведет и к личностной деградации, и к профессиональной деградации. Ну и, собственно говоря, ни к чему хорошему дальше не приводит. К сожалению, на моей практике встречалось немало таких людей. Я, наверное, благодарна Богу о том, что я в свое время не вступила, не успела вступить на этот путь. Вот. Но на самом деле последствия этого страшны. Особенно теперь, когда мы видим, что уже становится все больше и больше профессионалов в различных областях, ну и урвать просто так становится все сложнее. И это неправильно. Вторая категория, вторая нога у этой двоичной системы – это экономить. Экономить – это вещь неплохая. Ну так, давайте откровенно говорить, эта вещь неплохая, но есть, наверное, не очень хорошая история, связанная с тем, что можно проэкономить. Я называю это так в кавычках проэкономить свою жизнь. То есть нужно понимать и очень отчетливо себе отдавать как бы отчет о том, что живешь ты сейчас, и экономство ради экономии – это как бы вещь неправильная. Потому что в этом смысле мы ставим свою жизнь, ниже будем про это более подробно говорить, в зависимости от финансов. И когда ты ставишь свою жизнь в какую-либо зависимость от этих вещей, нарабатываемых вещей, это неправильно. И это приводит дальше к краху. Итак, давайте опять пообщаемся немножко и поговорим о следующем. Поговорим о том, что, наверное, правильнее между этими двумя ногами выбирать золотую середину и правильно этими ногами приходом и расходом управлять. Это называется финансовый менеджмент. Но просто для понимания, когда мы говорим слово «финансовый менеджмент», давайте, какие у вас ассоциации? Финансовый менеджмент – это что? Ну, ассоциации. Я не спрашиваю определение. Я спрашиваю, как вы вот, какие ассоциации? Первая ассоциация – это что, например? Финансовый менеджмент.
3: Управление деньгами, наверное.
1: Прекрасно. Прекрасный ответ. Прекрасный ответ. На самом деле, почему была такая пауза, да, заминка? Не все сразу как бы захотели что-то сказать. Потому что слово «финансовый менеджмент» для нас больше такое, знаете, что-то такое заграничное, непонятное, от этого еще более страшное. Ну, это что-то такое это вот с графиками, это что-то такое вот с биржами, это что-то вот такое. На самом деле финансовый менеджмент совершенно правильно. Это управление деньгами. Управлять деньгами нужно не только в рамках глобальных, как я уже сказала, но и в рамках своего кошелька. Именно управлять. Я вот, ну, просто, наверное, по стечению как бы обстоятельств, ну, у меня профессия. Я по профессии финансовый менеджмент. И не соврать, когда мы учились в свое время, я выбрала эту профессию, потому что это как раз было что-то заграничное, умное, очень непонятное и, наверное, очень интересное, как я тогда думала. Вот. А на самом деле говорить, наверное, вот именно о профессиональной мы не будем, это здесь никому не интересно, но в части именно практической мы об этом очень серьезно поговорим. Финансовый менеджмент, управление средствами в рамках своего кошелька. На самом деле, как и любой менеджмент, он действует в рамках определенных, очень понятных, структурированных правил. Эти правила очень просты, сейчас мы с вами их разберем. И управлению они поддаются. Это на самом деле так. Давайте вот пример, наверное, просто про менеджмент, про управление приведу. На самом деле, в какую бы мы красивую обложку не заворачивали это понятие, суть остается одна. Я расскажу.

Покажу вам пример, так, чтобы отвлечься, наверное, может быть, где-то расслабиться. Не так давно один мой знакомый учился, решил, значит, заплатить за платные курсы, повышение квалификации, пришел на эти курсы, вышли очень умные люди, стали очень красиво что-то рассказывать про менеджмент, про управление. Он говорит, сижу, на второй день, говорит, где-то я это уже слышал. Сижу, слушаю дальше, но очень красиво все рассказывает, очень понятно, такие примеры красивые. И на третий день приходит осознание. Я это слышал 25 лет назад на курсе марксистско-ленинистской экономики. Вот. Ну, то есть, понимаете, да, основы менеджмента, они никуда не деваются, они как были, они такие есть, и сегодня мы про них поговорим. Итак, но прежде чем мы приступим, давайте мы начнем с фундаментальных основ управления средствами. Есть определенные правила, как в математике, знаете, любая теорема, она при прочих равных условиях. Она при прочих равных условиях, она работает. Так вот, у нас есть определенные прочие равные условия, которые фундаментально, они очень важны. И в вопросе денег они должны всегда у вас быть красным флагом. Они всегда у вас должны быть знаменем, и вы никогда от них не должны отступать. Первое. Само отношение к средствам, к деньгам. Что финансы – это не цель, это средство. Это нужно зарубить себе на носу, ну, как можно глубже и понятнее, потому что мы все время с этого крючка соскакиваем. Нам все время кажется, что мы, желая обеспечить себя достатком, мы стремимся заработать больше. И мы ставим цель именно заработать больше. Финансы – это цель. Нет, финансы – это средство. Это средство для меня. Вот это нужно очень четко себе понимать и с этого крючка как можно чаще стараться не спрыгивать, а если ты спрыгнул, опять на него запрыгивать назад. Вторая история. Тоже очень важно. Финансы – это они динамичны, они статичны. Почему? Это к вопросу экономии. Когда мы стараемся себе побольше их как бы скопить, где-то у себя их сложить, то мы всегда стараемся, думаем, что вот теперь я накопил, вот теперь у меня есть, вот теперь я как бы обеспечил себе определенную безопасность. Нет, финансы, они не статичны, они динамичны. И это нормально. Где-то приходит, где-то уходит, ну как бы и не нужно за них цепляться. Это всего лишь средство для моей жизни. И последнее. Нельзя себя вставить в зависимость от средств. Нельзя, потому что экономия или пытаясь больше заработать, мы очень часто заходим в тупик, когда мы говорим о том, что теперь уже не я справляюсь своим средством, а я свою жизнь ставлю в зависимость от этого. И, наверное, закончить вот в этой части я бы хотела следующее. Знаете, вот в известной песне поется, что лучшие друзья девушек бриллианты. Ну, как бы, лучшие друзья девушек все-таки люди. Не бриллианты. Итак, а теперь давайте конкретно к тем простым правилам, о которых я сказала. Первое простое правило. И я не буду его озвучивать, я вас сначала спрошу. Пожалуйста, поднимите руки все те, кто знает, сколько он зарабатывает в месяц. Кто знает, я не прошу говорить, просто кто знает, сколько он получает. Ну, давайте, раз, два, три. Кто не поднял, еще не получает, я поняла. Кто получает, все знают, сколько они получают. Понятно, все просто. А теперь поднимите руки, кто знает, сколько ему нужно тратить, сколько он тратит и какие основные статьи. Уже сложнее. Почему? Вот это первая кардинальная, критичная наша ошибка о том, что мы не используем очень простой инструмент. Этот инструмент называется анализ. Просто анализ. Это очень просто. Не нужно думать, что анализ – это какая-то сложная история, что нужно вести какие-то дневники, что нужно где-то фиксировать каждую свою булочку, что нужно где-то записывать, сколько я чашек там чая или кофе что-то выпил, где… Я сейчас не об этом. Я сейчас говорю об элементарных вещах. Простые вещи могут дать очень много информации. Вы берете в любом приложении, если у вас есть банковское приложение, там есть структура ваших расходов. Все очень просто. Вы должны понимать, сколько вы тратите. Причем не ущемляя себя,
не принося себя какие-то жертвы, просто узнать, а сколько я трачу, сколько, посмотреть на эту цифру. Потому что очень часто, не анализируя, мы можем посмотреть на эту цифру, ну, знаете, как на статичную информацию. Это не очень правильно. То есть мы все-таки должны именно провести анализ, мы должны сделать выводы. А какие выводы, я сейчас об этом подробнее расскажу. Пример. Мой муж очень часто мне говорит: что мне твои траты? Мне ничего не надо, я только все для семьи. Вот я для семьи, а мне самому ничего не надо. Понимаете, вот очень часто наша такая излюбленная фраза, и нам самим так кажется, нам кажется, что нам ничего не надо. Мы вообще, мы вот все ради детей, мы вот ради там, ради вот любимого человека, ради там, я не знаю, работы, ну ради чего-то. А мне самой, ну что, мне хватит одной пары обуви? На самом деле это не так, потому что мой муж говорит, что ему ничего не надо, и что он ничего не тратит, он просто не знает, сколько он тратит. И сколько ему надо, это знаю я. Ну просто в каждой семье это заложено по-разному, но когда я начинаю об этом говорить, я потому что знаю этот предмет, и я говорю: надо, надо. Ты просто не знаешь, сколько. И это наша основная проблема, потому что все мелкие суммы, которые мы тратим каждый день, ну, вы не сможете вспомнить, что вы купили до мелочи вчера. Ну, и хорошо, если вы вспомните про вчера, но что было неделю назад, вы никогда не вспомните. И вам кажется, что ничего не было, но оно было. Итак, первый шаг — анализ. И я, наверное, здесь расскажу очень хороший пример о том, как мы неправильно этим инструментом пользуемся. Вернее, не пользуемся. Один молодой человек, начиная свой самостоятельный путь, ему предложили работу, он как бы согласился, и предложили достаточно серьезные для него, для его как бы уровня специальности, для его уровня опыта, достаточно серьезные для него средства, деньги. Вот он говорит: если действительно все выгорит, и меня возьмут, будет классно, я сразу куплю себе телефон. Я говорю: не покупай. Он говорит: куплю, мне это надо для работы. Потому что я работаю в такой компании, я не могу, у меня очень много информации, мне очень это надо. Я говорю: не покупай. Он говорит: почему не покупай? Что ты привязалась? Почему не покупай? Я говорю: не покупай. Говорю: обожди 2 месяца. Потому что ты только начинаешь жить сам. Без мамы, без папы, один. Посмотри, сколько тебе денег надо. Вот сейчас говорю, у тебя нет нисколько. Тебе предложили эту сумму, тебе кажется, это просто, ну, какой-то космос. Это просто очень много, мне точно этого хватит. Вы понимаете? Я ему говорю: не надо, ты сначала посмотри, сколько тебе нужно на то, чтобы просто жить. И посмотри, сколько у тебя останется. Это, говорю, пройдет первый месяц. На второй месяц ты поймешь, что ты сможешь сэкономить. Может быть, где-то ты в первый месяц сильно растратился. Но возьми и просто посмотри, где, может быть, ты где-то свои расходы подурежешь. И посмотришь, сколько у тебя останется. И тогда узнаешь, можешь ты взять себе телефон или нет. Нет, я так делать не буду. Не сделал. Не сделал. Взял телефон, теперь в финансовой яме. Итак, анализ. Первый шаг. Первое, что нужно, это определить свой доход. Вот этот я сейчас чуть подробнее остановлюсь. Как мы воспринимаем свой доход? Доход – это равно моя зарплата, это равно депозит в банке. Вот знаете, мы его так воспринимаем. У нас на подсознании так. Мы думаем, что если я получаю, ну давайте, например, 25 тысяч рублей. Я получаю 25 тысяч рублей. Это означает, что эти 25 тысяч рублей я взял, и они у меня есть, и вот я их положил. Это не так. Это не депозит. Финансы не статичны, одни динамичны. То есть, знаете, я прочитала одну шутку, она мне очень понравилась. Звучит так. В молодости я думала, что, получая 25 тысяч рублей в месяц, я реально могу за 4 месяца накопить 100 тысяч. Взрослые меня поймут. Это не депозит. Это не депозит. Это всего лишь какой-то доход, который тебе дан для того, чтобы ты жил. Сколько ты из него сможешь фактически отложить, мы сейчас поговорим. Вторая история – определить свой расход. Определить свой расход очень просто. Я еще раз, может быть, где-то повторюсь. Это просто ровно то, если вы, не ущемляя себя в обычной своей жизни, сколько вы тратите. А вот следующая история – а как раз определить свою минимальную корзину. Что такое минимальная корзина? Это не хлеб, вода.

Просто, чтобы вы понимали, минимальная корзина – это не вот, что я себя везде ужал, и вот я буду с сегодняшнего дня есть одни макароны Ролтон. Я сейчас не об этом. Минимальная корзина – это те средства, которые мне нужны минимально, на то, чтобы, от которых я не смогу отказаться. Вот это очень важно. Причем, если у вас особенно это важно для тех ребят, у которых непостоянный доход, которые зарабатывают, но отдельными операциями, отдельными итерациями. Это очень важно. Почему? Потому что, вы знаете, у каждого... Давайте пример. Фитнес-центр. Это минимальная корзина, она разная абсолютно и зависит от отношения. Фитнес-центр. Один человек, два человека покупают абонемент в фитнес-центр. Один ходит туда три раза в неделю, строго по часам, не пропуская ни одно занятие. А второй приходит два раза в месяц, а может быть один, а может быть вообще не придет. Вот для первого человека это его минимальная потребность. Ему надо, он без этого не может. Он очень следит за своей фигурой, за здоровьем и так далее. Ему это надо. Второму это понятно, что это не минимальная корзина, один и тот же продукт. Еще один пример. Если вы ведете совместный бюджет, то есть как бы если у вас уже есть семья, молодая семья может быть, особенно если молодая семья, нужно понимать и не оценивать минимальную корзину другого. Ее нужно просто принять. Пример. Мы однажды с мужем пошли в магазин, и не было моего шампуня, которым я обычно пользуюсь. Я говорю, что же мне теперь делать? Ну вот нету на полке. Говорю, а мне надо, а вот голову уже нужно, значит, помыться, уже вот уложить волосы. Нету. Мой муж поступил идеально. Он взял, смотри, говорит, а зачем ты, говорит, такой дорогой берешь? Вот, и показывает мне литр, 30 рублей. Бля, как много, и, значит, 30 рублей. Я на него смотрю, у меня аж слезы высыпают. Я говорю, я не могу этим мыться. Он говорит, почему, я же моюсь? Я говорю, потому что у тебя волос нет. Ну, все очень просто. Нельзя как бы оценивать корзину. Для вас это ничто, а для кого-то это что-то. И последняя история. Вот определив все это, вы поймете, сколько у вас денег осталось. Вы определите свою свободную корзину. Вы определите те рамки, в которых вы можете двигаться. Следующий шаг. Это что касается анализа. Следующий шаг. Я хочу его начать с пословицы японской. Кто желает подняться наверх, тот придумает лестницу. Когда мы чего-то хотим, ставим себе цели, нужно это дело спланировать. Планирование очень важно. Итак, первая часть – это анализ, второе – это планирование. Чтобы мечты сбывались, их нужно, как я говорю, сбывать. Не русское, конечно, слово, но тем не менее, зато очень понятное. Значит, важно, что экономика, ведь она на самом деле изучает, это, как удовлетворить безграничные потребности человека в очень ограниченных условиях ресурсов. Это изучает экономика, и, собственно говоря, планирование этой истории помогает. Есть ошибка. Есть ошибка о том, что жить по плану очень скучно. Очень скучно, нужно есть, должна быть авантюра, должны быть свободные как бы, какие-то телодвижения, свободное управление. Возможно, да, но я сейчас говорю не о планировании, которое строго фундаментально, а просто как цель, как желание куда-то чего-то сделать. Когда вы, например, хотите, ну, совершить, давайте, на примере крупной покупки, это нужно спланировать, особенно в условиях ограниченных ресурсов. Наверное, все знают, но давайте, может быть, два слова здесь точно нужно сказать. В планировании очень важно иметь в виду такое понятие, как финансовая подушка. Финансовая подушка – это средства, которые есть у вас для того, чтобы вам обеспечить финансовую стабильность. Обычно считается, что достаточно устойчивая финансовая подушка, когда вы имеете хотя бы три ваших расхода в запасе. Расхода. Не минимальных потребностей, а именно ваш среднемесячный расход, помноженный на три месяца, это у вас просто лежит на черный день, будем так говорить, если просто это у вас есть. Эта минимальная подушка, она считается как бы... Ну, приемлемый для того, чтобы вы себя чувствовали более-менее спокойно. Хорошей финансовой подушкой считается, если ваш расход, помноженный на 6 месяцев, лежит у вас где-то на черный день. Это идеальная история. Почему это важно? Объясню. Это важно не для того, чтобы деньги у вас просто лежали, чтобы они были целью. Я должна с сегодняшнего дня обязательно накопить 6 своих расходов. Например, мой расход, там, ну, к примеру, 20 тысяч. Помножьте на 6, это 120 тысяч рублей. Это огромные для молодого человека деньги. Это огромнейшие деньги. Я должна срочно накопить. Я сейчас буду есть один Ролтон, запивать водой, и вот я буду это копить. Я сейчас не об этом. Почему это важно? Это просто нужно постепенно делать. Почему? Потому что это в дальнейшем
при различных жизненных обстоятельствах вам даст историю уверенности. Уверенность в том, то есть вы имеете меньше риска попасть в дальнейшем на работу, потому что не было, ну, как бы, не было ничего другого. Вот только вот это предложился, а я уже не мог ждать. А мне уже деньги нужны, а жить мне уже не на что. То есть финансовая подушка, она дает как раз вот именно это, ну, состояние просто определенной стабильности. Но это не самоцель. Хорошо, если она есть, и нужно стремиться, если вы работаете, эту финансовую подушку себе все-таки создать. Идем дальше. Первое, мы уже сказали, что мы сформировали финансовую подушку. Следующая история, очень важно, нужно определить цель. То есть если вы хотите накопить на что-то, нужно, во-первых, определить цель, цену и ценность этой вещи. Вот здесь у нас есть очень четкое непонимание, разночтение, мы не понимаем. Для нас это одно. Цена и ценность – это одно. Это разные вещи. Цена в магазине, она всегда одна для всех. Приду я, придет мой муж, придет моя дочь, придет моя подруга. Для всех эта вещь будет стоить столько. Но ценность для меня, для моей дочери и для моего мужа у этой вещи разные. И когда вы планируете какие-то крупные покупки, нужно определить ее именно ценность. Объясню, как это считается. Это считается очень просто. Мы ценность очень легко воспринимаем в рамках, в диапазоне тех цен, где нам доступно. То есть, например, вещь стоит, например, дорогая для меня, она стоит 5000 рублей, к примеру. И в другом магазине она, например, стоит 6000 рублей, но чуть лучшего качества. Я вполне осознанно эти вещи понимаю. Это в рамках моего достигательства. Я понимаю, что такое 1000, что насколько это разница. И я могу соотносить качество. То есть, например, здесь я чуть лучше качество возьму, может быть, чуть дороже. Это вполне... Но идем дальше. А если эта цена за пределами моих, как бы, возможностей, здесь у меня с оценкой все плохо. Например, я покупаю земельный участок за 500 тысяч рублей или за 600 тысяч рублей. Это за пределами моих, ну, в кошельке у меня столько нет, за пределами моих возможностей. И мне разница это, что 500 много, что 600 много, мне вообще очень много, мне все много, и мне без разницы. И мы не можем это оценить. А между ними 100 тысяч. А теперь возьмите вот эти 100 тысяч просто как средство, ну, то есть, чтобы вы оценили, что такое 100 тысяч? Это огромные деньги для меня, да? К примеру, если я особенно молодой человек. Вот, но разница, а теперь смотрите, разница между 500 и 600. Это уже, кажется, вообще не очень много. А между прочим, это все те же 100 тысяч. То есть, вы понимаете, да? Нужно определить, вот для себя уяснить эту ценность. Как она считается? Очень просто считается. Например, у меня есть... В заначке где-то я отложила 20 тысяч рублей. Например, я работаю, и у меня свободных денег, о чем мы говорили из анализа, например, каждый месяц остается 5 тысяч рублей. Я очень хочу iPhone. Очень. Может быть, не самый новый, но нормальный. Вот мне нужно 80 тысяч рублей на него. 80 тысяч, простая математика, минус 20, остается 60. Мне нужно 60. 60 у меня нет, я могу только либо, значит, год копить, либо, соответственно, например, я не беру кредиты, я как бы плохо к ним отношусь, я возьму у мамы взаймы. Буду по 5 тысяч ей отдавать, мама согласна, все она мне дает. Я просто, чтобы вы понимали, что это такое. 5 тысяч – это все мои свободные средства. Это значит, что такое год? Ну, вот просто это нужно оценивать. Год назад началась пандемия. Например, год назад я провернула эту сделку. Я взяла у мамы эти средства. Я вот размерность, поймите просто. Это означает, что я не могу себе позволить лишнюю кафешку. Я не могу себе позволить подарки на Новый год. Понимаете, да сколько было праздников за год? 8 марта, 23 февраля, там, 14 февраля, кто празднует, Новый год, ну, дни рождения, опять же, понимаете? Я ничего, я от всего этого отказалась, потому что я все свое свободное отдаю маме. Понимаете, да? И соразмерьте. А теперь стойте просто и вот думайте, что такое год? Реальная оценка, что будет. И соразмерьте, эта вещь, она стоит? Если вы считаете, она мне критично нужна, и это того стоит, берите. Берите, возьмете, отдадите, вы не будете жалеть. Но если вы, оценив реально, подумаете, нет, я лучше возьму Android, пускай это, зато без долгов, зато нормально жить буду, не берите, тоже жалеть не будете. Ну, то есть ценность нужно понимать, и сколько вы за это в итоге заплатите. Идем дальше.
формируем дорожную карту, здесь останавливаться долго не буду, все понятно. Когда я наметил цель, я понимаю, какими шагами я туда двигаюсь, я туда иду. И последний шаг, естественно, реализую.

Следующее. Следующая история. Следующий шаг. Теперь мы проанализировали, теперь мы спланировали, теперь нам нужно действовать. Что у нас, какие здесь у нас встречаются ошибки, какие стоп-факторы? Первая история. Мы живем в эпоху потребления. Что это значит? Первое. Нам отовсюду, из каждого утюга, из каждого средства массовой информации твердят одно. Тебе очень нужно много всего. С чем это связано? Ну, давайте. Потому что вся промышленность, она основана на том, чтобы товаром не пользовались долго. Попользовался месяц, другой, третий, выбросил. Еще купил. Еще попользовался, опять выбросил. Выбросил. И вот этот бесконечный поток. Тебе все время надо, все время надо, все время надо. Вот это эпоха потребления. Тебе очень нужно всего. Много. Следующее. Это все, что тебе нужно. Тебе вообще достать вообще ничего не стоит. Просто вот вообще легко. В любой, вот куда. Не хочешь даже ходить, лежи на диване, нажми 3 кнопки, тебе все привезут. Очень легко достать. И следующая история. Это тебе вообще ничего не стоит. Самые дешевые, что у нас сейчас есть из товаров, это деньги, которые придаются, ну вот на каждом углу. Пример. Ну вот для понимания, когда я пришла в банк, несколько там уже... даже десятков, наверное, лет назад, не суть. Вот. А кредиты выдавали, вот просто подумайте, кредиты выдавали, любой кредит я могла получить только спустя минимум 2 месяца после того, как я подала заявку, если я привела 2 поручителей, и следующая история, только если я сотрудник банка. Сотрудник банка не выдавали. Но это просто для понимания, так было. Сейчас деньги достать легко. Что же нам нужно, чтобы правильно себя организовать и сделать? Первое. Нам нужно исключить лишние потребности. Что такое лишние потребности? Давайте. Это потребность, то есть, ну, примите просто во внимание свои потребности, а не потребности продавца, который вам продает товар. У него свои потребности, ему вам нужно продать товар дороже. Понятно, да? Вы берите во внимание только свои потребности. Значит, первая здесь ошибка. Ну, я не знаю, это вот уже практика. У нас ребята заказывают товары. То есть самые большие траты у нас идут по дороге. Что это означает? То есть я беру, ну, мне кажется, дешево. Ну, просто, смотрите, мелкие траты, которые я просто делаю по дороге. Когда мы заказываем, ребята у нас проверяли с работы, заказывая где-то товары с доставкой, то покупка обходится на где-то 10-30% дешевле, потому что ты берешь ровно то, что у тебя нужно по списку. Не, у тебя исключаются траты по дороге. Первая история. То есть оцени свои потребности, действительно. Убери лишние потребности. Следующая история, когда мы искусственно себе придумываем какие-то потребности ради того, чтобы удовлетворить мнение окружающих. У меня нет, но я же хочу казаться. Я же не хуже других, понимаете? Вот это вот исключение вот этих потребностей, лишних потребностей, когда я хочу, мне на самом деле это не надо, но я считаю, что если это будет, то это будет, ну, я буду относительно других выглядеть хорошо. Следующая история, последняя. Использовать правильные инструменты, наверное, подробнее об этом стою, это я сейчас говорю за кредиты. Использовать правильные инструменты. Давайте, просто чтобы вы тоже, я уже немножечко сказала про то, что реальную ценность нужно оценивать. Кредит — это к этой же истории. Значит, во-первых, когда мы берем кредит, я не против кредитов, сразу вам говорю, но просто здесь нужен очень разумный подход. Я сама кредиты не беру, ну, как бы принципиально, но этот инструмент можно использовать, но очень аккуратно, и только если вы знаете, что вы используете. Первое. Когда мы берем средства, мы не знаем, как я уже сказала, мы не знаем их реальной ценности. То есть мы, понимаете, в чем дело? Вот давайте. Год назад я начала копить 60 тысяч рублей, тот пример, который я уже приводила. То есть я за эти деньги, которые я скопила, я за них отработала. Они для меня ценны. Я за них столько лишений за год натерпелась. То есть они для меня имеют ценность. Деньги, которые эти 60 тысяч мне тут же выдала девушка в кассе или зачислила мне на карточку, они для меня не имеют ценности. Я за них не заплатила ничем. Это просто подарок. И трачу я его как подарок. Вы понимаете? То есть если я имею свои накопленные, я буду вымерять, я буду сравнивать, потому что каждый рубль, он мне дорог, потому что я за него заработала, понимаете? Они для меня имеют ценность. Но чужие деньги, они для меня ничто. И мне что купить за 5, что за 3? Главное, чтобы хватило. Понимаете принцип? И вот это очень страшно, потому что, по сути, когда беря кредит, вы всегда должны это помнить. Вы продаете, как в той сказке, то не зная что. То не зная что.
продай мне то, помните сказку, что у тебя дома, чего ты не знаешь. Здесь то же самое. Вы берете кредит, исходя из сегодняшних потребностей, исходя из сегодняшней ситуации. Сегодня вы, например, здоровые, у вас есть работа, и вам эти деньги кажутся, ну я легко их отдам, я легко их отдам. И мы, как бы беря это, мы не оценим о том, что завтра может быть все по-другому. Не дай бог так случится. Может быть, случится лучше, а может случиться хуже. Это первый момент. Следующая история. Мы, когда берем кредит, мы просто рассматриваем, услышьте, пожалуйста, это очень важно, мы рассматриваем это как часть своего расхода. Сейчас я расходую, например, у меня расход 20 тысяч рублей, если я возьму кредит, у меня будет расход 25 тысяч рублей. Никогда так не воспринимайте. Воспринимайте его, как, чтобы вам понизили на такую сумму зарплату. Вот у вас была зарплата 25 тысяч рублей, вы взяли кредит, но у вас стало 20. Просто вот так, когда вы воспринимаете, вам проще сделать правильный выбор. Вы готовы, что вам сегодня ровно за то же самое вдруг понизили зарплату? Работаете вы так же, вкладываетесь вы так же, а вам вдруг взяли и урезали. Если вы готовы, если это того стоит, ну возьмите, потому что кредит, понимаете, ну, это можно же использовать как инструмент, например, я на стадии строительства беру квартиру и плачу, например, за метр, там, не знаю, 20 тысяч рублей за метр, да, я вложилась, а через 3 года ее готовы, если повезло, если там застройщик не обанкротился, я ее продала за 60 тысяч рублей метр. Ну, как бы, понятно, ни один банк мне не предложит такие условия. Может быть, если у вас такие возможности есть, это можно использовать, но очень разумно. И последнее, завершаем, контроль. Нужно оценивать, вот сделать точку ноль в подсчете и оценить свои как бы успехи и неудачи. Мы этого вообще не делаем. Мы понимаем, что мы где-то что-то сделали неправильно, но мы не оцениваем ни успехи и неудачи, и мы не делаем никаких выводов. Это кардинальная ошибка, поэтому мы дальше продолжаем вставать на те же грабли. Знаете, Задорнов очень хорошо сказал, только в России, наступая на одни грабли, мы радуемся, что их не украли. Вот это как бы про нас. Это про нас, потому что мы все время туда идем. Почему? Потому что мы не остановились и не посмотрели. Почему у меня так получилось? И возвращаясь в начало, я говорила о том, что обычно финансовая яма случается не тогда, когда у меня что-то случилось кардинально плохое. Бывает такое. Бывает какое-то фатальное несчастье. Но это исключение. Обычно финансовую яму, эта яма выкапываемая годами. Я систематически делаю одну и ту же ошибку, одну и ту же ошибку, одну и ту же ошибку. Я взяла сначала телефон в кредит, не успела расплатиться, я взяла машину в кредит, не успела расплатиться, я взяла еще чего-нибудь в кредит. И вот у меня маховик размотался, все, он размотанный. Понимаете? И дальше я хватаюсь за голову, а что мне теперь делать? А у меня вопрос, ну, нужно было в какой-то момент остановить и не разматывать его дальше. И исправлять ситуацию. Исправлять ситуацию всегда сложнее, чем ее не создавать. Это к вопросу анализа. Сначала проанализируем, потом действуем. Потому что потом переделывать всегда сложнее. Давайте финализируемся и сделаем выводы. Первое. Чтобы жить в достатке, не нужно много денег. Нужно ими управлять. Вторая история. Управление базируется на простых вещах. Анализируем, планируем, организуем и контролируем. Все очень просто. Финансовый менеджмент – это несложно. Нужно просто этим заняться. Это не означает, что вам нужно каждый свой рубль записывать. Еще раз повторю, это не так. Потому что если вы будете, вот послушайте, если вы будете каждый рубль записывать и вести себе какие-то сложные талмуды отчетов, вы поставите также себя в зависимость от финансов. Это как люди, которые садятся на диету и считают свои калории. Поймите, они давно рабы еды. Они давно рабы еды. То есть и здесь та же самая история. Если вы сели на эту иглу, вы будете, так, сегодня нужно мне вот пойти пешком, 26 рублей сэкономлю, не поеду. Вот, понимаете, вот такие вещи. Не нужно этого делать. Я не призываю к тому, что нужно себя ограничить. Вы живете сегодня, сейчас, и нужно жить. Нужно просто не делать средства своей самоцелью. Они нужны вам для того, чтобы вы жили. Мудрый Соломон сказал очень правильные вещи. Цитаты. Книга притчи, 13 глава, 7 стих. «Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет, а другой выдает себя за бедного, а у него средств много». Это к вопросу моих лишних потребностей, которые я вдруг сама себе напридумывала. Следующая история. «Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка, от элементарного финансовой безграмотности, не управления тем, что у тебя есть».

0: Следующая история, 20 глава, 13 стих. «Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть. Держи открытыми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб». Нужно зарабатывать. Нужно приток себе обеспечить. Не нужно надеяться о том, что я сегодня скопил, мне хватит на 5 лет, буду ничего не делать. Теперь буду только жить и радоваться. Вы будете деградировать, а через 5 лет карьера ваша пошла уже ко дну. И последнее. Богатый господствует над бедным. Это к вопросу кредитам. Богатый господствует над бедным. И должник делается рабом взаимодавца. Не делайте себя рабами, и даже при небольших средствах абсолютно точно можно жить в достатке. Главное понимать, что тебе нужно, какие ты для этого должен применить усилия и грамотно этим распоряжаться. У меня все. Спасибо.
1: Юля, спасибо большое за эту тему. Очень она актуальна, и судя по количеству вопросов, которые к нам пришли, она волнует сегодня молодежь. Ребята, вы тоже можете подготовить свои вопросы, мы к ним обязательно вернемся. Итак, первый вопрос. Пытался несколько лет вносить все расходы, приходы, чтобы понять, как идут дела. Понял, что надоело. Похоже, это не помогает. А что вы посоветуете?
0: Хорошо, что пытался. Не помогает в чем? А мы же сейчас только говорили о том, что не нужно с помощью этого инструмента пытаться тратить меньше. Мы говорили о том, что вот то, что вносил приходы и расходы, нужно исключительно для того, чтобы я понял, сколько мне нужно. Только для этого, и поэтому здесь, если как бы вопрошающий хотел спросить о том, что почему мне не помогло это сэкономить, цель этого инструмента не в этом, а просто для того, чтобы я сам знал. Я знаю, что я могу тратить, как мне кажется, слишком много, но это мои траты. Ну, то есть нужно посмотреть их, все, и узнать.
1: Ну, вот есть похожий вопрос конкретно вот про анализу. Пишут нам, сейчас в приложении в банках есть инструменты, которые наглядно показывают расходы и доходы. Это помогает понять картину или же нужны какие-то другие дополнительные инструменты?
0: Нет, это помогает. Ну, по крайней мере, те приложения, которыми пользуюсь я, это абсолютно точно помогает понять твои расходы, понять твою корзину. И исходя из тех ценностей, которые у каждого человека индивидуальны, кто-то может легко отказаться от похода, например, в кафе с друзьями, а кто-то не может. Очень все индивидуально. Это приложение помогает.
1: Отлично, спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: Что вы думаете о криптовалюте?
0: Это не финансовый инструмент. Ну, наверное, это как бы не тема немножко этой дискуссии, да, как бы этой темы, потому что мы говорили исключительно за домашние финансы. Криптовалюта — это просто всего лишь один из инструментов для того, чтобы, ну, средства получать, зарабатывать, ну, как бы это инструмент. Это больше финансовую грамотность, а не финансовую безграмотность, о том, что мы, о чем мы говорили. Но на самом деле инструмент, ну, кто-то к нему относится достаточно негативно, потому что не понимают его, и, соответственно, то, что я не понимаю, обычно я вижу там риски. Обычно я вижу там риски, для меня это что-то страшное. Ну, как бы, ребята зарабатывают на этом, как бы используют. Ну, я этим инструментом не пользуюсь. Вот, поэтому как инструмент его, наверное, можно использовать, потому что многие на этом зарабатывают. Но можно как бы и негативные последствия от этого тоже поиметь в виде мошенников.
1: Спасибо большое. Давайте еще перейдем к одному вопросу, который к нам пришел. На самом деле пришло два вопроса, но я предлагаю их объединить в один, потому что они перекликаются. Первый вопрос. У меня есть цель. Это купить первый автомобиль. Для этого я откладываю 70% от моей зарплаты уже больше года. Подскажите, я правильно делаю или нужно поступать как-то по-другому? И второй вопрос, который как бы противоположное мнение этому. Почему так многие финансисты против кредитов? К примеру, у меня есть 200 тысяч. За эти деньги я нормального ничего не смогу купить. Автокредитов. Я нормально ничего не смогу купить. Надо минимум 1300-400. Почему я не могу взять кредит, если я могу себе его позволить и купить уже нормальный автомобиль и уже ездить с комфортом, а не толкаться с ребенком в автобусе? Я не говорю про бессмысленные кредиты в миллион с платежом 20 тысяч, при зарплате 25. Я говорю про небольшие кредиты, которые помогают позволять или реализовать необходимое.
0: Все правильно. Я здесь даже никаких возражений нет относительно второй части вопроса. Вот. Я не говорила о том, что кредиты не брать. Я говорила о том, что вы, если вы их берете, вы должны понимать ценность того, что вы хотите приобрести, и, соответственно, ту цену, которую вы будете платить. Потому что есть периоды в жизни, когда вы готовы платить, и, например, платить за то же самое жилье, просто отдавая кому-то деньги, наверное, имеет не такой большой смысл, чем взять ипотеку, потому что потом это жилье останется у тебя. Ну, то есть я говорила исключительно за бессмысленные кредиты и за соотношение цены и ценности. А первый вопрос, напомните?
1: Первый вопрос, что человек откладывает 70% от своей зарплаты, правильно ли он делает?
0: Правильно ли он делает? Все зависит от того, какое качество жизни вы имеете. То есть если вы, откладывая 70%, вы себе можете позволить нормальную жизнь, как бы хорошо. Если вы, в вашем понимании, опять же, нормально, исходя из тех ценностей, которые есть у вас. Но если вы, откладывая 70%, вы полностью и себя, и своих близких загнали в какую-то кабалу, что они не могут себе позволить лишнюю шоколадку, там, я не знаю, еще поход в кино. Но как бы эта история неправильная, наверное, нужно пересмотреть.
1: Спасибо большое. Вопросы из зала, пожалуйста.
3: Если ты видишь, что твой друг или близкий человек гонится за деньгами, можно ему как-то помочь?
0: Это выбор человека. Вы не можете сделать, не научить, не изменить другого человека. Вы можете поделиться своим негативным опытом или положительным опытом, соответственно. Вы можете советовать, но вы не можете принять решение за другого человека. Если он видит, понимаете, и опять же, нельзя на человеке ставить крест, потому что сегодня он гонится, завтра он может пересмотреть. И вы должны просто, ну, к этому стараться его подтолкнуть. Но человек делает выбор сам.
1: Спасибо большое. Еще вопрос, который у нас есть. Откладываемые деньги, где, Юля, вы посоветуете держать? В частности, можно ли доверять их банку?
0: Я доверяю банку. Давайте начнем так. Вот, банков у нас как бы стабильных много. Кроме того, у нас, ну, знают, наверное, все, у нас система как бы банковская, она у нас страхуется. А банк резервирует полную сумму ваших вкладов на счетах Центрального банка. Ну, как бы эта история абсолютно легитимная, она для всех кредитных организаций используется. Поэтому хранить в банке можно, но единственный вопрос, если вы говорите, хотите на деньгах заработать, конечно, на вкладах вы много не заработаете. Нужно более динамичные инструменты выбирать.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
4: Подушка безопасности. С одной стороны, это хорошо, но если, слава богу, у тебя в жизни все стабильно, подушка лежит из года в год, она дешевеет, и это обидно. Что делать?
0: Добавлять. Потому что ваши расходы — это же динамичная структура, и, соответственно, мы говорим о том, что вы должны, у вас где-то должно быть, ну, вот эта сумма от вашего расхода. Ваш расход меняется, ваши потребности меняются. И поэтому, собственно говоря, подушка, она формируется, исходя из того, сколько вам нужно. А я не говорю, чтобы она прям лежала, ну вот, неприкосновенный запас. Например, вы можете часть ее использовать, ну, если планируете какую-то крупную покупку. Почему нет? Я бы, конечно, не рекомендовала ее использовать в ноль, но чтобы просто вы сами себя не загнали в ситуацию, когда вы не знаете, что вам делать, и вы готовы пойти картошку чистить, ну, лишь бы хоть сколько. Потому что, как правило, человек, когда встает на определенную ниже ступень, я много таких кейсов как бы по жизни видела, вот, когда он встает на ступень ниже, крайне немного людей опять поднимаются. Как правило, они уже работают тем, кем они уже стали. Поэтому подушка безопасности, она нужна исключительно для того, чтобы вы имели возможность сделать выбор. Вы.
1: Спасибо большое. Еще вопросы из студии.
2: Что делать, если ты анализируешь свою жизнь, понимаешь, что тебе вот необходима, допустим, покупка квартиры сейчас. Реально необходима. Я говорю, когда человек продумал там все за и против, и он понял, что ему сейчас необходима покупка квартиры, но при этом он также понимает, что придется ужиматься.
0: Вопрос ценностей. Смотрите, покупка квартиры, если вы говорите, что она прям, ну, разные могут быть ситуации. Я могу, например, жить с родителями и понимаю, что это критично для моей семьи, молодой. Критично. Ну, родители, возможно, там вмешиваются где-то. Ну, в общем, нужно мне жить одному. Если эта ценность, она перевешивает, а она, в принципе, часто перевешивает, берите кредит, ну, берите ипотеку, но при этом вы понимаете о том, что вы сейчас обрекаете, ну, со всеми теми последствиями, которые я уже сказала. Но ведь кредит — это же не смертный приговор. давайте так, вы понимаете, насколько вы уменьшаете свою зарплату, да, вычитая, но при этом никто же вам не мешает зарабатывать больше. Ну, растите профессионально, растите, знаете, или

Хакамада говорит очень хорошую вещь. Если у тебя не хватает денег, пойди их заработай. Ну, я не очень ее приверженница, но в данном контексте это правильно. Но пойди их заработай, поэтому расти профессионально, старайся, но ищи лучшее место. Но

0: нас очень часто в то время, когда еще кредиты выдавались под поручительство, многие люди просто ставили, что тебе стоит поручиться за меня по кредиту. Это же ничего не стоит, просто твоя подпись. Ну, то есть нужно осознанно отдавать себе отчет тот риск, который ты несешь. Если ты за кого-то поручаешься, это означает, что завтра он просто не захотел и перестал платить кредит, придут к тебе. И здесь то же самое. То есть давая деньги взаймы, ты должен понимать и оценивать реально этот риск, что эти деньги просто, ну, понимаешь, что ты просто их даешь, просто отдал. Они просто могут не вернуться. Ну, как бы, если ты можешь себе это позволить, и отношения, и положение того человека достаточно важны, ценны, объективны, да, на что он просит, ну, как бы, пожалуйста. Но это больше про отношения, это больше не про деньги.
1: Юля, спасибо большое за эту тему. Спасибо за эти актуальные ответы на такие важные вопросы. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.

0: всем своим сердцем, всей своей жизнью.
1: Так здорово слышать каждое свидетельство. Когда люди рассказывают о том, что, сделав шаг из лодки, они пережили чудо. Если ты хочешь видеть сверхъестественное, тогда ты должен начать принимать вызовы от Бога. Если мы хотим оставаться в комфорте и одновременно с этим видеть сверхъестественное, то, наверное, это сверхъестественное тогда не для нас. Но если ты принимаешь вызов и идешь по воде, вот там, за бортом лодки, начинается чудо твое. Поэтому миссия – это один из таких вызовов, который ты можешь принять в свою жизнь. И поэтому, почему бы нет, в следующий раз ты можешь туда поехать. И даже если это сейчас выглядит для тебя невозможно, для каждого из тех, кто был там, это выглядело невозможно. Но делай шаг, и ты увидишь, как Бог совершает невозможное. Аминь. Поэтому это так здорово. Итак, как вы уже слышали и знаете, у нас целый месяц сейчас идет месяц миссии. То есть каждое воскресенье мы стараемся говорить какие-то свидетельства, рассказывать о том, что мы делаем. Прямо сейчас пастор Мацула, он был в Китае, мы провели первое собрание русскоязычной общины в Шанхае. После этого он полетел в Южную Корею, и у нас был выпуск библейской школы. 80 человек закончили библейскую школу в Корее. Друзья, в Корее, если бы кто-то мне 10 лет тому назад сказал, что у нас будет библейская школа в Корее, я бы сказал, слушай, да, хватит рассказывать. Потому что корейцы, скорее всего, сюда приедут и какую-нибудь библейскую школу откроют. Но мы в Корею, но у Бога удивительные пути, удивительные пути. Итак, мы весь месяц об этом говорим, и с разных сторон, когда мы говорим об одном и том же, или одну тему поднимаем, это не потому, что у нас заела пластинку, или мы как будто не о чем больше другом говорить. Я верю, что Бог делает это специально, потому что Он хочет, чтобы в твоем сердце глубоко отпечаталась какая-то истина. Он также хочет, чтобы семена слова были посеяны в нашу жизнь и принесли всход. И поэтому снова и снова мы говорим о миссии, чтобы с разных сторон осветить эту тему, и чтобы Слово Божье, сеявшись в нашу жизнь, могло принести плод в 30, 60 и во 100 крат. И мы всегда были миссионерской церковью. Мы были начаты, как миссионерская церковь. Мы были начаты миссионерами, которые были высланы из другой страны, из нескольких стран. Они жили здесь, они начинали эту церковь. 30 лет назад, в сентябре, мы будем уже праздновать 30-летие церкви. 30 лет тому назад, даже чуть раньше, они приехали, проводили сначала собрание, где-то домашняя группа, в какой-то квартире в Москве. Потом потихонечку все росло. И если мы были в этом рождены, то я верю, что мы призваны это продолжать. Мы всегда чувствовали бремя за другие народы. И даже до того, как мы поехали куда-то и что-то делали так, знаете, как сейчас это, может быть, происходит, мы чувствовали, что мы должны достигать национальной диаспоры здесь, в Москве. И поэтому у нас есть вьетнамское служение сегодня. Вот буквально через 10 минут, 18:30, у нас начинается вьетнамское служение. Загляните к ним как-нибудь. Это просто самые сладкие люди, которых я встречал в жизни. Просто вьетнамцы – это любовь навсегда. Вообще, это удивительная культура, удивительно дружелюбная, удивительно такая, очень особенная. Вообще, Азия – это вообще отдельная история. У нас есть вьетнамское служение. И из этого служения в свое время некоторые из них начали возвращаться домой, они были здесь, работали, учились в библейской школе. И потом один за одним люди начали возвращаться во Вьетнам. И сначала в Ханой они начали церковь «Слово жизни». Больше 20 лет тому назад. Сегодня у них 250 церквей. Больше даже, около 260, во всех 63 провинциях Вьетнама. Аминь. Это просто люди, которые были у нас в церкви, они подхватили этот огонь. И знаешь, о чем мне это говорит? Что-то Бог дал здесь, что эти люди взяли, понесли, и мы увидели плод на международных полях. Они сделали рождественское собрание, и собралось около 13 тысяч человек. Вау, во Вьетнаме, друзья. У нас есть также испаноговорящее служение, и там просто взрывоопасная смесь какая-то. Если вы хотите зарядиться энергией и получить дозу адреналина, вам надо туда, потому что там горит латиноамериканская кровь. Да, и Оскар здесь, да, он, вы можете с ним поговорить. Я не знаю, сколько стран там представлено, но мы всегда чувствовали это, что это наше призвание. Но такое впечатление, как будто бы сейчас пришло Божье время не только заботиться об Иерусалиме, не только достигать людей здесь, но идти дальше. Именно поэтому Бог сначала дал нам слово об открытых дверях. После этого напомнил, что время идти. И после этого, вы помните слово, которое Бог также сказал нашей церкви, о том, чтобы мы подняли глаза. Это не значит, что смотреть тут, где мы находимся, неправильно. Или нам не надо это видеть, что вокруг нас. Ни в коем случае, мы должны. Но Он говорит, поднимите глаза и увидите чуть дальше. Потому что, когда Дух Святой сошел на нас, Он сказал, что Он даст нам силу быть свидетелями в Иерусалиме. Все нормально с Иерусалимом, но Он не сказал на этом останавливаться. Он дальше добавил Иудея, Самария и до края земли. До края земли. И такое впечатление, как будто бы сейчас приходит время, когда Господь, глядя на церковь в России, глядя на нас, на нашу церковь, как будто бы говорит, ребята, вы уже повзрослели. И теперь я могу доверить вам что-то более серьезное. Вы можете пойти дальше. Вы можете взять ответственность за другие страны, за другие народы. И вы сможете это сделать. Аминь. И поэтому сегодня я хочу говорить о том, что является сердцем миссии. Что лежит в основе нашей мотивации. Почему мы воспринимаем великое поручение и идем? Зачем вообще нам оставлять то место, где мы находимся? Тратить деньги, делать какие-то шаги веры, рисковать, возможно, чем-то. Зачем все это нужно? Что нами движет? Потому что это очень важный вопрос. Если мы на него не ответим, мы не сможем понять вообще, зачем мы это делаем, и цель потеряем. Поэтому я хочу говорить о мотивации, потому что мотивация – это очень важная часть. Что лежит в сердце миссии, что нами движет. Потому что сердце – это именно то, та часть нас, где, собственно, все источники нашей жизни, то, что нами движет. И я начну с великого поручения. Кто из вас слышал это выражение «великое поручение»? Оно не зря названо великим, потому что это что-то, что Христос хотел оставить, с чем Он оставил, собственно, церковь и своих учеников перед тем, как вознесся на небо. Это Евангелие от Матфея, 28 глава, с 18 стиха. «Тогда, подойдя, Иисус сказал им, кому им? Там стояло 12 учеников». Может быть, чуть больше, мы не можем с точностью утверждать, но, в общем, самые близкие люди, которые были рядом с Иисусом. Он это сказал этим 12 ученикам. И у меня вопрос, относится ли это к нам? Да, потому что Иисус молится в Евангелии от Иоанна, 17 главе, и говорит, я молюсь не только о них, я молюсь о всех тех, кто уверует в Меня по слову их. И это значит, что ты включен также. Ты тоже включен в это представительство. И все то, что Господь дал им, Он сказал, идите теперь научите других, чтобы они соблюдали все то, что Я вам сказал. Итак, великое поручение не было ограничено 12 учениками. Это задание, которое было передано церкви, в руки церкви, не в руки группки чудаков, которым нечего делать, им дома не сидится, их все время что-то накручивает, нажучивает, что им надо куда-то идти, что-то делать, куда-то ехать, потому что им на месте не сидится или потому что им скучно. Ни в коем случае. Великое поручение – это то, что было передано Христом Церкви. И точно так же, как и Евангелие от Матфея начинается с очень важных заявлений, потому что Евангелие от Матфея начинается с Нагорной проповеди. А что такое Нагорная проповедь? Нагорная проповедь – это заповеди Царства. Это то, как Иисус призвал нас жить. Он показывает нам, как мы призваны жить, как мы можем отразить Царство Божье на земле, какие стандарты, правила, уровень, скажем так, этика, в которой мы должны жить, как христиане, как Его последователи. Но заканчивать, потом мы видим все Евангелие Матфея, которое показывает, как Христос жил, чтобы у нас был образец для подражания. И потом заканчивает Он свое Евангелие тем, что мы называем великое поручение. То есть Он оставляет церковь не просто так, не просто тратить время здесь, потому что некоторые христиане, к сожалению, мне напоминают людей, которые купили билет на поезд и не знают, чем себя занять, пока они ждут, когда поезд придет. Потому что у нас с тобой есть как бы билет на небо, да, мы спасены, но мы еще не на небе, мы пока здесь на земле. И есть христиане, которые не знают, чем себя занять, пока мы ждем. Они скучают. Они не знают, чем заняться. Они убивают время. им скучно. И поэтому они хотят какое-то развлечение. Они хотят, чтобы кто-то их там пощекотил. Они даже думают, что Дух Святой пришел, чтобы у меня мурашки были. Потому что это скучно. Христианская жизнь. Все нельзя, это нельзя, то нельзя, это нельзя, все нельзя, скучно. Поэтому, Господи, сделай чудо какое-нибудь. Сверхъестественное пришло тоже не для того, чтобы нас развлекать. Дух Святой пришел не для того, чтобы нас развлекать. Он пришел, чтобы снарядить нас, и чтобы мы были способны исполнить то великое поручение и ту задачу, которая стоит перед нами, как перед церковью. Итак, он говорит: дана мне вся власть на небе и на земле. Христос, победивший сатану, воскресший. Писание говорит Колоссянам, что он властно подверг позору все царства, все силы тьмы. Он восторжествовал над ними собою. Какая славная победа! Там сказано, что он сделал посмешищем дьявола. Один из переводов говорит Колоссянам. Посмешищем. И это была величайшая победа его воскресения. Итак, эту победу сегодня он отдает церкви и говорит: теперь твоя задача идти к тем, кого дьявол сковал, кто сегодня живет во тьме. Он не выбрал тьму, он просто ничего другого не знает. Есть столько людей в этом мире, которые живут во тьме, но не потому, что они выбрали тьму, они ничего другого не знают. И есть кто-то, кого Христос назвал светом миру, кто сидит сейчас в этом зале. Это ты и я, которые могут помочь в этой ситуации. Итак, он говорит: у меня вся власть на небе и на земле. Христос не посылает нас испуганными, непонимающими, зачем мы здесь, какая у нас есть власть, что мы должны сделать, но говорит в 19 стихе: если мы хотим ходить в этой власти, нам нужно принять его посланничество. Эта власть не для развлечения также, она для того, чтобы исполнить то, что он говорит дальше. Поэтому идите ко всем народам и сделайте их моими учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Учите их исполнять все, что я вам повелел. Я буду с вами. Все время до скончания века. Я никогда не переживал Бога так близко, как я переживал его на миссии. Я никогда не видел Бога так сильно действующего через меня в жизнях других людей, как когда я приезжал туда, где была духовная передовая. Лестер Самрал говорил так: для меня, а он был миссионером, самое безопасное место – это передовая линия фронта. Самое безопасное место. Иногда мы думаем, что проще где-то отсидеться в комфорте, где-то отсидеться в тишине, но Лестер говорил так: для меня самое безопасное место – это эпицентр воли Божьей и быть прямо на передовой. Итак, он говорит, что я буду с вами, потому что тебе будет нужен Иисус, когда ты будешь там, на передовой, нести свет. Он тебе будет нужен каждую минуту, потому что без него ты не справишься. Итак, великое поручение – это то, что двигало церковью и христианством на протяжении всей истории. Это величайшее задание, которое мы получили от самого Христа. И мы были высланы, чтобы представлять Его Царство, Его победу, Его послание в этот мир. Сверхъестественные чудеса и знамения, они не были даны нам сами по себе, просто как отдельная игрушка такая. Знаете, я смотрю, сегодня все любят сверхъестественное, я тоже люблю сверхъестественное. И мы много говорим о сверхъестественном, и это прекрасно, это здорово, это замечательно, друзья. Но это не как, знаете, коробка с елочными игрушками сверхъестественная, которую мы в определенный момент достаем, развешиваем, веселим себя, поднимаем настроение, складываем и прячем. Сверхъестественное. Мы читаем Марка 16:20. Ученики пошли и повсюду проповедовали.

И Господь содействовал им, подтверждая их слово знамениями. Вот, оказывается, зачем пришло сверхъестественное. Чтобы, когда ты говоришь о воскресшем Христе, люди чувствовали это. Что говорили о Христе? Когда Он вошел в синагогу и начал учить в Капернауме, помните, что люди говорили? О, он какой-то не такой. Он не так учит, как все остальные фарисеи. Его слово со властью. Его слово звучит не так, как слова других учителей. Вот зачем Бог дал нам сверхъестественное помазание Духа. Вот зачем Бог дал нам свое снаряжение, чтобы когда ты возвещал о том, что Он сделал, люди чувствовали, что за этим стоит что-то и кто-то больше, чем только ты. Аминь. Итак, что же, собственно, тогда нам не хватает? Или чего не хватает, чтобы все-таки исполнить великое поручение? Почему порой мы читаем там, где написано «идите по всему миру», мы почему-то читаем, как будто кто-то туда букву «С» добавил, получается «сидите». И мы сидим, мы как-то так, ну, знаете, ну, куда, ну, зачем, ну, как будто бы это, ну, не наше. Ну, я слышал людей, которые все время говорят, слушай, я не миссионер. Может быть, ты не миссионер. Они говорят, все миссионеры. Что значит, ты не миссионер? Может быть, ты не поедешь куда-то и не будешь жить где-то долго. Но все равно, когда ты слышишь о других людях, твое сердце должно начинать, ну, как-то теплеть. Если ты даже не едешь, ты можешь сказать, Господь, я молюсь за этого миссионера. Я просто молюсь, чтобы ты открывал народы, чтобы Евангелие проповедовалось. Потому что ты христианин, и ты спасен. Совсем не обязательно, что ты куда-то поедешь. Но в твоем сердце, как минимум, ты не должен оставаться равнодушным к этой теме. Итак, чего же нам не хватает? Как я сказал, мотивации. Нам нужно понять сердце великого поручения. Вот сегодня я хочу поговорить о трех вещах, которые лежат в основании, являются главными мотивами и главной движущей силой благовестия или великого поручения, или миссии до края земли. Я вообще так рад, что Христос, будучи послан к Израилю, и Он сам говорит об этом, помните, что, подождите, Он говорит, «Я послан только к погибающим овцам дома Израилева». То есть Его служение было полностью сфокусировано, в общем, на небольшом участке земли, одной группе национальной, прежде всего Божьему народу. Почему? Потому что должно было исполниться Писание, должны были исполниться все обетования, которые Бог дал своему народу. Но при этом, сказав, что Он прежде всего послан к израильским, к заблудшим овцам дома Израилева, Он добавляет, «Но у меня есть овцы другого двора, которых мне тоже надлежит привести». И знаешь, кто это? Это ты и я. Слава Богу, что Он думал еще о ком-то. И если мы призваны быть как Иисус, вопрос не в том, что ты не должен перестать москвичам проповедовать. Вопрос в том, что, пожалуйста, думай и об овцах другого двора. Думай о ком-то еще. Думай о каких-то людях, которых тысячи, тысячи, тысячи, миллионы, которые сидят во тьме, которые, может быть, сегодня в мире есть 1 миллиард человек, как минимум, это по самым скромным подсчетам, 1 миллиард человек, которые никогда за свою жизнь не встречали и, возможно, никогда не встретят живого христианина. Никогда. И если мы с тобой не пойдем, как они могут услышать, как они могут обрести спасение, как они могут узнать о Боге, который любит их? Итак, первое, что лежит в сердце великого поручения или в сердце миссии. Почему, если вы видели в фойе, у нас уже целый месяц висят такие красивые плакаты с разными героями миссии. Если вы почитаете, просто остановитесь. Не относитесь к этим плакатам, как к рекламе, которую вам в метро дают. Остановитесь, прочитайте. Потому что эти жизни этих людей оказали колоссальное влияние на сотни и сотни тысяч людей, если не миллионы. Прочитайте их, что они сделали, погуглите их, прочитайте в Википедии их биографию хотя бы. Вы будете шокированы, какое влияние оказали эти люди на различные народы, на различные места, где они проповедовали. Что их заставило? Некоторые из них, у них была прекрасная жизнь. Например, Хадсон Тейлор, он был врачом, очень популярным в высоких кругах Лондона. Он мог бы жить просто богемной жизнью, вообще ни в чем себе не отказывая. Вместо этого он переезжает в Китай. И не просто в Китай, потому что в те времена миссионеры ездили в Китай, но они обычно останавливались в прибрежных городах. То есть там, где были порты, и работали исключительно с иностранцами, которые там жили. Потому что иностранцы...

дальше портовых городов не шли, потому что эти города были концессиями, то есть взятыми в аренду, по сути, колониями. Были немецкие колонии, были Гонконг, например, английская колония, были колонии разных стран, где велась активно торговля. Никто не шел вглубь страны. И Хадсон Тейлор сказал, мне здесь неинтересно, англичанам я буду в Англии проповедовать. Он переоделся в китайский костюм, отрастил понитейл, да, как китайцы носят, такую, одел тюбетейку, выучил в идеале китайский язык и открыл то, что мы знаем сегодня, называется китайская внутренняя миссия. Он пошел вглубь, он пошел туда, куда никогда раньше белые не ходили, европейцы. И когда он начал свой сон, он провел 51 год в Китае. Он был одним из тех миссионеров, который первый сказал, послушайте, хватит ходить здесь в европейских костюмах. Давайте все выглядеть, как те люди, с которыми мы служим, или которым мы служим. Поэтому он переоделся в китайский костюм, говорил только на китайском, выглядел как китаец. Если бы вы увидели его поздние фотографии, вы бы даже не сказали, что это англичанин. Настолько он похож на китайца. У него такая бородка, и такой, знаете, хвостик, косичка сзади, такая тюбетейка китайская, и халат китайский. Когда он начал свое служение, Китай считался одной из самых тяжелых духовных почв в мире. Когда он заканчивал свое служение, он привел более 130 тысяч человек ко Христу через свое служение. 1000 миссионеров рекрутировал. 300 общеобразовательных школ открыл. 500 миссионерских станций. Вау! И именно этот человек пророчествовал о России, одно из самых известных пророчеств, которое мы очень любим цитировать, Хадсон Тейлор. Когда он говорил о том, что я вижу, там он увидел Первую мировую войну, потом предвидел Вторую мировую войну, и потом он сказал, что будет пробуждение, которое будет в России, которое потом из России пойдет в другие страны. Недавно я прочел пророчество Смита Вигглсворта, к которому добавил пророчество Лестер Самрал, к которому добавил пророчество Ульф Экман, о русских, которые пойдут в Китай. Вау! Спасибо за ваш энтузиазм. Извините. Мы живем в пророческие времена, друзья. И, послушайте, не думайте так, потому что так, например, думали израильтяне. Они не узнали, что они жили в эпицентре исполнения. Есть более 300 пророчеств Ветхого Завета, которые исполнились во Христе. Было много людей, у которых это перед глазами происходило, и они ничего не поняли. 300 пророчеств. Все исполнились в одном человеке. И они все еще как-то, некоторые так, что, я не знаю, нет, это не он, точно ли это он, наверное, это не он. Поэтому мы тоже живем в пророческие времена. И нам очень важно понимать эти пророческие времена, распознавать их. Потому что если мы их не распознаем, а как мы их не распознаем? Если мы будем заниматься только своими делами, не будем чувствительными, не будем прислушиваться к тому, что Дух говорит церкви. А что Дух говорит церкви? Двери открыты. Время идти. Поднимите глаза ваши. Аминь. И когда Бог говорит церкви, Он говорит не чтобы мы послушали, сказали аминь и с чувством выполненного долга пошли домой. Аминь. Он говорит, чтобы мы слушали. Слушали и действовали. Аминь. Итак, первое, что в сердце миссии, Матфея 22. У Иисуса спрашивают, какая самая большая заповедь? Иисус отвечает, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, и всей душой, и всем разумением. И вторая заповедь подобная, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Две заповеди. Он говорит, на этих заповедях все построено. Знаете, что первое лежит в корне или в сердце миссии? Почему мы идем? Почему Павел шел? Почему его ничего не могло остановить? Потому что он пережил любовь Божью. Совершенно уникальную, взрывающую мозг любовь Божью. Он понял, как сильно Бог возлюбил его, и он понял, как он его... Только когда он пережил Божью любовь, он пережил также любовь к Богу. А ты не можешь получить любовь к Богу, если ты не будешь любить людей. То есть это приходит одним пакетом. Любовь к Богу приходит вместе с любовью к людям. Любовь лежит в корне того, почему мы это делаем. Апостол Павел говорит во 2 Коринфянам 5:14, «Любовь Христа движет нами». Новый русский перевод.
Любовь Христа. Если бы вы у него спрашивали,

спросили сегодня: Павел, слушай, зачем? Почитайте 2 Коринфянам 11 главу. В опасностях там, в опасностях там, в опасностях там. Он пишет: меня там 5 раз побили камнями, там еще. И, в общем, столько всего, что ты даже не думаешь. И потом он еще в конце добавляет: кроме всех этих приключений, думаешь, Павел, а хватит издеваться. Ты называешь это приключениями. Для большинства из нас даже 5% из этого хватило бы, чтобы сказать: извините, это не для меня. Павел говорит: меня ничего не останавливает. Меня ничего не останавливает. Он говорит: кроме посторонних приключений, говорит, у меня еще, говорит, забота о всех церквях. Я, кто, говорит, соблазнялся, с кем я бы не изнемогал? У кого там какие-то проблемы, чтобы я не молился за него всем сердцем? Ты думаешь: Павел, но почему? Почему? Ты мог бы жить хорошей жизнью. Помните, он сам говорит, я, говорит, был фарисей от фарисеев. Там, я закончил школу Гамалиила, ему светил Синедрион, то есть высшая религиозная площадка того времени в Израиле, где сидели и заседали важные люди. И у него, в общем-то, было хорошее будущее обеспечено. Он считался таким ревнителем закона, влиятельным человеком, причем таким ревностным, что ему мало было христиан убивать в Иерусалиме. Он говорит, все как бы убили Стефана, и говорит, ну ладно, хватит. А он говорит, не хватит. Я пойду в Дамаск. Эту заразу надо искоренить. Вот с самого начала он, знаете, был такой неугомонный, только не в ту сторону. Но Господь приходит в его жизнь по пути в Дамаск и разворачивает его на 180 градусов. И тот, кто потом себя называет, я, говорит, был хулитель, гонитель, убийца, и потом говорит, худший из всех грешников, первый из всех. В английском написано chief of all sinners. Это значит... Босс всех грешников, худший из всех. По великой милости Бог меня не покарал. Он протянул мне руку спасения. Он развернул меня. Он говорит, потому что я поступал так по неведению. Друзья мои, если Павел так поступал по неведению, сколько сегодня людей в мире, которые, казалось бы, являются врагами Евангелия, сегодня просто ничего другого не знают. Они не понимают, как по-другому. Некоторые из них, Павел даже думал, что он этим служит Богу. Искренне думал. Он думал, он угождает Богу, защищая чистоту веры. Но когда он пережил, как Бог его, грешника, возлюбил, как он умер за него, как он простер к нему прощение и милость, это просто перевернуло всю его жизнь. И поэтому Павел говорит, я должник, Римлянам 1 глава, я должен всем, и грекам, и варварам, и образованным, и невеждам, потому что я нашел что-то. Я нашел ответ. Я понял, как Бог любит людей. И я получил эту любовь к Нему. Я Его люблю. И если ты любишь Бога, ты захочешь рассказать о Нем другим людям. И если ты любишь людей, ты захочешь, чтобы они знали о Нем. Ты захочешь, чтобы они узнали об этом пути спасения. Ты не будешь равнодушным. Почему Павел говорит, что он должен кому-то что-то? Представь себе, что ты врач. Ты идешь по улице. Рядом с тобой внезапно падает человек, ты видишь, что у него сердечный приступ. И ты точно знаешь, как ему помочь. Но ты не на дежурстве. Это твой выходной. И никто не знает, что ты врач. Поэтому ты можешь спокойно сделать вид, что ты ничего не заметил, и пойти дальше, если твое сердце не наполнено любовью. Если ты не пережил Божью любовь к тебе, как Он протер тебе руку помощи, когда ты в ней нуждался. Потому что так поступает эгоист. Так, к сожалению, мы иногда поступаем. Потому что не до конца были изменены внутри Богом. Но если ты действительно наполнен, и твое сердце, как сердце Павла, ты не пройдешь мимо. Ты скажешь, ну как же, я должен. Я не могу пройти мимо. Конечно, да, я не на дежурстве. Да, сегодня не моя смена. Но человек умирает. А я знаю, как помочь. Поэтому я должен. Поэтому именно об этом Павел говорит. Я должен и грекам, и варварам, и образованным, и необразованным. Всем я должен. Потому что я знаю, как они могут быть спасены. Поэтому я жажду, он говорит, возвещать радостную весть. Это сильное слово. Не просто хочу, я жажду. И я не стыжусь радостной вести. Потому что в ней открывается единственная сила Божья для спасения всякого. Друзья, когда мы переживаем Божью любовь, есть что-то, что происходит с нами естественным образом. И нам нужно возвращаться к этому.
и возгревать это внутри себя всегда. Бог что-то сделал для нас. И когда мы это видим, совершенно естественно, когда внутри нас рождается желание сказать, что я могу сделать для тебя. Ну ведь правда, да? Это ненормально, если мы говорим, о, окей, спасибо, здорово, я пошел, да? Это ненормально. Нормально, когда внутри тебя поднимается желание. Вау! Что я могу сделать для тебя, Господь? 18 век. Богатый молодой человек, имперский граф Николас Людвиг фон Цинцендорф. Заскучав на одном из балов, прогуливается по замку и попадает в комнату, большой зал, который использовался хозяином, как выставочная как галерея такая, где было очень много его семейных реликвий, картин, в основном усопших родственников. Он скучающим взглядом окидывает все эти картины и вдруг подходит к одной, которая просто пленила его. На этой картине был изображен Христос, истекающий кровью в терновом венце, на которого показывал Понтий Пилат. Эта картина называлась «Эке Хомо», в переводе с латыни «Се человек». Очень известный момент из Евангелий, когда Пилат, показывая Христа народу, говорит «Вот человек». И народ кричит «Распни его! Распни его!» И он не мог оторваться от этого взгляда, или от этой картины, не мог оторвать свой взгляд. Он опускает глаза вниз и видит на рамке латунную табличку, на которой выгравирована надпись. «Это я сделал для тебя». А что ты сделал для меня? Это простой вопрос, который просто в тупик его поставил. Цинцендорф был христианином. Он верил в Христа. И вдруг он начал понимать. Я наслаждаюсь тем, что Христос для меня сделал. Я наслаждаюсь спасением. Но я живу абсолютно для себя, для своего удовольствия. Я не живу вообще ни капли для Царства Божьего. Я просто прожигаю жизнь. Как будто бы я даже и не христианин. И он просто не мог освободиться от этих слов. Он понял, что он что-то должен сделать для того, кто умер за него и воскрес. Чтобы сделать длинную историю короткой, вы можете прочесть историю этого человека у нас в фойе. Он стал основателем одного из самых влиятельных и очень глубоких духовных движений в Евангельской Церкви. Собственно, это движение является праотцом всех духовных движений. Они оказали очень мощное влияние и на выслианцев, то есть методистов, и, в общем, едва ли можно перечислить хоть одно направление, баптисты и пятидесятники, в конечном счете, в более дальней перспективе, ни одно направление, которое бы не было под влиянием этих людей. Он основал движение, которое было известно как «Моравские братья». И они были известны тем, что они 100 лет молились 24 часа в сутки. Они были первыми, кто начал молиться 24 часа в сутки. Начал практиковать такую молитву без остановки. 100 лет они молились. Можете себе представить? 100 лет, не переставая. Но они не только за это известны. Они еще известны за то, что они были очень мощным миссионерским движением. Они отправили миссионеров в 100 стран мира. 100 стран. Более чем 100 даже. И это в те времена, друзья, когда, чтобы поехать на миссию, ты должен был большую цену заплатить. Прям большую. Уильям Каррей сначала несколько лет вынашивал в своем сердце желание поехать на миссию в Индию. Он рассказал об этом церкви. Знаете, что сказала церковь? Если Бог хочет спасти грешников, Он сделает это без твоей помощи. Потом он в конце концов убедил и объяснил, что это наше призвание. И вот он взял своего друга, и он со своей семьей, и его друг со своей семьей садятся на пароход, или как, на корабль и отправляются в Индию. В предвкушении, что они будут проповедовать Евангелие в Индии. Его друг не доплыл до Индии. Он умер от цинги по пути. Потому что путешествие длинное. Такие времена были. Люди платили невероятную, очень... Иногда жесткую, иногда даже ты читаешь и даже не понимаешь вообще как. Но ничто не могло их остановить. Они продолжали идти вперед. Павел, ну хватит, ну остановись ты уже, тебя столько разбили, ты такую цену платишь. Он о себе рассказывает, он говорит, я голодал. Я, говорит, и при смерти был, я вообще все попробовал в жизни. Но он говорит, продолжал и буду продолжать. И потом он сам отвечает, любовь Христа движет нами. Я не могу остановиться. Если, говорит, один умер за всех, то и все умерли для себя, чтобы жить для него. Аминь.
Поэтому, друзья, если мы хотим посвятить себя великому поручению, мы делаем это потому, что любим Бога и любим людей. И любовь начинает двигать нами. Она даст тебе силу идти, несмотря ни на что. Сегодня ты покупаешь билеты, через 36 часов ты можешь в любой точке мира оказаться. Тебе никакой опасности нет. Практически там, я не знаю, максимум какие-то неудобства ты терпишь. Ерунда, в общем. А любовь еще имеет второе, очень важное, что в сердце миссии, она очень связана с состраданием. Потому что любовь всегда порождает в тебе сострадание. Когда ты смотришь на страдания других людей, а в мире этого так много. Мы читаем Матфея, 9 глава, 36 стиха, и увидев толпы народа, он сжалился над ними. Потому что люди были измучены. Посмотри на людей. Тут даже иногда на миссию ехать не надо. Зайди в московское метро. Все глаза измученные, опустошенные, почти все. Написано, измученные и беспомощные. Все люди беспомощные. Что такое беспомощность? Это когда ты не можешь сам себе помочь. Никто не может сам себя вытащить за волосы из одиночества, депрессии, отчаяния, разочарования, греха, зависимости и в конечном счете вечного осуждения. Иисус, глядя на всех этих людей, Он говорит, жатвы много. Кто это жатва? Это все эти люди. Жатвы много, делателей мало. Просите хозяина жатвы, чтобы он выслал работников на свою жатву. Я вспоминаю историю Лестера Самрала. Ему было 16 лет. Он умирал от туберкулеза. Врач пришел, осмотрел его и сказал, ему осталось жить 2 часа. Я пойду в больницу, оформлю его свидетельство о смерти, пока я вернусь, он уже умрет. И пошел. Лестер сохранил это свидетельство о смерти. Я видел его биографию, фотографию этого свидетельства о смерти. Потому что врач вернулся, но когда вернулся, Лестер уже был совершенно здоров. И сидел, кушал у себя на кровати. Но там, когда он ушел, он вдруг увидел видение. Он увидел гроб с одной стороны, пустой, и Библию с другой. И голос Господа, который спросил его, выбирай, выбирай. Если ты будешь проповедовать мое слово, ты будешь жить. Он сказал, Господь, я буду проповедовать твое слово. И он начал проповедовать. Он проповедовал везде. Но он говорит, вначале я проповедовал больше от страха. От страха, чтобы не умереть. До одного момента. Он был в одной церкви. Он говорит, во время прославления я закрыл глаза, и вдруг церковь пропала. Я увидел видение. Я увидел огромную дорогу. Огромную. По которой идут толпы людей. Разные народы. Китайцы, африканцы, японцы в кимоно. Там он говорит, русские. Я не знаю, как он понял, что они русские. Они с балалайкой шли или не знаю. Но он увидел, говорит, разные народы. И все они идут этой дорогой. И он говорит, я понял, что это дорога жизни. И я увидел, что вдалеке эта дорога заканчивается крутым обрывом. Практически скалой, обрываясь вниз. И оттуда поднимаются языки пламени. И я тут же понял, что это конец. Это вечность, которая ждет каждого, кто не знает Христа. И он говорит, я видел, как эти люди просто подходят, не понимая, и начинают туда падать. Кто-то начинает видеть, пытается вернуться назад, но он не может, потому что люди сзади напирают его и сбрасывают его туда. И в этот момент Бог начал говорить с ним. И сказал, Лестер. И он начал цитировать ему книгу пророка Иеремии. Если ты будешь предупреждать грешника о его пути, но он тебя не послушает и погибнет за грех свой. Он погибнет за свой грех, но ты будешь чист от его крови. Но если ты не будешь его предупреждать, и он погибнет, тогда я взыщу его кровь с твоих рук. Он сказал, Господь, как ты можешь с меня спрашивать за китайцев? Я их в жизни не видел никогда, живого, ни одного. Потому что он был молодой парень, он жил где-то там в каком-то, я не знаю, Арканзасе, я не знаю, в каком-то, какой-то деревне. Просто был деревенским проповедником. Он говорит, как ты с меня спрашиваешь за эти народы? Причем здесь я? Но если Бог избирает, Он не ошибается. Лестер прожил 87 лет и проповедовал больше, чем 160 стран мира. Больше, чем 160 стран мира. После этого, когда это видение закончилось, он говорит, я начал проповедовать по-другому. Я проповедовал не потому, что я боялся умереть. Я проповедовал из глубокого сострадания и любви к людям. Потому что каждого человека ждет вечность. И вопрос в том, где
Он проведет эту вечность.

1 Иоанна 3,7, 3,17. Если человек, живущий в достатке, видит своего брата в нужде и не пожалеет его, как в нем может быть Божья любовь? Ты скажешь, о, это точно не про меня. Я не в достатке, я вообще студент бедный, у меня денег нет. Поэтому это точно не ко мне. Поехали в Африку, и ты поймешь, что это к тебе. Я помню, как мы приехали в Кению, потом перешли границу и вошли в Эфиопию. И вдоль границы есть такие деревни, где живут племена очень примитивной жизнью. Это просто, по сути, такие маленькие шалаши из веток, где целая семья живет. И такие сотни, сотни, сотни, тысячи, десятки тысяч таких домов. И там живут сотни тысяч, я не знаю, может быть, миллионы людей. Очень много. И мы вошли в одну из таких деревень. Я и еще пару человек. Естественно, когда белые приходят, вокруг них тут же собирается толпа ребятишек. И вокруг меня собралось, может быть, человек 20 деток. Мы начали с ними, я начал с ними разговаривать. И через несколько секунд заметил, что они не смотрят на меня. И я понял, что они смотрят на бутылку воды, которую я держу. Простая пол-литровая бутылка воды, наполовину выпитая. Они никогда в жизни не видели прозрачную воду. Это самое большое сокровище там. Я сделал большую ошибку, я отдал им эту бутылку. И тут же 20 детей начали драться друг с другом. Кому достанется эта бутылка? Потом я увидел воду, которую они пьют. Некоторые из нас не стали бы даже ноги в ней мыть. Поэтому, друзья, если мы живем в достатке, но видим брата своего в нужде и не пожалеем его, и это не должно быть такое, а, бедненький. А. Кстати, да, где-то мой пирожок. Это не сострадание Божье подвигает нас к действиям каким-то. Мы начинаем делать что-то. Мы какие-то шаги предпринимаем. Что мы можем сделать? Мы можем прийти. Аминь. И вспомни притчу, которую Иисус рассказал о добром самарянине. Один человек, которого избили и бросили израненного умирать. Два. Священник и левит. Это Луки 10 глава. Проходят мимо. Боже упаси нам оказаться такими людьми. Вот интересно, и тот, и другой, вот наоборот, и священник, и левит должны были бы показать сердце Бога, правда? Это же призвание священника и левита было показать, какой Бог, а они не смогли. Они были чем-то другим заняты. И человек, который, в общем, не должен был даже это делать, самарянин, написано, увидел бедолагу, или беднягу написано, Новый русский перевод, 33 стих, увидел беднягу и сжалился над ним. Сжалился. Друзья, каждый человек в этом мире, страдающий, твой ближний. Амин. Каждый человек, который в этом мире страдающий, твой ближний. Если даже я ничего не могу сделать, я как минимум могу помолиться. Меня так впечатлило, как однажды пастор Мацула сказал мне, мы как-то ехали на машине, и вдруг проехала скорая. Проехала и проехала, их десятки проезжает постоянно, когда ты едешь по дороге. Я вижу, как он мгновенно склонил голову и чуть-чуть помолился. Я посмотрел на него, он понял, что у меня в глазах вопрос был. Он говорит, я всегда, когда вижу скорую, молюсь. Потому что где-то кому-то плохо. Господи, я даже не думаю об этом. Для меня это просто машина, которая проехала. А для него человек, который где-то страдает, за которого я как минимум могу помолиться. И последнее, что является сердцем миссии. Первая – любовь, второе – сострадание, третье – это послушание. Это же великое поручение. Христос попросил тебя и меня, не пойдешь ли ты для меня, не сделаешь ли ты что-нибудь. И тогда какой ему должен быть ответ? Послушание. Не как у Ионы, у которого, кстати, не было ни послушания, ни сострадания, ни любви. Бог никак не мог его ничего объяснить. Он говорит, послушай, помните, он дерево посадил, дерево засохло, и он в шоке. Он говорит, слушай, тебе дерево жалко, которого ты не растил, не трудился над ним, и он как ты переживаешь. А если бы 120 тысяч человек погибли, которые правой руки от левой не могут отличить, а ты их не жалеешь? Послушайте, мы не должны быть как Иона. И поэтому сегодня, друзья, я верю, звучит
То же самое, что пережил Исаия. Тот же призыв и тот же голос. Исаия 6 главе, 8 стихе. У Исаии было потрясающее переживание славы. Ангелов он видел. Кто из нас был на небе? Я не был. Большинство из нас, наверное, не было. Точно мы не видели престол Божий. Все эти удивительные видения, которые были у Исаии. Оказывается, все это было не чтобы он потом всем ходил и с задранным носом рассказывал. А я видел Бога, а ты не видел. Поэтому я духовнее, чем ты. Оказывается, все это было, чтобы приготовить его. Что-то с ним произойти должно было, чтобы мог произойти 8 стих. И затем, то есть после всего того, что произошло до этого, я услышал голос Владыки, говорящего: кого мне послать? Кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня. Сегодня этот призыв продолжает звучать точно так же, друг мой. Как он звучал в жизни таких людей, как Лестер Самрал, и того, кого вы видите в нашем фойе, вы видите их сейчас также на экране, или вы должны увидеть, вот-вот. Вся эта плеяда удивительных людей Божьих, они, это не все, их тысячи и тысячи. Тех, кого мы никогда не знаем, не слышали, которые делали незаметную тихую работу, которая привела к тому, что Евангелие продолжало распространяться на протяжении веков во всех странах. И у меня вопрос: будет ли у тебя и у меня в нашем поколении достаточно любви, сострадания и послушания, чтобы сказать «да» Иисусу? Давайте встанем. Я хочу помолиться. Мы заканчиваем неделю миссии, но мы не заканчиваем миссию. Мы ее только начинаем. Мы еще даже не начали. Мы в начале начала. Но я хочу помолиться за всех нас, чтобы даже если ты не чувствуешь, что ты призван куда-то подняться, уехать, собраться, даже если ты не чувствуешь это, все равно, когда ты слышал о людях, которые, может быть, далеко от тебя, которым нужна помощь, твое сердце не оставалось равнодушным, чтобы ты говорил: Господи, если я не могу поехать, может быть, я хотя бы могу помолиться, или пожертвовать, или сделать хоть что-то. Но я хочу также молиться о тех, кто, когда слышит о народах, ваше сердце начинает биться. И вы чувствуете: Господь, я знаю, что ты призываешь меня. Я знаю, что однажды ты откроешь двери, и я поеду. И если ты это чувствуешь, Бог откроет для тебя двери. Я знаю это точно. Ты обязательно поедешь, и ты будешь видеть, как Бог через тебя совершает великое. Но я хочу молиться, чтобы ты не испугался этого призвания и не продал его за комфорт, за удобство, за компромисс. Отец, во имя Иисуса, мы молимся сейчас о всех нас, о всей церкви. Мы молимся, чтобы этот месяц поместил огонь миссии в наши сердца. Поедем мы или нет, мы все равно откликались на этот призыв, хотя бы молитвой, хотя бы жертвой, как-то, чтобы мы не оставались равнодушными, в нас не бились равнодушные сердца. Но я также молюсь, Господь, о тех, кто чувствует особое призвание идти в другие народы. Я молюсь, Господь, чтобы они не испугались этого призвания. Но они вошли в него и увидели, какое это благословение и сколько плода может принести их жизнь, Господь. Потому что ты обещал: я буду с вами во все дни до скончания века, пока вы идете в другие народы проповедовать Евангелие, делать их учениками, я буду с вами. Господь, я молюсь, чтобы ты укрепил этих людей и каждого из нас на нашем пути. Во имя Иисуса. И помоги нам сказать тебе «да», когда ты позовешь. Аминь.

0: из TVN, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями», ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях Питер Шембрук. Сейчас оторвемся с Леоном Патиловым.
1: Got a great show for you today. But we want to start off talking about the two best commandments.

0: are we talking about? What you got is love. Yes, yes, yes.
1: Добро пожаловать на передачу «Леон и друзья». Я ваш ведущий Леон Патило. И у нас сегодня будет замечательная программа. У нас в гостях парень из далекой Австралии. Я был в Австралии много раз. С 1970 года я ездил туда почти каждый год. Это было самое хиповое место на планете. И я думал, что если я когда-нибудь оставлю Лос-Анджелес, я перееду в Австралию. Так или иначе, этого брата зовут Шембрук. Я хочу, чтобы вы поприветствовали его сейчас. Питер Шембрук. Yeah,

Садись сюда. Знаешь, я люблю страну, я люблю Австралию. Да, ты был там, да? О, я побывал там везде. Я был в Перте, в Брисбене. А мы Перт очень нечасто посещаем. Я живу на юге Брисбена, час езды. Действительно, знаешь, я вскоре туда поеду с гастролями. Я буду там 3 недели, а оттуда прямо в Россию. Это длинный перелет. Да, это длинный перелет. Когда я прилечу оттуда, я очень устаю. Я обычно, когда устаю, я начинаю делать ошибки, ссылаясь на Писание. Я, скажем, начинаю цитировать что-то другое, или я говорю другой адрес и так далее. То есть я не буду очень сильно рассказывать от притчи или еще что-нибудь. А ты чем занимаешься? Ты все еще живешь в Австралии? Нет, я уже живу здесь, в Штатах, примерно 7 лет. 7 лет будет в мае. У меня есть жена и сын, ему около 2 лет, мы ждем еще одного ребенка. Так что сейчас для нас волнующее время. Это здорово. А ты встречался когда-нибудь с этим парнем из фильмов? Как его? Как его зовут? А, Крокодил Данди. Да, он мой двоюродный брат. Он твой двоюродный брат? А, да, конечно. А, ты шутишь, как всегда, ты меня поймал. Ты любишь эти фильмы? Да, мне нравились эти фильмы, они замечательные. Они довольно-таки приличные и так далее, в них изобилие плохих слов, секса и так далее. Это просто прекрасный, классный такой фильм. Он был, знаешь, как ниндзя из Австралии какой-то. Это было здорово. Да. Я не со многими разговариваю с Австралией, так что, знаешь, я скорее всего, неправильно себя веду и так далее. Да, знаешь, многие люди себя так ведут. А много таких людей. Мы называем их бушами. Знаешь, я уже 6 лет ездил в Австралию, и я до этого ни разу не видел кенгуру. И я думал, что это просто что-то легендарное, знаешь. Потому что я никогда не видел кенгуру. Я спрашивал, где же кенгуру? Мне говорили, что можно идти по дороге, и натолкнешься на них. И я слышал, что они могут ударить тебя, знаешь. Один брат рассказывал, что однажды в малонаселенной местности он столкнулся с кенгуру, и она испугалась, и как даст ему. И он пролежал без сознания 24 часа. Да, он от хорошего пинка так и получится, конечно. Да. Но знаешь, действительно, Австралия очень красивая. Я рад, что ты переселился сюда, и ты захватил с собой что-то оттуда, знаешь. Да, спасибо. А ты выпустил какие-нибудь альбомы новые? Да, мой новый альбом сейчас вышел. Второй должен выйти скоро. Я в восторге от этого, если честно. Да, а ты вырос в христианской семье? Где ты вырос? Нет. Знаешь, говорят, что только 2% австралийцев действительно христиане. И в стране живет 16 миллионов человек. Она не похожа на Соединенные Штаты, которые были основаны на христианстве и на иудео-христианских ценностях. Австралия же сформировалась как уголовная колония, так что у нас довольно-таки ужасные корни. И мы очень циничны, особенно по отношению к религии. Очень возможно, что тебя ударят сзади бутылкой по голове, если ты начнешь говорить о религии. Да, действительно. Очень цинично, конечно. Так что я думаю, что ты пришел к Господу здесь, в Соединенных Штатах, или же... Да, я встретился со своей женой, и она очень деликатным образом привела меня к Господу. Я наблюдал также и за другими людьми. И, между прочим, все они австралийцы. И для меня было важно увидеть, что кто-то живет этим, а не только все на словах, знаешь. И теперь это также и моя философия, когда я проповедую людям. Бог заставил меня засевать семена, и я пытался собрать урожай, но Он как будто сказал мне, «Это не твоя сфера. Твоя вот здесь, ты должен засевать семена, не собирать урожай». И он сказал мне, что делать, и я этим занимаюсь. И знаешь, австралийцы могут быть очень циничными по отношению к религии. А живя здесь, на этой стороне океана или мира, как ты смотришь на нас, американцев?
Когда ты приехал сюда, как ты смотрел на нас? То есть ты говоришь, что ваши люди циничны. А мы показались тебе такими же или... Особенно здесь, в Лос-Анджелесе. Как будто мы говорим попусту, конечно, иногда. И ты почувствовал, мы искренне или как? Я считаю, что у каждого есть свой стереотип. Американцы для австралийцев — это туристы. В носках до колен и в гавайских рубашках, выходящие из автобуса, знаешь, постоянно. Они как будто бы, «Эй, иди сюда!» И это странно, потому что, когда я посетил Австралию, уже живя здесь, все меня спрашивали, «Ну что ты думаешь о янках?» А я отвечал, «Вам нужно поехать туда самим посмотреть, потому что наш стереотип о них ошибочный». И я в этом убедился сам. Всегда говорят о Калифорнии как об очень агрессивном месте. И это действительно агрессивное место, но я обнаружил, что люди очень дружелюбны. Так что я не думаю, что они слишком уж отличаются от австралийцев, только я считаю, что они впереди, конечно, по развитию на 10 или 15 лет. Я бы не сказал, время скатываемся, но по развитию, что ли, я не знаю. Я верю, что человек, как существо, может терять свои ценности. Да, знаешь, такие понятия, как морали, этика и так далее. Таким образом, я считаю, что они определенно впереди австралийцев в этом плане. Но и Австралия не так уж позади, так что... Так что эта страна очень настроена против христианства, знаешь. А ты считаешь, что тебя здесь хорошо приняли? Приняли тебя вообще? Знаешь, что ты думаешь о том, как ты считаешь о твоем принятии? Считаешь ли ты, что люди здесь просто сразу же обняли тебя, так сказать, и приняли? Или... Да, я приехал сюда, когда «Крокодил Данди» шел на экранах. Все подходили ко мне и спрашивали, «А ты знаком с «Крокодилом Данди»?» Я говорил, «Да, он мой двоюродный брат». Так что я приехал сюда как раз в то время, когда австралийцы были здесь довольно популярны. Я слышал на каждом году, «Ты из Австралии?» «Да, да». Да, и просто удивительно. Так что это было замечательно. Я обнаружил, что люди здесь очень дружелюбны. Забавно, когда ты посещаешь разные страны. Я был в России уже 3 раза, и у нас также был стереотип о России, который у тебя всегда в голове, знаешь. Когда я и мой инженер Винс приехали туда, это было действительно что-то. Мы поехали туда в первый раз в 90-м году, и мы думали, что они нас просто там задержат, потому что они, знаешь, люди непостоянные, особенно власти и так далее. И кончилось все тем, что нас просто приняли там как звезд. В России нас приняли одинаково, потому что он мексиканский индеец. Но мы вдвоем ходили по улице, за нами могла собраться целая толпа людей. Потому что они никогда не видели, допустим, мексиканского индейца или черного так по улице, который идет. И у них прекрасный фильм вышел об индейце, и все думали, что Винс был этим человеком. Знаешь, потому что он был очень популярный там и так далее. Они думали, что он инженер. И когда мы куда бы мы везде не ходили, все подбегали к нему, чтобы получить автограф. И я не понимал, потому что я должен был получать все внимание и так далее, потому что я был на сцене. Да, ну конечно, я шучу. И иногда ты попадаешь в другую землю, у тебя в голове какое-то представление о том народе. Но очень часто это не так, это все неправда. Ты уже здесь живешь 7 лет, и тебе это, наверное, нравится здесь. Я приехал сюда, чтобы заниматься музыкой. Фактически, я раньше занимался популярной музыкой, но по убеждению и из-за других вещей. Но Бог действительно убеждает меня в том, что нужно заняться христианской музыкой, чтобы стабилизироваться и научиться ответственности. Главным образом, ответственности, конечно. Я все еще играю в барах и в барах-ресторанах. Не могу сказать, что всегда это очень весело и здорово, но самое большое веселье приходит, когда я открываю, чтобы меня использовали. Могу честно признаться, что каждый раз, когда я просил Господа использовать меня, Он использовал. И даже в разговоре с кем-то я сам не начинаю говорить об этом, и для меня важно знать, что Бог работает в этих местах, потому что нам нужно разговаривать с этими людьми. Потому что Бог помогает мне, Он работает через меня. Знаешь, мое писание, самый любимый отрывок от Матфея,
глава 9, стихи 10-13, там говорится о том, что Иисус ел вместе со сборщиками налогов и грешниками. Фарисеи спросили у Него: «Эй, что ты делаешь с такими людьми?» Иисус ответил, что Он пришел не к здоровым, а к больным, и нездоровым нужен врач, а больным. Если мы можем прийти туда, чтобы осветить этих людей и показать им, кто мы такие, чтобы они не услышали, но, главное, увидели, кто мы такие. Знаешь, это почти стало темой этой программы, которую мы составляем. Это действительно так. В мире так много христианской музыки. И опять-таки, это же новая эра, как и все то, что сейчас происходит. И не то, чтобы мы раньше этого не делали, но теперь мы можем говорить об этом и по телевидению. Я считаю, что люди поняли это послание, что нам нужно бывать в различных местах. Либо мы секретарши, плотники и так далее. Эти люди, когда становятся спасенными, не обязательно должны оставлять свою работу, чтобы работать в церкви сразу же. Нужно оставаться на том месте, где вы можете проливать свет, потому что мы — свет мира. Это довольно серьезная концепция. Я знаю, что люди борются с этим, особенно поколение, которое впереди нас. Они немного борются с этим, потому что они не пришли к этому тем же путем. Но я считаю, что для того, чтобы церковь действительно смогла овладеть этой планетой и всеми людьми, как и должно произойти, нам нужно выходить к людям. Знаешь, я недавно разговаривал с Полом Джексоном-младшим о том, как он участвовал в выпуске альбома Майкла Джексона. Знаешь, он в стратегическом месте, оттуда он может распространять слово о Господе. Тогда христианин сможет войти в студию Майкла Джексона и сказать: «Я хочу посвидетельствовать». Конечно, их не пустят туда, но он там уже. Да, в этом и главное. Как ты сказал, большинство из тех христиан, которые работают в миру, они там сейчас. И я считаю, что это хорошо. Это просто особенный вид свидетельства. Это не то же самое. Нам нужно быть смелыми, но нам также нужно быть чувствительными к этим людям. Я хочу задержаться на этом на минутку. Я хочу обратиться к тем, которые сейчас смотрят, потому что многие из вас просто чувствуют пустоту внутри. Вы ходите в клубы, в бары не для того, чтобы свидетельствовать, а для того, чтобы наполнить себя там. Наполнить себя тем, от чего избавляетесь на следующее утро. Это все проходит. Вам не нужно наполняться этим, потому что это временное. Это не даст вам той жизни, которую приготовил для вас Иисус. Он сказал, что Он пришел для того, чтобы дать вам изобильную жизнь. И хотя многие из моих друзей, как и я сам, зарабатывают на жизнь другим путем, мы все же пытаемся распространять Слово там, где находимся. Я надеюсь, что те из вас, которые отошли от Господа и только и делают, что проводят время в клубах не для свидетельства, чтобы заполнить ту пустоту, захватив с собой жену своего соседа или еще что-нибудь в этом роде. Я хочу, чтобы вы знали, что в этом как раз и пустота. Нет никакого удовлетворения, например, во внебрачном сексе. Вы можете пытаться получить его, но это не принесет вам удовлетворения, потому что Бог запланировал сексуальные отношения между мужем и женой. Я хочу, чтобы вы сейчас просто подчинились Господу Иисусу Христу. Позвольте Ему очистить все эти сферы вашей жизни и заполнить эту пустоту, потому что Он создал для вас для того, чтобы вы были с Ним одним целым. Сделайте это прямо сейчас. Я вижу, как вы сидите сейчас и смотрите нас. Сделайте это прямо сейчас и повторите за мной. Господь Иисус, я хочу исправить свою жизнь. Дорогой Бог, я молюсь, чтобы Ты пришел и спас меня. Омой меня кровью Иисуса Христа. Я прошу Тебя об этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Питер, было очень приятно познакомиться с тобой. Спасибо. Можешь ты спеть для нас еще что-нибудь? Давай. Итак, Питер Шамброк. Я хочу, чтобы вы нам написали, хорошо? Напишите, нравится ли вам наша передача. Пишите нам на TBN.
Я хочу, чтобы вы сейчас... Я знаю, что вы пытались переключить каналы, но ничего хорошего сейчас нет, правильно? Самое лучшее. Итак, Питер Шембрук.

0: В начале 20 века в Спокане штат Вашингтон Джон Лейк имел свыше 100 тысяч установленных случаев исцелений. Наш гость в студии стал обладателем оригинала рукописей Джона Лейка, в которых раскрываются секреты божественного исцеления. Об этом в нашем выпуске программы «Это сверхъестественное».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Вас приветствует Сид Рот, ведущий этой передачи. На этой неделе мы снова встречаемся с Карри Блейком. Если вы смотрели предыдущую передачу, вы должны помнить, что Карри занимается тем, что молится за больных, и что в его жизни случилось самое страшное — умерла его дочь. Он хотел вернуть ее к жизни. Он обзвонил самых известных евангелистов, но у них не нашлось для него времени. Его дочь так и не вернулась к жизни. Тогда он поклялся перед Богом: «Господь, я буду твоим человеком. Если кто-либо позовет меня на помощь, я приду. Я всегда найду для него времени». Затем опять происходит нечто ужасное. Его третий ребенок, это была снова дочь, тоже умирает. И на этот раз он провозглашает прямо из своего сердца: «Она не умрет, но будет жить и возвещать дела Господни. Она будет жить, она не умрет, она будет жить». И сверхъестественным образом в ребенка возвращается жизнь. Если вы помните, он также пережил посещение небес, когда в буквальном смысле побывал на небе, где встретил человека, который пытался поговорить с ним. Этого человека звали Джон Лейк. Тогда он не особенно задумался над этим. Но сейчас мы понимаем, почему Джон Лейк хотел встретиться с ним, потому что в свое время он не просто молился за больных и при этом имел 100 тысяч случаев исцеления в Спокане, штат Вашингтон, но и обучал других, как молиться за больных с таким же результатом. Итак, Карри, у тебя в руках оказался оригинал этого учения, но как эта рукопись к тебе попала? И почему именно к тебе?
2: В 1995 году я был в Алвине, штат Техас, на служениях пробуждения с Полином Пархемом. Тогда-то я и повстречал в доме престарелых в Хьюстоне людей, которые приехали туда вместе с доктором Лейком еще в 1927 году. Это были люди, специально обученные для служения божественного исцеления. У них были разработки, составленные Джоном Лейком. Рукопись была их собственностью, но они передали ее мне по завещанию. Я получил эти материалы в конце 1997 года, начал изучать их, применять на практике, экспериментировать, и в итоге процент исцелений вырос с 35 до 100%, причем все случаи могли быть документально подтверждены.
0: Пожалуйста, удовлетворите мое любопытство. Когда вы обучали других, у них также был 100% успех?
2: Да, результаты были абсолютно идентичны. Они даже превзошли нас, учитывая уровень, с которого они начинали.
0: Но в чем же все-таки разница? Что такое особенное было известно Джону Лейку, что оставалось почти невостребованным все эти годы, чего бы мы не знали сегодня?
2: Последний раз люди специально обучались для служения божественного исцеления в 1920 году доктором Лейком. И вот теперь, через пару недель, впервые за 80 лет у нас опять появятся такие люди с сертификатами этих курсов. Сейчас у нас проводятся эти курсы, в ходе которых люди видят своими глазами чудеса исцеления. Большинство их сами получают исцеление еще до окончания курса.
0: Хотелось бы знать, в чем состоят эти секреты?
2: Я скажу два основных секрета. Один — это принять для себя решение. Так больше не должно быть. Это как с грехом. Когда вы пришли ко Христу, вы сказали: «Я устал от греха, я хочу изгнать грех из моей жизни». И вы оставляете грех и идете за Христом. То же самое и с болезнями. Когда вы решаете для себя, что недуг — это враг, и что с вас уже хватит, вы не собираетесь его дальше терпеть, тогда вы нападаете на него и довольно агрессивно. Причем агрессивность имеет очень большое значение. Это основной компонент метода. Но она не в том, чтобы доводить себя до неистовства и до каких-то крайностей. Она, естественно, вытекает из вашей уверенности, то есть доверия и веры. Вы просто знаете, что Бог сделает то, что Он обещал. Вы просто берете Его слово и используете как оружие в борьбе с врагом, где бы он вам ни встретился.
0: Слушайте, это так просто, Кари. Надо сильно постараться, чтобы запутаться в этом. В Библии мы читаем, что наш Мессия вел себя чрезвычайно активно в подобных случаях.
2: Это так. Другой важный компонент метода — это тот факт, что вы даже не допускаете неудачного исхода. Другими словами, никаких запасных вариантов. Мы не говорим потом, это их вина, что они не исцелились. Такого нет в Библии. Если кто-то не исцелился, то это вина служителя, того, кто молился и возлагал руки. Единственный случай, когда Иисус вообще обвинял кого-то, был его упрек ученикам за то, что они не могут исцелить больных.
0: Давайте рассмотрим случай служений в полевых условиях, а не только в церковных залах. Когда вы выходите в публичные места, например, в огромные торговые центры Соединенных Штатов, расскажите мне о тех местах, куда вы выходили, и как все происходило именно там, а не в церквях, где только и делают, что учат.
2: Да-да. Мы как раз видели наиболее великие дела именно за пределами церквей. Христиане во многом стараются отрабатывать собственные версии, поэтому не получают желаемого. Так часто христианам сложнее получить исцеление, чем тем, кто вообще ничего не знает. Зачастую требуются дополнительные усилия и больше Духа Божьего, чтобы прорваться сквозь эти кордоны, понаставленные христианами, как, например, в Диларс.
0: Это универмаги в Соединенных Штатах.
2: Дело было в Далласе. Мимо меня проходила латиноамериканка средних лет, у которой была вывернута и искорежена нога, поэтому она не могла ходить нормально. Я не получил никакого видения или откровения, просто я увидел, как она идет. Какое-то время я шел за ней следом, а потом спросил, можно ли мне за нее помолиться. Она согласилась. Я опустился на колени прямо посреди универмага и взял ее за ступню. Одно из основных отличий метода, что мы повелеваем исцелиться, а не позволяем ничему другому произойти. Если бы мне пришлось оставаться там 3 часа, я бы оставался. Но все произошло в течение 5 минут. Ее ступня была мгновенно исцелена. Был слышен характерный щелчок, когда все встало на место. Я схватил ее за руку и начал водить. Сначала она по привычке хромала, но когда ускорил темп, она пошла нормально. Она радостно подняла руки к небу и стала славить Бога по-испански.
0: И это прямо в универмаге?
2: Перед входом в универмаг люди останавливались и смотрели, как я за нее молился.
0: Я думаю, что слова Кари — это не похоже на то, как вы это делаете. Несколько покоробили наше религиозное сознание. Но позвольте вас спросить, а получаете ли вы желаемый результат? В Библии ясно сказано, что нам надлежит творить те же дела, которые творил Иисус, и даже больше того. А поскольку Бог не изменяется, то нетрудно догадаться, кто произвел все изменения. У нас есть песня под названием «Традиция». Это нечто расплывчатое. Давайте.

0: С вами Сидрот, ведущий этой передачи, и Кари Блейк. Напоминаю, Кари оказался обладателем оригинала рукописи Джона Лейка, того самого, у которого было засвидетельствовано 100 тысяч чудесных исцелений в Спокане, штат Вашингтон. Спокана стала знаменита как самый здоровый город в Соединенных Штатах. Эти события происходили в первой четверти 20-го столетия. И когда Кари прочел эти записи и стал на практике применять то, о чем писал Джон Лейк, он стал получать точно такие же результаты. Затем он начал обучать других людей. Снова те же результаты служения. Скажите нам, Кари Блейк, как это случилось, что церковь в Америке молилась за больных, а иногда кое-кто даже был исцелен. Но только кое-кто и иногда. Как же так?
1: Люди сами воздвигают внутренние преграды. Они диктуют Богу условия. Вспомните, что сделала женщина, у которой было кровотечение. Она сказала себе, если только прикоснусь к краю его одежды. На самом деле, ей не надо было касаться края его одежды. Ей достаточно было просто поверить, что Бог дает исцеление согласно своего завета с израильским народом. То есть она могла бы получить свое исцеление в любой день, пойти к священнику и получить. Мы сами возводим преграды. Бог не исцелит меня, потому что я поступил неправильно. Это ваша совесть говорит. А Библия говорит, что совесть осуждает, но она также говорит, что даже если ваше сердце осуждает вас, есть некто, кто больше, чем ваша совесть, и это Бог. И если вы уберете все с его пути, вы сможете быть исцелены. Каждый может быть исцелен где угодно и когда угодно.
0: Вы правда в это верите?
1: Да, и все сильнее с каждым днем, потому что вижу это каждый день.
0: Наступит время, когда я попрошу вас во время передачи помолиться за людей.
1: Да, конечно.
0: Расскажите мне о других причинах тому, почему мы не видим впечатляющих результатов в наших церквях.
1: Причина — это священные коровы. Они будут держать тебя на молочной диете, потому что ты не поешь мясо, пока их не убьешь. Мы убиваем священных коров, и когда мы убьем их всех, тогда люди начнут чувствовать себя хорошо. И они научатся исцелять больных. Важно не только, чтобы люди почувствовали себя хорошо, но чтобы они обучились исцелять больных. Но здесь я бы особенно остановился на существовании двух доктрин. Одна из них состоит в том, что мы используем в процессе обучения римско-греческую и еврейскую методики. Римско-греческий метод обучения гласит «собери всех в одной комнате, и пусть один выйдет вперед и учит остальных». Когда же обучение закончено, выдай всем сертификаты и распусти их.
0: И, конечно, есть еврейский метод или то, как поступал с учениками Иешуа, то есть на иврите Иисус. Он говорил «следуйте за мной, смотрите, что делаю я, и делайте то же самое».
1: Совершенно верно. Мы так и поступаем на наших курсах. Когда проводим семинары, мы учим людей, берем их с собой и выходим.
0: Прежде чем вы мне об этом расскажете, знаете, что действительно меня огорчает? Это то, что религия стала превращаться в зрелищный вид спорта. Побеждает тот, у кого самая лучшая проповедь, или самая лучшая музыка, или кто наиболее чувствителен к запросам неверующей публики. В итоге появляются профессионалы и непрофессионалы. Но ведь на самом деле мы все солдаты Божьей армии. Насколько я понимаю, в Первой Церкви и в последующие периоды истории христианства самый наименьший верующий мог возлагать руки на больных, и они исцелялись.
1: Так оно и было. В конечном счете исцеления совершаются Богом, а не человеком. Но людям надо понять, что они могут быть обучены этому. Иисус обучал своих учеников исцелять больных. Такое же обучение можно проводить и сегодня, и доказательства — наши курсы.
0: Мне очень понравилась идея посещения публичных мест, таких как торговые центры. А в какие еще места вы обычно выходите?
1: Мы выходили в такие места, где люди, живущие в этом квартале, сидят на улице возле своих домов. И среди них, конечно, есть больные, увечные. Была одна женщина, она только что перенесла инсульт, у нее парализовало одну сторону. Мы подошли к ней, представились, и мы спросили у нее, «Можно мы за вас помолимся?» Она сказала, «Конечно». Понимаете, она ни во что особенно не верила. Она просто была там. Мы ей сказали, «Вам ничего не надо делать. У нас есть вера на ваше исцеление, а вы просто сидите и принимайте». Потом мы возложили на нее руки и приказали исцелению прийти. Затем схватили руку женщины и начали двигать ею. И очень скоро она сама смогла ее двигать. Она стала размахивать этой рукой над головой, приговаривая, «Нету боли, вся боль ушла». Стали собираться соседи. Она сказала, «А что с моей ногой?» Мы спросили, «А что с ногой?» Потому что она тоже была неподвижна. Она сказала, «Я не знаю», и стала ее двигать.
0: Кари, извини меня, пожалуйста, я должен остановить тебя. Здесь такое сильное присутствие Божье. Я хочу, чтобы ты помолился за больных прямо сейчас. Мы просто обязаны сделать это.
1: Прямо сейчас, если вы больны, я хочу попросить вас сделать вот что. Сядьте спокойно, поднимите ваши руки к Богу и скажите: «Да, Господь, я принимаю дар, который у Тебя есть для меня». Если вы так сделаете, одно это принесет вам исцеление. Я буду молиться за вас. Я сделаю точно так же, как Иисус учил делать. Я провозглашу то, что должно быть, хотя пока этого нет. Я простираю к вам руку. Если вы примете это, вы будете исцелены на том месте, где вы находитесь. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя. Я благословляю Твое святое имя. Ты есть Святый Божий. И во имя Иисуса Ты повелел нам возлагать руки на больных, и они будут исцеляться. И поэтому, Отец, прямо сейчас, как акт веры, я простираю свою руку и говорю это во имя Иисуса. Это молитва веры. Это ваша. Это для тех, кто сейчас сидит и смотрит. Во имя Иисуса Христа из Назарета, будь исцелен во имя Иисуса. Будь исцелен от боли в спине. Будь исцелен от боли в шее. Прямо сейчас. Прямо там, где ты сидишь. Те, кто слышит нас сейчас, но не могут видеть, я приказываю их глазам открыться во имя Иисуса. Ты будешь видеть глазами Бога во имя Иисуса. Уши откройтесь во имя Иисуса. Мы провозглашаем полное исцеление. И во имя Иисуса Христа мы не принимаем ничего, кроме этого. Поэтому просто поверь этому, прими это, оно твое. Слово вышло в мир, оно не вернется тщетным. Во имя Иисуса да будет так. Аминь.
0: Я должен вам кое-что сказать. Присутствие Божье здесь. И здесь достаточно силы для совершения любого чуда, которое должно случиться. Мы вернемся в студию после небольшой паузы.

0: С вами Сидрот, ведущий этой передачи. Со мной в студии Кари Блейк, но прежде чем мы снова обратимся к рассказу Кари, я хочу вам кое-что сказать. Потому какое сильное здесь присутствие Божье, я чувствую, что что-то удивительное уже произошло в чьей-то жизни, а у кого-то вот-вот произойдет. А я чуть не отвлекся и чуть не пропустил это. Я говорю о том, что я слышу и что я чувствую сейчас. Это сострадание Господа.
1: Это правда.
0: А еще я заметил, что когда вы молитесь за людей, вы часто начинаете плакать. Почему вы плачете?
1: Это Божье сострадание. Для меня заплакать не так просто. Я был воспитан в духе стоицизма. Я вырос в семье полицейского. У нас было не принято выставлять чувства на показ, но когда Дух Божий начинает действовать через меня, и я ощущаю это, я начинаю плакать. Это не связано с какими-то конкретными эмоциями. Просто слезы сами текут из глаз. Это не значит, что я специально стараюсь заплакать. Люди и без этого исцелятся. И тем не менее, каждый раз, когда я начинаю плакать, кто-то обязательно исцеляется. Много раз я даже не мог досидеть до конца семейного обеда в ресторане, как вдруг начинал плакать. И когда это происходило, я начинал оглядываться по сторонам, потому что знал, что здесь кто-то...
0: Расскажите нам какой-нибудь конкретный случай в ресторане. Значит так, вот вы за столом, и вдруг начинаете плакать. Что вы делаете дальше?
1: Однажды это был человек из нашего родного города Далласа.
0: В Техасе?
1: Да, в Техасе. Мы не планировали ничего особенного, просто пошли в ресторан пообедать. И вдруг я увидел этого человека, у него было что-то с ногами. Не то чтобы он был калека, но одна нога была как-то вывернута и не двигалась. Я подошел и заговорил, я сказал им, «Привет, меня зовут Кари Блейк, может быть, вам это покажется странным, но я занимаюсь тем, что молюсь за людей, и они исцеляются. Так просто. Я помолюсь за вашу ногу, если вы позволите, и Бог исцелит вас прямо сейчас». Обычно в 9 случаях из 10 люди соглашаются, они говорят, «Давайте, молитесь».
0: И все всегда исцеляются?
1: Все всегда исцеляются. В таких случаях исцеление происходит мгновенно.
0: Позвольте задать вам вопрос. Не ощущает ли определенный дискомфорт члены вашей семьи, когда вы вдруг начинаете плакать посреди семейной трапезы? Люди могут подумать, что вас обидела ваша жена. Разве родных не говорят вам в таких случаях, ну-ну, остуди свой пыл, ты не на работе?
1: Поначалу они так делали, но теперь они тоже начинают озираться вокруг. Став свидетелями того, как сила Божья бывает явлена в чьей-то жизни, люди изменяются. Все остальное просто перестает иметь значение. Всякие доктрины, учения осыпаются, как чешуя. Всякие условности отступают на задний план в ожидании того, что кто-то сейчас будет исцелен, кто-то получит помощь, в которой так нуждается. Мы разговариваем с людьми повсюду. Приходит слово «знание» для людей в торговых центрах типа Walmart.
0: Что вы имеете в виду под словом «знание»?
1: Слово «знание» приходит тогда, когда Бог сообщает вам что-то конкретное из жизни какого-то человека. Это может быть необходимо для его исцеления.
0: Дайте мне пример из реальной жизни, когда было дано слово «знание».
1: Хорошо, это было как раз в Walmart. Я пытался заговорить с девушкой, потому что знал, что этого хочет Бог. Я подошел и сказал, «Я не знаю, что все это значит, но Бог сейчас говорит вам, что то, через что вы сейчас проходите, сделает вас сильнее. Не беспокойтесь, он с вами. Он знает, каково вам сейчас, и он не оставит вас». Она начала плакать и рассказала мне свою историю. С ней была маленькая девочка. Сначала я сказал ей странную вещь. «Вам необходимо иметь больше этого». И при этом положил руку на голову ее дочери. Это звучало странно еще и потому, что не все считают, что иметь больше детей – благословение. Но она заплакала и сказала, «Мы только что расстались с мужем, и он подал на развод». А я сказал, «Правда, здорово, что Бог знает об этом, потому что Он послал меня сказать вам, что все будет хорошо». Я спросил, «Это ваша дочь?» Она сказала, «Да, ее зовут Вера». Значит, когда я положил руку на ее голову и сказал, «Вам надо больше этого», Бог тем самым говорил, «Тебе надо больше веры». Но я не знал, что девочку зовут Вера. Это как раз пример слова «знание». Это то, что ты никак не можешь знать, исходя из твоих естественных возможностей, но ты все-таки это знаешь.
0: Но обычно в церквях все происходит очень быстро. Бум-бум-бум. Коснулись их, и дело сделано. В результате большинство не исцеляется.
1: Да. Дело не может считаться сделанным, если они не исцелились.
0: Тогда зачем это?
1: Именно в этом и состоит основное отличие нашего метода. Мы не бросаем людей, мы не успокаиваемся до тех тех пор, пока они не получат того, в чем нуждаются. Мы просто не отступаем. Мы очень настойчивы.
0: Если я правильно понял, Джон Лейк, чьи записи вы используете, в свое время обучал людей, а затем в конце, скажем, 30-дневного курса, посылал их с заданием, давая имя конкретного больного. А что было потом? И что он им говорил?
1: Он им говорил, что вот, есть имя человека, который обратился за помощью. Вы пойдете в его дом и не вернетесь, пока он не исцелится.
0: Наверное, многие не возвращались.
1: Нет, немногие. Большинство возвращалось, потому что, когда ты постоянно находишься в этом, видишь исцеление, твоя вера возрастает, ты начинаешь твердо верить. Возьмите хотя бы Шамбака, когда он был с Дейлом Алланом. Он получил служение исцеления, потому что постоянно был свидетелем чудес исцеления. Когда попадаешь в соответствующую обстановку, то получаешь это. У нас никто не может отсидеть на всех занятиях в течение 30 дней и остаться при этом при своих болячках. Мы даже думаем учредить особую премию в $500 тому, кто сумеет по окончании курса остаться без исцеления. Мы действительно выдадим ему эти $500. Уже в следующем месяце мы вводим это.
0: Мне нравится ваша активность. Иначе трудно описать вашу позицию. В противном случае, с течением времени, когда большинство тех, за кого ты молился, не исцелилось, ты начинаешь симулировать. Я знаю многих людей, которые симулируют исцеление.
1: В том-то все и дело. Это должно быть настоящим. Этот метод можно передавать. Один пастырь приехал из Ванкувера, пробыл 4 или 5 вечеров, вернулся к себе, результат такой же. Он сказал: «Я просто использую ваш метод». Не могу сказать о себе, что я любитель действовать по формулам, но он просто наблюдал за нами. Так же, как ученики наблюдали за Иисусом. А потом он поехал и начал делать все точно так же, и у него тоже заработало. Вы сказали, любите активность, но есть многие, кому это не по вкусу. Мы были в одной церкви. Меня попросили помолиться за девочку, у которой была эпилепсия. Мы изгнали этого беса. Девочка мгновенно исцелилась. Это кому-то не понравилось, и мне было сказано, что я не могу служить, и что мне следует срочно изменить свою манеру служения, чтобы соответствовать духу церкви.
0: Все то же самое произошло с Мессией, не так ли? Именно так реагировали на него религиозные лидеры. Это дух жив и поныне. Но я знаю, что есть нечто большее. Я знаю, что есть большая близость с Богом. Я знаю, что можно делать все то же, что делал Иисус. Я знаю, что можно исцелиться, и можно самому возлагать руки на больных. И прямо сейчас, в этот самый момент, невероятной силы присутствия Божье на этом месте восполнит ваши физические нужды. Туда, где была безнадежность, сверхъестественным образом придет надежда. Вы обязательно исцелитесь. Вы испытаете встречу с Господом. Вы драгоценны в Его глазах. Вы любимы им. Вы зеница ока Божьего.

0: муравейник. Это высокоорганизованное сообщество. Он действует как единый механизм. Против любой угрозы муравьи выступают сообща. Существуют десятки видов насекомых, паразитирующих на них. Но есть одно, которое уничтожает муравейник особым способом.
1: И в частности, есть такие жуки, которые выделяют определенные вещества. И вот эти вещества, они, по сути дела, влияют на муравьев, как алкоголь на человека.
0: В муравейник может проникнуть маленький жук Ламихуза. На все попытки обитателей разобраться с чужаком он отвечает тем, что выделяет наркотическое вещество. Тут же, привыкая к наркотику, вместо того, чтобы прогнать жука-паразита, муравьи начинают его кормить.
1: Они продолжают из трихом, то есть специальных таких образований, желез, выделять вот эти вещества, которые дурманят муравьев, и этим пользуются, продолжая развитие в муравейнике.
0: Вместе со своим потомством они взращивают личинки ламихуз, свою будущую погибель. Под воздействием наркотика меняется поведение муравьев, и им уже нет дела до своего собственного потомства. Пока этот процесс происходит внутри и скрыт от глаз внешнего наблюдателя, муравьи еще думают, что управляют здесь. Но так ли это? Если смотреть поверхностно, то простому обывателю не видна глубина проблемы. Просто есть устоявшиеся привычки принимать алкоголь. Но давайте заглянем под купол муравейника нашего общества. Муравьи под воздействием наркотического вещества перестают заботиться о своем потомстве. А что происходит в обществе людей? Алкоголь является основной причиной сиротства в России. Около 80% детей в детских домах – социальные сироты. То есть у этих детей есть родители, но они лишены родительских прав из-за спиртного. А у оставшихся 20% детей основная причина смерти родителей – алкоголь. Забайкальский край. По состоянию на 1 сентября 2018 года 82% детей-сирот в детских домах – это дети родителей, лишенных родительских прав. То есть только у 18 детей из 100 нет родителей. Такая же ситуация и в других регионах России. Тамбовская область. Алкоголь отнял родителей у 83% детей в детских домах. Красноярский край. У 84% воспитанников детских домов есть родители. Отцы и матери лишены родительских прав из-за спиртного.
2: Я никогда раньше не задумывалась, почему ребенок оказывается в детском доме. Вот на данный момент в учреждении находится 38 человек детей. Из них только 30% – это дети-сироты, то есть дети, у которых нет родителей. 70% – это дети, которые попали в детский дом при живых родителях. Основная причина вот этих 70% – это алкоголизм, алкоголизм родителей. Статистика показывает, что оставшиеся 30% детей – это чаще всего потому, что родители там в 32, в 28, в 29 лет умирают, и умирают по одной причине – причине алкоголизма.
0: Алкоголь лишает ребенка самого ценного – любви самых близких ему людей. Чем это можно возместить? Дети, выросшие без семьи, не получившие заботы, разве могут они передать то, что сами не получили?
3: Ну вот по статистике по России цифры ужасные. 40% вот из 100% выпускников детского дома – это будущие преступники. 40% – это дети, которые

0: ведут асоциальный образ жизни. 10% – это суицидальные наклонности и суициды в чистом виде. И лишь 10% из 100 только могут адаптироваться и, ну, жить так, как вот мы с вами понимаем, хорошо жить, нормально, социализироваться, заводить семьи, растить детей, найти работу.
1: Большинство детей в выпивающих семьях проходят через ад воспитания пьяными родителями. Оскорбления, побои и даже изнасилования. И таких детей у нас в стране сотни тысяч. Согласно анонимному опросу, проведенному в Кемеровской области, 60% детей в пьющих семьях подвергаются насилию.
0: Еще один вид страшного, жестокого обращения – это сексуальное насилие. К сожалению, такие случаи у нас в стране также есть. Как правило, асоциальные семьи, где живет, например, мать, которая пьет, это вечные компании, это приходящие и уходящие люди, чужие. И в пьяном угаре возникают разные ситуации, в том числе жестокое обращение, вот такое вот сексуальное насилие по отношению к детям, причем вне зависимости от возраста и пола ребенка. По тем детям, которые находились у нас в детском доме, здесь проживало 48 детей. И вот из этих 48 детей у нас 5 детей были сексуальным насилием в семье.
2: Вот когда они приходят к нам в детский дом, мы длительное время не можем понять, почему они такие. То есть это дети, которые испуганы, зажаты. И испуганы не потому, что они оказались в детском доме, а потому, что они вообще всегда живут в таком состоянии. Потому что до этого их жизнь была в том, что, например, придет пьяный отец, а порой даже и пьяная мать, которая может себе позволить избить этого ребенка, бросать в него какие-то вещи. И часто на это уходит не один и не два года, чтобы вот уже ребенок смог улыбаться, смог спокойно у тебя что-то попросить. А порой даже просто разрешить положить тебе руку на плечо. У нас очень часто бывает так, что мы длительное время не можем прикоснуться к ребенку, потому что когда ты берешь его за плечики, и он весь сжимается. Потому что кроме агрессии, которую он видел в этой жизни, в семье, у него больше ничего нет.
1: Сейчас активно продвигается в обществе практика приемного родительства. Государство выделяет средства на воспитание приемного ребенка в семье. Сокращается число детских домов. Но получается так, что борьба идет не с причиной появления детей-сирот из-за употребления алкоголя родителями, а со следствием.
0: И поэтому в настоящее время происходит что? По всей России закрываются детские дома или реорганизуются, превращаются в другие учреждения. И дети попадают в замещающие семьи, в приемные семьи.
2: И еще сложность в том, что вот эти дети при живых родителях очень сложно отдать в приемные семьи, потому что они все равно чувствуют, что там есть семья. Хотя та семья дать им ничего не может. Но любой ребенок до конца надеется, что когда-то придет и заберет его своя собственная мама.
0: Тем не менее, нужно сказать о том, что в нашей стране сейчас есть большая проблема вторичного сиротства. Это тогда, когда замещающие приемные родители вынуждены отказаться от своего приемного ребенка. И у ребенка наступает вторичная, так скажем, травма, абсолютная потеря доверия, и базовое доверие к миру, и доверие вообще ко взрослым. Соответственно, эти дети уходят куда? На улицу, в компании, да, в неблагополучный мир, в преступные группировки.
2: А уж после этого вообще практически невозможно найти каких-то форм, методов воспитания, взаимодействия с ребенком. То есть он из стеклянного превращается в железного. Сначала мама оставила детский дом, потом приемные родители оставили.
0: Тем не менее, государство решает проблему, да, сейчас сирот и оставшихся без попечения, пытается им дать семью хотя бы на том уровне, на котором сейчас мы это возможно сделать. Но ведь на самом деле это не решение изначальной проблемы, да, это не решение проблемы, почему дети попадают в детские дома.
2: Ну а маленькие дети в детском доме, это просто страшно. Дети не должны жить в детских домах.

0: Вот что о распространении алкоголя писал хирург с мировым именем академик Федор Григорьевич Углов. «Охватившая нашу страну алкогольная наркомания не пришла к нам сама по себе. Она насаждалась искусственно. В человеческом обществе у ламихус есть свое разделение труда. Одни поставляют наркотическую жидкость, а другие идеологически обрабатывают трудяг муравьев, используя находящиеся в их распоряжении печать, телевидение и другие средства массовой информации. Проходит время. Муравейник постепенно деградирует. Начинают появляться муравьи с отклонениями. По аналогии с людьми их можно назвать муравьями-даунами. Или на языке науки они называются псевдоэргатами. Причина их появления – все то же наркотическое вещество, выделяемое ламихузами, которое стало изменять их физиологическое строение.
1: Происходит гипертрофия лабиальных желез у рабочих муравьев, и они становятся такими вот уродцами, псевдоэргатами. Естественно, что они уже не выполняют те функции, которые они должны выполнять в норме.
0: Врачи-онкологи могут подтвердить – спиртное вызывает рак, то есть приводит к генетическим повреждениям, к мутации клеток. Вот что об этом говорит Всемирная организация здравоохранения. Главным канцерогенным компонентом алкоголя является этанол, содержащийся во всех видах алкогольных изделий. Повреждение клеток этанолом подвергает их большему риску злокачественного перерождения. Даже небольшие дозы алкоголя повышают риск развития рака.
2: Это перво-наперво вот, первое проявление токсического онкогенного действия алкоголя. И это доказано особенно в связи с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Начиная с рака ротовой полости, языка, глотки, желудка.
3: Ну, естественно, конечно, существует даже понятие такого ребенок, родившийся с алкогольным синдромом.
4: Решетун Алексей Михайлович, судебно-медицинский эксперт, патологоанатом.
3: То есть это определенный набор патологий в той или иной степени. Это и психические какие-то отклонения, и физические уродства. То есть это давным-давно уже все известно, доказано, и связь между приемом алкоголя и рождением больных детей, она давным-давно установлена.
0: Попадая внутрь организма, спиртное повреждает половые клетки, которые являются носителями генетической информации. Это приводит к бесплодию или рождению больных детей. Согласно данным новосибирских ученых Детиненко и Гражданникова, свыше 90% дефективных и умственно отсталых детей рождаются на свет от выпивающих родителей. А каждый литр среднедушевого потребления приносит в год 10-12 тысяч изуродованных младенцев.
2: Это генетическое воздействие, которое меняет интеллектуальный, внешний вид человека, перестраивается таким образом, что вот возникает этот набор симптомов, которые определяются как алкогольный синдром плода.
5: Дети имеют тяжелые заболевания центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательной системы. Вот уже 12 лет в нашем детском доме находится ребенок, который в возрасте 4 лет поступил в наш детский дом. Ребенок поступил из социально неблагополучной семьи, где родители злоупотребляли алкоголем. Так, в свои 16 лет ребенок весит 12 килограмм.
3: Есть такая пословица: «Дед пропил печенку внука». А люди, которые употребляют алкоголь, они не думают, в большинстве своем не думают, какие у них будут дети, какие у них будут внуки тем более. А вот последующие поколения, они как раз и будут страдать от этого в большей степени.
5: Конечно, тут не стоит лукавить, конечно, они обречены на пребывание в стенах, если не нашего, то потом впоследствии взрослого аналогичного учреждения, либо медицинского, либо социального.
3: Это универсальный яд, совершенно он действует абсолютно на все клетки организма. И понятно, что половые клетки, которые несут информацию генетическую, которая очень нежная и способна легко повреждаться, они и повреждаются, естественно. Конечно, ребенок рождается неполноценным.
5: Хотелось бы, чтобы, услышав такие истории и увидев то, к чему приводит наша пагубная привязанность, задумались и нашли все силы остановиться у той черты, за которой трагедия и сломанная жизнь их родного ребенка.
0: Если набрать в поисковых системах слова «самый опасный наркотик в мире», то можно увидеть, что по данным самых разных исследований, алкоголь занимает верхние строчки. А согласно некоторым из них, он является самым опасным. Прежде всего из-за его доступности. Так как он свободно продается вместе с продуктами питания, и у человека не возникает опасений по отношению к нему. Алкоголь относится к наркотическим ядам. Алкоголь или этанол относится к наркотическим ядам жирного типа. Это наркотическое вещество.
2: Да, это действительно, с точки зрения медицинской, это яд. Несомненно, это наркотическое вещество, поскольку оно вызывает зависимость.
6: Психоактивные вещества, они тесно взаимосвязаны между собой.
4: Скворцова Елена Сергеевна, доктор медицинских наук, профессор Центрального научно-исследовательского института организации информации и здравоохранения.
6: И вот наши исследования, они показали, если подросток не употребляет алкоголь, да, то вероятность его обращения к наркотическим веществам, да, к той же марихуане, да, составляет всего среди мальчиков 0,03%, а среди девочек 0,01%. На вопрос, когда ты первый раз попробовал алкоголь, 66% мальчиков и практически 70% девочек пишут «дома, в семье, на празднике». Понимаете? Вот приобщают у нас сегодня родители, сами того не подозревая, какую мину за медленного действия они закладывают.
0: В сентябре 2018 года ученые Кембриджского университета потребовали признать алкоголь наркотиком на государственном уровне. Они заявили, что спиртное опаснее героина. От него ежегодно умирает гораздо больше людей, чем от запрещенных наркотических веществ. Заметим, что ламихузы призывают людей пить умеренно или, как говорят, культурно. Но алкоголь – это наркотический яд. И призыв пить яд культурно – выглядит по меньшей мере дико. Не случайно Всемирная организация здравоохранения заявляет о том, что безопасных доз алкоголя не существует. Это подтверждают многолетние исследования, опубликованные в августе 2018 года в одном из самых авторитетных медицинских журналов в мире – «Lancet». Специалисты наблюдали за людьми в 195 странах, изучая, как употребление спиртного влияет на их здоровье. Было установлено, что безопасных доз алкоголя не существует.
3: Проработав вот почти 20 лет и каждый день фактически сталкиваясь с мертвыми людьми, я могу однозначно совершенно сказать, что алкоголь для организма является ядом, и принципиальная разница, что вы пьете, сколько вы пьете, как часто вы пьете, не имеет принципиальной разницы, нет совершенно. В любом случае, сколько бы вы ни приняли, какого качества напиток вы бы ни выпили, он будет оказывать негативное влияние на ваш организм. Понятно, что вы сразу это не заметите, но поверьте мне, когда вы это заметите, может быть уже поздно. Поэтому лучше не начинать в принципе вообще.
0: Вот что об этом писал академик Углов. Уже сегодня можно сказать, что под угрозой находится генетический код нации, а он-то и есть главное ее сокровище. Наш общественный мозг должен наконец осознать, что разрушение и потеря генетического уровня нации есть величайшее преступление не только перед живущими поколениями, но и перед будущими. Глубина деградации может быть столь велика, что генофонд нельзя будет спасти. Нужно раз и навсегда отказаться от иллюзии безвредной дозы спиртного. Для наркотиков нет таких доз. Идет время, и все больше муравьев перестает выполнять свои рабочие функции, подсаживаясь на наркотическое вещество, выделяемое жуками-паразитами. Но едят эти муравьи наравне со всеми. В муравейнике начинает недоставать еды, чтобы прокормить всех. И ламихус, и муравьев-даунов, и здоровых муравьев, число которых все стремительнее уменьшается.
1: Такая ситуация, ну, что ли, патовая получается. Муравьи не могут осознать того, что у них вот происходит деградация семьи именно в связи вот с этой химической мимикрией ламихус.
0: Количество ламихус растет. Из личинок появляются новые жуки-паразиты. Увеличивается уровень потребления наркотического вещества. И в какой-то момент он становится критическим. По данным Всемирной организации здравоохранения, при потреблении алкоголя в стране более 8 литров спирта в год на душу населения происходит необратимое вырождение нации. По данным ВОЗ, на 2017 год объем потребления алкоголя в нашей стране составляет 13,9 литра на каждого человека, включая детей. Профессор Искаков, изучавший влияние алкоголя на состояние общества, писал, что падение нравственности начинается очень рано. Еще при душевом потреблении его на уровне 3-4 литров в год. С 4-5 литров душевого потребления развивается алкогольно-нравственный коллапс. Начинается падение нравов среди взрослых и молодежи. С годами все больше появляется ослабленно мыслящих ученых, академиков, управленцев. Страна не только не прогрессирует в своем развитии, но и теряет свои былые достижения. И если общество не найдет в себе силы, чтобы остановиться и прекратить потребление спиртного, оно обрекает себя и свою страну на гибель. Кто-то может сказать, продажа спиртного выгодна самому государству. Но это один из мифов, распространяемых ламихузами.
7: Есть известный миф, который поддерживают противники антиалкогольной политики. Очень часто повторяют такие слова, что алкоголь дает очень большой доход государству. На самом деле, если обратиться к цифрам, понятно, что это не более чем миф.
4: Колосницына Марина Григорьевна, профессор Национального исследовательского университета Высшая школа экономики.
7: И я напомню, что доходы акцизные бюджета от спиртных напитков – это 300 миллиардов. Но если мы учтем, что помимо смертности есть еще дополнительные издержки от заболеваемости, дополнительные издержки от пропусков работы, дополнительные издержки от лечения травм, от ликвидации последствий пожаров и так далее, то на самом деле суммарные издержки годовые от алкоголя гораздо выше, чем тот доход, который получает государство в форме акцизных налогов.
8: А убытки, приносимые алкоголем, просто колоссальны. Это и смертность, преступления, ДТП, содержание тюрем, содержание детских домов, содержание интернатов и так далее, и так далее, и так далее.
7: На самом деле эти издержки касаются каждого гражданина как налогоплательщика, потому что расходы несет государственный бюджет, а бюджет, как известно, в основном формируется за счет налогов, которые платим все мы с вами. И не только те, кто работает и платит налоги с заработной платы, но любой человек, который идет в магазин и покупает какие-то товары или услуги, тоже платит косвенные налоги. Поэтому надо понимать, что алкоголь – это проблема для всей экономики, это проблема для всего населения. Мы все вместе с вами несем эти издержки.
0: Кто же зарабатывает на этом бессовестном бизнесе? Например, рынок производства пива почти полностью поделен между 4 компаниями из Бельгии, Турции, Дании и Нидерландов. Объем продажи пива в 2017 году составил более 800 миллиардов рублей. То есть, покупая каждый раз российское пиво, мы участвуем в огромных прибылях западных корпораций.
9: И в этом смысле понятно, что вокруг алкоголя существует бизнес. Мы видим, как серьезно лоббируется этот бизнес. К сожалению, именно органы исполнительной власти в ряде случаев и законодательной власти идут на всякого рода поблажки. Но на самом деле это бизнес, который густо замешан на человеческом горе.
0: Если проанализировать статистику смертности в нашей стране, станет ясно, что спиртное – один из главных факторов вымирания и деградации населения России.
9: приблизительно около 37% смертности прямо или косвенно ассоциировано с потреблением алкоголя, пьянством, алкоголизмом.
0: По данным Роспотребнадзора, ежегодно в России около 500 тысяч человек преждевременно умирают от тех или иных последствий употребления алкоголя. То есть можно сказать, что каждый год в нашей стране из-за спиртного стирается с лица земли целый город регионального значения, в котором сотни улиц и тысячи домов.
2: Если мы разложим эту смерть по месяцам в течение года, происходит именно в январе. Январь – лидер по смертности от отравления алкоголем.
0: Если взять календарный год, то мы увидим, что в январе в среднем умирает на 18 тысяч россиян больше, чем в любом другом месяце. Также в январе наблюдается значительный прирост алкогольных психозов – белой горячки. Для сравнения, за все 9 лет боевых действий в Афганистане погибли около 15 тысяч советских военнослужащих. То есть за недели пьяных январских выходных умирает людей больше, чем за 9 лет войны в Афганистане.
10: Да,
0: как правило, когда человек покупает спиртное,
10: ну, конечно, взял кое-что.
11: Забери Дашеньку из сада, пожалуйста.
0: Он уверен, что проблемы, связанные с ним,
11: давай,
0: его не касаются. Алкоголь является причиной десятков тысяч преступлений, совершаемых ежегодно. Большинство изнасилований происходит в состоянии алкогольного опьянения.

0: Алкоголь – это основная причина тяжких преступлений. В учреждениях судебно-медицинской экспертизы 13 крупных районов Забайкальского края был проведен анализ карт умерших, который показал. Алкоголь в крови у погибших от внешних причин определялся в 67% случаев. Алкоголь в крови был обнаружен при самоубийствах в 60% случаев, при убийствах в 73%, при ДТП в 56% случаев. Что алкоголь является основной причиной смертности, наглядно видно из такой статистики. Смертность от внешних причин в 2016 году на 100 тысяч населения составила в самых трезвых регионах России, в Чечне – 25, в Ингушетии – 23. В регионах с высоким уровнем потребления алкоголя – Забайкальский край – 171, Амурская область – 210.
1: Как член общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний, я очень часто бываю в исправительных учреждениях, в колониях, в тюрьмах и запрашиваю статистику по осужденным. И я прихожу к одному и тому же выводу, что основная причина преступности в нашей стране – это алкоголь. Вот последние данные из Орловской области. Из 100% осужденных за изнасилование, 60% совершены в состоянии алкогольного опьянения. Если возьмем 105-ю статью «Убийство», 74% совершены в состоянии алкогольного опьянения. Из 100% осужденных за ДТП, повлекшие смерть человека, 63% совершены в состоянии алкогольного опьянения. Аналогичная статистика и по другим регионам. Если кто-то, покупая алкоголь, думает, что его это не касается, пускай он подумает, что каждый рубль, вложенный в алкогольную индустрию, для кого-то оборачивается огромной трагедией. Чей-то ребенок попадает в ДТП с пьяным водителем, чья-то жена, мать или сестра становится жертвой пьяного преступника. Лично я абсолютно не употребляю алкоголь и 100% не хочу быть к этому причастен.
0: Часто можно услышать: разве алкоголь – главная причина смертности? Есть более значимые причины – социальный уровень, качество медицинского обслуживания. Это очередной миф. Давайте посмотрим на статистику. По данным Всемирной организации здравоохранения, среди мужчин до 60 лет смертность в России почти в 3 раза выше, чем в очень бедной, с малоразвитой медициной, но малопьющей Албании. Средняя продолжительность жизни мужчин в России – 66 лет. Это меньше, чем в Гондурасе, Камбодже, Бангладеш, Таджикистане.
2: Вы посмотрите, сколько возникает ситуаций, когда отцы насилуют своих детей, своих дочерей. Такого мы не наблюдаем даже среди животных.
1: По данным Минздрава Российской Федерации, 70% мужчин трудоспособного возраста погибают от тех или иных причин, связанных с алкоголем. Очевидно, что ни о каком развитии нашей страны не может быть и речи, пока мы не решим вопрос с распространенностью этого легализованного наркотика.
0: Вот что об этом писал академик Углов. Необходимо объяснить людям, во имя каких высших идеалов мы делаем хроническими алкоголиками миллионы сограждан, содержим сотни тысяч людей, которые их обслуживают. Во имя каких великих целей мы производим на свет сотни тысяч идиотов и дефективных людей, которые всю жизнь сами мучаются, мучают других и ложатся бременем на плечи населения страны. Во имя чего мы несем огромные материальные и людские потери, ослабляем нашу экономику и обороноспособность. Привыкая к наркотическому веществу, выделяемому жуками-паразитами, муравьи обрекают на гибель себя и свой муравейник. Ломехуз и больных муравьев становится все больше. Гнездовой материал перебирать некому, и он начинает гнить. Еще немного, и процесс деградации станет необратимым. Единственный шанс на спасение – прибегнуть к принудительной чистке, удалив ломехуз. Давайте посмотрим, кто кормит жуков-паразитов в муравейнике. Это делают сами муравьи. Они сами приносят им еду. На какие деньги ломехузы втягивают в алкоголизацию подростков? Покупают лжеученых, говорящих о безвредности алкоголя. Подкупают чиновников-лоббистов, блокирующих принятие любых ограничительных мер. Откуда у них возможность это делать? Мы сами даем им деньги на это. Приобретая алкоголь, мы сами отдаем деньги на растление наших детей. Покупая спиртное, мы отдаем деньги на рост сиротства, на уничтожение сотен тысяч детских судеб. Ни одна капля не считает себя виновницей потопа. Я всего лишь купил пару бутылок, но, может, именно из-за этого кто-то никогда не узнает, что такое материнская любовь. Только представьте, какой мы совершим шаг в развитии, когда избавимся от этого наркотического вещества, убивающего наше общество. Увеличится продолжительность жизни. Общество забудет про множество заболеваний. Повысится уровень нашего здоровья. Сотни тысяч детей не будут подвергаться насилию, получат здоровое детство и любовь близких. Люди сохранят свое репродуктивное здоровье, получат возможность стать отцом или матерью. Огромное количество детей, которые должны были родиться больными и пройти не одну операцию, появятся на свет здоровыми и будут жить полноценной жизнью. Вместо колоссальных убытков появятся дополнительные финансовые возможности. Будут сохранены деньги как в бюджете страны, так и в бюджете каждой семьи. Будут предотвращены десятки тысяч уголовных преступлений. Повысится уровень безопасности нашего общества. Полностью отказываясь от алкоголя, выбирая трезвый образ жизни, мы обнаружим скрытый потенциал как для нашего собственного развития и успеха, так и для благополучия и процветания всей страны.

Господь Иисус, спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.

0: Здравствуйте! Давайте знакомиться. Меня зовут Даша.
1: Куда зовут? Зачем зовут?
0: Нет, так не подходит. Надо как-то неформально. О! Тусовка, зацените, какая крутая девчонка. А имя меня вообще Дашуля, йоу. Нет, за такие выкрутасы и побить могут. Может быть так? Здравствуйте, мальчики и девочки. Ой, вам так повезло, что я буду с вами учиться. Только вот не знаю, кому повезло больше, мальчикам или девочкам.
2: С кем это ты, пантерка? Со зрителями?
0: Фу, Лада, чего ты подкрадываешься? Я же репетирую.
2: Новая роль, так бы и сказала. А то я стою, себе слушаю и никак не могу понять, с кем это она учиться собирается.
0: Ой, да не собираюсь я учиться. Тебя что, из школы выгнали? Еще чего, я сама ушла. Ну, в смысле, перешла в другую школу. Я теперь новенькая. И не я одна. Иди сюда. Вот, смотри, нам сегодня с самого утра приходит сообщение от ребят, которые в этом году поменяли школу. И у всех один вопрос. Как представить себя в новом коллективе?
2: Да, а ну покажи.
3: Да-да, спасибо. Приходите на новоселье. Светочку уже перевели в новую школу. И сегодня первый день. Да, спасибо.
4: Ой, мамочки, новый класс, новые люди.

0: Здравствуйте, дети! Это ваша новая одноклассница Света Кукушкина.
1: Ну, полная ку-ку.
2: Во, видала? И таких провальных первых дней в новой школе 143 случая. Нет, 144 вместе со мной.
3: Да уж. Все ясно. Вот я чувствую себя в любом новом обществе, как рыба в своей тарелке. То есть, в смысле, в лодке. Ой, то есть в воде. Короче, пантерочка, не хнычь. Есть простой способ узнать, как должен вести себя новичок.
2: Как рыба.
3: Лучше как человек. Короче, нужно просто пойти в школу и спросить самих ребят. Внимание, на связи наши разведчики.

0: Дети, это новенькая девочка, зовут ее Даша. Она очень хочет учиться в нашей школе. Сейчас она вам расскажет немножечко о себе.
1: Ну, что ж, я люблю рисовать, там, танцевать. Учусь в 36-й школе. Я очень хочу у вас учиться.
0: Ну что, дети, примем в нашу школу Дашу?
2: Да!
1: Как ты считаешь, каким должен быть новичок, чтобы понравиться классу?
3: Ну, умным, добрым.
4: Он должен быть спокойным, вежливым.
5: Не ссориться первое время со всеми.
6: Обычным должен быть.
7: Хорошо бы со всеми познакомиться.
0: Даша, давай ты тоже познакомишься с нашими детьми.
8: Привет. Привет, меня зовут София. Я учусь в 4-м классе самого первого класса.
9: Очень приятно.
10: Меня зовут Йоран. Я почти отличник.
11: Я учусь более-менее. Люблю рисовать, когда что-то интересное.
12: Меня зовут Карина. Я тоже люблю рисовать. И очень хочу, чтобы ты училась в нашей школе.
1: Вот как ты считаешь, какая должна быть изюминка, ну, фишка у этого, у новичка, чтобы класс ее не обижал, а наоборот принял к себе как друга?
4: Ноутбук, там, приносить телефон, там, такое.
1: Да?
4: Так дети к тебе так сразу идут.
13: Он должен быть понимающим, поддержать в любую трудную минуту.
14: Просто красиво одеваться.
4: Не скромничать.
1: А если бы ты была новичком, как бы ты себе показала классу, представила?
13: Выбирала, кто хороший, кто не очень.
10: Хотя, чтобы себя вел. Со мной сразу все начали дружить.
1: А как ты себе представил так, чтобы с тобой все дружили сразу?
10: Потому что я начал очень хорошо учиться сразу же.
1: Угу.
10: Все просили там, дай списать,
0: Дашенька, садись, пожалуйста, за первую парту. Ну а теперь, дети, продолжим наш урок.
15: Так, из всего услышанного можно сделать вывод. Записывай. Каждый новичок для эффективного внедрения в новую среду, записал? Должен оставаться
16: где?
15: Дома? Оставаться самим собой. Понимаешь? Не строить из себя никого.
16: А.
15: Б.

0: Пиши дальше.
1: Всем привет.
2: Привет, маэстро.
0: А что у тебя с лицом?
1: А, это пустяки.
0: А я думала, что это называется как-то иначе. Фингал, например.
1: Да.
0: Где ты его взял?
1: Получил в классе от новичка. Представляете?
2: Представляем.
0: Да уж, есть новички, которых спасать надо, а есть, от которых надо спасаться. Угу.
3: Ну, может быть, ты его чем-то обидел.
1: Обидишь его? Как же? Он себя чувствует в нашем классе,
3: как рыба в воде.
1: Ага, и главное, хвастается еще. Я, мол, такой, какой есть, прошу любить и жаловать.
0: Похоже, мы зашли в тупик. Еще чего? Пока. У нас есть суперкнига, и никакие тупики нам не грозят.
4: Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
0: Что делать новичкам?
4: Вопрос принят. Получите ответ. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Это уникальное золотое правило записано на моих страницах. Кто это правило исполняет, тот всюду друзей приобретает.
5: Привет всем новичкам и старичкам, конечно! Сегодня мы перенесемся в те времена, когда Египет был одним из могущественнейших государств мира. Готовы? Поехали! Знакомьтесь, наш герой Иосиф, любимый сын у родителей, за что родные братья и продали его в египетское рабство.
6: Нет! Пожалуйста, братья!
7: Молчать!
5: Итак, Иосиф оказался один-одинешенек в совершенно новом для него месте. Без поддержки, без друзей и родных. Почти как новичок в школе. Иосифа купил на рынке знатный египтянин по имени Потифар, служивший во дворце самого фараона. И что же стал делать Иосиф в такой сложной ситуации? Может, стал плакать и трусливо прятаться? Или наоборот, возмущаться и проситься назад? Эй, отпустите меня! Немедленно! Вы не имеете права! Я папе пожалуюсь! Мама! Мамочка! Нет, друзья! Иосиф поступил мудро! Он с первых дней показал себя отличным работником, умным и не ленивым!
8: Кто это?
9: Это я, Иосиф. Вот прохладительный напиток, хозяин.
5: За это Потифар поставил его главным домоправителем и доверил ему все свое имущество. Правда, здорово. Но не думайте, что все было так гладко. Иногда приходят испытания. Жена Потифара оклеветала доброго Иосифа.
10: Двигай! Встань сюда!
9: Я клянусь вам, что я не виновен. Пожалуйста, я не виновен.
11: Конечно, он будет оправдываться. Но кому ты больше веришь, мне или Иосифу?
8: Альва, сейчас же брось его в темницу.
5: Что Иосиф теперь станет делать, спросите вы? Ну, теперь уж точно. Плакать или возмущаться? А вот и нет. Иосиф даже в тюрьме продолжал быть дружелюбным, добрым и трудолюбивым.
10: Входите!
9: Все в порядке?
5: За это начальник тюрьмы стал уважать Иосифа и назначил его главным над всеми узниками. Дальше больше. Дошло до того, что сам фараон освободил Иосифа из темницы и сказал ему так.
8: Найдем ли мы такого человека, как Иосиф, в котором был бы Дух Божий? Я назначаю тебя управителем.
5: Так Иосиф был рабом, а стал премьер-министром.

0: читала Библии, я бы точно вела себя по-другому.
1: Я бы тоже вел себя по-другому. Золотое правило распространяется не только на новичков, но и на старичков. Ну, в смысле, на коллектив.
0: Да уж, вот это верно, маэстро. Если все постараются и проявят дружелюбие, то в вашем классе станет на одного друга больше.

0: Ну все, я побежала. Я решила написать классную автобиографию и прочитать это всему классу. Ну, чтобы все и все про меня узнали. Может быть, не все? Но это уже не важно, ладно. Всем пока!
1: А я тоже придумала, что мне с новичком делать. Раз он такой крепкий парень, я его с нашим физруком познакомлю. Он его быстро в секцию бокса определит.
0: Правильно! Пусть лучше Грушу весит, чем тебя. Пока!
1: Пока! До встречи в эфире!

0: good news.
1: Да, у меня есть для вас добрые вести, великие вести. Фактически, эти полчаса посвящены ничему другому, кроме как великим добрым вестям, положенным на музыку, современную, традиционную, народную музыку и музыку кантри. Но какая бы музыка ни была, смысл добрых вестей один и тот же. Бог любит нас и хочет жить с нами вечно. И Он уже заплатил за билет. Все, что вам нужно сделать, это принять и использовать его. Наша первая гостья так и сделала. Она не новичок на сцене или в музыкальном мире. У нее есть золотые альбомы, она лауреат Академии музыки кантри на 2 премии. И в 69-м году она получила награду Грэмми. У нее один из лучших альбомов всех времен. Но когда ее спрашивают о лучшем в ее карьере, она не упоминает ничего из перечисленного. Она говорит о ее поездке на Святую Землю в 76-м году, где она пела рядом с могилой в саду. И я тоже там был. Мы назвали это «Тур больших приключений». И мы поговорим об этом с ней. Но сначала она споет. «Я вижу этот одинокий крест». Давайте поприветствуем настоящую звезду, Джинни Си Райли.

0: Дженни Си, можно обнять тебя?
1: Конечно.
0: Здравствуй. Я знаю, что ты не новичок на TBN.
1: Нет, я с TBN целый день.
0: И ты не новичок на Gospel в Америке. Расскажи мне об этой песне.
1: Она очень трогательна и с еврейским мотивом.
0: Я записал эту песню для альбома под названием «Славьте Его». И я славлю, потому что Он верен. Я узнала, что Он верный Бог. И не только высоко в небе. Все знают, что Он Бог в небе. Но также я была в долине испытаний, и Он был там. Знаешь, хватит на целую книгу, если я начну писать об этом. И я прошла через ужасы, страхи, и дьявол испытывал меня по-всякому, чтобы закрыть мой рот и не петь для Иисуса Христа. Но он проиграл. Я пережила через все это, поэтому я знаю, что я служу могучему Богу. И я славлю и восхищаю Его 24 часа в сутки. Когда я просыпаюсь, Он там. Когда я засыпаю, Он со мной. Я думаю о Нем всегда. Я просыпаюсь с молитвой и засыпаю с молитвой. И я славлю Его за то, что Он великий Искупитель. Он забрал меня из болота и поставил меня на твердую скалу. Но также Он направил мои пути, так как я никогда не представляла себе в жизни. И я верю, что Он направляет меня на служение.
1: То, о чем ты говорила, ты видела сама то, о чем ты говоришь в песне. Ты была там, когда это происходило, и я подумал о еврейском звучании этой песни. Это произошло, потому что ты была в Израиле, и ты пела песню в саду, когда мы там были.
0: Да, мы это записали так. Я пою песню так, потому что мы ее вот так записали. Это определенно то влияние с Израиля. Это специально сделано, потому что я не могу петь о том, как Иисус Христос отдал свою жизнь и умер под легкую танцевальную музыку. И я словно почувствовала его боль через эту песню. И когда я ее пою, я думаю о нашей поездке в Израиль в 1976 году. Самое великое, что я когда-либо сделала в жизни, кроме обретения спасения, это было, когда я пела песню «Удивительная милость» рядом с могилой в саду, рядом с пустой могилой, зная, что Иисус Христос не в могиле. Он воскрес из мертвых и сидит по правую руку Бога и молится за нас, святых. И эта песня напоминает мне о службе во время восхода солнца на Пасху. Да, от этого мурашки каждый раз, и я это помню, потому что мы были там вместе. Это было прекрасно.
1: И ты пела «Удивительную милость» в саду, где Иисус был похоронен и где воскрес из мертвых. И это было далеко от долины Харпер. И мы тогда все узнали о тебе. Но ты прошла от долины испытаний до могилы в саду. И что это был за переход?
0: Да, это переход, Пэт, но я знаю, кто держал меня за руку. Я знаю, кто привел меня туда. И это было что-то волнительное в этой поездке, о чем я раньше много не думала. Но то, от чего меня захватило дух, когда я оглядываюсь назад, это то, что я приняла тот факт, что Иисус умер на Голгофе. И я увидела это место. Я знала, что Он воскрес из мертвых, и для меня это много значило — увидеть пустую могилу и восточные ворота. Я посмотрела на восточные ворота, и я знала, что в любой момент они могут открыться. Я стояла и думала, это может случиться сейчас. Он вернется, и ворота отворятся. И они не откроются, пока он не вернется. Расскажи мне о следующей песне, потому что ты и я можем проговорить всю передачу. А как насчет следующей песни?
1: Эта песня была небесно вдохновлена. Без сомнения, она была дана мне Святым Духом, потому что я записал ее на бумагу, слова и мелодию, буквально всего за 7 минут. Так быстро, как я могла писать карандашом на бумаге. Так что ты была просто писчиком.
0: Точно, это песня Иисуса, потому что Он забирает наши страхи. Дженни Си Райли.

0: this lesson to him. Speak, little children, be of good faith, for I'm here to stay, so be not afraid. His perfect love casteth out all fear. Praise his name.
1: Спасибо, Джинни Си. Вы рады, что вы смотрите «Gospel в Америке»? Сейчас вы видите адрес на экране, потому что я хочу, чтобы вы нам написали. Я хочу, чтобы вы дали мне знать, нравится ли вам музыка, которую вы слышите, или какую музыку вы бы хотели услышать, и какого артиста вы бы хотели увидеть. Дайте мне знать. Напишите по этому адресу. И словно в награду за письмо, мы собираем компакт-диски и кассеты артистов, которые приходят на передачу. И мы это храним в Калифорнии, и мы проводим лотерею. Мы вытаскиваем ваши письма, которые вы нам присылаете, и потом мы посылаем записи тем, кто написал нам. Так что, если вы напишете, у вас будет хороший шанс получить эту музыку. И я надеюсь, что вы так и сделаете. Гастроли — это часть музыкального бизнеса для любого артиста. И моя следующая гостья много этим занималась последние несколько лет. Может быть, вы видели ее выступление с Уэсом Кингом, Гэри Чепманом или Сьюзен Эштон. Сейчас она распространяет христианское послание с группой Philips, Craig и Dean. Они — великолепная группа. У нее есть хит десятки лучших под названием «Чудо». И в настоящее время она пишет песни для нового альбома. И сегодня она с нами. Поприветствуйте на передачу «Gospel в Америке» артистку с Reunion Records Джоанна Карлсон.

Это еще одна причина, почему я так рад, что есть Gospel в Америке. И снова у меня появился адрес на экране, чтобы вы писали мне и помогли нам выбрать артиста для следующей программы. И может быть, вы получите компакт-диск или кассету с записями. Это как партнерство. Я сам хочу спеть песню, и она из очень особенного альбома. Он довольно новый. Эти песни были уже давно. Они были спеты и стали популярными благодаря моему тестю Реду Фоули. Конечно, он пел такие песни, как «Субботний вечер в Теннесси», «Старый Шнапс», и песня «Чистильщик обуви» из Чаттануги стала хитом номер один в поп и кантри. Я женился на его дочери, я хорошо его знал, и я хотел сделать альбом в его честь и спеть евангельские песни, из-за которых Ред Фоули был на самом деле популярен. И это одна из его любимых евангельских песен, моя, и я надеюсь, что и ваша.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать книгу Откровения, книга, которая дает человеку надежду, может быть, не всегда понятную, но в то же время доступную для изучения. Тема нашей встречи — гибель царства Антихриста. В гостях у нас литературовед, филолог и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр!
1: Здравствуйте!
0: Александр, помните культовый фильм Леонида Гайдая, где некто Петухов СД предлагает трем советским аферистам имитировать кражу? И один из героев говорит: статья 89, пункт 2, 6 лет, не пойдет. Скажите, а Бог наказывает за тех, кто поклоняется зверю?
2: Да, у Бога есть тоже наказание. И об этом наказании говорит нам третья весть из трех ангелов. Давайте откроем Библию, давайте. Книга Откровения, все та же 14 глава. И прочтем. Это самая большая из трех вестей. С 9 текста по 11. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его.
0: Александр, возникает сразу вопрос. Мы с вами говорили о этой системе «Дракон, дающий власть зверю». Здесь мы видим описание этого наказания. Не все так, конечно, будет просто, понятно. Но вот здесь возникает вопрос, а что за начертание, которое принимает, помогает вот этот зверь? Что в этом начертании?
2: Мы с вами сказали о том, чего Бог ожидает от людей. Хвалы, поклонения и благоговения. Мы сказали о том, как Бог разоблачает эту религиозно-политическую машину, систему, обслуживающую интересы дьявола. И теперь Господь приоткрывает нам те статьи Уголовного кодекса небесного, по которым будут судимы люди, поклонявшиеся зверю. И есть некая отметина, некий опознавательный знак у тех, кто поклонится ему, и используется в синодальном переводе слово «начертание». Это древнегреческое слово «харагма».
0: Греческое, да?
2: Греческое. Харагма.
0: Может, еще какие-то есть
2: синонимы? Вот характер от этого же самого харагма. Слова происходит. Харагма. Ага. Его не стоит переводить как «начертание». Его лучше... Современные переводы предлагают вариант «клеймо». Клеймо. Mm-hmm. Но я бы предпочел вариант «тавро». Mm-hmm. Клеймо, знаете, вот иногда ставилось. Ну, вспомните там приключения Д'Артаньяна и трех мушкетеров. Там,
0: героиня была с
2: клеймом. Да, с клеймом.
0: Ну, вот это клеймо. Сегодня домашним животным могут ставить, наверное, клеймо, да?
2: А вот здесь вы несколько неправы.
0: Неправ, да?
2: Клеймо, которое ставится домашним животным, называется тавро.
0: А, то есть это принципиально
2: клеймо
0: отличие, да?
2: Клеймо ставится людям. Помните, рабам, к примеру, ставилось, угу. А тавро ставится скоту.
0: То есть это принципиальное отличие, да?
2: Для меня, знаете, почему это важно? Клеймо — верный перевод. Но когда речь идет о тавро, то мы понимаем, что зверь, да, а это власть богоборческая, обозначена в книге Откровения, как звериная, чудовищная власть. Зверь делает людей по образу и подобию своему. Звериному.
0: То есть и говорит на этом языке, да,
2: звериному. И поэтому слово «тавро» более уместно, чем слово «клеймо». Хотя это одно и то же, в принципе. Вспомните Освенцим, Аушвиц. Концентрационный лагерь нацистов, где каждому человеку ставили клеймо. Уподобляли человека животному. Более того, клеймо носило цифровое выражение, помните?
0: Номерок.
2: Имя отнималось.
0: Просто номерок.
2: Номерок.
0: Нашивался номерок, да.
2: Не только нашивался номерок.
0: А татуировка?
2: Да.
0: Татуировка еще.
2: Татуировался номерок. Чтобы человек превращался в номер.
0: То есть нет ни имени, ничего, это номер такой.
2: Да,
0: это
2: отношение
0: ужасно.
2: К нему было как к животному. Здесь тоже ведь одно из выражений этого самого тавра или клейма, или начертания, говоря языком синодального перевода, это номер 666. и всякий человек, поклоняющийся зверю, получит этот самый номер.
0: А 666 у нас упоминается в 13 главе.
2: В 13 главе, да. Да.
0: Может, вы сделаете пару слов?
2: Нет, вот, но мы 666 поясните. Все-таки оставим в стороне, поскольку уклонимся. Но вот на что следует обратить внимание, это место, на которое будет поставлено это тавро, или клеймо, или начертание. Вы обратили внимание? Два варианта есть.
0: Чело.
2: Чело.
0: И рука.
2: И рука.
0: Чело и рука.
2: На чело или руку.
0: Ну, только объясните, вот чело, вот
2: лоб,
0: могли бы пояснить? Лоб, да?
2: Лоб, да.
0: То есть получается сознание какое-то, или в прямом смысле это будет?
2: Давайте мы опять-таки попробуем найти ниточки интертекстуальные, откуда это берется.
0: Давайте.
2: Есть ли у нас какой-то отрывок в Ветхом Завете, который бы говорил одновременно и о руке, и о...
0: А я знаю этот отрывок, Александр.
2: Ну, скажите.
0: Это Второзаконие, 6
2: глава. А вы правы, знаете, вы правы. Давайте откроем.
0: Почему? Потому что вот эта традиция, которая там будет указана, что отрывочек текста Священного Писания, да, то есть чтобы читать его, заострить его, да, то есть и днем, и ночью, да,
2: ну, мы сейчас вы говорите о тфилинах или филактериях,
0: да, которая традиция сегодня, языком. Как в прошлом и в настоящем.
2: Да, вот это, да, в иудаизме она сохраняется.
0: В коробочках, так?
2: Тфилины.
0: Так, давайте прочитаем, чтобы нам было
2: давайте,
0: ясно.
2: Давайте, 6 глава книги Второзакония.
0: Более предметно мы поговорим.
2: 6 глава книги Второзакония. Итак, 6 глава, с 4 текста, это «Шма Исраэль».
0: Это молитва, которая всегда произносилась и произносится сегодня.
2: Да,
0: должна ежедневно.
2: Да, да, конечно.
0: В религиозной Итак, семье.
2: 6 глава книги Второзакония, 4 текста. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и дальше. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Итак, иудеи, буквально понимая это...
0: Вот это вот «навяжи их знак на руку твою».
2: Они придумали такие вещи, коробочки небольшие, куда клался текст Священного Писания, определенные тексты были записаны, и они повязываются на
0: голову.
2: Чело, на голову и на руку. Но вот здесь есть маленький нюанс.
0: И вот как раз вот этот отрывочек, именно фрагмент отрывка, именно за Второзаконие, да, 6 главы, да?
2: Да. Но здесь есть маленький нюанс. То есть та приверженность, которую Господь ожидает от людей всем сердцем твоим, здесь и здесь, этой же приверженности добивается лжетроица. Вот эти силы, выдающие себя за Бога. Иисуса Христа и Духа Святого, они пытаются достичь той же самой приверженности.
0: Александр, Давайте. Позвольте мне
2: подождите, спросить. Подождите, здесь есть очень важный нюанс. На руку. Вопрос, у нас сколько рук?
0: Две руки.
2: Правильно, вы правы, как всегда. На какую из них? На какую из них? В 13 главе говорится.
0: На правую.
2: На правую, опять вы правы. На правую руку, но... Филактерии навязываются иудеями на левую.
0: Вот я вспоминаю сейчас вот по фотографии.
2: С челом нет проблем.
0: Я в Иерусалиме
2: Почему
0: не был.
2: Почему в таком случае? Я тоже там не был. Ну,
0: но вот картинки,
2: мы можем видео посмотреть.
0: Видео, да,
2: вот, картинка.
0: Вот, ленточка и потом...
2: На левую
0: да,
2: руку. На левую руке. Руку навязывают иудеи филактерии.
0: Александр, а
2: Почему?
0: Вот...
2: Почему? Может быть, неверную интертекстуальную связь мы обнаружили? Нет, верную. Дело в том, что иудеи говорят следующее. Они навязывают на левую руку филак...

0: артерий выше, вот на предплечье, потому что в районе сердца. Всем сердцем твоим и всем разумением твоим. Всем разумением здесь, всем сердцем левой руки.
1: Как и
0: встает вопрос.
1: Жена для Адама с ребра тоже.
0: Да, а почему в таком случае на правую руку ставит свое клеймо тавро-зверь? Встает вопрос. На него легко ответить. Потому что правая рука обозначает
1: действие.
0: Не левая рука обозначает действие. Несчастные люди, я вам скажу, левши. Вот один мой друг, левша, его постоянно бьют в метрополитене, нещадно бьют в метрополитене. Помните, вот турникеты. Мы с вами, как люди, действующие в первую очередь правой рукой, жетон бросаем и проходим сквозь турникет спокойно. Да, да. А он делает то же самое действие, только левой рукой бросает.
1: Проходит через этот вход.
0: Левой рукой бросает, по сути, он бросает жетон для другого турникета соседей и идет через иной турникет. И его все время бьет. Так вот.
1: Не везет.
0: Так вот, правая рука обозначает действие. И поэтому здесь очень важно. Люди, поклоняющиеся зверю, они не будут навязывать ничего. Ни на руку, ничего. Речь не идет ни о чипах, ни о паспортах, нет. Речь идет о следующем. Одни из них, те, кто получит клеймо тавро на чело, на лоб, они будут сознательно принимать эту лжетроицу, эту ложную христианскую веру, а другие, не сознавая, лишь действиями своими будут подтверждать поклонение и прославление вот этой лжебожественной власти. Понимаете?
1: А там вот в Второзаконии все же это в буквальном смысле нужно было делать повязки над головой и на руке? Или это было символическое какое-то значение?
0: Нет, буквальное действие. Как да. И на косяках писать. Да. Да, это было буквальное действие.
1: То есть в данном случае здесь все же чело – это сознание, да?
0: Конечно.
1: То есть то, что человек думает, чем живет и что воплощает, то есть в сознательном своем выборе.
0: Да.
1: И рука, то, что он делает, то есть, да. Включая его целостность человека, да, то есть, получается, вот этот зверь, он дает возможность человеку целостно понимать и жить этим.
0: Нет. Вот. Этот зверь требует поклонения, прославления или заманивает. И одни люди этой ложной системе, скажем, армейским языком, дадут присягу, сознавая, что происходит, сознанием, а другие просто своим действием. Им и дела нету до того, что это ложная система, что она будет... Они просто действиями своими покажут верность ей, а кто-то сознательно. Вот простите, но в Советском Союзе, если мы говорим о коммунизме или о большевизме, социализме, вы думаете, все разделяли идеологию советскую?
1: Конечно, были диссиденты.
0: Нет, вот именно те, которые были ее приверженцы. Вы думаете, все понимали о том, чему учил Ленин?
1: Нет, формальные отношения.
0: Многие, большинство, просто формально
1: конечно,
0: вступили в партию и прочее. Знаете, каких-то выгод.
1: Конечно, были идейные люди.
0: Вот,
1: конечно.
0: Идейные – это те, кому клеймо тавро будет поставлено на чело. А формальное поклонение – это те, кому будет поставлено тавро
1: на руку. Которые
0: просто
1: вот в этой массе, в этом в потоке.
0: Да, в этом потоке, в этой массе. Несознательно.
1: Бездумно.
0: Бездумно. Но как... они все равно выкажут свою приверженность вот этой звероподобной лжебожественной власти.
1: Напоминает это третья глава книги Даниила, где на поле дыр поставил истукан.
0: Абсолютно.
1: Просто музыкальные инструменты услышали. Не спрашивайте, что это, как это, чему нужно там поклоняться и как поклоняться. Упали.
0: Об землю.
1: Бездумно. И ушли.
0: Да.
1: То есть это страшно.
0: Некая малая часть – это идейные поклонники зверя, которые действительно будут считать его богом сознательно и истолковывать, и объяснять, и других убеждать. А большинство другие – это те, кто просто в массе своей бездумно ему поклонится. Но и те, и другие получат этот опознавательный знак власти антихристовой.
1: Александр, спасибо. Но дальше возникает вопрос. Ведь кроме начертания, здесь и упоминается и вино ярости, и вечные там муки. То есть вот хотелось бы тоже бы знать.
0: Вечные ли вечные муки?
1: Да. Вот вы могли бы все же вечные или как быть с этим? Что-то же за вино там ярости.
0: То, что касается вина, давайте очень легко с вами посмотрим. Смотрите, вторая весть говорит следующее. Вавилон пал, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Да? Вавилон опоил вином своего обмана все народы. Ну, как пьяный не понимает свои действия, не отвечает за себя, так настолько опоил ложью.
1: То есть последователи опьяненные.
0: Опьяненные обманом.
1: Вот этим учением. Да?
0: Пропагандой. Лже-религиозной пропагандой зверя. Опьянены. Да? То есть не способны уже отделить. Смотрите, и в ответ на это Бог делает следующее. Тот будет пить вино ярости Божьей. Вино цельное, приготовленное в чаше гнева его. Да? То есть это как равное возмездие за то, что они опоили ложью обмана. В глобальном охвате весь мир Бог даст им пить вино гнева своего. Вот понимаете, равное возмездие.
1: Да.
0: Зуб за зуб вот это... А дальше идет целая череда, на первый взгляд, весьма смутительных текстов.
1: Да,
0: смотрите.
1: Конечно, смущает.
0: «Будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем». Это что, Колизей такой Бог устроит?
1: Да, это что-то
0: зрелище. А дальше еще страшнее. «И дым мучений их будет восходить как долго? Во веки веков».
1: И веков, да.
0: И еще. «И ни днем, ни ночью не будут иметь покоя». Как с этим быть?
1: Неужели эти мучения все
0: Неужели все-таки вечные мучения?
1: Да.
0: Неужели
1: вот, похоже,
0: бесконечное
1: что
0: терзание этих лжепоклонников?
1: Вы приводили очень интересный пример, что, может быть, за какую-то оплошность, поступок человеку неужели мучиться все время?
0: Неужели за то, что кто-то там на протяжении, ну пусть, если совокупно все грехи сложить, на протяжении 10 лет прегрешений будет мучиться не 100, не тысячу, не 100 тысяч, не миллион, не миллиард, а во веки веков. Неужели это так? Скажу вам следующую вещь. Не все, что на первый взгляд выглядит убедительным, таково на самом деле. Понимаете?
1: Ну, слова я понимаю, да. А как быть?
0: Не все, что кажется 100% убедительным, таково на самом деле. Убедительно на самом деле. Приведу вам несколько примеров. Ну, как филолог из этимологии. Из науки, которая объясняет происхождение слов и их значений. Один мой друг сделал следующее предположение, выдвинул следующую версию. Ну, знаете, как на английском ребенок?
1: Baby.
0: Baby.
1: Да, baby.
0: Он сказал следующее. Слово baby, английское слово baby, происходит от Бабилон. Ну, Бабилон пишется.
1: В сокращенной форме такой, да?
0: Да, как то бы есть... первые четыре буковки.
1: Буквочки, ну...
0: Да, он говорит следующее, обосновал
1: имеет
0: так.
1: Имеет право на вот все...
0: Очень убедительно звучит. Очень убедительно звучит. Он говорит так, смотрите. Бабилон, это место, где Господь смешал языки так, что они не понимали друг друга. Гуление ребенка, лепет ребяческий, детский. Родители не понимают. Не понимают. И поэтому он сказал, выдвинул гипотезу, весьма убедительную гипотезу, что baby происходит от слова Babylon. Я вам скажу нет, как филолог скажу нет. Загляните в этимологический словарь английского языка, и вы увидите, что baby, ну, не y, а e,
1: да.
0: Происходит от следующего. Дети говорят, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-би-би-бо-бо-бо-бо, да? То есть губной консонант «б», вы просто выдыхаете воздух и начинаете смыкать губы, губно-губные звуки, согласные, ба-ба-ба-ба-ба. Вот попробуйте. Просто выдувайте любой гласный звук, «е», и смыкайте губы. Попробуйте.
1: Би-би-би-би-би-би.
0: Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, да?
1: Да.
0: И поэтому вот как baby произошло.
1: Ну, наблюдение вашего знакомого все равно заслуживает внимания.
0: Оно интересно, но оно неверно.
1: Неверно.
0: Или, скажем...
1: А если бы вот эта гипотеза попала бы в какие-то академические литературы...
0: Да, из какой-нибудь Задорнов начал бы говорить, смотрите, это ведь убедительно, это ведь вот так.
1: Да, Михаил Задорнов были какие-то идеи.
0: Простите, это кажется убедительным, но таковым на самом деле не является. Или возьмем тысяча на английском. Thousand. Thousand. Да? Thou is end. Sand – песок на английском. Throw – это местоимение из староанглийского. Если вы посмотрите Библию, к примеру, в переводе короля Якова, King James Version, вы увидите, что используется не they, you, thou.
1: Thou.
0: Да. Mm. И может показаться тысяча, как будто это песок. Ты песок. Ну, действительно, песок. Но на самом деле тоже ничего общего не имеет. Именно на русский пример. Семья – это семья. Угу. Нет, семья ничего общего не имеет с числительным «семь» и местоимением «я». Это совершенно другое. Так вот.
1: Радость – это не зависит от понятия «бог Ра», и поэтому…
0: Нет, это чушь, псевдонаучная, но имеющая вид убедительный.
1: Хотя, да.
0: Смотрите. «Мучим в огне и сере». Давайте несколько мест откроем. «Бытие», 19 главу. Здесь интертекстуальная ниточка ведет нас к истории Содома и Гоморры. Бытие, 19 глава. Как последние нечестивцы, присягнувшие верностью Антихристу, Антихрист – это тот, кто вместо Христа, не обязательно против Христа. Приставка «анти» древнегреческая может быть и иметь значение «вместо».
1: Вместо. Да. То есть это не просто какой-то богохульник, который...
0: Не обязательно, да. Как
1: просто он против. Занимает власть.
0: Вместо. Подделка Христа, подделка Святого Духа, подделка Отца. И будут мучимы в сере и огне. Так, да. Как некогда были уничтожены Содом и Гоморра. Бытие, 19 глава, 24 текст, 25. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь. Будут мучимы в огне и сере. От Господа с неба, и не спроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастения земли». То есть, имея такой глобальный. Все. Да. Смотрите, чтобы убедиться, что это правда, давайте откроем Евангелие от Луки, 17 главу. Лука, евангелист Лука, пишет, что Содом и Гоморра, некогда осужденные Богом в древности, во времена Авраама, они являются примером для будущих нечестивцев. Итак, Евангелие от Луки, 17 глава, 29 текст. 17 глава, 29 текст. «Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Да? Произошедшее тогда является образцом, прецедентом для того, что произойдет в конце. Давайте откроем послание Иуды. Шестой текст. Послание Иуды, состоящее всего лишь из одной главы. Шестой текст. Послание Иуды. Шестой текст. И седьмой. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра, и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подверглись казни огня вечного».
1: Да, огня вечного.
0: «Поставлены в пример. Точно, так точно будет и с сими». Итак, а дождь огненный и серный, пролившийся с неба на Содом и Гоморру, назван Иудой, братом Христовым, огнем вечным.
1: Огонь вечный.
0: И здесь очень важно прочесть второе послание Петра. Второе послание Петра, вторую главу, шестой текст. Вторую главу, шестой текст. «И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам». Посмотрите, превратил в пепел.
1: А здесь у кого огонь вечный.
0: Да. Огонь вечный, мы легко понимаем, все эти тексты вместе сведя, понимаем, что огонь, который все службы МЧС мира не потушит.
1: То есть мощный пепел.
0: Он сожжет этот пламень огненный, серный, с небес низринутый, сожжет всех нечестивцев, превратив их в пепел. Ну, давайте откроем книгу Малахии. Книга Малахии.
1: То есть оно не подразумевает какой-то временной промежуток.
0: Да. Да.
1: То есть последствия... она как божественная, как да. по мощности своей там, да?
0: Да. Он... Последствия наказания будут вечны. Последствия наказания.

0: будут вечны. К примеру, Малахии, 4 глава, 1 текст, я прочту.
1: Давайте.
0: Он описывает следующим образом грядущий день. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как

0: Дальше есть смущающее выражение: «и дым их будет восходить во веки веков». Ну, уже не будем открывать и читать, просто вам расскажу. Помните, прежде чем сжечь Содом и Гоморру, Господь с ангелами беседует с Авраамом и торгуется,
1: да,
0: с Авраамом.
1: Да, да, да.
0: Потом уходит и творит свой суд. Утром, рано утром в Библии, в той же 19 главе книги Бытие, мы читаем: «вышел Авраам посмотреть, никакого огня не видит, только дым восходит». То есть уже Авраам утром Господь сжег, утром быстро вывел Лота с двумя дочерьми и женой. И Авраам этим же утром выходит и смотрит в долину, и уже огня нет. Уже огня нет. Он не прогорел даже и полдня, и четверть дня. И видит только дым. Дым — это как последствие. И дым восходящих веков — это как вечное последствие того наказания, которое Господь применит к нечестивым. И последнее. Не будут иметь покоя ни днем, ни ночью. Давайте откроем книгу Евреям, 4 главу.
1: Время
0: нахуй. Ладно, давайте я быстро скажу. Послание к Евреям, 4 главе написано: «Посему для народа Божьего остается субботство». Помните, как суббота с древнееврейского? Шаббат.
1: Шаббат – покой.
0: Да. И нам еще остается войти в покой онный и успокоиться от дел своих, так как и Бог когда-то от своих. Угу. Бог обещает спасенным покой. Землю, которая не будет больше ни в войнах погряжена, ни во что. Покой на земле обетованной. Так вот, эти люди никогда не обретут покоя обещанного Господа.
1: Александр, но все же, вот, может быть, в таких красках сгущающих, можете сказать вот светлое, доброе Священное Писание, которое что все же обнадежило зрителя, читателя?
0: Торжество царства Антихриста и подделки не будет вечным. Господь уничтожит их, стерев с лица земли. А для тех, кто сможет пройти это время скорби, для тех, кто вручит сердца свои Господу и будет верен Ему, и в действиях своих, и сознанием своим примет Иисуса Христа как своего личного Спасителя, они будут всегда, вовеки, бесконечно радоваться и торжествовать с Господом на вечной земле.
1: Александр, спасибо за интересную встречу, за интересное исследование Священного Писания. Будем ждать вас на новых встречах. Дорогие друзья, в Священном Писании написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Господь любит человека. Господь готов подарить вам спасение. Все зависит от вас, насколько вы откроете свое сердце и готовы доверить свою жизнь Его любящие руки. Не упускайте этой возможности. Имейте возможность читать Священное Писание, постигать его и продолжать путь вместе с ним. Мир вам, вашей семье и ваше сердце. До свидания.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышала о маленькой девочке. Она сидела на коленях у своего дедушки и увидела, что у него на лице было много морщин. Девочка поняла, что они с дедушкой отличаются друг от друга, и спросила: «Дедушка, тебя создал Бог?» Он рассмеялся: «Конечно, дорогая, он создал меня давным-давно». Затем она спросила: «Дедушка, а меня тоже создал Бог?» Он ответил: «Да, тебя он создал недавно». Она задумалась и спросила: «Дедушка, у Бога стало лучше получаться, правда?» Сегодня я хочу поговорить с вами о тайных расстройствах. Мы можем быть благословенными в разных сферах, иметь хорошее здоровье, хорошую семью, хорошую работу, но что-то идет не так, как надо. Может, искушение, с которым мы не можем справиться, или проблемы в отношениях. Возможно, надоевшая проблема со здоровьем. Никто этого не видит. Внешне все отлично, но внутри мы расстроены. Недавно я разговаривал с одной женщиной. Она является нашим молитвенным партнером. Она и ее муж много лет верили о том, что смогут иметь ребенка, но без успеха. На наших служениях она молится о людях, которые находятся в такой же ситуации. Через определенное время они приносят своих младенцев. Они такие счастливые. Она видит ответ на их

молитвы, но ее собственные молитвы остаются без ответа. Можно подумать, что она очень счастлива. Она красивая, успешная, у нее замечательный муж. Но вы не можете видеть этого тайного расстройства. Это единственное, чего она не может понять. Жизнь полна противоречий. Вы помогаете другим людям выздороветь, но сами чувствуете себя плохо. Ваши сотрудники получают повышение. Вы работаете так же усердно. У вас те же результаты, но никто не замечает вас. Если быть честным, то у всех нас есть тайные расстройства. Ситуации, которые Бог мог бы изменить. Мы знаем, что Он может открыть дверь, может убрать искушение, может дать нам ребенка, о котором мы мечтали. Но этого не происходит. Мы должны понять, что у Бога вся власть. Мы не сможем понять, почему все происходит именно так. Есть некоторые ситуации, которые Бог не замечает, которые Он терпит долгое время, прежде чем изменить их. Вам надо верить, что Он знает, как будет лучше для вас. Есть ситуации, которые не изменяются, которые Он не замечает. Но если вы будете хранить правильное отношение, то это будет работать на вас. Не позволяйте противоречиям жизни огорчать вас и разочароваться в ваших мечтах. Апостол Павел написал более половины Нового Завета. Он был из влиятельной семьи, получил отличное образование. Бог невероятным образом использовал его. Но у Павла было тайное расстройство. Он называл это «жалом во плоти». Ученые спорили об этом много лет. Была ли это какая-то болезнь или эмоциональное расстройство? Или это были люди, которые были против и преследовали его? Но чем бы ни было это жало, которое беспокоило Павла, он молился 3 раза, чтобы Бог удалил это. Один из переводов говорит, он умолял Бога убрать это. Это означает, что он предъявил Богу лучший аргумент. «Бог, ты знаешь, что я делаю все, что могу. Я служу тебе, я пишу книги. Самое меньшее, что ты мог бы сделать, это исцелить меня. Если кто-то и пребывал в согласии с Богом, так это Павел». Но интересно, что Бог не убрал это жало. Он сказал, «Павел, довольно для тебя моей благодати. Моя сила лучше всего является в слабости». Вы просили Бога, чтобы Он что-то изменил? Ситуацию с вашим здоровьем, финансах, во взаимоотношениях. Вы много раз просили об этом, но ничто не улучшается. Я не говорю, что надо сдаться и остаться там, где вы есть. Пока Бог не обращает на вас внимания, это не должно красть вашу радость. Не позволяйте этому огорчить вас. У вас есть благодать. Правильное отношение будет таким. Я не позволю тайному расстройству, этому жалу в моей плоти, продолжать расстраивать меня. Бог, я верю, что Твоей благодати достаточно. Я знаю, что в нужное время Ты изменишь это. Даже если Ты и не изменишь этого, я буду стараться изо всех сил. Я буду почитать Тебя. Настройте свой разум на то, даже если ваш супруг никогда не изменится, если ваше здоровье никогда не улучшится, если вам придется терпеть ворчливого начальника остаток своей жизни, то вы не будете жаловаться. Вы не будете использовать это как оправдание. Вы будете наслаждаться благодатью. Ее достаточно для вас. Вот ключ. Не сосредотачивайтесь на расстройстве. Если бы Павел думал, «Бог, почему ты не убираешь это жало? Почему ты не меняешь моего ребенка? Почему ты не помогаешь моему бизнесу расти?» Если бы он был сосредоточен на этих «почему», то никогда не совершил бы своего предназначения. Вера доверяет Богу, даже когда жизнь не имеет смысла. Человек по имени Смит Вигглсворт был одним из великих служителей начала 1900-х годов. Он проводил большие собрания, где видел сотни исцеленных людей, видел разные чудеса. Большую часть жизни он страдал от камней в почках. Часто боль была такой сильной, что он не мог идти. Ему надо было лежать на полу час за часом, пока не приходило облегчение. Он только что видел великие чудеса, но не получал чуда для самого себя. Он мог бы расстроиться. «Бог, это несправедливо. Ты исцелил их. Почему ты не исцеляешь меня?» У него было такое отношение. «Твоей благодати достаточно для каждой ситуации. Даже когда я не понимаю этого, когда в этом нет смысла, Бог, я доверяю Тебе. Я не позволю тайному расстройству удержать меня от моей судьбы».

Если вы собираетесь достичь полноты своего потенциала, то вам нельзя быть слабаком. Вы должны быть воином. Будут ситуации, которых вы не понимаете, которые не имеют смысла, но Бог знает, что Он делает. Его пути лучше наших. Он горшечник, мы глина. Когда придет время, Он удалит это. До тех же пор стойте твердо и боритесь добрым подвигом веры. У вас есть благодать, в которой вы нуждаетесь для каждой ситуации. Когда Иисус исцелил человека у купальни Вифезда, который болел в течение 38 лет, то Он сказал ему встать, взять свою постель и идти. Важным было то, что Бог попросил его взять свою постель. Он ведь не нуждался в ней больше. Но Бог как бы говорил ему, «Это вещь, которая сдерживала тебя, которая многие годы мешала тебе достичь полноты. Я хочу, чтобы ты взял это с собой как напоминание о том, что я сделал в твоей жизни». Несмотря на то, что он мог ходить, что он уже не нуждался в постели, она оставалась частью его жизни. Это как противоречие. Я исцелен, я здоров, я могу ходить, но я все еще несу свою кровать. Я представляю, как он хочет помочь кому-то, кто испытывает трудности. Люди смотрят на него и говорят, «Как ты можешь помочь мне? Ты все еще носишь свою постель. Ты носишь то, что сдерживало тебя». Он отвечает, «Это не то, что вы думаете. Это не препятствие, которое тормозит меня. Это доказательство того, что Бог сделал в моей жизни». Эта постель может выглядеть как бремя, но на самом деле это средство. Каждый раз, когда я вижу ее, то это напоминает мне воздавать хвалу Богу. Напоминает мне, откуда Бог вывел меня. Если Он сделал это для меня однажды, то сможет сделать это опять. Что я хочу сказать? Даже если Бог освобождает вас от определенных проблем, вы можете все еще нести свою постель. Вы можете испытывать искушения в той же самой сфере. Слабость, ограничения, возможно, и не уйдут полностью. Есть причина, по которой Бог не убирает эту постель полностью. Не для того, чтобы приостановить вас и оправдать вашу прежнюю жизнь, но, скорее всего, чтобы напомнить, откуда вы пришли. Постель не должна расстраивать, но вдохновлять вас. Я служу уже 15 лет. Когда я начинал, то я очень волновался. Мне было так страшно. Я был не уверен. Я чувствовал себя неопытным. За прошедшие несколько лет, конечно, я вырос, стал более уверенным, но Бог не сделал меня другим человеком. Когда я выхожу сюда, то вы не видите этого, но я все еще несу свою постель. Слабости и ограничения возвращаются время от времени. Я вижу их иначе, но это не пугает меня. Это напоминает мне о моей зависимости от Бога. Есть другая причина, по которой Бог полностью не убирает постель. Если вы думаете, что можете сделать все сами, что вы все понимаете и не нуждаетесь больше в Его помощи, то скоро вы оказываетесь там, где и были. Если вы видите слабости, искушения, как напоминание, чтобы просить у Бога помощи и показать вашу зависимость от Него, то вы будете подниматься выше, несмотря на препятствия. Я могу сказать, что несу свою постель, будучи пастором церкви. Я несу ее, но живу здоровой, счастливой и победоносной жизнью. В Ветхом Завете Бог сказал Моисею, чтобы он пошел к фараону и сказал ему отпустить народ. Моисей спросил, «Бог, как он узнает, что ты послал меня? Я не происхожу из влиятельной семьи. Почему ты думаешь, что фараон послушает меня?» Бог сказал Моисею бросить свой посох на землю. Когда он сделал это, то посох превратился в змею. Он взял его, и тот превратился обратно в посох. Он сказал ему положить руку за пазуху, и когда он вытащил ее, то она была поражена проказой. Он положил ее обратно и снова вытащил, рука была полностью чистая. Бог давал ему эти знамения, чтобы Моисей пошел с верой, что фараон послушает его. Но его беспокоило другое. Он сказал, «Бог, я не могу стоять перед фараоном. Я заикаюсь. У меня проблема с речью». Вы могли бы подумать, что Бог, который только что показал ему знамение, просто коснется его языка и уберет заикание. Бог не сделал этого. Он не убрал проблему. Он сказал Моисею то же, что и Павлу. «Моисей, моей благодати достаточно. Моя сила лучше всего проявляется в слабостях».
«Моисей, если я бы должен был избавить тебя от заикания для того, чтобы ты смог исполнить свою судьбу, то я бы сделал это». Вы ждете, пока Бог уберет что-то, чтобы быть счастливым? Чтобы вы могли достичь мечты? Чтобы вы могли окончить школу? Если Бог не убрал этого, то это не случайно. Вы не должны провести всю жизнь в ожидании из-за того, что у вас есть тайное расстройство. Вы имеете все, что вам нужно, чтобы осуществить свою судьбу. В Писании говорится о том, что мы уносим сокровища в глиняных сосудах. У нас у всех есть изъяны в этих сосудах. Скорее всего, есть причина, по которой Бог не убирает это. Иначе мы могли бы огорчиться и расстроиться. Джоэл, если бы у меня не болела поясница, не было бы лишнего веса, а еще этот сотрудник, который действует мне на нервы, это юридическая проблема, или если бы я не пережил плохое детство, развод, обиды и боль, независимо от того, в чем ваше жало, Бог говорит нам то же, что сказал Павлу. «Моей благодати достаточно». Прекратите сражаться с этим. Не позволяйте этому красть вашу радость. Когда придет время, Бог уберет это. До тех пор наслаждайтесь благодатью. «Бог, моя жизнь находится в твоих руках. Ты знаешь, чего я хочу. Ты знаешь мои мечты. Ты знаешь то, что беспокоит меня». Возможно, я не понимаю этого. Возможно, в этом нет смысла, но я доверяю тебе. Вот ключ. Если Бог не убирает это, то это не случайно. Для этого есть причина. Павел думал, что его жало во плоти не позволило бы ему зазнаться и быть гордым. Возможно, это так. Только Бог знает. Это тайное расстройство может быть испытанием, во время которого вы покажете Богу, что будете довольны и будете стараться, даже если дела идут не так, как вы хотели. Вы будете отдавать, даже если сами не получаете. Вы будете продолжать почитать Бога, даже если не видите изменений. Бог может использовать это, чтобы поднять вас и развить ваш характер. Некоторым вещам мы можем научиться только благодаря опыту. Вы не сможете научиться чему-то, только читая книги и слушая проповеди. В Писании говорится «огнем страдания испытанная вера». Так развиваются наши духовные мускулы. Вы не сможете стать сильнее, если не подвергаетесь давлению. Вы должны использовать и практиковать свою веру. Возможно, это причиняет неудобства. Это может не нравиться вам, но если вы согласитесь, то это станет работать на вас. Вы вырастете, подниметесь выше и будете готовы к новым уровням. Вы не можете продвинуться без подготовки. Бог не даст вам большое благословение, если знает, что вы не сможете справиться с маленьким. Если бы Он дал большое, то это не было бы для вас благословением, а бременем. Это не помогло бы вам. Бог хочет подготовить вас. Ваши дары могут поднять вас на определенный уровень, но если у вас не будет характера, то вы не останетесь там надолго. Характер развивается в трудные времена, когда все идет не так, как мы хотим. Но мы продолжаем поступать правильно. Как Павел, мы просили Бога и чаще, чем 3 раза, чтобы Он убрал что-то. «Бог, убери этого человека из моей жизни, он действует мне на нервы. Бог, дай мне ребенка. Бог, измени моего супруга». Бог ничего не будет изменять или убирать до тех пор, пока вы не начнете верить. Не будете расстраиваться и разочаровываться в своих мечтах. Вот в чем секрет. Даже если ситуация не изменится, изменитесь вы. Бог подготавливает вас к новым уровням вашей судьбы. Ваш характер более важен, чем ваш талант. Вы можете быть самым талантливым в мире, но если у вас нет сильного характера, то вы не продвинетесь далеко. Мы все можем доверять Богу в хорошие времена. Это легко. Но сможете ли вы доверять Ему с тайными расстройствами, с ситуациями, которые не изменяются? Вы молились и верили, но Бог не убирает этого. Вопрос не в том, можете ли вы доверять Богу, но что более важно, может ли Бог доверять вам? Когда вы проходите испытания, то верите ли вы даже тогда, когда чего-то не понимаете?
Мои родители основали церковь Лейквуд в 1959 году, когда в ней было 90 человек. Через несколько лет мой отец назначил другого человека ответственным за служение, чтобы он мог оставить церковь и путешествовать по миру. Он с успехом проводил в других странах большие евангелизации по 50 тысяч человек. Он жил своей мечтой. В 1966 году он понял, что должен возвратиться и стать пастором Лейквуд еще раз. Моя мама сказала: «Джон, когда Хьюстон услышит, что ты вернулся, то люди будут приходить тысячами». Хьюстон услышал, но ему было все равно. Люди тысячами оставались дома. Вместо того, чтобы проповедовать большому количеству людей, как папа привык, он проповедовал этим 90 человекам три раза в неделю, год за годом. Он думал: «Бог, я знаю, что во мне есть больше. Я стараюсь изо всех сил, я почитаю тебя, но ничто не меняется, я не вижу роста, тайное расстройство». Но что-то изменилось, чего мой отец не понимал. Это не количество людей на собрании, это он изменялся, он развивал свой характер. Он доказывал Богу, что будет верен ему в трудные времена. Если вы не верны в пустыне, то сможет ли Бог доверять, что вы будете верны в обетованной земле? Внешне отец был счастлив, он старался для этих 90 человек, но глубоко внутри он справлялся с тайным расстройством. В 1972 году казалось, что Бог открыл кран. Люди начали приезжать в Лейквуд со всего города, церковь выросла до 1000 человек и сегодня еще продолжает расти. Возможно, как мой отец, вы поступаете правильно, но не видите никакого роста и продвижения. Это расстраивает вас. Кажется, что внешне ничего не происходит, но вы стараетесь. Что-то начинает происходить внутри вас. Это Бог изменяет вас. Он поднимает и подготавливает вас. Продолжайте поступать правильно. Будьте добрыми к людям, имейте дух величия. Многие люди позволяют тайным расстройствам огорчать их, разочаровываться в своих мечтах и терять огонь. Поймите, это испытание. Если вы прибудете в вере, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. В Бытие есть история о двух сестрах, Рахиле и Лии. Когда молодой человек по имени Иаков увидел Рахиль, он потерял голову. Это была любовь с первого взгляда. Рахиль была очень красивая. В Писании говорится, она была красива лицом и красивой фигурой. Разрешите мне сказать вам, когда Бог говорит, что вы прекрасны, то это чего-то стоит. Иаков долго не раздумывал. Он пошел к ее отцу Лавану и спросил: «Могу ли я жениться на вашей дочери?» Лаван ответил: «Да, можешь, но сначала ты должен отработать за нее 7 лет». Он работал 7 лет с ожиданием, но Лаван обманул Иакова. В те времена носили плотные накидки, так что было сложно сказать, кто под ней находился. Конечно же, на свадьбе он думал, что это была Рахиль, но на самом деле это была Лия. В Писании говорится, Лия была слаба глазами и уныла лицом. Я не уверен, что означают слабые глаза, но я знаю, что такое унылое лицо. У меня есть брат по имени Пол. Я не мог удержаться. Не хочу обидеть Лию, но Рахиль была красавицей. На свадьбе Иаков, наверное, выпил много. Он проснулся утром, обернулся, а на него смотрят эти слабые глаза. Он чуть не упал в обморок. Он побежал к дому Лавана. Что это значит? Мы так не договаривались. Я хотел Рахиль, а не Лию. Тот сказал: «Я понимаю, Яков, но по нашей традиции сначала старшая дочь должна выйти замуж. Поработай на меня еще 7 лет, и я разрешу тебе жениться на Рахиле». Он так и сделал. Наконец он женился на ней. Любовь толкает нас на безумство. Я уверен, когда люди видели Рахиль в городе красивую, приветливую, то думали: «Вот благословенная женщина. Она такая замечательная.
У нее есть муж, который обожает ее. Она происходит из хорошей семьи. Но они не видели, что у Рахили было тайное расстройство. Она мечтала о ребенке, но не могла забеременеть. Год за годом и никаких детей. Я представляю, как она говорит каждую ночь: «Бог, пожалуйста, дай мне ребенка. Пожалуйста, забери бесплодие. Бог, я хочу ребенка». Ее сестра Лия дарила Иакову одного сына за другим. Четыре мальчика. Сильные, красивые, здоровые. Жизнь Лии удалась. Она видела, как мечты осуществляются, полноценная семья. Но и у Лии тоже было тайное расстройство. В Писании говорится, что Иаков любил Рахиль больше, чем Лию. Я представляю, как Лия говорит каждую ночь: «Бог, почему мой муж не любит меня больше?» У каждого есть что-то. Может, вы, Рахиль, благословенная в одном, или Лия, благословенная в другом. Будут ситуации, которые могут огорчать вас, когда вы не будете понимать, почему Бог не убирает этого. Настройте себя на то, что вы не позволите этому расстраивать вашу жизнь. Делайте то, что можете. Доверяйте Богу, чтобы Он смог сделать то, чего вы не можете. Пусть ваше отношение будет таким: «Бог, я не буду огорчаться. Если это никогда не изменится, если у меня никогда не будет ребенка, то я все равно буду счастливой. Если мой брак никогда не станет лучше, я не буду расстраиваться. Если я увижу кого-то более талантливого, красивого, богаче, чем я, то я не буду завидовать и ревновать. У меня есть мир, я знаю, кто я. Пребывайте в мире, не пытайтесь выяснить, почему они смогли иметь ребенка, почему она более красивая, почему муж любит ее больше. Отпустите это. Вы никогда не поймете этого. Если вы будете хранить мир, то Бог уберет то, что должно быть убрано. Он изменит то, что должно измениться». Так случилось с Рахилью. Году спустя Бог забрал бесплодие. Она родила сына по имени Иосиф. Тайное расстройство было удалено. Большую часть жизни мой отец имел проблемы с высоким давлением. Он всегда пытался найти новое лекарство, чтобы держать давление в норме. Из-за побочных эффектов он плохо чувствовал себя. Никто не знал Писания лучше, чем мой папа. У него была большая вера. Но по некоторым причинам Бог не убирал этого. Я никогда не слышал, чтобы мой отец жаловался. Его отношение было таким: «Бог, я буду делать то, что могу. Исцелишь ты меня или нет от высокого кровяного давления». Он принял решение. К концу жизни эти лекарства вызывали у него головокружение. Он не мог спать много ночей подряд, но по воскресеньям он проповедовал от всего сердца. Никто даже не знал этого. Он мог думать: «Бог, я служил тебе 50 лет. Самое малое, что ты мог бы сделать, это ответить на мою молитву». Но он не позволял тайному расстройству удержать его от его судьбы. Он доверял Богу, даже когда это не имело смысла. Когда ему было 77 лет, то ему пришлось проходить диализ. Однажды ночью он не мог уснуть. Он позвонил моему шурину Гэри и попросил его приехать к нему. Они говорили, и Гэри спросил у моего отца, что он думает о трудностях, которые проходил. Мой папа сказал: «Гэри, я многого не понимаю, но я знаю вот что. Его милость пребывает вечно». Это были последние слова, которые мой отец произнес. Несколько секунд спустя у отца произошел сердечный приступ, и он отошел к Богу в вечность. Это было 16 лет назад. Мне нравится тот факт, что хотя Бог не убирал этого, папа не огорчался. Он умер в вере. Неважно, с каким тайным расстройством вы сталкиваетесь, вы должны принять решение, как мой отец. Даже если ситуация никогда не изменится, но вы будете продолжать верить. Мы тоже собираемся умереть в вере. Так поступили три подростка в Священном Писании. Они не поклонились золотому идолу. Царь был так разгневан, что решил бросить их в огненную печь. Они сказали: «Царь, мы не волнуемся, мы знаем, что наш Бог избавит нас, но даже если Он не сделает этого, то мы все равно не поклонимся». Это ключ. Верьте в свои мечты. Верьте в то, что Бог изменит ситуацию. Затем сделайте один шаг. Даже если это не произойдет так, как я хочу, если я не буду избавлен, то, Бог, я все равно буду счастлив.
Если ты изменишь это, то я буду славить тебя. Но даже если не изменишь, то я все равно буду славить тебя. Если у вас будет такое отношение, то все силы тьмы не смогут остановить вас. Друзья, не позволяйте тайным расстройствам удержать вас от вашей судьбы. Имейте новое видение. У вас есть благодать, которая нужна вам в любой ситуации. Если Бог не убирает чего-то, то на это есть причина. Не пытайтесь понять это, доверяйте Ему. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог изменит то, что должно измениться. Он удалит то, что должно быть удалено. Вы подниметесь выше, преодолеете препятствия и станете всем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь»? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь.

тому, кто искренне желает тебе добра, верить можно. Сегодня поговорим о заветах. Мы поговорим о Ветхом и Новом Заветах. Ну, когда мы говорим о книгах Священного Писания. Так эти два раздела Библии назвали из-за того, что в действительности были в истории народа Божьего два события, когда люди вступали в завет с Богом. Ну, конечно, если рассмотреть, сколько раз Бог заключал завет с определенными людьми, то этих союзов будет некоторое количество. Ну, мы помним, с Ноем заключал Господь союз, с Авраамом и не только с ними. Но нам сейчас интересны взаимоотношения не с отдельными личностями, а с целым народом. Библия описывает таких завета два – Ветхий и Новый. Поэтому и Писание разделили на две части, хотя надо сказать, что сделали это люди. Была ли на то воля Господа, сказать сейчас трудно. Первая часть описывает историю народа, заключившего с Богом завет, который апостол Павел позже назовет Ветхим. Павел Ветхим Заветом называет не 39 книг Священного Писания, а союз людей с Богом. Вторая часть описывает события, связанные с Заветом Новым. И надо сказать, что мы имеем честь жить в то время, когда имеется возможность вступить в него. Напрашивается вопрос, а что, одного завета было мало? Зачем понадобилось два? Я думаю, что Бог знает, что Он делает. Он желает нам добра. Тому, кто искренне желает себе добра, верить можно. Так что же такое завет? Вот определение. Слово «завет» на языке оригинала означает постановление, условие, закон. О чем же тут идет речь? Ну, если говорить современным языком, то как будут складываться обстоятельства, если два человека, ну, пожелают заключить между собой какой-то договор? Ну, предположим, в сфере бизнеса, но не только, например, брачный союз, тоже договор. Ну, думаю, что дело будет происходить в кабинете у нотариуса. То есть будет составлен такой официальный документ, в котором будут указаны все реквизиты сторон. После чего грамотным языком, грамотным слогом будут описаны условия. Ну, кто чего кому обещает. Там будут оговорены разные обстоятельства, способы их решения. Также будет оговорено, как будет разрешен конфликт в том случае, если, ну, какая-то сторона возьмет и не выполнит своего обещания. Ну, случалось ли вам покупать машину или квартиру? Почитайте ваш договор, и вы все это в нем найдете. Затем нотариус попросит обе стороны написать полностью фамилии, имена и отчество каждой из сторон, причем написать нужно будет от руки, не машинописным текстом, чтобы можно было идентифицировать почерк. Затем вы распишетесь, и после того, как представитель государственной власти скрепит ваши обещания печатью, договор вступит в силу. И с этих пор вы не принадлежите самому себе, ведь вы подписали обязательство. И если вы его нарушите, то к вам через суд будут применены описанные в договоре санкции. Человек несовершен, он склонен к грехам, и поэтому, ну, что-то нужно держать в узде. Должно быть что-то, что будет держать в узде и направлять в нужное русло. И вот тут, ну, не обойтись никак без условностей, связанных с законом, прокуратурой, судами, силовыми структурами, ну и, конечно, так дальше. Все это исчезнет только в Царстве Бога, на небесах, куда не войдет ничто нечистое. Ну а пока есть грех, есть и законы, которые защищают права того, с кем вы вступаете в договор, и ваши права
тоже. Вот почему всякий контракт или союз заключается представителем власти, который скрепляет договор на основании закона. Вот вам и постановление, вот вам и условия, вот и закон. Библия говорит о том, как Бог заключил с народом завет, договор. И там тоже имеют место и закон, и постановление, и оговорены всякие условия. Затем официально люди засвидетельствовали о том, что они готовы выполнить все условия и соблюсти законы. Сам закон, надо было сказать, был провозглашен самим Богом вслух народа и затем записан на двух каменных скрижалях. Вы можете об этом сами прочитать в книге «Исход» в 20 главе. Но правды ради, разговор о заветах будет неполным, если мы не поговорим об одном великом народе, который непосредственно связан с обоими заветами, и с Ветхим, и Новым. Этот народ принимал непосредственное участие в обоих заветах. Вот с чего все началось. Книга «Бытие», глава 12. «И сказал Господь Аврааму, выйди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Библия говорит о том, что праотцом вышеназванного народа был некто Авраам. Какой он был национальности? Об этом есть запись. Книга Второзакония, 26 глава, в 5 тексте. Написано: «Ты же отвечай и скажи пред Господом, Богом твоим, отец мой был странствующий армиянин, и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный». Заметили, где произошел народ от Авраама? Нам известно, что Авраам вышел из города, который называется Ур халдейский. Город Ур находился в междуречье рек Тигра и Ефрата и был очень большой развитой столицей. Археологи, во всяком случае, утверждают, что там люди жили в каменных двухэтажных коттеджах. Получается, что Авраам, армиянин по национальности, как написано, вышел из очень большого города, из довольно комфортных условий. И выход был связан вовсе не с отказом от комфорта, а, скорее всего, с идолопоклонством, которое там процветало. Затем его потомки попадут в египетский плен, где из них произойдет большой сильный народ. Причем у этого народа пока нет никакой родины. Конечно же, все это исполнилось, но не просто. Странно то, что у Авраама и Сары детей-то быть не могло. Сара была неплодная. Это Бог обещает, что от Авраама произойдет великий народ, посредством которого должны благословиться все народы. Но как он произойдет, если у них нет детей? Авраам долго ждал сына от Сары, и Бог обещал ему сына. Надо отдать должное. Авраам не разочаровался. Он ждал до 100 лет и получил ожидаемое, когда, в принципе, родить ребенка уже было невозможно. Это было чудо от Бога. Вот как вы думаете, мог бы теперь Авраам сказать, что это он произвел народ? Конечно же, нет. Без участия Бога у Авраама потомков не осталось бы. Не было бы просто. Поэтому Господь и сказал, что это Он, Господь, произведет народ. Но от кого? От армиянина? А вот тут интересное слово. Давайте прочитаем. Оно в книге «Бытие» в 14 главе, стих 13. Написано: «Пришел один из уцелевших
и известил Авраама еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре. А? Впервые Авраам назван евреем. Слово «еврей» – «иври» на иврите. «Иври» – язык такой, который у «иври». Оно происходит от слова «эвер» – «сторона». То есть, если говорить о реке, то у нее есть два берега, две стороны. И если кто-то перейдет из одной стороны на другую, то про него скажут, что он иври, тот, кто перешел с другой стороны, оттуда сюда. Авраам вышел из своего города и был иври, армиянин по национальности, который пришел с другой стороны. Потом его потомки попадут в египетский плен, где уже будут названы евреями, людьми с другой стороны, то есть странниками. Люди, которые без родины, пришельцы. А для чего они пришли? А вспомним, что пообещал Бог Аврааму: «Я произведу от тебя великий народ, и благословятся в тебе все племена земные». Вот оно предназначение. У Бога был план, так или иначе связанный с этим народом, и Библия повествует, что этот народ Бог выводит из египетского рабства в землю обетованную и заключает с ними завет. Происходит это у горы Синай. Там самим Богом вслух всего народа провозглашены 10 заповедей, затем составлена книга завета, то самое рукописание, где более подробно описаны правила жизни в условиях завета. Они перечислены в книге «Бытие» в главах с 21 по 23. Прочитайте сами. «Затем весь народ произносит обещание, что все вышеперечисленное будет досконально соблюдено». И, наконец, завет был скреплен жертвоприношением. Кровью жертвы покропили на книгу завета, на сам народ. Вот завет и заключен, и в него можно вступить каждому желающему. А еще в книге Второзакония написано о провозглашении благословения и проклятия. Давайте прочитаем это в 30 главе. «Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься. И благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете. И не пробудете долго на земле, для овладения которую ты переходишь Иордан. Во свидетели перед вами призываю небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, и слушал глас его, и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя, долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать им». Заметили, все зависит от того, а будут ли верны Богу те, кто с ним заключили завет. При самом лучшем

нашем раскладе, если народ Богу верен, то он благословляется, и это привлекает другие народы. Аврааму Бог пообещал, что в семени его благословятся все народы. Например, когда Господь выводил Израиль из Египта, то он совершил в Египте очень много чудес, которые египтяне видели. И надо отдать должное, некоторые из них также были этим столь поражены, что оставили свое отечество и вышли из него, точно так же, как вышел из своего Авраам. Вот что написано о пришельцах, пожелавших вступить в завет с Богом. Исход, 12 глава. «Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли. А никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». Что сделал Авраам? Он вышел из своего отечества, вступил в завет с Богом, при этом он был обрезан, и стал тем, кто пришел с другой стороны, иври. Что должен был сделать пришелец? Ну, извините, если он пришелец, значит, он уже вышел из своего родства и поселился у евреев. Затем он вступает в завет с Богом, обрезывается и становится как природный житель земли, на которой уже распространяется Богом данный закон. Он становится иври. Евреем становится, если не де-факто, то де-юре. Вот как благословляются представители народов. Они как бы усыновляются, прививаются к Богом созданному народу, как прививаются к растению, ветви других растений. Вопрос. Так что же, благословились ли все племена земные? Дело в том, что читаешь Библию, и как-то становится грустно. Постоянно эти слова. «И стал народ блудно ходить вслед других богов». И вместо благословений – проклятие за проклятием. И получается все наоборот. Вот вместо того, чтобы привлечь народы к Богу истинному, евреи сами увлеклись вслед народов с их чуждыми богами. Что-то тянуло их туда. И ведь не насильно-то. Насильно никто не тянул, сами выбрали. И про завет с Богом забыли. И что произошло? А произошло то, что как вышли евреи из египетского рабства, так и ушли в рабство обратно, только в Вавилон. Хочется сказать, ребята, ну что же вы делаете? У Бога был план, как благословить все народы. И этот план, по-видимому, не совсем удался. Так пророк Илия до того разочарован был идолопоклонством, что стал просить смерти себе у Бога. Он говорил, вот, мол, всех пророков перебили, и моей смерти ищут. Господь интересно ответил, нет, Илия, ты смотришь своими глазами в одном направлении, я вижу больше. Есть 7000 человек, которые не преклонили колено перед Ваалом. Да, народ Божий согрешил. Да, они нарушили завет. Но не все. Есть остаток, и всегда был остаток. Как бы народ ни грешил, грешили не все. Так как же быть? Ведь Бог же обещал Аврааму, что благословятся в семени его все племена земные. Но неужели Бог пообещал и не выполнит? Да не может такого быть. Он знает, чего он обещал и как достичь. Написано, что Господь знал свой народ и знал, что так произойдет. И что же он предпринял? Давайте прочитаем, что предпринял Господь. И прочитаем мы в книге пророка Иеремии в 31 главе с 31 стиха. «Вот наступают дни, — говорит Господь, —
когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после сих дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить «познайте Господа». «Ибо все будут знать меня от малого до большого, — говорит Господь, — потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомяну более». Интересно, да? Так с кем Господь желает заключить Новый Завет? Да, да, с теми же самыми евреями, только ему интересен уже не весь народ, а верный остаток этого народа. Позже апостол Павел скажет, что они-то и есть то самое семя Авраама, то семя, в котором должны быть благословлены все племена земные, к которому и язычники должны присоединиться. И что говорить? Сам Иисус Христос по плоти родился от кого? От евреев. Кем были 12 апостолов? Евреями. Кто ожидал сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы? Евреи и первые крещенные с проповеди апостола Петра. Кто? Евреи. Первый новозаветний язычник появляется в 10 главе Деяний апостолов, когда Господь апостола Петра призывает проповедовать Корнилию, офицеру римской власти. А после книга повествует о том, что Иисус останавливает на дороге Савла и делает его первым апостолом Павлом, апостолом язычников. Чем же отличается Новый Завет? А написано, что закон Божий теперь не на скрижалях написан будет, а где? В сердце человека. Заметьте, закон не отменен, он поменял место нахождения. Скрижалями становится сердце человека. В Ветхом Завете в жертву приносят животных ежедневно, в Новом Завете в жертву принесен Сын Божий и принесен единократно. Храм Ветхого Завета был на земле. Храм Нового Завета находится на небесах, где священником сам Иисус, священником навек по чину Мелхиседека. И надо сказать, что сердце человека, в котором вписан закон Божий, тоже названо жилищем Бога. Ну, это в том случае, Бог живет в сердцах. Ветхий Завет заключен был на Синае при исходе евреев из Египта. Когда же заключен новый? Давайте вспомним, о чем написано в книге Деяний апостолов. Когда воскресший Иисус перед вознесением на небо сказал ученикам собраться в горнице, ожидать обещанного от Отца Святого Духа, и после это проявление Духа было явлено в виде языков пламени, которые почти почили на каждом из ожидавших. В то время ученики получили дар говорения на языках других народов, начали проповедовать, а это значит, что Иисус, вознесшийся на небо, предстал перед Отцом, и Отец послал обещанного Иисусом Христом Духа Святого. Ученики стали проповедовать, и от этой проповеди уверовали новые люди, которые стали вступать в уже Новый Завет через крещение. Обрезание при этом уже не требовалось. Значит, завет вступил в силу, коли после проповеди в этот завет уже стали входить люди. Это произошло после вознесения Иисуса Христа. Новый Завет всеми заключается через принятие крещения, символа смерти и воскресения. При этом Новый Завет включает в себя такое понятие, как рождение от Духа Святого.
когда жизнь человека обновляется при помощи этой удивительной личности. Что же можно сказать по поводу того, почему Господь вел свой народ вот таким путем? Почему два завета, а не один? Почему Иисус Христос пришел не раньше, а в свое время? Что –

писал, грешили, чтобы пробудить ревность в других, и наоборот. И вот эти свои рассуждения Павел заканчивает такими словами о Боге. Это в послании к римлянам в 11 главе. «О бездна богатства и премудрости, и ведения Божьего! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему и слава вовеки. Аминь». На все вопросы ответить трудно, но в одном я уверен на 100%. Хотя ум Господа понять невозможно, но, судя по всему, Он вел ход истории таким образом, чтобы спасти максимальное количество людей из всех народов, потому что Он любит людей и желает добра, а тому, кто искренне желает добра, верить можно.

Однажды к Иисусу Христу подошел юноша. Иисус в это время находился в кругу своих учеников. Рядом были еще люди, и вот подошел некий юноша, который спросил у него: «Что мне делать для того, чтобы наследовать вечную жизнь? Что мне делать для того, чтобы войти в Божье Царство?» И когда Иисус посмотрел на этого юношу, он

Увидел его сердце. Вообще, в Священном Писании сказано, что Бог, Он не человек, Он смотрит не на внешность, Он видит сердце человека. Поэтому, когда мы читаем в Евангелии, что Иисус, взглянув на него, полюбил его, это говорит об искренности и чистоте сердца этого юноши, этого молодого человека. Господь, взглянув на него, ответил: «Ну, знаешь ли ты заповеди? Соблюдай заповеди. Не кради, не прелюбодействуй, не воруй, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать». Господь в ответе своем вспомнил вторую часть Деколога. Деколог, 10 заповедей, разделены на две части. Первые 4, они говорят о почтении и уважении к Богу. А прочие 6 заповедей, вторая часть Деколога, говорит о почтении и уважении к людям, о том, как проявлять любовь к людям. Так вот, Господь процитировал вторую часть Деколога и спросил: «Живешь ли ты по этим заповедям? Тот, кто живет по этим заповедям, имеет шанс наследовать вечную жизнь, войти в Царство Божие». «О, — ответил юноша, — я все это знаю от моего детства. Меня так воспитывали. Я рос, воспитанный на соблюдении этих заповедей». «Хорошо, — ответил Господь, — тогда тебе одно не достает. Иди, продай свое имение, получи деньги за свое имение и раздай нищим. А после этого, оставив все, приходи и следуй за мной». Кому еще Иисус говорил такие слова: «Иди и следуй за мной»? Ну, конечно, можно ответить, Он ко всем нам обращается с таким призывом, но на страницах Евангелия Он такие слова говорит апостолам в первую очередь. Кем мог стать этот юноша, который был подвергнут такому серьезному испытанию? У него было большое имение, и поэтому, когда он услышал призыв Христа оставить все и последовать за Господом, последовать тем путем, он видел, что это за путь, он видел, во что одет был Иисус, он видел, во что были одеты его спутники, он знал, наверное, наверняка знал историю жизни спутников Иисуса, что это скромные люди, как правило. Мало среди них образованных, чего-то там большого достигших в жизни, большого положения, обладавших большим каким-то высоким положением в обществе. Это скромные достаточно люди в своей массе в основной. Поэтому он понял, его ожидает дорога, может быть, бедности, лишений, вот следование за Иисусом. Он понял, это дорога, на которой не будет роскоши и богатства. И поэтому он опечалился, наверное, поникло его лицо, видимо, глаза он опустил в землю и удалился. С такой же печалью вслед ему смотрел и Господь. Обратившись к ученикам, сказал: «Друзья мои, как трудно богатому войти в Царство Божие». В городских стенах были, естественно, ворота в каждом городе в то время. Представьте себе картину, что какой-то человек опаздывает и не успевает войти в город, пока еще ворота открыты. На этот случай всегда была маленькая такая калиточка, через которую надежного и проверенного человека, имя которого узнают, кто за него поручиться может в этом городе. Его, вот этого человека, через вот эту маленькую калиточку пропускали. Ворота не открывали, а вот маленькую калиточку открывали, чтобы он прошел. Вот эта маленькая калиточка называлась игольным ушком. И Иисус добавил ко всем своим словам, которые он произнес после того, как юноша с печалью удалился: проще верблюду пролезть сквозь вот это игольное ушко, чем богатому войти со всем своим богатством в Царство Божие. Ученики посмотрели друг на друга, они сами были не прочь обладать каким-то имуществом и богатством. И более того, на тот момент, еще не до конца понимая смысл миссии Иисуса, смысл того, для чего Он пришел в этот мир, они надеялись,
Они надеялись, что их верность, постоянное присутствие рядом с Иисусом оправдают себя и когда-нибудь в будущем, когда Он сядет на престоле Израиля, они добьются и тоже получат богатство. И вдруг Он говорит: друзья, сложнее богатому войти в Царство Божие, чем верблюду протиснуться в игольное ушко. Они спросили тогда: а кто вообще тогда может спастись? Человеком это невозможно, но возможно Богу, ответил Иисус. Другими словами, богатство – это, конечно, не грех. И, безусловно, в Писании мы, читая Священное Писание, видим множество примеров людей, которые были богаты, обладали огромным достатком, но вместе с тем они названы праведниками. Ну, первый, кто приходит на ум, безусловно, это праведный Иов. И Священное Писание, когда описывает количество животных, которыми он обладал, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, дойный скот, поля, имущество, дома, у каждого из его детей было свое имение. Это был очень богатый человек, но вместе с тем праведный. Так о нем, такую характеристику дает ему Священное Писание. Авраам был человеком далеко не бедным. Господь его благословил. Конечно, Авраам свое богатство заработал в прямом смысле этого слова трудами, бессонными ночами, своими руками. Он был пастухом, у него было много слуг, у него было большое имение. Бог его благословил, и вместе с тем он назван другом Божьим. Это друг Божий. Друг Божий, является очень богатым человеком. Богатство не грех. Соломон, мудрейший человек на страницах Священного Писания, он автор книги «Притчей», он автор книги «Экклезиаст», вошедшие в канон Священного Писания. Да, богатство не грех. Но вот чему учит Священное Писание, о чем говорит Библия, что деньги в жизни человека – это еще далеко не все. Они не играют вместе с тем решающую роль в том, какая судьба сложится у человека. Вот, например, книга притчей, 13 глава, 7 и 8 тексты. «Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет». И к нему, соответственно, относятся. К нему, соответственно, относится как к богатому. Он умеет человек вот из этого стиха так себя подать, что все к нему относятся как к богатому, как к обладающему влиянием, властью, возможностями. А хотя у него за душой, может быть, вообще ничего нет. А другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. Человек, даже обладая имуществом, может бы жить так, и обладая какими-то возможностями, может жить так, что вокруг все будут думать о нем, как о бедном человеке. Восьмой стих. «Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит». Имя. Вот исходя из первого текста, который мы прочитали, из седьмого текста. Имя, которое создает себе человек, иногда бывает реальнее и важнее реального финансового состояния. А второй текст, восьмой текст. Богатый человек имеет возможности, у него множество возможностей. Он может себя защитить, если что-то ему угрожает. Он может приобрести то, чего не может приобрести другой человек. Но с другой стороны, в жизни бедного человека порой даже не возникает тех проблем, которые возникают в жизни человека, обладающего большим имуществом. Я когда-то давно слышал такую историю о молодой супружеской паре, которые совсем недавно заключили союз брачный, поженились. И у них все было в жизни хорошо, в отношениях, но не было большого имущества. Они жили достаточно скромно. Они любили по вечерам петь. Они открывали окна своего дома и вместе пели.
люди, проходившие, жившие с ними на улице, проходившие по

по этой улице, очень часто слышали их пение, слышали их красивые голоса и останавливались, чтобы насладиться этой гармонией голосов, от которых веяло счастьем, миром, спокойствием каким-то семейным, теплом. Людям это нравилось. И один прохожий, состоятельный довольно человек, когда вот послушал их пение, зашел к ним познакомиться, просто поблагодарить, сказать, вот как вы красиво поете, людей радуете, соседей своих по вечерам. Ну, увидел, что у них очень скромная обстановка, и достал деньги, говорит, вот вам, хочу поблагодарить вас за концерт прекрасный, который вот я прослушал. Так посмеялись они, и он ушел. Через некоторое время он опять проходил по этой улице, желая остановиться и послушать пение этой супружеской пары. А пения это не было. Его заинтересовал. Он не понял, почему. Что-то, может быть, случилось с ним. Может, кто-то заболел. Он зашел к ним в дом. Обстановка оказалась уже получше. Он поприветствовал хозяев. И оказалось, что с имуществом, которое вот так неожиданно на них свалилось, пришли и проблемы. Они просто поссорились, потому что они не знали, на что потратить эти деньги. У них были споры, у них болела голова от того, что они просто не знали, как обращаться на самом деле с большим имуществом, которое им пришло в руки. Это, конечно же, притча, но она о многом, она дает определенные уроки. В жизни бедного человека действительно не возникает тех проблем, которые возникают в жизни богатого человека. И в этом есть, ну, определенное, но преимущество. Рассказываю также притчу о человеке, последовавшем за Иисусом Христом. Вы помните призыв Иисуса Христа к своим последователям, как звучит? «Возьми крест свой и следуй за мной». Так вот, человек из этой притчи, вступив на дорогу следования за Иисуса, получил и свой крест. Но он ему показался таким тяжелым, он взвалил его к себе на плечи, он еле шел, сгибаясь под его ношей. Конечно, со временем ему стало проще, он окреп, он привык к своей ноше, но он постоянно думал о том, что, может быть, есть легче крест, может быть, есть удобнее крест. И вот у него возникла возможность обратиться к Богу и спросить об этом. «Почему мой крест так тяжел? Почему ты дал мне именно этот крест, а не какой-то другой?» «Хорошо», — ответил Господь, и подвел его к месту, где стояли кресты. «Ты можешь оставить свой крест среди вот этих крестов. Выбери тот, который ты посчитаешь наиболее подходящим для тебя». И вот герой нашей притчи оставил свой крест, этот он сразу затерялся среди прочих, и он начал искать, какой же выбрать. Он увидел золотой, инкрустированный драгоценными камнями, очень красивый, искусно сделанный. Он подошел к нему, взялся за него, даже приподнять его не смог. Взвалил его себе на плечо, на спину, приподнял немножко, сделал один шаг и упал с ним. «Нет, этот мне не по плечу». Поставил его на место, пошел искать другой. Нашел еще один, подходящий. Но он был неудобен, какой-то узловатый, красивый, вроде бы и маленький, но узловатый, постоянно где-то давило ему, и он его не мог нести. И вот он перебирал кресты. И вдруг, взяв один себе на плечи, он почувствовал, как хорошо тот лег ему на плечо. И после этого он его приподнял и почувствовал, что он в состоянии его нести. «Вот крест подходящий мне», — ответил герой притчи. «Но это именно тот, который я дал тебе в самом начале», — ответил ему Господь. Да, не все могут, очень хорошая притча, согласитесь, не всем по плечу большое богатство, не всем по плечу та огромная ответственность, которая ложится на человека, когда он должен управлять большим имением, большими какими-то ресурсами. Господь может это дать,
но не каждому дает, зная о возможностях, о наших возможностях и о нашей силе, насколько мы в состоянии вынести ответственность большого имущества или богатства. И тем не менее мир преклоняется пред богатством и богатыми. Поэтому не стоит удивляться, что самое большое сокровище, которым обладает Господь, Он все-таки доверил людям скромным, даже, можно сказать, бедным. Апостол Иаков в своем послании так говорит об этом, Иакова 2:5. «Послушайте, братья мои, возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» Хотя в Писании много примеров богатства, но большинство героев веры все-таки оставались людьми простыми. У них было другое богатство. Они действительно обладали сокровищем неприходящим, сокровищем, которое невозможно потерять, сокровищем, которого невозможно лишиться. Это вера. Это благодать Божья. Это насыщенное и богатое содержание духовной жизни, возвышенные цели, прекрасные моральные качества, высокая нравственность, чистота помыслов и, конечно же, благословение Божье. Вот что составляло их богатство. И дело не в том, что они не могли разбогатеть. Вот я представляю себе всех этих людей, особенно учеников Иисуса, особенно апостолов. Господь очень богат, Он велик, у Него есть, Он обладает всем, что есть в этом мире. Он мог бы обогатить и апостолов, и их семьи. Это были бы баснословно богатые люди. Но дело не в этом. Через вот этих людей Господь желал показать нам, что в Его глазах является подлинным сокровищем. Но надо заметить, что сами бедные люди, которые попадаются на жизненном пути христианина, вообще любого другого человека, они являются испытанием. Они являются испытанием. Даже те же самые апостолы, которые странствовали, в их кошельках порой ничего не было. Когда они приходили с именем Иисуса в чей-то дом или приходили с именем Иисуса в какое-то селение, то, как к ним люди относились ради имени Иисуса, которое они несли с собой, было для людей испытанием. Можно было бы определить отношение людей к Богу по тому, как они относились к этим странникам, проповедующим Евангелие. Что-то похожее сегодня происходит. Что-то похожее происходит, когда я встречаю нищего, когда я встречаю бедняка. Как я к нему отношусь? Встреча с нищим и с бедняком испытывает мое сердце. В послании Галатам апостол Павел говорит такие слова. Он обращается к церкви и говорит о том, что он выполнил одно важное поручение, которое ему дала церковь. Он вспоминает, что ему сказала церковь, когда он отправлялся в миссионерское путешествие. Церковь дала ему задание помнить нищих. И вот что он пишет. «Вы мне дали задание, вы мне сказали, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности». Вы знаете, когда я готовился к этому выступлению, прочитал вот этот библейский стих, для меня это оказалось так удивительно. Апостол Павел, его главная цель была проповедовать. Он был учителем слова, он был человеком слова, и он хорошо умел это проповедовать. Но помимо проповеди Евангелия, важной составляющей его путешествий миссионерских, когда он открывал церкви в новых местах, людей исцелял, он должен был еще заниматься благотворительностью. Такую заповедь дали ему братья в Иерусалиме, апостолы и другие христиане. И он старался это исполнять.
Значит, Евангелие

оно соседствует с благотворительностью. Оно немыслимо без благотворительного отношения к бедным людям. Стоит на это обратить внимание. Знаете, Павел имел ремесло, и это ремесло было прибыльное в свое время. Апостол Павел хорошо изготовлял палатки. Это сегодня палатка удел, ну, туристов, путешественников, которые, добровольно оставляя уютный дом, отправляются путешествовать, хотя могли бы на машине поехать, или на самолете полететь, или на поезде поехать. Но они своими ногами желают преодолеть какой-то путь и испытать на себе невзгоды путешествия какого-то. А в те времена у людей выбора не было. Все их перемещение между городами происходило пешком. Они всегда путешествовали. Поэтому изготовление палаток было довольно прибыльным ремеслом. И апостол Павел, на страницах его посланий сохранилось это. Он, изготовляя палатки, продавал их. И деньги вырученные, часть уделял для содержания самого себя, а часть на благотворительность, чтобы поддерживать нищих. Именно поэтому апостол Павел имел полное право, обратившись к христианам, сказать о том, что каждый христианин должен трудиться своими руками. Для чего? Для того, чтобы себя кормить и уделять нищим. Это заповедь. Вот апостол Павел ее соблюдал. И действительно, не обращать внимания на бедных, игнорировать их нужды, Священное Писание говорит, это грешно, это грех. В книге пророка Амоса, один из древних пророков, так называемых малых пророков, по своему значению, безусловно, этот пророк немалый, но по объему его книга, она не такая большая, как другие пророческие книги. Так вот, в книге Амоса, в 5 главе, в 12 стихе мы читаем. Бог обращается к Израилю, к своему народу. «Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши, и как тяжки грехи ваши. Вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедного». Посмотрите, что получается, что одна из причин слабости древнего Израиля, а вот пророк Амос выступает и говорит уже в то время, когда Израиль сильно ослабел. Возьмите времена Давида, особенно времена Соломона. Это было мощное государство, которое расширяло свое влияние, расширяло свои границы государственные и политическое влияние, богатело. А вот времена Амоса это царство сжалось, разделенное на две части. Происходили даже междоусобные войны между Иудеей и Израилем. Израиль стал слабым, зависимым от соседей своих государством. Одна из причин – не обращали внимания на нужды бедных. Извращали на суде дела бедных. Ставили права богатых на суде выше прав бедных. И, конечно же, такое игнорирование нужд бедных людей является грехом в глазах Бога. Итак, сам Господь однажды сказал, «Нищих всегда будете иметь среди себя». Но, соответственно, это определенное испытание для нас. Нищие всегда будут рядом с нами. Даже в самом богатом государстве есть люди, обнищавшие по той или иной причине. И вы знаете, последнее время мы стали более черствыми по отношению к бедным людям. Ну, я понимаю, почему это происходит. Потому что нам все, вот когда появляется какой-то бедный человек или нищий, просит где-то на углу или проходит по вагону электрички, и мы сразу думаем, это бизнес какой-то,
это какой-то теневой бизнес, что с нас просто выманивают деньги. И вот в Писании сказано, апостол Павел предупреждал, из-за того, что будет умножаться беззаконие, во многих охладеет любовь. Я хочу обратиться к нам, ко всем, и к вам, дорогие зрители, и к самому себе, ко всем, кто слышит эту проповедь. Все-таки не должно это происходить с нами, если мы называем себя христианами. Наши сердца не должны настолько очерстветь, чтобы мы перестали помогать бедным и тем, кто беднее нас, тем, кто нуждается. Я бы хотел призвать нас всех сделать свои сердца более расположенными к благотворительности, к помощи нуждающимся. Конечно, в этом вопросе нужна осмотрительность. Но если мы реально видим нужду человека, давайте будем открывать свою руку для оказания помощи людям. Такие люди и такие моменты в нашей жизни, они испытывают наши сердца, насколько мы чутки, насколько мы добры, насколько мы отзывчивы, насколько наши сердца покорены любви и сострадательности нашего Учителя. Наш Учитель Иисус, Он сам не был богат в земной жизни. Но мы знаем, что и Он, наш Господь и Учитель, уделял определенное количество денег, которое было в общем имуществе у Него и у Его учеников, отделял для благотворительности. Если сам Господь это делал, Его ученики это делали, это для нас заповедь. Амос сказал: «Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном подростке. Он только что получил водительские права. Он попросил у отца одолжить его автомобиль. Отец сказал: «Сынок, давай договоримся. Если ты улучшишь свою успеваемость, будешь читать Библию каждый день и подстрижешься, то я разрешу тебе пользоваться машиной». Месяц спустя сын опять попросил отца. Отец сказал: «Твои отметки стали лучше. Ты читаешь Библию, но ты не подстригся». Он ответил: «Папа, я подумал о том, что у Моисея и Самсона были длинные волосы. Даже у Иисуса были длинные волосы». Отец сказал: «Да, сынок, но они везде ходили пешком». Сегодня я хочу поговорить с вами о весомой благодати. Бог вкладывает в вас что-то, чтобы вы могли достичь того, чего сами не могли бы достичь. Это выделяет вас из всех, поможет сделать прорыв, которого вы не заслужили. Это называется благодатью. В псалмах написано: «Благость Божия окружает нас, как щит». Это означает, что везде, куда вы пойдете, у вас будет преимущество. Богом данные полномочия откроют правильные двери. Все получится ради вас. Исаия сказал, и даже больше: «Восстань, светись, ибо слава Господня взошла над тобой». В языке оригинала эти слова означают, что вы нагружены благодатью Божией. Акцент делается на вас. Исаия сказал: «Вы не просто получили небольшую порцию благодати, чтобы как-то выживать и карабкаться. Когда дело касается благодати, то вы отягощены благодатью. Вы переполнены благодатью Божьей». Одно дело знать, что у вас есть благодать. Это важно. Но когда вы понимаете,

понимаете, что вы нагружены благодатью, то все обретает совершенно иное значение. Вы не будете жить в страхе. Вы расправите плечи и высоко поднимете голову. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то будете молиться смелее, будете верить в невероятные вещи. Вы будете ожидать, что для вас откроются двери, которые не открылись бы для кого-то другого. Вы будете ожидать выплаты кредита за дом, преодоления зависимости, ожидать, что ваши дети станут могущественными на земле. Когда вы знаете, что вы отягощены благодатью, то Бог даст вам засиять. Вы подниметесь на новый уровень вашей судьбы. Возможно, сегодня вы отягощены беспокойством, унынием, проблемами, болезнью, нехваткой. Вам надо подготовиться. Настало ваше время. Вместо того, чтобы быть отягощенными трудностями, вы будете наполнены прорывами, здоровьем, отягощены возможностями и радостью. В 60-х годах, когда что-то хорошее происходило, то хиппи говорили: «Это круто, парень». Вы тоже будете так говорить: «Хороший прорыв, из ниоткуда, это круто, парень». Диагноз оказался плохим, но внезапно вы поправились. «Это круто, парень». Взрывное благословение в финансах, премия, повышение, наследство, и вы заплатите кредит за дом, освободитесь от долга, вы выйдете за пределы. «Это круто, парень». Отбросьте сомнения. Избавьтесь от уныния. Имейте новое видение. Вы не получали среднюю меру благодати, которой хватит для выживания. Вы отягощены благодатью. Когда вы поймете это, то это изменит ваше представление. У вас появится смелость, вера, чтобы молиться о большем, верить в большее и ожидать благодати Божией. Иисус Навин и его люди вели бой. Близился конец дня. Он знал, что одолеет врага. Но начинало темнеть. Он мог подумать: «Мне не повезло, время вышло». Иисус Навин знал, что переполнен благодатью. Он посмотрел и сказал: «Солнце, остановись». В Писании говорится, что солнце остановилось и не садилось, пока он не закончил свое дело. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вместо того, чтобы думать: «Эта проблема никогда не решится», но будете как Иисус Навин и скажете: «Бог, я не вижу выхода, но я знаю, что у Тебя есть выход. Плохой диагноз, но Бог, я знаю, что последнее слово за Тобой. Исцеление приближается». Или: «Эта зависимость была у меня так долго, но я знаю, что наступило мое время. Свобода близка». Интересно, насколько бы мы продвинулись и сколько осуществившихся мечтаний мы увидели, если бы поверили, что преисполнены благодатью. Вы молитесь такими смелыми молитвами. Вы ожидаете Божьего чуда в вашей жизни. Будьте смелы и молитесь, как Иисус Навин, чтобы Бог сделал что-то необычное, осуществил ваши мечты, которые кажутся такими невозможными и непрактичными. Это не для среднего человека, но хорошие новости: вы необычный человек. Вы преисполнены благодатью Божией. Настало ваше время восстать и сиять. Бог выделит вас. Он поведет вас туда, где вы никогда не были. На всем протяжении дня приходите в согласие с Богом. «Бог, благодарю Тебя, что я преисполнен благодатью. Ты являешь мне свой свет и показываешь мне то, чего я никогда не видел». Несколько лет назад мой друг продал дом. Они осматривали дома снова и снова, но не могли ничего найти. Однажды вечером они гуляли по своему району, и он увидел дом, который ему нравился. Ему нравилось расположение и район. Люди жили в нем более 30 лет, но что-то подсказало ему: «Пойди и спроси, не хотят ли они продать дом». Он подумал: «Я не могу сделать этого, это будет странно. Незнакомый человек, который стучится в их дверь. Мой друг спокойный и консервативный человек, но он никак не мог избавиться от этого чувства». Он собрался с духом, постучал в дверь и спросил, не думают ли они продавать свой дом. Ему ответили: «Мы планируем прожить здесь еще много лет». Мой друг дал свою визитную карточку и сказал: «Хорошо, если когда-то передумаете, пожалуйста, сообщите мне». 5 дней спустя ему позвонили и сказали: «Мы передумали, мы хотим продать вам дом». Что это? Весомая благодать. Постучаться в чью-то дверь и попросить их переехать. Только Бог может такое сделать. Но не стучитесь в мою дверь.
Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то у вас будет смелость и вера, чтобы молиться о большем и верить в это. Тогда Бог явится в вашей жизни. Слишком часто мы думаем: «О, Джоэл, этого не случится со мной. У меня никогда не бывает прорывов. Я никогда не буду жить в хорошем месте. Я никогда не преодолею зависимость, никогда не выздоровею». Избавьтесь от менталитета неудачника. Посмотрите по-новому. Вы переполнены благодатью. Настало ваше время, чтобы подняться выше, чтобы выйти за пределы, увидеть осуществление мечты. Будьте смелыми, чтобы сделать шаг веры. Верьте. Бог уже дал вам все, в чем вы нуждаетесь. Мысли будут говорить обратное. Почему этого не может произойти? Направьте себя в нужное русло. Бог, я благодарю Тебя, что Ты являешь мне свой свет. Это мое время. Мечты осуществляются, проблемы решаются. Я верю, что преисполнен благодатью. Если вы будете жить с таким ожиданием, то увидите, как Бог будет делать необычные вещи. В 2003 году мы запланировали служение в этом здании. Мы собирались провести уикенд, чтобы все смогли посмотреть это здание. Полтора года мы делали отделку здания. У нас было приготовлено все для этого уикенда. Когда мне сказали, что коммунальные службы закрыли автостраду за несколько часов до нашего служения, никто не смог бы приехать. Мы уже не могли изменить наши планы. Мы сделали рекламу, арендовали оборудование. Мы могли бы подумать: «О, нет, мы выбрали неправильный день для ознакомления». В Писании сказано: «Не имеете, потому что не просите». Мы не видим осуществления чего-то не потому, что Бог не сделал бы этого, но потому, что не просим. Мы позвонили в коммунальную службу и спросили, не изменят ли они свои планы в связи с нашим служением. Они сказали: «Сожалеем, мы не сделаем этого. Это строительство было запланировано много лет назад». Но когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вы не сдадитесь из-за того, что вам один раз ответили «нет». Вы будете спрашивать снова. Мы связались с главным человеком. Он позвонил нам несколько дней спустя и сказал: «Мы никогда не делали этого прежде, но мы сделаем исключение для вас и перекроем автостраду после того, как ваше служение закончится». Если вы хотите увидеть полноту своей судьбы, то вам нужна такая смелость, чтобы молиться о большем, верить в большее и ожидать, что в вашей жизни произойдет то, что не произошло бы с кем-то другим. Не высокомерно, но будьте смелы, чтобы верить в смирении. В вас есть то, что побуждает людей быть добрыми к вам, что дает вам прорывы, которых вы не заслуживали, что неожиданно решаются неразрешимые проблемы. Что это? Это весомая благодать. Я знаю одну семью, у них есть дочь. Когда ей было 3 года, то что-то упало на эти 2 пальца и отсекло их кончики. Они приехали в травмопункт. Хирург сказал отцу: «Я сожалею, но мы ничего не сможем сделать, чтобы восстановить пальцы вашей дочери. У нее никогда не будет ногтей на этих пальцах. Они всегда будут немного короче. Кость повреждена». Отец был вежлив, но он знал, что был переполнен благодатью. Он сказал: «Доктор, я верю, что Бог может восстановить пальцы моей девочки и сделать их нормальными». Доктор был из другой страны. Он не знал ничего о вере. Он посмотрел и сказал: «Хорошо, вы можете верить, чему хотите. Я просто говорю, что кости больше нет. Пальцы никогда не будут правильной длины». Когда пришла мама девочки, то врач отвел ее в сторону и сказал: «Ваш муж в шоке. Он не принимает тот факт, что пальцы вашей дочери отрезаны». Ей сделали операцию, и 6 недель спустя родители привели девочку назад для осмотра. Когда доктор снял бинты, то его первыми словами было: «Боже мой!» Отец испугался и спросил, что случилось. Доктор сказал: «Посмотрите, ногти снова выросли, и кажется, что эти 2 пальца совершенно нормальной длины». Это было много лет назад. 2 пальца все еще совершенно нормальные. Когда вы верите, что переполнены благодатью, то увидите, как происходят невероятные чудеса.
Вы можете сейчас быть в ситуации, когда все против вас. Эксперты говорят, что этого не произойдет. Вы не выздоровеете, не сможете купить дом, не увидите осуществление своей мечты. Они не принимают во внимание того, что это благодать на вашей жизни. Если бы это была средняя мера благодати, то, возможно, этого не произошло бы. Дело в том, что у вас не средняя мера, вы переполнены благодатью. Бог проявит себя в вашей жизни. Он изменит обстоятельства. Вы скажете, как эта семья, это весомая благодать, это благодать Бога. Друзья, будьте смелы, чтобы верить в большее, чтобы молиться о большем. Бог хочет сделать что-то, чего вы никогда не видели, сделать что-то необычное. Доктор Тодд Прайс, мой друг, он посещает Лейквуд. Он успешный врач-инфектолог. Он участвует в медицинских миссиях по всему миру. Несколько лет назад, когда он начинал медицинские евангелизации, то у него была мечта отвезти обувь нуждающимся детям в Африке. Из-за того, что дети не носили обувь, у 80% из них ноги были заражены паразитами. Это разрушало их здоровье. Доктор Прайс просто человек, который занят своей миссией. Как он мог что-то изменить? Но он знал, что преисполнен благодатью. У него была смелость, чтобы попросить большие медицинские компании и компании по производству обуви помочь ему. Его цель была в том, чтобы отвезти обувь всем детям в деревне, в которой он работал. Там было 3000 детей. Обувная компания в США узнала о том, что он делал. Ему позвонили и спросили, сколько пар обуви вам нужно? Он сказал, 3000 пар. Ему ответили, у нас есть чуть больше, чем 3000. Что если мы дадим вам 1 000 000 пар детских ботинок? Это весомая благодать. Таков наш Бог. Когда вы мечтаете о большем, верите в большее, ожидаете большего, то Бог даст больше того, о чем вы мечтали. Некоторые из вас молятся, но это слишком мало. То, на что вы надеетесь и чего не можете достигнуть, это совсем не то, чего Бог хочет для вас. Вам надо подготовиться. Бог все приумножит. Вы увидите эту весомую благодать. В Писании говорится, вы не видели, не слышали, не представляете то удивительное, что приготовил вам Бог. Это для каждого из вас. Я видел, как это происходило в моей жизни снова и снова. То, что я думал о том, что будет пределом моих достижений, было ничто по сравнению с тем, что думает Бог. Когда мне было 20 с небольшим, я вошел в ювелирный магазин и впервые встретил Викторию. Она была тем, что я не видел, не слышал и не представлял. Бог приумножил то, о чем я мечтал. Нужна была весомая мера благодати, чтобы завоевать ее. Скажу больше, нужна особая благодать, чтобы удержать ее. Когда я написал свою первую книгу «Ваша лучшая жизнь сейчас», то я подумал, было бы удивительно, если бы она попала в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Я был бы счастлив, если бы она продержалась там хоть одну неделю. Эта книга была в списке бестселлеров более 100 недель подряд. Бог приумножил то, о чем я мечтал. Когда мы въехали в это здание, то подписали 60-летний арендный договор с городом Хьюстон. Мы всегда знали, что хотели купить его, но в то время договор был лучшим вариантом. Это здание стоило несколько сотен миллионов долларов. В 2010 году городские власти связались с нами и спросили, не хотим ли мы купить его. Мы ответили, что были бы не против, но все зависело от цены. Они провели исследование. После оценки они сказали, мы продадим его не за 100 миллионов, не за 50 миллионов, не за 25 миллионов. Мы продадим его вам за 7,5 миллионов долларов. Это весомая благодать. Это больше, чем мы могли попросить или помыслить. Павел сказал, «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей». Мы живем в такое время, о котором Павел говорил, что мы увидим преизобильную благодать. Если вы пробудите свои надежды, начнете ожидать, молиться смелыми молитвами, верить в невероятное, то Бог поможет вам засиять. Он явится и приумножит то, о чем вы мечтаете.
Есть одна семья, которая посещает наше собрание. У них есть дочь с дефектом сердца. Ей надо было сделать несколько очень сложных операций. Сегодня эта девушка совершенно здорова. Эти операции не были полностью покрыты страховкой. Их больничные счета превышали $400 000. Ее мать – школьный учитель, отец – полицейский. Казалось, что они будут выплачивать этот долг еще очень долгое время.

Но они не расстраивались и не стали жаловаться. Они знали, что были переполнены благодатью. Они молились смелыми молитвами. Они сказали: «Бог, мы не видим, как мы можем расплатиться с долгами, но мы знаем, что ты владеешь всем. Одно прикосновение твоей благодати может все изменить». Однажды им позвонили из больницы и сказали: «Мы никогда не делали этого прежде, но мы решили простить ваш долг и собираемся вернуть вам те платежи, которые вы делали в течение 2 лет». Они надеялись, что будут свободными от долга, но Бог приумножил то, о чем они и не мечтали. Он сделает это и для вас. 4 книга Царств, 6 глава. Вражеская армия хотела одолеть израильтян, но каждый раз, когда они продвигались, израильтяне уже знали, куда они идут. Царь был расстроен. Он думал, что один из его солдат был шпионом. Он созвал всех вместе и спросил: «Кто предатель? Кто передает информацию?» Капитан ответил: «Царь, никто из нас не передает. Есть пророк в Израиле по имени Елисей. О чем вы говорите нам тайно, он объявляет это публично израильтянам». Царь пришел в бешенство. Он сказал: «Мы пойдем и захватим Елисея». В стихе 14 говорится: «И послал туда коней и колесницы и много войска, и пришли ночью, и окружили город Елисея». Видите, что происходит, когда вы преисполнены благодатью? Царь хотел захватить только одного человека. Вы подумали бы, что он пошлет дюжину солдат, чтобы захватить его, но он послал тысячи солдат, лошадей, колесниц, чтобы захватить одного человека, который был переполнен благодатью. Помощник Елисея встал утром и увидел, как враги окружили дом. Он сказал это Елисею. Елисей ответил: «Не волнуйся, нас могут превосходить численностью, но я знаю тайну, я преисполнен благодатью. У них много оружия и больше таланта, но у меня есть что-то более мощное — это благодать Божья». Елисей знал, как молиться смелыми молитвами. Он видел, как Бог открывает слепые глаза. Он помолился так: «Бог, пусть они станут слепы, и они не узнают меня». Враги пришли, постучали в его дверь. «Мы ищем Елисея». Он спросил: «Елисея? Вы не в том городе. Вам нужно пойти в Самарию». Они сказали: «Спасибо за вашу помощь». Елисей сказал: «Позвольте мне помочь вам. Я сам отведу вас туда». Елисей привел эту вражескую армию прямо в руки израильтян. Как только они были окружены, их глаза открылись. Они поняли, что это был Елисей. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вы увидите, как Бог делает удивительные вещи. Он защитит вас от ваших врагов. Он поведет вас и сделает вас невидимыми для ваших врагов. Даже не думайте быть слабыми и запуганными. Вы сильны, вы исполнены помазания. Вы переполнены благодатью. Когда враг видит вас так же, как было с Елисеем, то думает: «Я должен послать целую армию, чтобы попытаться остановить их». Он может прилагать все усилия, но его усилий никогда не будет достаточно. Когда вы преисполнены благодатью, вы не можете быть побеждены. Когда мой отец был молодым служителем в 1950-х, то он путешествовал из города в город, проповедуя в маленьких церквях и собраниях. Он возил звуковое оборудование в багажнике своего автомобиля. Однажды вечером он приехал в церковь за несколько часов, чтобы настроить это оборудование. Несколько сотен человек должны были прийти тогда. Это было грандиозное событие для моего отца. Он хотел, чтобы все прошло отлично. Из-за волнения он случайно забыл ключи в багажнике автомобиля и поэтому не смог достать звуковое оборудование. Вместе с другими людьми он пытался открыть багажник. Они трясли его, использовали вешалку, чтобы открыть багажник, но безуспешно. Казалось, что это мероприятие пропало. Когда он уже собирался сдаться, то понял, что не помолился. Что я хочу сказать о моем отце? Он молился смелыми молитвами. Он не стыдился молиться о чем угодно. Когда я был ребенком, то он молился о газонокосилке, посудомоечной машине, о чем угодно, что не работало, главным образом о моем брате Поле. Мой отец сказал людям, которые стояли там, что он будет молиться и попросит, чтобы Бог помог ему открыть багажник. Они странно посмотрели на него. Они думали: «Вы не можете молиться об открытии багажника».
Но мой отец мог.

Он сказал: «Бог, я знаю, что нет ничего трудного для тебя. Мне нужно это звуковое оборудование для собрания сегодня вечером. Я прошу тебя, помоги мне как-то открыть его». Пока он молился, другие люди тихонько хихикали. Когда он закончил молиться, он подошел к багажнику, встряхнул его сильнее, чем до этого, но он все равно не открылся. Он развернулся и ушел. Когда он отошел от автомобиля, то все услышали щелчок. Сам по себе, как при замедленной съемке, багажник начал медленно открываться. Как будто говорил «Аллилуйя». Некоторые люди чуть не упали в обморок. Возможно, вам не надо открывать багажник, но врачи сказали, что ваши дела плохи. Почему бы вам не встать и не сказать: «Бог, я верю, что переполнен благодатью, что ты можешь сделать то, чего не может медицина. Возможно, ваш ребенок сбился с пути. У вас финансовые трудности. Ваша мечта кажется неосуществимой. Вы когда-то молились о том, чтобы Бог изменил это. Вы молились когда-то: Бог, я знаю, что нет ничего трудного для тебя. Последнее слово за тобой. Ты можешь привести меня туда, где я должен быть». Когда вы переполнены благодатью, то у вас будет смелость, чтобы верить в полноту своей судьбы. Евангелие от Луки, 1 глава. Там говорится о девушке по имени Мария. Она была обычной девочкой-подростком. Она не происходила из влиятельной семьи. Ее родители были бедными, они не были известными. В Марии не было ничего особенного, что выделяло бы ее. Но однажды ангел явился ей и сказал: «Приветствую тебя, Мария, полная благодати». Я уверен, что она подумала: «Вы пришли не к той девочке. Я не полна благодати, я самая обычная». Легко отговорить себя от того, что о вас сказал Бог. Если бы ангел явился вам сегодня, то он сказал бы то же самое. «Привет, Джеймс, исполненный благодати». «Привет, Мэри, полная благодати». «Привет, Лейквуд, исполненный благодати». Ангел сказал Марии, что у нее будет ребенок, но она не познает мужа. Иногда Бог вкладывает в наше сердце то, что кажется маловероятным. Поэтому ангел напомнил ей, что она была исполнена благодати. Когда вы находитесь перед невероятными ситуациями, то вам надо напомнить себе, что сказал ангел, что вы также переполнены благодатью Божьей. Стих 44. Елизавета говорит Марии: «Главное — это верить». Другими словами, когда ангел сказал, что она была исполнена благодатью, но если бы она не поверила этому, то никогда не увидела бы этой благодати. Бог сегодня говорит вам: «Настало ваше время». Мечты сбываются, проблемы решаются, вы подниметесь на новый уровень. Вы можете позволить обстоятельствам разубедить вас в этом или сказать, как Мария: «Бог, я соглашаюсь, я верю, что переполнена благодатью». Когда вы встанете, то Бог поможет вам засиять. Друзья, вы не легковесны, вы не получили среднюю или обычную меру благодати, вы переполнены благодатью. Будьте смелы, чтобы верить в большие вещи, молитесь смелыми молитвами, ожидайте, что Бог сделает что-то невероятное. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что вы еще не видели, не слышали и не представляли того, что приближается к вам. Бог явится в вашей жизни. Приготовьтесь к крупным прорывам, поощрению, исцелению и к новому уровню своей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь» сегодня? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Мы продолжаем говорить об абортах, их причинах и последствиях, а также об ответственном подходе к материнству. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юля.
0: Мы в предыдущей программе говорили о том, где взять женщины ресурсы, где ей взять силы, подпитку, так называемые точки опоры, где найти для того, чтобы почувствовать в себе силы. Вот я могу родить, и я могу воспитать этого ребенка. Я могу не только дать ему жизнь, но могу обеспечить ему уход, обеспечить ему хорошее воспитание. И вот одной из точек опоры вы назвали веру в Бога. Сегодня мы будем подробнее говорить об этом, как вера в Бога поможет женщине, или, может быть, не только женщине, которая ожидает ребенка, но она находится в сложной ситуации, вот она думает, делать ей аборт или не делать. Как вера в Бога может помочь не только этой женщине, но, может быть, ну, и мужчине, ее мужу или партнеру, и другим членам ее семьи.
1: Да, Юля, действительно, вера Бога, она влияет достаточно серьезно на принятие решения и доверие Богу, оно зачастую является ключевым в принятии решения и в том, чтобы действительно человек сделал шаг в правильном направлении. И вот вера в Бога мне очень, как мне помогает такой пример, как путешествие на корабле. Когда мы плывем куда-то на корабле, у нас есть определенная цель, куда бы мы хотели приплыть. И если мы плывем и ориентируемся только в соответствии со своей интуицией, с нашим жизненным опытом, выбираем направление, то действия таких внешних сил, как ветер, допустим, какие-то погодные условия, они могут сбить нас с курса. И выбирать направление вслепую мы не можем. Согласитесь, что это было бы нелогично, нетрезво и нерационально с точки зрения вот каких-то жизненной логики и так далее. Но если мы ориентируемся на компас, если мы ориентируемся по звездам, по звездному небу, то, как правило, эти ориентиры, они достаточно надежные, и вероятность того, что мы достигнем цели, весьма высока. И вот я веру в Бога, сравниваю вот именно с компасом. Бог оставил нам Библию, Бог оставил нам возможность обращаться к Нему. И когда мы находимся в сложной ситуации, человеку гораздо легче идти по жизни, когда он обращается к Богу, обращается к Библии, молится Богу и просит о помощи, о защите, о том, чтобы он указал правильное направление для того, чтобы достигнуть тех направлений, которые он себе выбрал. Аборт – это достаточно серьезный выбор в жизни женщины и шаг, который, можно сказать, своего рода в неизвестность, в никуда. И когда она верит, что Господь будет рядом, она уверена, что она делает правильный шаг, то Бог, вопреки всем законам, логике, природе и так далее, Он будет вступаться, Он будет помогать ей и приведет именно в то направление, которое принесет ей счастье.
0: Ну вот, допустим, женщине кто-то говорит, вот нужно верить в Бога. Расскажи Богу о своей проблеме, о том, что тебя волнует. А женщина все-таки не настроена на это. Да, она, может быть, чисто формально помолится, но в голове у нее останется все равно эта мысль: я должна сделать аборт. Ситуация безвыходная. И вот доверие Богу, оно ведь должно родиться прежде всего у этой женщины, у самой внутри. Это не должна быть какая-то вот установка такая вот, я не знаю, не помню, как это в психологии называется, это явление, когда дети воспринимают ценности своих родителей, и они живут чужими ценностями, например, может быть, даже уже во взрослом возрасте они живут этими ценностями. А потом приходит какая-то вот ситуация сложная, оказывается, это не их ценности. Они их не родили, не вымучили, они не пережили их сами. Оказывается, они чужими ценностями всю жизнь жили, а своих желаний не видели. Так и вот здесь, например, вот женщине можно внушить вот чисто искусственно: надо молиться, надо верить. А вот что делать для того, чтобы вот этот процесс естественным образом у нее пошел внутри?
1: Ну, я думаю, в первую очередь, когда женщина обращается к Богу, там, ну, аргументы тут излишни. Мы можем много говорить о том, что да, тебе нужно, допустим, поступить правильно, да, тебе нужно молиться. Но в любом человеке есть потребность именно в Боге, потребность внутренняя, которую Бог заложил в человека. И какие бы ни были у нас логические аргументы, и как бы человек соглашался с ними или нет, но в трудной ситуации человек обращается именно к Богу. Очень много свидетельств о том, когда во времена Великой Отечественной войны даже написан стих о том, что нет людей, которые не верили в Бога бы в окопах, находясь под обстрелами и так далее. То есть человек, когда в трудной ситуации, он обращается к Богу, он испытывает большую потребность, когда у него больше нет ресурсов, на которые обратиться, он идет туда, и, скажем так, даже человек, который мало слышал о Боге, он обращается к Нему, и это становится его уже личным опытом, его переживанием, его отношениями. И, как правило, Бог не подводит таких людей, когда они искренне ищут его поддержки.
0: Ну вот в Библии ведь есть много ситуаций, историй из жизни разных людей, которые показывают, что когда была ситуация безвыходная, и люди, ну, не знали, как поступить, Бог неожиданным образом вмешивался, ну и разруливал ситуацию так, да, как они не предполагали.
1: Я очень люблю эти истории, и эти истории, они зачастую противоречат всяким законам логики, законам природы, когда, допустим, израильский народ пришел на берег моря, и за ними гналось египетское войско, и назад пути не было, потому что там были люди, которые намеревались их убить, а впереди расстилалась ширь моря, и идти было некуда. И Бог им сказал сделать шаг к морю, хотя это был нелогичный шаг, и куда идти, если море перед тобой, по сути, утонуть со своими семьями. Но люди доверяли Богу, и они сделали этот шаг, и море расступилось. По логике, ни до, ни после. Да, мы никогда не слышали, чтобы море, такие огромные масштабы морские, расступались перед людьми. Но они смогли пройти через море. Их враги так и не смогли их достигнуть. И мы видим, что зачастую путь, по которому ведет нас Бог, он не совсем рационален. Мы видим также пример Сары и Авраама, которая всю жизнь мечтала о том, чтобы у нее был ребенок, и ждала этого, и Бог ей обещал ребенка, и она уже стала женщиной в преклонных летах, ну, по сути, старушкой, и понимала, что это обещание не выполнено, и где-то внутренне расстраивалась. И когда пришли ангелы и сказали о том, что да, у тебя будет ребенок, она внутри даже рассмеялась где-то, потому что она не после, она не видела такого опыта, когда женщина рожает именно в преклонном возрасте, но при этом через год она родила ребенка. Опять мы видим то, что нам кажется по-человечески нелогично, то, что противоречит законам и, скажем, нашим понятиям, по которым мы привыкли жить. Мы видим, что на самом деле Бог действует в жизни людей, и мы надо очень помнить, когда тяжелая жизненная ситуация кажется безвыходной, и мы вообще абсолютно не видим выхода. Очень важно помнить, что Бог, Он находится рядом и готов помогать нам.
0: Ну вот, с другой стороны, вот эти ситуации, описанные в Библии, происходили ведь с избранными людьми, да, вот с Божьим народом, с какими-то отдельными личностями, на которых у Бога были свои планы. И была своя миссия у этих людей. А женщина может сказать, а вот как мне вообще Бог может помочь? Я не являюсь особенным человеком. Я не являюсь человеком, которого Бог призвал. А она, может быть, вообще забеременела вне брака. То есть, и как бы женщины, они, как правило, все-таки вот все это понимают. Они понимают, ну, какой образ жизни они ведут, понимают, что церковь, например, не одобряет жизни не в браке, да, или каких-то связей беспорядочных. Ну, у девушки были, допустим, такие связи, да, она потом жалеет о них, но вот тем не менее, вот она забеременела от каких-то связей. И вот у людей еще чувство вины и непонимание, как Бог именно мне вот такой-сякой может помочь.
1: Человек, он, как правило, видит из своего ракурса, из своего опыта, который он, из своих, скажем, социумов, в котором он вырос, и он ведь строит планы в соответствии с тем, вот, что он впитал на протяжении своей жизни, жизненного опыта. Но когда именно Бог вмешивается в жизнь человека, то Бог ведет нас зачастую нелогичными путями, не теми путями, которые мы хотим видеть. И вот мне приходит на память пример Моисея, когда он жил достаточно комфортно. Он жил в пустыне, у него было двое детей, его жизнь была достаточно стабильна, ему было хорошо, в принципе. Да? Он пас стада, вечером возвращался домой, было наварено, убрано, приготовлено, и своего рода зона комфорта была у Моисея, ему было хорошо в ней, стабильно, удобно и так нормально он себя ощущал. Но при этом, когда приходит Бог, он говорит Моисею: «Выходи и иди куда? Иди к египтянам, выводи народ израильский». Моисей не хотел внутренне. Он говорил Богу: «Боже, я не умею говорить нормально, я не умею какие-то вести за собой массы. Я простой человек, и мне комфортно здесь. Почему ты выбрал меня? Выбери кого-то другого». Но Бог сказал: «Да, я выбрал тебя, да, ты должен идти». И Моисею было страшно где-то. И один из знаков, который Бог ему дал, он сказал кинуть ему на землю посох. И когда посох превратился в змею, то Моисей, он, что ему сказал Бог? Бог ему сказал: возьми змею за хвост. И те люди, которые жили в пустыне, часто встречались со змеями, они понимали, что взять змею за хвост – это, по сути, обречь себя на смерть. Змею надо брать за голову, и тогда она не укусит. И Моисей, по сути, он все равно поверил Богу. Он взял змею за хвост, и она превратилась в посох. Это было именно тем утверждением, которое помогало ему двигаться дальше. Любой страх, который приходит в нашу жизнь, если мы его не боимся, мы, по сути, берем его за хвост и двигаемся дальше с помощью Божией, то Бог дает нам силы двигаться, и Бог благословляет нас. И вот эта уверенность, что если Бог послал нам ребенка, если Бог послал нам какие-то даже переживания, сложности, но если мы знаем направление, когда женщина знает о том, что она ждет ребенка, очень важно ей осознать, что это важно, это ценно, и его нужно сохранить. И она доверяет должна Богу, понимать, что Бог будет идти вместе с ней, Он будет открывать те двери, которые она считала закрытыми навсегда. Бог будет решать те проблемы, которые для нее являются неразрешимыми. Очень важно именно двигаться дальше и вот вступить, скажем так, вот в это море переживаний, и море обязательно расступится.
0: Угу. И ведь в Библии написано о том, что жизнь – это дар Божий. И о том, что Бог знает каждого человека от самого начала, даже с того момента, когда только зародилась жизнь, вот первые клетки в чреве матери. И еще, ну, в одном из псалмов записано в Библии, что, ну, не помню точно дословно, но «Твои очи видели мой зародыш». Ну, то есть Бог знает, Он эту программу рождения ребенка, развития ребенка, рождения ребенка, Бог изначально заложил. Это, можно сказать, что это Божий замысел, это Божья программа. Это не мы, люди, придумали себя такими, какие мы есть, как мы будем рожать детей, развиваться и жить вместе. Это Божий замысел. Поэтому, может быть, если женщина осознает, что она исполняет Божий замысел, потому то, что ей Творцом изначально заложено в нее, как в женщину, может быть, это... Но придаст силы.
1: Конечно, в первую очередь женщина, вот мы должны помогать женщине именно с каким-то внутренним ее сознанием, своей важности, важности материнства, важности пути, который вот для нее приготовил Бог. И когда женщина вот приобретает уверенность в том, что все, что не приходит в нашу жизнь, это от Бога, то тогда ей гораздо легче, конечно, идти дальше. И мы встречаем в Библии, когда Бог говорит, что все волосы на голове у нас сочтены, что даже маленькие птицы, которые живут, которые абсолютно, на наш взгляд, не имеют никакого значения, но при этом Бог говорит о том, что Он заботится о таких птицах, и ни одна из них не лишается жизни, просто потому что Бог не досмотрел. Бог заботится о каждом живом существе, которое есть в нашем окружении. Нам сложно это осознать, как вот Он контролирует все, но при этом, когда женщина понимает, что Бог в этой ситуации, Он ее видит, Он ее допустил, и Он приведет к чему-то лучшему, хорошему, я думаю, гораздо легче нам двигаться по жизни, осознавая Его постоянное присутствие. И меня очень сильно впечатлила такая история, к примеру, когда я раньше читала вот, ну, на православных форумах, и вот позиция, скажем так, православных священников очень часто мне казалась радикальной, когда говорили о том, что женщины проливают кровь убитых ими детей именно во время абортов, и земля наша проклята. Мне казалось очень радикальной, как-то достаточно жестко они высказываются, но читая Ветхий Завет, я заметила такую тенденцию, что Бог достаточно серьезно также относился к этим вещам, и очень много было постановлений для для еврейского народа, когда, допустим, погибал кто-то из людей, и вот он был найден между городами, человек был убит, и не было обнаружено, кем он был убит. Mm-hmm. Тогда говорилось о том, что ради того, чтобы земля не была проклята из-за этой невинной крови, которая пролита, то нужно было определить расстояние до ближайшего города, и этот город должен был приносить жертвы ради того, чтобы Бог как-то искупить именно вот эту пролитую кровь. И достаточно серьезно относились вот в древние времена именно крови, которая была пролита напрасно. Поэтому вот я стала задуматься, что действительно есть место такому рассуждению, что пролитие крови – это действительно это проклятие рода в какой-то степени, проклятие земли, о которых мы не задумаемся, потому что, скажем, в нашей культуре об этом говорится мало и редко. Но нужно понимать ответственность, которую несет, скажем так, наш поступок и какие-то далеко идущие последствия, которые могут отразиться и на дальнейшей судьбе, может быть, даже моей семьи. И в дальнейшем из-за этого просто решение, которое продиктовано зачастую просто нежеланием или там какими-то вот потребностями, которые, в общем-то, можно было при желании как-то принять более правильное решение и согласиться с тем, что сохранить эту беременность.
0: Ну, Светлана, для того, чтобы понимать вот женщине, что если она решается на аборт, она проливает кровь человеческую, нужно, чтобы эта женщина верила в то, что ребенок в утробе, он является человеком, что это не просто, как мы говорили в одной из предыдущих программ, некий сгусток, непонятно что, а что это действительно человек. И это не просто вера, основанная на доверии и вере в невидимое, это реальные факты это подтверждают, потому что вы же говорили как-то, ну, на какой день формируются какие системы органов, когда уже сердце бьется, когда уже нервная система сформирована. И это реально, ну, как бы полноценный человек, который на своем уровне развития находится, и он развивается в утробе матери.
1: Да, я думаю, ну, для этого достаточно просто посетить кабинет УЗИ и посмотреть на своего ребенка, и уже на возрасте на 3, 4, 5, 6 недель, на маленьком сроке беременности уже видно, как ребенок сформирован полностью, уже находятся ручки, ножки, уже сформирован мозг, и ребенок к 12 неделям, он уже достаточно активно шевелится. И поэтому женщина, увидя это, она должна осознать, что это действительно личность отдельная, отдельный человек, который обязан родиться.
0: Спасибо большое, Светлана, за участие в нашей программе. Благодарю вас. Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

Я сегодня буду об этом говорить. Сегодня будет проповедь на тему, о ком думает, или о чем думает Бог. Представляете, возрастая в познании Бога. Позвольте сказать вот немножко, прежде чем мы сядем, друзья. Люди узнают все больше и больше то, что-то важное. Например, они изучают медицину, изучают глаз человека или изучают сердце. Они познают все больше и больше, и тогда они смогут больше помочь человеку сердечно-сосудистыми заболеваниями. Люди познают, ну, разные сферы, да, они познают, там, ну, наука, да, культура, люди познают, вот я говорю ценно, да, медицина, полезные ископаемые, все больше и больше. Люди познают мир природы, мир биологии, мир растений и животных. Они вникают в это, они продолжают изучать, и тогда они могут спасать эти, ну, значит, особи, да, или популяции, они могут заботиться о них. И люди познают самих себя, человека, чтобы научиться, чтобы быть здоровыми, да? Но теперь Бог хочет, чтобы мы познавали Его. И когда мы любим Его, мы хотим познавать Его. Вы знаете, когда мы любим кого-то из Божьих служителей, например, вот пастора Рейна, то люди хотят знать, что он еще сделал, что Бог еще сделал через него. Помните Елисея, какие чудеса в Библии Бог творил? И царь позвал Гиезия и говорит, ну, его слугу, и говорит, расскажи, что еще примечательного сделал? Ну, там, не Гиезия, он говорит, позвал его, говорит, что сделал Господь через него? Он хотел знать это. И он говорит, а вот женщина, которая вот получила это чудо, и она ушла в другую землю жить, от голода спасаясь. И он говорит, царь говорит, верните ей все земли, весь урожай, все прибыли за то время, пока она отсутствовала. И вот так коснулись эти истории, он познавал. Знаете, друзья, познание, оно важно во всех направлениях. Поэтому я молюсь, чтобы Господь нас благословил сегодня, и чтобы у нас была жажда познанию Господа Иисуса Христа еще больше. Аминь. Спасибо вам. Садитесь, пожалуйста. Слава Господу. Спасибо большое, прославляющий. Какое счастье быть в родной церкви, среди любимых друзей. Я вас всех-всех приветствую, всех прославителей, всех, кто в зале. Я хочу с вами вместе еще раз прославить Бога. Аллилуйя, аллилуйя. Я хочу сказать, друзья, это невозможно передать. Это сладостное присутствие Господа Духа Святого среди нас, когда я был там. Это невозможно высказать. Вот. Очень много свидетельств, которые люди сказали об исцелении и откровения, которые были прямо в их жизни, и были свидетельства, которые они сказали на следующий день. То есть те, кто были исцелены в субботу, они звонили своему епископу Виктору в воскресенье, рассказывали, и он мне это сказал, потому что он провожал меня в аэропорт и в понедельник. И пастор звонил другой в понедельник и сказал, что вчера, что сегодня ему звонили, то есть в понедельник, и говорили еще другие, как Бог и коснулся. Это все слава Богу. То есть Господь такой удивительный. Люди пришли домой и обнаружили себя здоровыми. Это сделал наш Иисус. И Он будет делать еще больше, если мы будем познавать Его. Павел хотел познать Его и силу воскресения Его, то есть силу Его. И он хотел познать участие в страданиях. То есть он хотел познать, какой Господь. Вот братья дают нам причастие. И мы познаем, как Иисус нас любил, как Он за нас страдал. И когда мы познаем это, то что происходит с нами? Давайте вот логически. Павел говорит, я молюсь, чтобы любовь ваша возрастала в познании и всяком чувстве. Это Филиппийцам 1:8-9. Он говорит 1:8, я люблю вас всех любовью Иисуса Христа и молюсь, чтобы любовь ваша возрастала в познании. Итак, в познании, когда мы познаем, то наша любовь растет. Мы начинаем Бога любить сильнее. Ведь каждый из нас хотел бы любить сильнее Бога, да? Каждый из нас хотел бы, правда?

Так давайте же познавать его. Когда мы познаем природу, мы еще больше любим ее. Правда же? Какие красивые цветы, какие красивые животные, какие прекрасные птицы. Они такие умные, они такие хорошие. Я улыбаюсь, потому что сегодня уже была история. То есть я вынес, я взял так, ну, отделил мясо, жир от мяса, и жир вынес на улицу в тарелке, в фарфоровой тарелке. Думал, отнесу соседней собачке, соседям. И поставил так на крыльце. Прихожу, мяса нет. И вороны там ходят такие. Они увидели, где-то даже под крышей, такие умные. Ну, тарелочка разбилась, ничего, она просто упала с перила. Это не так страшно. Но они такие умные. И они увидели меня и уходят. Наверное, им стыдно было, что тарелка разбилась. Но это так говорю. Вы знаете, мы смотрим за ними, наблюдаем, и мы восхищаемся творением Божьим. Когда мы познаем творение Божье, Библия говорит, что мы одно из познаний, что через познание творения, то есть, видимо, да, мы познаем Бога, мы начинаем Его любить. Когда мы узнаем человека, какой он хороший, мы начинаем его слушать, мы начинаем его уважать, ценить и, может быть, даже любить. Некоторые любят своих учителей в школе, они слушают их, и когда хороший учитель с добрым сердцем, классный руководитель или педагог, мы начинаем их уважать, правда же? А некоторые даже так любят своих учителей, они говорят, такие хорошие педагоги. Когда мы познаем Господа, а каждая среда, каждый понедельник, домашняя группа, каждое воскресенье и каждый день, когда мы читаем Библию, мы что-то познаем о Боге новое. И это нас меняет. Это нас, потому что Библия говорит, что наш человек что обновляется в познании по образу создавшего. Мы даже порой не понимаем, насколько ценно познание. Но когда мы познаем Господа, Библия говорит, наша любовь возрастает в познании. Скажем, любовь растет в познании. Скажем, аминь. Давайте скажем, любовь растет в познании. Теперь наш человек обновляется. Смотрите, мы облекаемся в нового человека, который еще и обновляется. Как прекрасно, когда наши силы обновляются. Мы отдохнули, мы покушали, да, и мы обновились. Так вот, наш духовный человек, созданный по Богу, он имеет способность обновляться. Если вы вечером, ваша подруга или друг, говорили вам по телефону, жаловались, ой, так мне плохо, ой, что-то мне так нехорошо. Но они отдохнули, помолились, утром проснулись, и вдруг настроение совсем другое. Потому что вы обновились. Библия говорит, обновляется милосердие Божие каждое утро. И наши силы обновляются. Поэтому познание очень важно. Это когда мы познаем Бога, а Павел хотел познать Его и силу Его, и участие в страданиях Его, чтобы сообразоваться, то есть быть одно целое с Его смертью, чтобы достичь воскресения мертвых. Познание держите. Вы, когда вы приходите сюда, даже в среду, вы очень правильно делаете, потому что что-то в наше сердце приходит, что мы познаем как бы больше. И тогда мы испытываем чувства к Богу, мы испытываем присутствие Божье. Хорошо, кто из нас познал силу прославления? Когда мы славим Бога и поклоняемся, нам становится очень хорошо, правда же? Бог начинает нас исцелять. Это познание славы Божьей в лице Иисуса Христа. Слава Господу! Кто из нас познал силу молитвы, тот знает, когда вы молились, как вы просили, вы верили, и вдруг это, именно это помогло, именно это совершилось. Вы познали. Кто из нас познал силу крови? Я думаю, мы все силу крови Христа. Когда мы покаялись в грехах, и мы стали чистыми, то Библия говорит, это кровь Иисуса Христа. Она очищает нас от всякого греха. Аминь. Есть такая песня старинная. Ты познал ли силу крови? О, скажи. И омыт ли ты кровью Христа? Это такая, ты познал ли силу? То есть сила крови, сила Христа. Мы можем познать силу Святого Духа. И когда мы познали ее, вот со мной это случилось вот 39 лет назад, вот, тогда это нечто потрясающее. Это что-то, что изменило весь мой подход к служению, подход к жизни. Я понял, что вот именно так нужно служить. Именно исполнившись Духом Святым. Как написано, вы получите силу, когда сойдет на вас Святой Дух. И поэтому они хотели это знать. И к нам когда-то обратились из города Брянска, с моей родины, написали письмо и сказали, Владимир, они знали, что я получил крещение Духом Святым. Это было 90-е годы.

они сказали, приезжайте к нам, расскажите нам о Святом Духе, ну как бы о силе Святого Духа. Мы поехали с братьями, и Валера, и Стас, и другие, и сестры. И мы рассказывали о силе Божией, и служили. И таким образом родилась церковь. Понимаете, помните, Петр получил такое водительство, чтобы пойти к язычникам. А сотнику, римскому офицеру, было сказано, иди призови в Иопию, там Петра, иди на улицу, называемую прямую, там найдете Петра, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Друзья, познание Господа очень важно. И я вот то, что я сейчас сказал, это не просто вступление, это руководство к действию. Пожалуйста, каждый день, хоть немножко. Вот, я хочу повторить, что когда нам кто-то нравится, например, пастор Рейн, мне очень нравился, мне всегда хотелось знать, а что еще? А что еще он скажет? Потому что в его словах была сила, была жизнь, и это было очень ценно. Мне хочется знать все истории, связанные с Александром Поповым. Мне хочется знать все полезные истории, которые от жизни моего отца или Пантелей Федоровича Дубинина. Но это был удивительный Божий пророк и служитель. Слава Господу! И я думаю, что это очень правильно. И вот мы пришли сюда, чтобы познать Господа больше. Поэтому это время познания. Это время духовного. Итак, когда мы познаем, тогда мы начинаем любить Бога. Вот. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. То есть, когда мы изучаем, как Господь за нас умирал, мы познаем Его любовь. И эта любовь становится частью нашего характера. Слава Богу. Кто может согласиться на это? Правда же, друзья? Аминь. Пусть Господь исцелит сейчас всех немощных, все болезни. Пусть Господь исцелит вас. Пусть Бог благословит вас. Он такой прекрасный. Он такой же самый сегодня, как и вчера. Такой же Господь. Вот. Слово, которое коснулось меня, Псалом 138 и некоторые другие стихи. Пожалуйста, откройте, пожалуйста, 138-й Псалом, стих 2, и потом 17 и 18. Ну, давайте начнем. 138-й Псалом. Хорошо, второй стих. «Ты знаешь, когда я сажусь и когда я встаю». Бог знает тебя. Бог знает тебя, когда вы садитесь на стульчик в церкви. Бог знает, когда вы встаете и хотите Его славить и молиться. Он знает, когда вы ложитесь спать. Он разумеет помышления издали. Я хочу прочитать стих 17. Хорошо, ладно, 16. «Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. И вот, как возвышены для меня помышления твои». Насколько велики, возвышены помышления, как велико число их. Стану ли исчислять их, они многочисленнее песка. И когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Слово говорит очень ясно, что Божьи помышления о тебе, они многочисленнее песка. Их очень много. Знаете, песок, как много песчинок вмещается в ладонь, мы не знаем. Но, наверное, тут сотни тысяч, а может быть и миллион, потому что они, особенно если мелкий песок. Господь говорит, что Он думает о тебе. Вот так много, больше, чем песок. Представим, когда мы знаем, что Бог думает о нас. Есть такое выражение, люди пишут друг другу, друзья пишут, я думаю о тебе. Или пишут, я скучаю по тебе. Ну вот некоторые влюбленные пишут так. I miss you, говорят, или I'm thinking of you. То есть американцы говорят, я думаю о тебе. Мама думает постоянно о детях, часто очень. Знаете, наша мама часто была задумавшись, она думала о каждом из нас. Она думала, и это очень ценно, то есть ее мысли были направлены к нам. Она думала о том, голодны ли мы. Она думала о том, как я себя чувствую, высыпаюсь ли я. Живя в другой стране, она часто думала обо мне. Она думает обо всех нас. «Сыночек мой любимый», эти были слова. «Золотой мой». То есть мы знаем, как они любят. Смотрите, эта любовь думает о нас. Когда вы любите, вы думаете. Когда вы любите Бога, вы думаете о Нем. Смотрите, друзья, я как возвышены для меня помышления твои. Божьи помышления о нас
регулярные, постоянные. И это что-то нам говорит. Это говорит о том, насколько сильно Он любит нас. Почему Он думает о нас? Потому что Он Бог, есть любовь, потому что Он создал нас. Он думает о нас. Порой Господь не делает что-то из-за нас, пока мы к Нему не идем, пока мы к Нему не обращаемся. Господь иногда не может что-то сделать в нашей жизни, пока мы Его не попросим. Бывает такое. Потому что Он не может просто нас простить без нашего покаяния. У нас была недавно тема покаяния. Правда же? Я благодарен и пастору Эдику за это слово. Он не может простить человека, который не осознает своей вины и не хочет перемены. То есть потому, что он не заслужил еще, то есть он недостоин прощения, потому что он еще не хочет жить по-другому. Он нуждается в прощении, он нуждается в милости, но так как нет покаяния, то Бог не может проявить милость. Милость проявляется в ответ на покаяние, на веру. Надо, чтобы было по милости, надо, чтобы было по вере написано. По вере, чтобы было по милости. И поэтому, когда сердце человека не готово, Господь ждет, но Он думает о нас. Он думает о нас, как нам помочь. Я хочу прочитать еще место Писания. Это Псалом 143. Здесь легко. Одну страничку мы отлистем в Библии. Псалом 143, стих 3. «Господи, что есть человек, что Ты знаешь о нем? Сын человеческий, что обращаешь на него внимание». Смотрите, человек, что есть человек? Ну, вы знаете, у людей есть недостатки, у людей есть проблемы там, в характере, не знаю, в их решениях. Мы все без Бога, мы были все имели проблемы. Но смотрите, какой Бог есть. Написано, человек, ты знаешь о нем. И сын человеческий, что обращаешь на него внимание. «Да обратит на тебя лицо свое», написано, «и даст тебе мир». Бог обращает на человека внимание. Вы знаете, есть безразличные люди. У них нет эмпатии. Они могут не обращать внимания. Что если кто-то на улице там вот упал, например, или лежит, или, не знаю, голодный. То есть, если не обращать внимания, это было бы неправильно. Правильно как-то подумать, что же с этим человеком, чем я могу ему помочь, в чем проблема, что происходит. Вот, ну да, человек выпил, да, человек он, может быть, ну если он, скажем, в трезвом виде, но все равно мы не можем быть равнодушны. Мы едем с богослужения, вот, и вот брат Александр вышел с машины зимой, я чуть-чуть проехал, и я вижу, как пожилой человек, он не может встать. Ну, что-то случилось, где-то он употребил, скажем так, и он пожилой, прилично одетый, и он мучился в этом льду, это лед и снег, и все. Разве мы не должны ему помочь, если человек замерзнет ночью, да, если он умрет? Потому что мы с вами живые люди, и мы понимаем, что он не прав, то, что он выпил, он не прав, но речь идет сейчас о другом. Надо спасти его от холода, от обморожения. Согласитесь, скажите, правда же? Так вот, вы обращаете внимание, вы переживаете. Кто-то обращает внимание на людей, там, на сирот, на бедных в Африке там, и так далее. Вы знаете, Бог хочет, чтобы мы обращали внимание. Сегодня ко мне пришла одна сестра в Господе. Она служит обычно в России. Ну, здесь она живет, работает, но она ходит на богослужение. Санкт-Петербург. И она рассказала об одной ситуации. Вот как не обратить внимание? Я сегодня к церкви хочу обратиться. То есть мальчик-инвалид, скажем, ну, парень, братик ее, оба детдомовские. В один год умерла мама, потом папа и потом бабушка. В течение одного года. Бывшие жители Петрозаводска, там, ну, той области. Понимаете, и вот теперь вот больной брат. У нее два высших образования. Она работает, вот она служит брату. Попыталась устроить на работу. Ее как-то так обидели там. У нее возник страх работы. Пытается подрабатывать, кормить семью. Ну, 20 тысяч рублей получает брат-инвалид. Нужно платить квартиру. 20 тысяч рублей, вы знаете, это совсем немного. Вот. А она получает, ухаживает за другими инвалидами, получает 4-5 тысяч. Нет. 500 рублей в неделю. 500 рублей в неделю. Люди обижают еще. Вот такие, в таком состоянии. И когда речь идет о том, чтобы служить на конференции в Санкт-Петербурге,
5 дней следить за детками, которые приведут родители. Она: я готова служить 5 дней в неделю. 5 дней готова служить, сидеть с детками. И вот эта сестра, она готова ехать в Петрозаводск, чтобы служить детям в лагере. И для этого нужно 40 евро. И она нигде не может найти эти деньги. Ее подруга мне говорит: Володя, может, кто-нибудь вот может помочь? Купить билеты на поезд, чтобы она поехала и служила. Вот смотрите, как не обратить внимание, как не обратить внимание. Как не обратить? И где мы находимся, и в России тоже, тоже есть такие нужды. Удивительно, как люди нуждаются, как это нужно, ну, быть реагировать. Это любовь только может реагировать на это. Правда же, друзья? Поэтому сегодня у нас будет и финансовый сбор. Очень важно, если кто-то хочет послужить. Вот для этой, в частности, семьи, брат и сестра. Она почти безработная, потому что вот так трудно. На одной работе устроилась, вот ее очень сильно стали обижать, потому что она детдомовская, как-то вот получилось так. Так она необычный человек, может быть, так, папа. Вот. А на другой работе обманулись финансами, и человек вот... Поэтому вот так вот где-то что-то... И поэтому есть нужды. И Бог, написано, Он обращает внимание, и Он, живущий в нас, Он обращает внимание на людей. Он хочет, чтобы мы думали о них, чтобы мы поддерживали их, чтобы мы служили им в нашем городе, за границей. Написано о Боге, смотрите, ты знаешь о Нем, и Сын Человеческий, ты обращаешь на Него внимание. Хотя человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. И вот эта женщина, которая, девушка, которая говорила об этом, она сейчас сама лечится в тяжелом состоянии, весит 45 килограмм, так ее зимой сдувало, в сугроб сдуло. И она пытается служить той женщине, той еще девушке служить. Сдуло, говорит, два парня вытащили из сугроба, шатает, потому что вот болеет. И вот есть разные люди. Иисус всех любит. Он хочет, чтобы в нашей церкви, через нас, через тебя лично, накормить, поддержать, принести исцеление. Господь очень думает о нас, но Он на небесах находится. Он ушел туда. Он послал нам Святого Духа, и Он сказал, идите, проповедуйте, то есть идите, провозглашайте добрую весть. Больных исцеляйте. Молитесь за больных. Прокаженных очищайте. Даром получили, даром давайте. Изгоняйте беса. Вот что Бог призвал нас всех. Правда, друзья? Аминь. Такой Господь. И Он хочет, чтобы мы познали Его. Познавали Его. Псалом 8, стих 4. Откройте, пожалуйста. Псалом 8, стих 4 и 5. Прочитаем еще. Это много раз об этом говорится. Псалом 8, там еще написано о детках, о младенцах. А в 4 стихе сказано: «Когда взираю я на небеса, на дело твоих пальцев, на луну и звезды, которые ты поставил». То есть это огромные планеты. Недавно там с Луной были связаны, вот опять скоро будет высадка на Луну опять. Когда я смотрю на это все, то что есть человек, что ты помнишь его? Что есть человек по сравнению с огромными планетами, с огромным Солнцем, которое там сотни тысяч лет светит, и эта энергия не иссякает? Она светит и обогревает нас и другие планеты. А Землю обогревает именно достаточно так, чтобы мы могли именно жить. Что есть человек, что ты помнишь его? Смотрите, Библия говорит, Господь думает о человеке, помнит о человеке, знает человека. И что дальше написано? Посещает человека. И это самое прекрасное, то, что мы ждем. Когда мы приходим в церковь, чтобы Бог посетил нас, чтобы Дух Святой нас посетил. Правда же, друзья? Мы – это вера. Вера Божия – это уверенность. Она говорит, Бог посещает церковь. Аминь. И мы начинаем простирать руки. Мы начинаем петь усердно. Мы начинаем молиться. Господь, приди, посети нас. Мы склоняем колени. То есть это знак смирения, чтобы Бог посетил нас. Давайте запишем у себя. И те, кто смотрит дома, пожалуйста, если у вас есть блокнот, запишите для себя, для вашей веры, для вашего блага. Напишите. Бог знает человека. Он говорит, ты знаешь меня, когда я ложусь. Бог помнит.
Бог посещает человека. Аллилуйя. Слава Господу.

И написано, как возвышены для меня помышления твои. То есть это высокие мысли. Они многочисленнее песка, то есть очень много Бог дует. Давайте в это поверим, когда вернемся домой. Давайте об этом думать, когда мы будем с вами готовить ужин или завтра проснемся. Бог думает о тебе. Ведь правда ведь не в том, как мы думаем или чувствуем, а то, что говорит Бог, правда же? Это правда. Если Он говорит, что Он думает о нас, давайте доверять Богу. Иисус думал о своих учениках, Он заботился. Кто помнит, в книге пророка Исаии, 5 главе написано, что был у возлюбленного моего, то есть, ну, виноградник. И Господь говорит, я его днем и ночью стерегу. Бог оберегает днем и ночью, то есть, и Он ограду поставил там, Господь, то есть, чтобы, ну, защиту поставил на вершине горы. У возлюбленного, то есть у Господа Иисуса Христа, есть виноградник и на вершине Тучёной горы. Понимаете, Бог, Он обнес отборные лозы, построил башню, выкопал точило, ожидал, что принесет добрые грозды. Он принес дикие ягоды. Мы говорим, что Господь, смотрите, построил, выкопал, ожидал, насадил. То есть это забота Божья. Мы сейчас не говорим о том состоянии Израиля, как в тот момент Израиль вот так вот, ну, поступил. Но смотрите, что делает Бог. Он помогает в строительстве, Он помогает в квартирном вопросе, Он помогает, я не знаю, в защите. Он все делает. Я не знаю, когда на нас наполняет такое познание, мы, наверное, будем иногда плакать и стоять на коленях и просто, может, даже реветь, скажем, Господи, что я, что мы, что Ты помнишь нас. Вот такой наш Бог. Я прошу вас каждый день, друзья, не только уделяйте время тому, чтобы попросить у Господа то, в чем вы нуждаетесь, но всегда уделите часть узнать, что, какой Он есть. Потому что, когда мы познаем Его, то наша любовь начнет расти. Мы тогда будем исполнены чувств. Мы будем тронуты Господом. Мы скажем, Господь, я благодарю Тебя. И в этом мы убеждаемся на самом деле. То есть... Один брат ему сказал, он играет в прославление там в одной из церквей, где вот я был. Он говорит, Владимир, сегодня было так грустно на душе, не было денег совсем, не было ничего, чтобы даже выпить кофе. Я сказал, Господь, вот как бы так мне трудно, как горестно было. Он ехал в церковь, и у него совсем не было денег. И он позвонил своему начальнику, сказал, ну как бы вот задолженность, может быть, выплатишь. Он говорит, ну я подам заявку. И вот что-то, пока он ехал, что-то произошло в сердце начальника. И вдруг, вместо того, чтобы просто подать заявку и ждать, вдруг этот брат получает. Он говорит, я и кофе попил, и деньги у меня есть. И говорит, Бог помог мне. Давайте прославим Бога, правда же? Аллилуйя. И он такой был благодарный Богу, а так было грустно. Знаете, те, кто любят кофе, им хочется, им надо вот кофе попить. И бывают такие нужды, знаете, и Господь хочет, чтобы он... Ну, давайте вот эти стихи перечитывать дома снова и снова. Потому что они говорят правду. И давайте вдумаемся в них. Псалом 8, повторю. «Когда я смотрю на дело твоих перстов, пальцев, что есть человек, что ты помнишь и посещаешь его?» Смотрите, он знает, он думает, он помнит, он посещает. И посещает — это самое ценное. Господь говорит, «Я приду и явлюсь ему сам». Христос говорит, кто возлюбит. Книга Иова, 7 глава, 17 стих. Еще немножко внимания. Я хочу вот нас вот на этом, на этих мыслях как бы вот, ну как бы задержать, да, чтобы мы... Иова, 7 глава, 17 стих. Что такое человек, что ты столько ценишь его? Вот здесь говорится, и обращаешь на него внимание свое. Внимание свое – это повторяется. А ценишь – это уже говорится о отношении Бога любви и заботы. Если бы мы думали, как некоторые думали раньше, чтобы вот Бог думает о нас, чтобы нас вот наказать, чтобы, ну, наблюдать за нами, так скажем, нет. Он ценит человека. Он даже ценил церковь Лаодикийская, которая вот охладела, или вот церковь, которая ни холодно, ни горяч. Он все равно говорил, кого люблю, тех обличаю и наказываю. Пусть ревностен и покайся. Смотрите, он не сказал, я не даю тебе шанса. Он говорил церковь в Сардисе, я дал ей время.

покаяться, то есть дает шанс. Какой Господь? Бог исцеляет сейчас пальцы, и особенно средние пальцы, здесь суставы. Он здесь, аллилуйя, друзья, Он знает. Он знает, когда болят суставы, Он знает. Он знает, когда что-то болит. Поэтому Дух Святой приходит на собрание, где очень любят Его и поклоняются Господу, и исцеляет. Аллилуйя. Прославим Бога, пожалуйста, дайте Ему хвалу. Аллилуйя. Почему происходит исцеление? Потому что Он знает. В одном городе там подошла женщина, и Господь мне открыл. Я сказал, вы не ходите на домашнюю группу? Вы ходите? Она говорит, нет. Я говорю, Господь мне это сказал, и Он хочет, чтобы вы ходили. Я знаю, Татьяне это понравится, но как бы всем, кто заботится. Она, да, так удивилась, говорит, вот у меня у мужа проблемы, вот все, я вот... Я говорю, Господь хочет. И она потом говорила сестрам, откуда Он все знает. Она так улыбалась, говорит, надо же, как, откуда Он это знал. Смотрите, она не ходила на домашнюю группу. Возможно, вы не ходите на домашнюю группу, вы еще, но поверьте, вас там ждут благословения. Возможно, именно там на группу она бы рассказала, как трудно с мужем. Возможно, бы рассказала то, что у нее там что-то не хватает. И именно там проявлена была любовь, и ее вера окрепла бы. Скажите аминь, да? Но, смотрите, вместо того, чтобы сказать об исцелении, Господь говорит о домашней группе. Он все знает. Потому что Он знает, ходим мы или нет. Господь долгое время исцеляет вот оба плечевых сустава. Друзья, принимайте. Принимайте, Иисус, Он здесь. Он знает. И когда мы приближаемся к Богу, братья, сестры, Он дает нам слово знания. Он даст нам слово знания, и Он еще больше может дать это слово, представляете? Он скажет, и вот это еще, и это, и то. И люди скажут, мы просто шокированы. Откуда? Потому что Господь все знает. Он знает, у кого не оплачен счет, Он знает, кому нужны деньги. Друзья, нам нужно продолжать молиться, верить, ходить на собрания, ходить на домашнюю группу, ходить в общение верующих, продолжать молиться. И Господь, Он сделает то, что нужно сделать. Суставы пальцев. Господь, мы принимаем исцеление. Он не хочет, чтобы эти суставы болели. Он не хочет, чтобы вы думали о старости. Он не хочет, чтобы вы думали, я слабею, ой, мне начинает и то болеть. Нет, Он хочет, чтобы вы освежились, ободрились, чтобы вы были крепкими, сильными, потом ходили по улицам, звали людей на фестиваль, проповедовали им, раздавали им Евангелие, молились, брали у них телефон, там, ну, если они вам доверяют, да, контакты, чтобы привести их в церковь, чтобы вы были бодрыми, свежими и сильными. Потому что Он знает состав наш. Он знает, что мы перст, то есть мы прах. Поэтому Господь хочет приходить и наполнять силой. Он хочет исцелять. Аллилуйя! Аллилуйя! Всемогущему Богу слава! Аллилуйя! Он знает. Он знает, что мы нуждаемся, чем мы нуждаемся. Поэтому Павел говорит, возрастайте в познании Бога. Друзья, у меня есть большое желание. Говорю прямо, честно. Я хочу познавать Бога. Не хвалюсь этим, просто чувствую. Я хочу больше знать моего Господа. Когда мы читаем Евангелие, мы узнаем, какой Иисус, а Он говорит, видящий меня, видел Отца. Вот такой наш Бог. И мы недавно говорили, Он жалился над людьми. Он жалился, потому что, говорит, 3 дня при мне, и нечего им есть. А не евшими не отпущу. Не хочу отпустить не евшими. Представьте, как думает о нас Господь. Так обычно люди, мамы заботятся. Возьми с собой в дорогу, там, папа. А Иисус говорит, не хочу отпустить их неевшими. Они ослабеют в дороге. О чем заботится Иисус? Казалось бы, Он великий, возвышенный, но нет, Ему важно и вот это, чтобы сестра была накормлена, чтобы была еда, чтобы счета были оплачены. Поэтому мы должны приближаться к Нему и сказать, Господь, я прошу, Библия говорит, открывайте свои желания пред Богом. Да, мы не знали Бога, и поэтому, ну, всякие, ну, как Адам и Ева, да, отошли от Господа, не ослушались, и обрушились всякие беды, проблемы на землю. Но теперь мы вернулись к Богу. Мы вернулись к пастырю и блюстителю, то есть хранителю душ наших. Мы были как овцы потерянные, так написано, Петр говорит, но теперь вернулись. И поэтому Он заботится о нас. Представляешь, какой Господь? Примите себе это лично. Лично к себе, что Он вас так любит. Смотрите, помнит, знает, помышляет о нас, посещает нас, оберегает днем и ночью. Аллилуйя! Он заботится, Он ведет нас. Аллилуйя! Я хочу помолиться вместе с вами. Дорогой Господь, я благодарю Тебя.
Я славлю Тебя, Господь, за то, что Ты с нами здесь. Аллилуйя. Аллилуйя, слава Тебе, Ты здесь. Друзья, скажу два стиха, которые здесь мне Господь в собрании напомнил, и я их записал. Вы знаете, почему распяли Господа? Потому что они познали, написано. Отсутствие познания приносит неправильное отношение. Поэтому 1 Коринфянам 2:8. Если бы познали Господа, то не распяли бы Господа славы. Если бы познали, какой Господь? Вот проблема в том, что они Его не знали. А еще, если познали Бога как Бог, но не прославили как Бога. Есть люди, которые познали, что есть Бог, но не прославили Его, то есть не стали Ему служить. Они осуетились в умствованиях своих. Тогда омрачилось несмысленно их житие, и там начались всякие извращения, всякая мерзость. Друзья, смотрите, если бы познали, то не распяли бы. Поэтому они потом били себя в грудь, что мы наделали. Теперь Иоанна, 16 глава, 3 стих. Иоанна 16, 3. Будут относиться, смотрите как. Иисус говорит, я говорю вам, чтобы вы не соблазнились, то есть, чтобы потом не приткнулись, я говорю вам сейчас, чтобы потом это не было неожиданностью, и вы споткнетесь, разобьетесь, разочаруетесь. Нет, Господь говорит, изгонят вас из синагог. То есть они все были членами синагоги, все были иудеи. Вас изгонят. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Отсутствие познания Бога, оно делает людей агрессивными даже. Оно делает их гонителями. Они создают законы против христиан. Что человек выходит на улицы Лондона, говорит о Христе, а его арестовывают. За что? Потому что не знают Бога. Христиане вышли, христианин стоит с плакатом, говорит, мы Лондон, мы англичане, мы христиане, мы христианская нация. Нам нужен Иисус, мы христиане. Потому что очень много исламистов приехало. Вот. Некоторые говорят теперь христиане, там политические деятели говорят, мы согласны, чтобы строились у нас мечети, если нам в Саудовской Аравии разрешат построить церковь. Ну, говорят, почему нам не разрешают строить там церкви, а здесь мусульмане требуют как бы свои права, чтобы им... Ну, люди говорят, но вы знаете что? Когда они выходят на улицы и говорят о Иисусе, испытывают гонение. И 6 или 8 полицейских ведут, он проповедник, американский проповедник, он говорит о Иисусе. О чем говорит? О том, что люди не знают Бога. Правда же, Александр? Как можно останавливать? Дайте ему, наоборот, возможность, дайте ему аудиторию, пусть он расскажет. Вот. И это поэтому, когда они познают Бога, тогда начинают делать ошибки, неправильные отношения, гонения и преследования. И поэтому, друзья, познание Бога очень важно. Кто со мной согласится? Очень важно.

В соответствии с определением Всемирной организации здравоохранения, ментальное здоровье – это общее состояние благополучия, при котором мы можем реализовывать свой потенциал, противостоять стрессам и продуктивно, плодотворно работать, сотрудничать с людьми. А влияет ли вера на наше психологическое благополучие и каким образом?

0: Поговорим сегодня в студии об этом с нашими прекрасными гостями. Я рада вас приветствовать. Привет, Вика. Здравствуй, Таня. Здравствуй, Оля, Маша. Очень рада вас видеть. И сначала хотела бы вас спросить, вот вы сами как понимаете благополучие ментальное? Что это такое?
1: Не знаю, чувство спокойствия и счастья какого-то.
0: Интересно.
2: Ну да, наверное, когда хорошо внутри.
0: А ты как думаешь?
3: Ну, вообще, наверное, есть ментальное, да, здоровье. Мы, может быть, здесь рассмотрим даже такой аспект, как отчасти психическое здоровье. Да? То есть у нас есть, конечно, какие-то отклонения, как психические заболевания, а мы можем говорить о неком таком психологическом комфорте, да? Когда у нас мы действительно не только чувствуем, да, спокойствие, мы чувствуем стабильность, мы чувствуем, что нам хорошо, у нас хорошее настроение. Вот. Это про такое, так скажем, ощущение счастья, комфорта. Вот. Но ментальное здоровье, оно немножечко побольше, чем вот это понятие, да, когда просто внутри как бы хорошо, да, это про то, что, наверное, мы как-то растем и развиваемся внутренне. Вот. А что это такое, мы, я думаю, рассмотрим чуть попозже.
0: Да, спасибо большое. Вы действительно отметили, да, что это что-то связанное там, с ощущением внутреннего удовлетворения, счастья. Но если так вот широким взглядом посмотреть на окружающих нас людей, неужели рядом с нами так много действительно счастливых? И тогда вот как мы можем определить, вот этот вот человек нуждается действительно в какой-то специализированной помощи психолога или даже психиатра? Или это просто вариант нормы? Ну, согласитесь, сейчас стресса очень много. Вот как же понять, в чем различие между психически здоровым человеком, да, или психологически благополучным человеком и человеком, которому нужна помощь?
1: Мне кажется, этот вопрос к нам, как к обывателям, не совсем корректным, потому что, ну, я не владею психологическими какими-то навыками, как врачи, психологи, психиатры. Я могу лишь по вербальным каким-то признакам определить, что если человеку грустно, значит, ну, если он там ходит понурый и так далее, то у него что-то случилось. Но если человек, бывают люди, которые находятся в депрессии, но при этом они счастливы, они излучают позитив, у них все прекрасно, и ты никогда не поймешь, что у них депрессия, а потом узнаешь, что там что-то с ним случилось по его вине, инициативе.
0: К сожалению, да, такое бывает, что вроде как человек выглядит в норме, все у него хорошо, ну, потому что, да, мы склонны немножко представлять себя по-другому, да, окружающим людям. Но в то же время я думаю, что вы обращали внимание, что есть те люди, которые вот чисто там по поведению, по каким-то характеристикам отличаются. И вы начинаете задумываться, а все ли в порядке. Вот какие признаки вы для себя выделяете? Может быть, Оля, у тебя есть какие-то варианты?
3: Может быть, вообще какие-то аспекты, на что-то?
2: Нет, я вообще думаю о том, что если это не мой какой-то близкий человек, который, ну, со мной связан тесно, то чем я ему могу помочь-то на самом деле? Ну вот, предположим, начну я проявлять к нему сочувствие. Ему это нужно? Он меня знать не знает и общаться, может быть, не хочет. Но в конце концов, я сама не представляю себе, чтобы я к какому-то малознакомому человеку подходила и изливала ему свои какие-то негативные эмоции.
3: Вот, мне кажется, здесь вернусь к своему, да, предыдущему спичу по поводу того, что у нас есть ментальное здоровье, да, ну, как бы, может быть, зона какого-то психологического комфорта, или, хочу разграничить еще раз понятие, есть у нас какие-то психиатрические моменты, когда человек действительно болеет психически, да,

0: Я думаю, что здесь мы помочь, действительно, как Оля сказала, если мы мало знакомые люди, мы, наверное, не можем. Да, мы можем только, как верующий человек, помолиться. Мы можем посоветовать обратиться к врачу, но вы представляете, вот человек, который мало знаком, подходит к тебе и говорит: а ты не пробовал сходить к психиатру? Ну, то есть, как бы немножко некорректно, да? Мы все-таки за то, чтобы, как бы, выражать человеку любовь и уважение. Это одного рода, да, так скажем, болезни, и мы, наверное, больше не про них. Но вот как Вика сказала, да, про то, что есть люди, которые страдают депрессивным каким-то расстройством, да, у человека может быть депрессия, по нему можно это, не разглядеть, не увидеть, если ты не общаешься с ним уже, вплотную, да, то есть если ты с ним не дружишь. И вот здесь очень такой важный момент тоже начать разграничивать. Есть такое еще понятие, как апатия. Да, апатия — это не депрессия. Апатия — это когда я чувствую там себя не очень, вяло, у меня нет сил. Да, это может быть одним из симптомов депрессии, но депрессия всегда, она проявляется на очень длительном периоде времени. И вообще какие-то другие, какие-то такого рода диагнозы, они не ставятся за короткий промежуток. Но это если только не острая какая-то фаза. Да, и здесь важно понять о том, что мы, наверное, больше говорим про какие-то такие вот ментальные моменты, как апатия, да, когда у нас нет сил, когда у нас появляется какая-то слабость, да, там очень мы становимся там слезливыми, да, или, к примеру, раздражительными, да, то есть что-то такое, которое, оно влияет и связано с нашим эмоциональным фоном и физическим здоровьем, но не проявляется как-то сильно, не выражает какую-то, такой момент.
1: Тут вот я бы хотела обратить внимание на момент, связанный с тем, что мы живем время достаточно тревожное, да, и что действительно это норма, когда мы на внешние события, на внутренние переживания реагируем по-разному, да. Но в то же время, наверное, как ты сказала, что я ж не подойду к незнакомому человеку, а как же нам общаться с нашими близкими, которым мы хотим помочь, и если мы замечаем там моменты спада настроения или той же самой апатии, да, безволия. Есть ли у нас какой-то, во-первых, критерий, на который мы ориентируемся в поведении наших близких, а во-вторых, основания для того, чтобы подойти, может быть, как-то проявить то же самое сочувствие или там призвать, может быть, к тому, чтобы обратиться к специалисту.
2: Вообще, я считаю, что вмешиваться в... углубляться в проблему психологическую или что-то такое человека простому обывателю не надо. Я конкретно могу только поддержать друга, подругу, который попал в такую ситуацию. Потому что можно только навредить тем, что ты вмешиваешься.
0: А почему ты так считаешь? Мы же все-таки там верующие люди, мы должны помогать.
2: Я могу сделать хуже и могу еще больше усугубить ситуацию. Меня могут не так понять, я могу не так выразиться. У меня есть проблемы с поддержкой. Я не, с поддержкой в плане... я не знаю, что делать в таких ситуациях. Я не доктор, я не знаю, что посоветовать. Я могу лишь поддержать и направить к доктору. Но ведь он может и не пойти.
1: Это понятно. А вы вообще сталкивались в жизни с такими ситуациями, когда вам хотелось кого-то поддержать, и что вы... Может быть, Таня расскажет, если ты вот говоришь, что ты лучше стараешься не вмешиваться, может, у тебя есть какие-то примеры?
3: Я обычно просто на своих знакомых и друзьях примеры. Я просто выслушиваю, советы стараюсь какие-то не давать, просто молюсь об этом человеке и выслушиваю, все. Потому что, когда у человека проблема, его надо выслушать и дать ему успокоиться и время, все. Другим ты ничем особо не поможешь. Особенно, когда я, например, тоже не имею каких-то знаний и не могу что-то прям точно сказать. Просто поддерживаю, слушаю и все.
0: Прям на секунду хотела дополнить, особенно Викин ответ по поводу того, что, она говорит, она не вмешивается, да? Опять же, это такая ситуация, чаще всего связана с людьми, которые очень хотят догнать, причинить
1: часть.
0: Помочь. Да. Когда мы хотим помочь человеку, но на самом деле он не нуждается в нашей помощи. Бывает такое, что если мы рассматриваем какие-то такие моменты, связанные с апатией или с тревогой, когда у человека тревожное расстройство, не генерализированное, да, когда мы говорим про, он склонен к тревожности, да, или, к примеру, мы говорим, человек, к примеру, переживает горе, да, то есть у него сейчас тоже состояние может быть нестабильное, да, или, к примеру, какой-то длительный стресс, постстрессовый синдром, да, и вот здесь, в этих всех моментах мы можем, как Вик сказал, только поддержать. Потому что иначе, если мы придем причинять и говорить, давай вот это сделаем, давай, вот вообще не работает. Угу. И вот если ты начинаешь работать с человеком, он приходит на консультацию, да, и начинает такой, вот я пришел, работайте. Он говорит, ну, удачи. Ну, то есть, как бы, вообще, это работа, ну, как бы, в консультировании, да, и вообще, в принципе, это взаимодействие двух людей. То есть, когда человек...
2: Не только в консультировании, это всегда...
0: Да, и вообще, в принципе, да, всегда. То есть, это работа двух, это взаимодействие. А когда ты только начинаешь причинять, ты человеку вред причиняешь. Потому что в дальнейшем, вот ты ему здесь помог, и все. Дальше он, у него другая ситуация жизненная, и он такой, как утенок на тебя смотрит, ну, давай, помогай.
1: Спасай.
0: И все.
4: Вы знаете, мне еще кажется, что ты, Айгуль, сказала, что в ситуации современной нестабильности, тревожности большинство проблем, с которыми сталкивались мои друзья, ну, честно сказать, касаются не какой-то внешней ситуации нестабильности, а просто проблем в семье. То есть у кого-то проблемы с мужем, у кого-то проблемы с родителями, у кого-то проблемы с детьми, у кого-то проблемы со здоровьем, у кого-то не хватает денег. Ну и дальше там уже по списку. Вот. А люди, которые испытывают тревожность из-за нестабильного мира, ну, может, поменьше новостей смотреть надо просто, и все. Угу.
1: Да, спасибо большое, что вот обратила внимание. На самом деле, основная проблема и реакция человека на проблемы, она начинается не с того, что происходит где-то там, да? Это всегда связано с тем, что происходит конкретно со мной. Но вот тут вот важный момент, девочки. Вот вы говорите, да, не бежать, не причинять там счастье, не доставать своими советами. Но я обратила внимание, что вот хорошо, что у нас сейчас появился такой тренд, да, что люди начинают рассказывать о своих внутренних переживаниях, и благодаря чему перестает вот эта тема быть так завуалирована. И как вы считаете, вот эти тренды, когда люди начинают открыто говорить о своих психологических проблемах, о своих в том числе и психиатрических диагнозах, связанных с таким, как, например, там, пограничное расстройство личности, там,
0: как полярное расстройство.
1: Биполярное расстройство и так
4: открыто
1: далее.
4: Открыто в каком смысле? На широкую публику? Или
1: да,
4: просто
1: да.
4: Друзьям?
1: Например, вот звезды очень часто сейчас заявляют, вот мне стоит такой диагноз, вот с такими трудностями я сталкиваюсь, вот так вот я себя ощущаю. Как вы считаете, правильно ли?
2: Это, конечно, с одной стороны, хорошо, что озвучиваются такие подробности личной жизни и здоровья известных людей, не только, но, по-моему, этой информации сейчас очень много, и каждый человек может ее приписать к себе. То есть даже у меня такое было, что вот человек рассказывает там, вот такие признаки у СДВГ, вот там меня, там, мне поставили такой диагноз, следующие симптомы. И я такая... Ходит, у меня СДВГ. Другой там говорит, у меня биполярное расстройство, вот такие вот симптомы. Я думаю, так у меня еще и биполярное расстройство. Кто-то там про шизофрению начнет, и все, и я понапихаю в себе и сижу такая, думаю.
4: А еще вчера ты была здорова.
2: Да, да. Ну, то есть перегруз информации тоже вредит. Если ты хочешь какой-то диагноз, ну, если кто-то хочет, конечно, но я имею в виду, если ты хочешь разобраться в себе и понять, здоров ты или нет, можно просто прийти к психиатру, ну, потратить эти 10 тысяч, не знаю, сколько там, 15, ну, ты же на себя их тратишь, не в пустоту уводишь. Угу. Зато будет конкретика.
0: Мне здесь вот хочется сразу сказать, зачем, ну, как бы, так просто интересно сказала про то, что, ну, хотите вы диагноз, сходите к психиатру, но стоп, кстати, реально.
2: Хотите разобраться в себе и в своем психологическом состоянии.
0: Да, да, но действительно, мне кажется, здесь очень важно затронуть, какие признаки, кстати, могут быть того, что что-то происходит внутри не так. Это нарушение сна, действительно, серьезное какое-то нарушение сна. Это не значит, что я там, к примеру,
5: потусила долго, да?
0: Да, потусила долго, знаете, сегодня не спала что-то ночью, потому что тусила. Ну, то есть это к этому не относится. Если это постоянное, регулярное нарушение циркадных ритмов, да, то есть это если нарушение, к примеру, пищевых привычек, да, то есть вы, к примеру, ели всегда, да, в принципе, нормально вам все было, а это вы все время, у вас нет, да, потери аппетита, к примеру.
1: Или наоборот.
0: Да, или наоборот, вы начинаете очень много есть, да, то есть это является вторым, как бы, признаком. Также физически вам становится постоянно учащенное там сердцебиение. Мы знаем о том, что, да, учащенное сердцебиение, оно может очень сильно влиять на психическое состояние, так и психическое состояние может влиять на сердцебиение, да, учащать пульс. давление из-за этого такое же может быть. Если вы чувствуете, что это постоянно, да, то проверьтесь, да, связано ли это с физиологией или это больше уже психосоматическое. Да, очень сильная и большая рассеянность внимания. Это когда я вообще не могу сосредоточиться. Ну, то есть, вот, например, я знаю про себя, что я не очень внимательный человек. Но это у меня было как бы изначально. Ну вот, да, вот у меня так. Вот. А это резкая рассеянность внимания, памяти. То есть у вас ухудшение очень сильной памяти, да, какие-то там головокружения, ну и физиологические какие-то моменты. Вы вообще не можете встать с кровати, да, то есть у вас потеря сил. Вас больше не радует то, что радовало раньше. Ну, то есть вот здесь это уже нужно обратить на внимание. Или, к примеру, вы постоянно находитесь в напряжении, или вот в этом вот постоянном, ну вот, стрессе. То есть вы чувствуете, что вы постоянно дергаетесь, драгиваете, реагируете, да, то есть это одни из таких вот симптомов, признаков, на что стоит обратить внимание и действительно уже обратиться к специалисту, если вы чувствуете, что вам плохо. Не нужно, ну, как бы на это не обращать внимания. Это как хочется сказать, что в Библии, на самом деле, мы не встречаем слово «депрессия», да, как такового, но мы знаем, что Иов страдал очень многими, да, вот как у него очень много было испытаний, да, и связанных с и психическим, и с физиологическим, да, здоровьем. Также, ну, есть другие примеры в Библии, когда мы видим, что герои, они тоже страдали своего рода такими, да, недугами.
1: Угу, да, спасибо большое за образ. Я, кстати, хотела обратить внимание, да, что если мы, например, учимся анализировать себя, можно проанализировать как раз-таки эти три основные момента. Первое — это физиология, вот то, о чем говорила Маша. Второе — это психология, то есть эмоциональное состояние, потому что любые резкие изменения в эмоциональном состоянии и длительные говорят о том, что какие-то процессы происходят по-другому. И третье — это в том числе и наша способность к социальному взаимодействию. Потому что если у тебя изначально психика находится в состоянии дефицита, а любое общение, оно требует усилия, то внезапно, если ты понимаешь, что тебе не хочется общаться с тем, с кем ты раньше общался, что у тебя уровень вот этого вот социальной вместительности значительно снизился, это тоже повод обратить внимание на себя.
0: И здесь можно вот еще маленький момент того, что ты в самом начале говорила про веру. Хочется обратить внимание также и зрителю сказать о том, что на самом деле, если вы чувствуете, что с вами что-то происходит внутренне, это не значит, что вы там перестали верить, это не значит, что с вами что-то, ну, не так, да, с вами не так в плане того, что вы чувствуете какое-то недомогание, да, но это не значит, что Бог перестал вас меньше любить. Это не значит, что там, он от вас отвернулся или посылает вам какие-то наказания, испытания.
1: Что, да, вы сами духовно упали.
0: Да, вы духовно упали и тому подобное. Да, это может быть, ну, как бы один из симптомов, ну, как бы этого, может быть то, что вы хотите, может быть, вы чувствуете вину, да, из-за этого

0: моральное, да, это уже чувство вины какое-то. Но чтобы, к примеру, избавиться от этого чувства вины, важно понять, что Бог нас любит и принимает такими, какие мы есть. И мы можем в этот момент прийти и сказать: «Мне сейчас плохо, помоги». Ну, то есть это первый, мне кажется, такой и способ, да, когда мы можем обратиться к Богу, да, и больше доверять. Да, это вот такой вот один из методов, и в то же самое время показывает о том, что вера на самом деле, она не влияет на, возможно, наше какое-то психическое здоровье.
1: И тут еще, кстати, такой момент, что вот если к нам приходит человек, который, у которого есть какой-то духовный опыт, со словами о том, что со мной что-то не в порядке, иногда все-таки это повод придержать фразу «ты просто больше молись» и так далее, а действительно оказать ту самую поддержку, про которую Таня говорила, что выслушать и согласиться с тем, что каждый имеет право проходить через вот этот вот период, когда ты испытываешь упадок сил и эмоциональных, и физических. Ну, а тогда вопрос еще. Может быть, кто-то из вас мог бы поделиться, действительно ли вера может помочь преодолеть какие-то состояния упадка, переживаний, может быть, даже срывов каких-то эмоциональных, да, которые происходят внезапно?
2: Не всегда.
1: Не всегда.
2: Ну вот по опыту, к сожалению, не всегда. Не знаю, может, я как-то не так молилась или что-то. Ну не знаю, не было. Были моменты, когда не помогало ничего вообще. Пока я сама себя не вывела из этой ситуации, не вывела из этого состояния. У меня было такое, что мне говорили: какие психологи, да что они там тебе помогут, обратись к Богу, вот он все может. И ты, ну, я обращаюсь, а как-то ничего не происходит особо-то. Угу. Никаких изменений нет. И думаю, так может, все-таки к человеку мне обратиться, который может мне помочь?
1: Угу.
2: Так что нет, на собственном опыте могу сказать, что не всегда. Могу ошибаться.
3: Согласна с Викой, очень сильно согласна, потому что я такой человек, не всегда эмоционально стабильный. И мне, например, в стрессовой ситуации очень сложно контролировать свои эмоции. Несмотря на то, что где-то на подкорке у меня есть вера, есть Бог, я понимаю, что можно обратиться, но, как бы, возможно, из-за того, что я верующий, я реагирую мягче. Да, там, эмоционально очень, но намного мягче, чем если бы я не была верующей. Если бы я, например, не верила в Бога, не была верующей, возможно, бы,
2: я бы била.
3: Моя реакция была такой, что, извините, возможно, бы меня уже не было, потому что иногда такие мысли приходят на ум после вот этих всех эмоциональных срывов, что нафиг вообще жить, типа, и ты такой, ну, и как ты с этим справляешься, и Бог все равно чуть-чуть, но помогает.
1: Спасибо. Спасибо вам, девочки, за то, что таким личным опытом поделились. А можете поделиться, вот, может быть, советы от психологов, которые вам помогли перейти через вот это состояние?
2: Не воспринимать все эмоции других людей на себя, ну, не перенимать их.
1: Угу.
2: Очень хорошая фраза, что если на тебе срываются, там, гнев срывают или еще что-то, на тебя кричат без какой-либо причины, проблема не в тебе. Я раньше все через себя переносила, все думала, да что со мной не так, да почему вот так происходит? Да не во мне проблема.
1: Угу.
2: В другом человеке. Ему сейчас плохо. Он не знает, куда выдавить свой гнев. Он на меня его срывает. Как здорово, нашел себе громоотвод. Или, например, если кто-то там плачет, да, и обвиняет меня в том, что я что-то там сделала. Но я понимаю, что он не из-за меня плачет, а из-за того, что у него сложилась такая ситуация, я что-то там пыталась сделать, и я еще и виновата осталась.
1: Угу.
2: Здорово.
1: Спасибо. Спасибо, хороший, да, совет. А тебе что помогло?
3: Ну, тоже, вот как Вика сказала, это сложно понимать. Первое время всегда на себя, это все вот эти эмоции другого человека скидываю, но потом пытаюсь такая, ну, как Вика говорит, стараюсь воспринимать, что это он, а не
1: спасибо.
3: Я виноват.
1: Да, спасибо.
2: Ну, опять же, да, не всегда такое бывает, что я не виновата.
3: Да, иногда бывает, что ты
2: иногда
3: виновата.
2: Надо признать вину.
3: У меня такое так. было, где я была виновата.
1: А как отличить?
2: Когда ты понимаешь, что ты сам накосячил,
3: да.
2: Ну, все,
3: когда
2: пора признавать.
3: Когда сказала плохое, я, например, что-то, была ситуация, я сказала не очень приятные слова. Человек очень сильно разозлился. Я за это себя винила очень сильно. Но потом я извинилась, человек не принимал извинения, но это тоже... И я такая, блин, а что делать-то? Я вроде все сделала возможное, и я просто уже такая, ладно, пройдет, как пойдет, типа.
1: То есть, получается,
3: Богу.
1: навык, во-первых, отпустить ситуацию, во-вторых, отпустить право других людей своим.

0: эмоции выражать, да? Может быть, ты чем-то поделишься? И как ты считаешь, что тебе помогает проходить через трудности, через состояния неприятные?
1: Ну, сразу скажу, к психологам я никогда не обращалась. Не потому, что это какое-то кредо, или я считаю, что они не нужны. Просто, ну, так сложилось, что необходимости не было какой-то острой. А сложности? Ну, вот, когда были какие-то сложные периоды в жизни, такие длительные. С короткими я не особо переживательный человек, и я не люблю долго переживать над какой-то простой ситуацией. А когда вот что-то такое более длительное происходило, вот всегда, всегда в конце обнаруживалось, ну, в какой-то момент, точнее, не то, что в конце, в какой-то момент обнаруживалось, что я, оказывается, что-то в жизни не понимаю, и мне нужно серьезно над собой поработать в каком-то аспекте. И вот когда... И я думаю, что это мне Бог показывал. Через людей, через какие-то, может, я не знаю, книги, может, даже фильмы. Вот. Но когда вот какая-то работа происходила, и ситуация менялась.
0: Угу. Спасибо.
2: Ну, у меня тоже, конечно, были в жизни сложные периоды, сложные случаи. И я могу сказать о том, что я молилась, и Бог мне посылал людей, которые помогали мне действительно справиться с этой ситуацией, потому что самой действительно, как Вика сказала, было сложно. И когда просто молишься, наверное, ну, мне тяжело. Я знаю, что кому-то этот способ помогает. И здесь хочется сказать о том, что самое главное, да, в этом во всем не просто взирать, да, на Христа, но понимать, что наше психическое здоровье зависит от нас самих. И здесь очень важно понимать, не просто кто мы, да, а понимать, как Оля сказала, про то, что какие моменты мы еще должны научиться, какие выводы мы из этого делаем и как это все может помочь нам. Потому что все, что с нами происходит, может содействовать нам во благо, как бы больно и сложно нам это не было.
0: Да, спасибо большое. Дорогие друзья, я думаю, что то время, в которое мы живем, и то состояние, которое каждый из нас проживает здесь и сейчас, также находится под контролем у Бога. И каждый из нас может быть уверен, что Божья любовь обладает огромной силой и огромным потенциалом для того, чтобы мы могли получить новый опыт, в котором мы станем сильнее, ярче и здоровее. И пусть ваша жизнь, она будет наполнена яркими красками, а ваше сердце исполнено благодарности и доверия тому, кто держит вашу жизнь в своих руках. Всем доброго дня. Спасибо большое за то, что были с нами.

0: Иерусалим – один из древнейших городов мира. Так это, Андрей, или нет?
1: Конечно же, это на самом деле, я бы сказал, может быть, самый древний город. Если бы не Иерихон, то это был бы самый древний город, конечно.
0: И здесь, по-моему, перемешались различные эпохи – древние, и римская, и какая?
1: Мусульманская.
0: И мусульманская.
1: Да. И сальджуки, и турки.
0: И нам хотелось бы разобраться в этих эпохах и погрузиться хотя бы в какой-то период и досконально узнать, что он из себя составлял.
1: Я думаю, римский период очень интересный, и он дает хороший стартовый такой момент, откуда ты можешь дальше изучать этот город. Поэтому я думаю, мы сегодня посмотрим Иерусалим времен Римской империи. Как ты думаешь?
0: С удовольствием. Приглашаем телезрителей?
1: Да, пойдемте посмотрим.
0: Добро пожаловать в путеводитель по Израилю.
1: Идем?
0: Идем. По улочкам Иерусалима мы пробираемся, идем, чтобы узнать, как все здесь было и как народы жили в нем. Сменялись как века, эпохи, менялся облик городской, и как отсюда изгоняли, как становился он мечтой у многих, многих поколений вернуться поскорей домой. Но здесь уже другие стены, дома и город уж другой, и здесь уже совсем другая кипела жизнь из римских бань, и возводил свои проспекты здесь император Адриан. Да и тех изгнанных не ждали, а собирали Риму дань. И мы идем, чтобы увидеть те древние пласты земли, где римские легионеры когда-то строем здесь прошли.
1: Иерусалим во времена Римской империи пережил два серьезных изменения. Первое, конечно же, вы знаете, это когда был разрушен второй храм. Но следующий этап, он более драматический. Во II веке Иерусалим был уничтожен полностью. На месте еврейского древнего

Города был построен римский языческий город Элия Капитолина. Мы с вами сейчас находимся в месте, которое называется музей башни Давида. Естественно, Давид здесь никогда не был, но это традиционное название. Почему мы остановились именно здесь? Потому что второй храм был разрушен. Мы знаем, что 10-й римский легион Претензис контролировал подавление восстания в Иерусалиме. 10-й легион остался в этом городе, чтобы предотвратить повторение еврейского восстания, которое было 66 по 74 года. Штаб-квартира или генштаб 10-го легиона находился на Храмовой горе, на месте, где был до этого храм. А солдаты, это порядка 10 тысяч человек вместе со вспомогательными войсками, расположился как раз здесь, на месте башни Давида и в этом направлении, где сегодня находится армянский квартал. За мной вы видите вот эту нишу. Она, конечно, принадлежит более позднему периоду. Мы видим михраб. Это углубление в стене, которое показывает направление молитвы в сторону Мекки 16 века. Надпись говорит, что этот михраб был построен во времена султана Сулеймана Великолепного. Но наша сегодняшняя тема – Иерусалим во времена Римской империи. И поэтому мы с вами начинаем вхождение в Иерусалим с этого места, где находился 10-й легион, римский 10-й легион Претензис, который был не просто солдатами. Мы знаем, что во времена Римской империи солдаты использовались не только для того, чтобы воевать или подавлять восстание. Солдаты были еще и строителями. Поэтому 10-й легион отстроил очень много чего в Иерусалиме. Здесь они квартировались, музей башни Давида и армянский квартал, который находится буквально рядом с нами. Итак, идем в Иерусалим римского периода.

Дорогие друзья, мы с вами находимся на улице Кардо. Это римское место. Мы с вами начали с башни Давида, где находился римский легион. Мы помним, почему он там находился, из-за восстания еврейского. Но было в истории два восстания. Второе восстание Бар-Кохбы, которое началось в 133 году нашей эры. И оно было, по мнению ученых, даже более кровопролитно, чем первое еврейское восстание. В это время в Риме правит император Адриан. Он настолько рассердился и разгневался на евреев, что он приказывает стереть с лица земли Иерусалим и на месте еврейского города древнего построить римский языческий город с другим названием, чтобы из еврейского самоосознания исчезло даже понятие Иерусалим. Адриан приказывает построить римский город, называет его Элия Капитолина. И как обычно в любом римском городе, по центру города проходил центральный проспект, который назывался Кардо. Кардиология. Мы знаем, что центральная кровеносная система, сердце фактически по центру груди находится. Так и римляне называли вот этот главный центральный проспект Кардо, который располагался с севера на юг. Мы с вами находимся как раз на одном из Кардо. Почему на одном из? Иерусалим топографически так устроен, что римляне вынуждены были проложить два Кардо – западное и восточное. Мы находимся как раз на западном Кардо, которое просуществовало вплоть до прихода мусульман в 7 веке, когда мусульмане разрушали город. Это Кардо было завалено, потому что он находится как бы в ложбинке. Эти столбы, которые вы видите рядом вокруг меня, это древние столбы, которые были откопаны здесь, поэтому это настоящие столбы, не копии. Когда вы придете сюда, в Иерусалим, пройдетесь по Кардо, вы сможете прикоснуться к истории, потрогать ее. Древний город, римский, языческий, но в то же время очень красивый. Поэтому я вам предлагаю посмотреть на картину, которая примерно даст вам понятие, как выглядел Кардо со 2 века по 7 нашей эры.

гуляем с вами по историческим местам, это сложно представить себе, как же это выглядело в прошлом. И вот мы с вами находимся на Кардо. В конце 19 века, в 1884 году, на иорданской стороне была обнаружена древняя византийская церковь, в которой весь пол был выложен мозаикой. И не просто мозаикой с красивыми картинами, сюжетами. Это была карта Святой Земли. Благодаря этой карте, которая была выложена примерно в VI веке, мы имеем представление себе, где точно располагались библейские места, о которых мы читаем в Библии. И на этой мозаике есть фрагмент Иерусалима. Не совсем выдержана была топография, но очень интересная карта, которая помогает исследователям, которые доказывают историческую достоверность, по крайней мере, библейских мест и других, о которых мы читаем в других исторических трудах. И вот копия вот этого фрагмента Иерусалима вы можете наблюдать на этой мозаике, на которой мы видим, что храмовая гора была пустая. То есть в период византийцев христианам было неважно, что находилось на храмовой горе. Это была просто мусорка. Снизу увидите большой фрагмент храма Гроба Господня или Церковь Воскресения. Двойное название есть у этого места. Достаточно небольшой город в период Византии, Иерусалим. Но он помогает нам определиться, где что находилось. Поэтому карта еще называется карта Мадабы или Медва. Просто пол византийской церкви, который так сильно помог историкам, археологам определиться с местоположением большинства библейских исторических мест на Святой Земле.

друзья, мы с вами пересекли еврейский квартал и дошли в итоге до Стены Плача. Она находится буквально слева от вас. Сегодня жарко на улице, обязательно пейте воду. Берите с меня пример. Это жизненно необходимая вещь в Израиле, пить воду все время, даже зимой. Итак, римский период. Наверху, на храмовой горе, храм разрушен. Римляне решают, что они будут контролировать эту территорию. Десятый легион остается в Иерусалиме. Официальное количество римских солдат в легионе 5300 человек, включая офицеров. Кроме непосредственно солдат, должен быть обоз, должны быть какие-то медицинские службы, должна быть кухня и кузница. Поэтому в общей сложности, кроме самого непосредственно воинского контингента, в итоге доходило порядка до 10 тысяч человек один легион. Итак, мы с вами сказали, что сами солдаты располагались возле Явских ворот, в районе башни Давида музея, а генштаб находился здесь наверху. На месте разрушенного второго храма генштаб 10-го легиона находился здесь. И буквально за моей спиной внизу были римские бани, потому что мы знаем, что римские вообще граждане любили комфорт. И, естественно, если ты хочешь чувствовать себя хорошо, ты должен быть чистым. Когда ты долго не моешься, начинаешь источать неприятный запах, и вообще это дискомфорт. Поэтому римляне очень любили процесс купания, подобие финских саун. Римские бани были здесь, поэтому большие римские бани, к сожалению, от них почти ничего не осталось, но они находились буквально за моей спиной. Римский период, тотальный контроль этого города, и уже буквально 60 лет спустя Иерусалим полностью уничтожается, и здесь выстраивается римский город Элия Капитолина. И Кардо восточная, мы видели с вами западное Кардо, восточное Кардо находится буквально над нами, чуть-чуть как бы за вашей спиной, недалеко отсюда, буквально 50 метров восточное Кардо, которое тоже шло с севера на юг до мусорных ворот. Римский период, район Храмовой горы, Стена Плача, римские бани.

друзья, мы гуляли с вами по римскому Иерусалиму, и, конечно же, мы проголодались. Мы зашли в очень хороший ресторанчик, мне он очень, на самом деле, нравится. Считается молочный ресторан, мяса здесь нет, но здесь есть рыба, гарниры, все очень вкусно. Поэтому я вас приглашаю, приходите. В еврейском квартале очень много кафешек, ресторанов. На любой вкус, на любой выбор. Если вам захотелось, вы приехали зимой и хочется супчика, здесь тоже есть. Это, например, кафешка находится над музеем сгоревшего дома. Очень вкусно, советую, приезжайте.

нашей темы Иерусалим во времена Римской империи. За моей спиной вы видите арку, которая является частью победоносных врат Адриана. Мы знаем, что в Риме есть несколько различных врат, которые различные римские императоры построили в честь своих побед, увековечить свои победы. Вопрос, зачем Адриан в Иерусалиме хотел увековечить свою победу? Мы знаем, что Иерусалим был уничтожен в 135 году, и на его месте был построен римский языческий город Элия Капитолина. И, естественно, разрушение Иерусалима произошло не на пустом месте. Мы уже упоминали с вами сегодня о том, что было восстание, второе еврейское восстание 133-135 года под предводительством Бар-Кохбы. И когда это восстание было подавлено Адрианом, императором, точнее его армией, было построено в Иерусалиме 4 победоносных врат, которые увековечивают его победу. И вот одна из этих арок буквально за мной, которая является частью конструкции, не вся она сейчас видна, были построены здания вокруг этих ворот победоносных. Но еще эта арка называется «Эко Омо» – «Сей человек» или «Вот человек». Мы помним, что Понтий Пилат, когда вывел Иисуса на суд, он сказал: «Вот этот человек, которого вы хотите осудить». Поэтому эта арка названа в честь этого события «Эко Омо», потому что мы сейчас находимся на Виа Долороса или Крестный путь. Римский период, мы видим, здесь сохранился. С этой стороны сейчас мы видим здание, но раньше здесь был небольшой рынок, где происходило торжище. Мы знаем, что не только на Кардо были магазинчики, но были еще достаточно большие места, где люди продавали лошадей, что-то более громоздкое, не только лавочка, куда ты мог зайти купить свои личные какие-то маленькие вещи. Итак, римский рынок, который, к сожалению, не виден. За моей спиной также была крепость Антония, которая была уничтожена, к сожалению, где Понтий Пилат судил Иисуса. Все это как раз относится к римскому периоду.

Дорогие друзья, наконец-то мы пришли к последней остановке нашей сегодняшней экскурсии по Иерусалиму римского периода – Дамасские ворота. И в завершение хотелось бы указать вам еще на одно ярко выраженное сооружение римского периода – Адриана. Мы уже с вами видели одну арку, которая сохранилась от победоносных ворот на Виа Долороса. Сейчас мы с вами находимся возле Дамасских ворот, или на иврите называются Сихемские ворота. Город Сихем или Шхем, сегодня это палестинский город, находится на севере. Мы с вами стоим возле Дамасских ворот, и то, что находится внизу, как раз вот эта арка внизу, это арка от, в принципе, конструкции, которую построил Адриан в честь своей победы над евреями в восстании Бар-Кохбы со 2 века, то есть со 135 года начали строить, в принципе, Элия Капитолина, римский город. Прежде всего было построено 4 этих ворот, которые всем бы показывали и напоминали о том, что с Римом воевать не стоит. Дамасские ворота сегодняшние построены намного выше, потому что, как мы уже сказали вам, в 135 году город был абсолютно полностью разрушен. Стены нынешнего старого города – это достаточно новые стены, всего лишь 16 век, турецкий период. Поэтому Дамасские ворота были построены над воротами Адриана 2 века. До скорых встреч и добро пожаловать в Израиль снова!

Римская эпоха – одна из самых больших исторических периодов Иерусалима. И в то же время она самая драматичная, потому что именно в этот период исполнилось пророчество, что не останется здесь камня на камне, и весь город был разрушен. Но приятно все-таки погрузиться в эту историю для того, чтобы ее изучить и понять все особенности. Ну а еще более приятно ходить и гулять по этому уже возрожденному городу Иерусалима с новыми стенами и с новым обществом.

моей спиной находятся Явские ворота. Я первый раз узнал, что сами ворота – это не тот проезд, где едут там машины, а вот где сейчас проходят люди, находятся немного сбоку. Сегодня у нас была полностью пешеходная экскурсия по Иерусалиму. И я также узнал, что римляне пытались полностью стереть этот город с лица земли и стереть его название с карт, но у них, как видите, это не получилось. Добро пожаловать в Израиль! Увидите все своими глазами!

Пьяца Карбо, сердце города древнего римского периода.

0: Все, можно идти дальше. Пойдем дальше. Снимать.
1: Это западная и восточная, которая выходила к стене плача. Так вот, проезжая часть, с этой стороны столбы набили навес туда дальше, от навеса ближе к стене шли лавочки.

силовая команда с участием Джона Джейкобса.

0: Rico! Come on, Rico!
1: They need your help! Come on.

Как сказал Джон, мое свидетельство отличается от тех, которые вы слышали раньше. Дело в том, что мой отец был неверующим, а мать верующая. Ребята и девушки, если вы встречаетесь с неверующими людьми противоположного пола, то помните, что Библия говорит: не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Я вырос в городе Гэри, штат Индиана, и моя семейная жизнь, как сказал Джон, была не слишком сладкой. Я приходил домой и слышал пререкания моих родителей. Родители, не ругайтесь при детях, потому что это разрывает детские сердца. Знаете, разрушенные семьи сокрушают сердца. И я рос с сокрушенным сердцем, с разбитым сердцем. Но что-то со мной произошло, когда я принял Христа в свою жизнь. Я пошел в баптистскую церковь, посмотрел фильм об аде, и мне не захотелось туда идти. И я принял спасение. И я родился свыше. И как говорит Библия, когда вы принимаете Христа в вашу жизнь, старое проходит, и все

0: все в вашей жизни становится новым. И я скажу вам, что моя жизнь стала совершенно новой. В начальных классах я читал хуже большинства детей. Меня каждый день бил забияка из нашего класса. Но Бог полностью изменил мое положение. И знаете что? Когда я учился в старших классах, я жил для Бога. Я не стыдился быть христианином. И я был полностью предан Господу. Меня возмущает, что этот мир внушает молодым людям, чтобы они страшились мирских стандартов. Я хочу привести пример. Например, девочки 13-14 лет. В следующий раз, когда к тебе подойдут подруги и посмотрят на тебя и спросят, «Ты еще девственница?» Не опускай голову, посмотри им прямо в глаза и спроси, «А вы что, уже нет?» Вырастая в семье, где отец не был христианином, я начал обвинять его. Видите ли, я принял Христа в 7 лет и был предан Господу, несмотря на серьезные проблемы в семье. Мои братья, кстати, тоже не были верующими. Помнится, когда мне было 16 лет, я сделал самое трудное в моей жизни. И сегодня я расскажу вам об этом. Это было труднее, чем поднять это бревно над головой, труднее, чем все, что вы увидите сегодня на сцене. Я боролся с олимпийскими чемпионами, играл в американский футбол, который сейчас играет в Национальной футбольной лиге. Но в 16 лет я сделал то, что было труднее всего. Как я уже сказал, мой отец был неверующим, он был крупным, сердитым человеком. Всю жизнь он был жестоким человеком. И я помню, когда мне было 16 лет, единственным примером мужчины-христианина, которого я помню, был мой футбольный тренер. Он тоже был крупным мужчиной, похожим на моего отца, только у него было мягкое сердце, любящее Иисуса. Он знал, что я христианин, и всегда ожидал от меня самых лучших результатов. И он говорил, «Берри, ты христианин, это дело ответственное. И если ты христианин, то я ожидаю от тебя, чтобы ты был лучше всех в беге, чтобы ты заранее приходил на тренировки, потому что ты христианин, и ты должен показывать всем пример». Помнится, у меня было много проблем в семейной жизни. Мой отец продолжал спорить с матерью, и казалось, что Бог не слышал моих молитв. И в жизни моего отца ничего не менялось. Я таил злобу на моего отца за все то, что он делал в семье. И однажды, когда мне было 16 лет, я оставил дом и не собирался туда больше возвращаться. Я убежал из дому. Я сильно поругался с отцом и пошел к пастору, который одновременно был и моим тренером по футболу. Я помню, как я зашел в его кабинет, и я посмотрел на него и сказал, «Тренер Джонсон, я больше не могу терпеть того, что происходит в моей семье, что происходит с моим отцом. А мой тренер по борьбе думает, что я стану следующим чемпионом штата и могу получить бесплатное обучение в любом колледже Америки. Но он говорит, что я должен уйти из моей семейной обстановки, и он предложил мне пожить у него». Я посмотрел на тренера и спросил, «Что мне делать, уйти из дому?» Он посмотрел мне в глаза и спросил, «Берри, ты когда-нибудь говорил твоему отцу, что любишь его?» И я сказал, «Тренер, вы не понимаете, это трудно. Видите ли, мой отец никогда не говорил мне, что он любит меня. Сказать отцу, что я его люблю, это мне даже трудно себе представить». Но он сказал, «Мой отец просто неправильно меня поймет». Он посмотрел на меня и сделал нечто очень странное. Он встал со своего кресла, распростер вот так вот руки. И я не понял, что он имеет в виду, но он повторил это еще раз. И потом он посмотрел мне в глаза и сказал слова, которые я никогда не забуду. Он сказал, «Берри, висеть на кресте тоже было нелегко, но Иисус сделал это 2000 лет назад, и ты должен пойти и сказать твоему отцу, что ты его любишь». Эти слова меня поразили. Потому что, согласно Библии, то, что мы христиане, должно быть видно из того, что мы имеем любовь. А я никогда до того не говорил отцу, что люблю его. И знаете, Библия говорит, что нет больше любви той, если кто-то положил свою душу за друзей своих. Иисус положил за меня свою душу. Как же я могу не сказать отцу, что люблю его? И это не давало мне покоя. Я сердился на отца, на тренера, что он мне это сказал, но я не мог успокоиться, потому что я не мог сказать моему отцу, что люблю его. Я мог поднять 180 килограммов, но не мог подойти к отцу и сказать ему, что я его люблю. Я был слишком слаб для этого, и я размышлял часами над этим. И было летом как-то раз, я косил траву в нашем дворе, и это был большой двор. Отец находился на другом конце двора, и я косил траву, и я репетировал в уме. И я принял решение, что я подойду к отцу и скажу ему, что я его люблю. И я косил и продолжал представлять себе, как я это сделаю. Хорошо, я подойду к нему, коснусь его спины и скажу, я тебя люблю. Нет, это глупо. Я продолжал размышлять дальше. Наконец-то, через 3 часа, я набрался смелости. Я выключил косилку, я побежал через поле. Мой отец сбивал сорняки специальной машиной, которая делала много шуму. Я подбежал к нему, я коснулся его спины, я посмотрел на него, и я сказал ему, «Я тебя люблю, отец». Он не расслышал, и он сказал, «Что? Что?» Я сказал, «Ну нет, неужели мне придется еще раз сказать?» Я сказал, «Папа, я люблю тебя». Но он снова не расслышал, тогда я почти закричал, «Отец, я люблю тебя!» И я заметил, что эти слова его тронули на секунду. Но для него это было непривычно, потому что его отец никогда ему этого не говорил. И знаете что? Он не знал, как реагировать. И поэтому он с грозным видом сказал, «Иди работай!» И знаете, это было не похоже на Голливуд, где люди обнимаются и целуются. Но что-то произошло с моим отцом в тот день. И знаете, что-то более важное произошло в тот день со мной. В наши отношения, в нашу жизнь вошла любовь Иисуса. Что-то изменилось в моем сердце. И в следующий раз мне было легче сказать ему об этом. Я помню, как 2 года спустя... Видите ли, ему понадобилось 2 года. 2 года спустя, когда я победил в чемпионате штата по борьбе, мы шли вместе с отцом, и на моей шее была медаль. Мой отец был очень возбужден, обнял меня и сказал, «Сын, я люблю тебя». И знаете что? В отношении вошла любовь Иисуса. Библия говорит, что Слово Божье живо и действенно, даже сильнее, чем Рика. Оно живет и действительно острее всякого меча. Оно проникает нас до разделения души и духа, составов и мозгов. И Библия говорит, что оно судит помышления и намерения сердечные. И я начал разговаривать со своим отцом, и при каждой возможности говорил ему, что я его люблю. И знаете что? Я не прекращал молиться о моем отце. И вот 4 года назад я пригласил его на выступление нашей силовой команды, и он пришел вместе с моей матерью. Он никогда бы не пришел на церковное богослужение, но он согласился прийти посмотреть, как ребята разбивают кирпичи и надувают грелки, и как они разрываются. И Джон начал свидетельствовать. И Библия говорит, что мы побеждаем дьявола, верую в Агнца и кровью Агнца и словом нашего свидетельства. И когда Джон сделал призыв к покаянию, я помню, как мой отец со слезами вышел вперед. Никогда не раньше я не видел, как отец плакал. Со слезами на лице мой отец посвятил свою жизнь Господу. Бог силен, и Он может это сделать. Он дает нам больше, чем мы просим или думаем. Но позвольте мне сказать, некоторые из вас таят злобу на семью, или, быть может, к вам плохо относились родители. Но знаете, Бог призвал нас к прощению. Знаете, отец моего отца никогда не говорил ему, что он его любит. Но теперь цепи разорваны. Мой отец спасен, и у нас прекрасная жизнь. Но это не имело значения не только для моего отца. Это имело большее значение для меня, потому что я таил злобу на моего отца, и Бог освободил меня от этих цепей.
1: Кит Дэвис.
0: Кит будет бежать с того угла сцены. Он будет бежать на полной скорости, и он врежется в эту стену льда. Пусть эта ледяная стена символизирует ваши проблемы. Знаете, если вы христианин, это не значит, что Бог устранит ваши проблемы. Бог допустит в вашей жизни некоторые проблемы. Бог не выравнивает горы, Он просто делает вас отличным альпинистом. Но знаете, Бог обещал провести вас через проблемы невредимыми и вывести вас в лучшем состоянии. Бог обещал нам это. И пусть эта ледяная стена символизирует проблемы некоторых из присутствующих. Решение не в том, чтобы убегать от проблем, а в том, чтобы во имя Иисуса разбить их и верить, что Бог превратит эти камни преткновения в ступени лестницы. Кит Дэвис имел проблему, когда ему было 3 года. Его отец был убит при торговле наркотиками. Это проблема. Впоследствии, когда он был мальчиком, ему пришлось защищать свою жизнь, отбиваясь бейсбольной битой от любовника своей матери. Он вырос среди вооруженных грабежей, торговли наркотиками, уличных банд. Его дом был в центральном восточном Лос-Анджелесе. Там летали пули. Но когда ему было 17 лет, Кто-то подарил ему евангельскую брошюру о втором пришествии Христа, и, прочитав это, он осознал, что если Иисус придет, то он не будет к этому готов. И в тот же вечер он посвятил свою жизнь Господу. Он поступил в университет Южной Калифорнии, где вместе с двумя друзьями-христианинами за 4 года привел к Иисусу 75 футболистов и закончил университет первым по успеваемости в студенческой футбольной команде. Бог может провести вас через любые проблемы. Вы готовы? Сразу после того, как он пробежит через ледяную стену, он возьмет этот телефонный столб и положит его себе на голову. Он поднимет его. Это бревно тяжелое. И как тяжел груз греха. И когда мы не могли справиться с этим грузом, Иисус взял его на себя на кресте. И когда он воскрес из мертвых, он поднял этот груз. И что вы можете его поднять? А сейчас начинаем. Хорошо, ребята, сомкнитесь вот здесь. Берри, Грег, поставьте ногу здесь. Приложите все силы. Больше скорости, чем когда-либо раньше. Больше скорости и силы. Не бойся. Скажите все, Кит Дэвис. Мы это сделаем.
1: One side, Craig, and the other. Get your foot up at the bottom, Rico.

0: listen to me, everybody.
1: Послушайте меня.
0: How many of you know what the power
1: знаете ли вы, что силовая команда не напрасно работает?
0: How many know we're snatching
1: вы знаете, что мы вырываем людей из ада и вводим их в благодать Божию? Слушайте меня внимательно. Посмотрите мне сейчас в глаза. Я основал силовую команду 14 лет тому назад в тюрьме, когда я начал ходить по тюрьмам, разрывая наручники и грелки. И Бог открыл двери по всему миру. И знаете, что произошло на прошлой неделе? Директор одной школы в Анкоридже, штат Аляска, сказал мне: «Я организую ваше выступление по всем школам Анкориджа». Несколько месяцев назад мы были в Далласе, штат Техас. Школы в Далласе были закрыты для христианских групп, но нас пустили в 8 школ. И знаете почему? Потому что наше выступление производит такой положительный эффект, что руководство школ само приходит к нам и просит нас посещать школы.

0: to us crying. You know what? Listen. Hey.
1: Когда Рэг Лэмли, когда Крэг Лэмли рассказывает о своей жизни, он говорит ребятам, что он знает, что это такое прийти домой и не найти в холодильнике ничего съедобного, только пиво отца. Он знает, что это такое, когда отец принимает наркотики, вставая утром и ложась спать вечером. Эти ребята слышат об этом, и мы начинаем им говорить, что им незачем следовать за толпой. Если вам приходится что-то делать, чтобы завоевать чьи-то симпатии, то вам эти симпатии не нужны. Я начинаю призывать их прекратить использовать друг друга и начинать любить людей и оставать любовь к вещам. И знаете, что происходит? Это трогает сердца всех школьников. Потому что молодые люди ищут кого-нибудь, кто бы сказал, вот правильный путь, идите по нему. Они ищут кого-нибудь, кто сказал бы им Слово Бога. Мы не можем оставить это поколение Мадонне и разврату. Если мы это сделаем, знаете, что произойдет со следующим поколением? Миллионы гомосексуалистов окружили Белый дом и сказали, мы образец для современной молодежи. И если церковь не подаст своего голоса, то нам придется с этим примириться. Лучше нам что-то сделать. Я хочу вам что-то сказать. Знаете, что меня поражает? Знаете, что меня поражает? Смотрите мне в глаза. Меня поражает, что несколько извращено мышление американцев. Знаете, кто попал недавно на первую страницу одной нью-йоркской газеты? Однолетняя девочка без руки. Она стала героиней Нью-Йорка. Ее пытались абортировать, но ее не вырезали до конца. Ее мать пошла на аборт, заплатила врачу $1500, а потом мать испугалась. Ребенок начал биться в ее животе, и она отказалась от аборта. Врач потратил 1.5 часа, уговаривая на аборт. После этого она согласилась, и врач сделал процедуру. Я не знаю, как они сделали аборт острыми инструментами. Ее отпустили домой. Через некоторое время у нее началось кровотечение, и она позвонила врачу и сказала, но врач сказал, ничего страшного. Но ее отвезли в больницу, и в ту же ночь она родила девочку без руки. Рука была отпилена. Послушайте, весь Нью-Йорк разгневан на доктора. Снимок девочки поместили на первой странице газеты. Врача арестовали, лишили квалификации, и его посадят в тюрьму. Все возмущены. Но подождите! Знаете, что в этом ненормально? Если бы его нож прошел намного дальше и коснулся сердца, то все бы сказали, что эта процедура прошла успешно. Этот доктор по-прежнему работал бы и продолжал бы убивать младенцев. И все говорили бы, что это нормально. Понимаете ли вы, что-то не в порядке с мышлением американцев? Послушайте еще одну историю. Недавно в Калифорнии около банка была зарезана насмерть женщина. Она была зарезана на 18-й неделе беременности. И суд теперь подумывает о том, чтобы судить убийцу за 2 убийства, не за 1. А знаете, что аборт — это убийство? И послушайте еще, смотрите мне в глаза. Меня возмущает то, что нам многого не говорят. Что девочка-подросток совершит самоубийство, повышается этот шанс в 4 раза из-за того, что она делает аборт. Нашей молодежи лгут. Уолл-стрит зарабатывает на ней миллионы долларов. И знаете, если церковь будет вариться в собственном соку, то нам с этим придется примириться. Знаете ли вы, что сейчас в городе Нью-Йорке в учебниках для 1-го класса изображают гомосексуалистов как мужчин, спящих друг с другом и с маленькими детьми? И это показывают по программе новостей CNN. Это не какое-нибудь христианское преувеличение. Это по новостям показывали. Показывали картинки из учебников. Хотите ли вы, чтобы американским первоклассникам и дальше представляли гомосексуализм как нормальное поведение? Церковь в Америке должна загореться огнем Святого Духа. Америка в беде, поверьте мне. Есть ли здесь такие, которые сейчас сидят и чувствуют, что я как раз говорю вам, и вы говорите, что Бог говорит мне сегодня? Может, кто-то был разочарован в жизни, или у вас есть проблемы, или дьявол нашептывает вам ложь. или с вами что-то происходит, тогда

Позвольте мне порвать эти цепи для вас, и для вас, и для вас, и для вас, и для вас, и для всех вас. Я хочу порвать эти цепи для всех вас. Пастор, в эти выходные дни я приведу Господу 1000 душ. 1000 душ. Может быть, мы не сможем на этой неделе достичь весь мир, но мы можем достичь Халком Сити прямо здесь. И Бог вознаградит нашу веру. И найдутся другие люди, которые будут делать то же, что и мы. И мы сделаем свою часть. И пусть друзья с вами придут завтра. И это будет одно из самых лучших выступлений силовой группы. И потом я хочу молиться со всеми вами. Я люблю вас, и Иисус вас тоже любит. Не хлопайте, не играйте музыку, просто слушайте. Слушайте звук разрывающихся цепей. И не расходитесь, потому что я хочу помолиться со всеми вами. Спасибо, вы отличная аудитория. Поехали.

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Давид сказал, чтобы ему принесли меч, и он отрубит голову великану. Так говорит Господь, я дам вам меч, которым вы отрубите голову истукану.

0: Я родилась в семье военнослужащих. Мама часто била и обзывала меня и двух моих братьев. Это насилие нанесло урон моей самооценке. В 10 классе я с друзьями начала посещать вечеринки. По воскресеньям мы ходили в церковь, а всю неделю ходили на вечеринки. Это продолжалось и в колледже. На втором курсе я совсем опустилась. Я принимала участие в конкурсе «Мисс Теннесси». Я мечтала о победе, чтобы доказать себе, что я красива, чтобы заполучить одобрение мужчин. Я очень старалась добиться победы. Но когда ничего не произошло, когда ничего не получилось, меня постигла страшная депрессия. Я начала сильно пить. Я практически стала алкоголичкой. Однажды в церкви я встретила женщину по имени Мэрилин. Она пригласила меня в зимний лагерь Рэмп в 2008 году. И я поехала туда вместе с братом. Я вспоминаю, каким ощутимым было присутствие Божье, даже по дороге к входной двери. После служения пригласили выйти на покаяние тех, кто хотел исправить свою жизнь. Взывая к Богу, я бежала вперед, не обращая внимания на других. Я просто подняла руки к небу. После молитвы я поднялась. Слезы текли по моему лицу. Впервые я могла поклоняться Богу в свободе. После собрания я пошла в дамскую комнату, взглянула на себя в зеркало, и Бог показал мне, как Он видит меня. Бог показал мне, что я красивая. Он сказал мне, что любит меня. Впервые в жизни я осознала себя красивой. С того времени я полностью посвятила свою жизнь Богу. Теперь я целиком завишу от Него. Я живу для Него и исполняю Его призвание в своей жизни.
1: В 6 главе Бытие говорится о том, что во дни Ноя на земле жили настоящие исполины. Они жили также и после потопа, когда сыны Божии брали в жены дочерей человеческих и рождали славных детей. В Сирии был выкопан древний храм, внутри которого найдены метровые следы исполинов. Так вот, согласно Библии, некоторые великаны были настолько огромными, что у них было большое расстояние между средним пальцем и локтем. Гигант по имени Ог был настолько огромным, что его кровать была 18 исполинских локтей длины на 4 ширины. На иврите упоминается именно 18. Локоть — это расстояние между средним пальцем и локтем. Рост Голиафа был по крайней мере 3 метра. Эти великаны на самом деле существовали. Это доказывают древние дощечки и другие предметы. Великаны жили на планете. Даже велась полемика об их происхождении. За 5 минут я попытаюсь вам сегодня рассказать материал, который рассчитан на 2 часа. Во-первых, первая часть Библии появилась только через 2500 лет после Адама. Речь идет о Торе, Пятикнижии Моисея, написанном в пустыне. У Авраама или было видение, или же ему явился ангел. Также и у Исаака, Иакова и у всех его сыновей, упомянутых в книге Бытие. Так они получали слово от Бога в течение 2500 лет. В послании Иуды, 6 стихе, сказано, что ангелов, оставивших свое жилище, Бог соблюдает в вечных узах под мраком. Во втором послании Петру говорится о падших ангелах. Кто же это был? До начала времен, еще до появления Адама, сатана жил на небе, будучи архангелом. Когда сатана взбунтовал, его поддержала треть ангелов, которых Бог изгнал с небес. Это и были падшие ангелы. После того, как сатана искусил Адама, эти ангелы заполучили доступ к земле. До грехопадения они действовали ограниченно. Но после все изменилось. И Богу тогда пришлось послать на землю ангелов в виде людей. Если вы этому не верите, то прочитайте историю о Лоте в Содоме и Гоморре. И вы тогда в этом убедитесь сами. Бог послал на землю ангелов в виде людей, чтобы те научили людей праведности. Но когда ангелы увидели дочерей человеческих, они начали брать их себе в жены, и от них родились великаны. Вы можете возразить, что на небесах ангелы не женятся. Правильно, на небесах они не женятся. Но там ангелы имеют духовные тела. На небесах у них нет нашего с вами физического тела. Если вы не верите мне, то вы не верите и в то, что Иисус жил на земле. А ведь Он, будучи Богом, одел на Себя плоть и был искушаем во всем, подобно нам с вами. Но при этом, в отличие от нас с вами, Иисус не согрешил. Вы никогда не задумывались об этом? Оставайтесь со мной. Я хочу вам это все сегодня объяснить. Таким образом и началось поколение великанов. Послушайте, это, конечно же, материал на 2 часа, но я попытаюсь его сокращенно рассказать. Причиной потопа является то, что, об этом сказано в Бытие 6.5, «великим было развращение человеков на земле, и все мысли и помышления их были зло во всякое время». Все это из-за истуканов. Богу пришлось искоренить род истуканов с помощью потопа. Виной тому стали не только злые люди, но и целый род неких существ. Об этом упоминают отцы ранней церкви в 1-м и 2-м столетиях. А также данную тему поднимают еврейские историки и ученые, которые, в частности, заявляют, что из-за падения

ангелов Бог произвел потоп. Но другие источники сообщают нам о том, что они все равно жили после потопа. Они остались жить. Я исследовал данный вопрос. Бог послал 200 ангелов обратно на землю, на гору Ермонскую. Она же гора Клятвы, Северный Израиль, Голландские высоты. Бог хотел научить людей истине. На земле не было никого, кто бы мог это сделать. Но все опять повторилось. И они вновь начали рождать истуканов. Вот почему в Библии упоминается пять гигантов, которые жили в земле Израильской во времена человека по имени Давид. Голиаф, Лахмий, его брат, Ишбибенов, Саф. Вы знаете, у этих великанов было по шесть пальцев на руках и ногах. Они стали последними в своем роде. Никто, кроме Давида, не хотел сразиться с трехметровым истуканом. А теперь еврейская история. Когда Давид увидел гиганта, то спросил, кто с ним сразится? Давид услышал, как он поносил Бога. А согласно закону Моисея, поносящие Бога должны быть заброшены камнями. Таков закон. Давид бежит к ручью. Он берет пять гладких камней, кладет их в пастушью сумку и направляется прямо к этому великану, который внушал ужас в израильскую армию. Он получил разрешение царя свести концы с этим негодяем. Саул же предложил ему одеть свой мундир. Лично меня интересует, почему Саул сам не одел свои доспехи, ведь он царь. А царю подобает быть примером. Но нет же, Саул потерял помазание. Он был высокомерным, и он даже пытался заставить Давида надеть на себя царские доспехи, чтобы в случае победы все подумали, что это он победил, что это победил Саул. Царское обмундирование отличалось от других. Его знают абсолютно все. Но оно не пришлось Давиду по душе. Давид предпочел знакомое ему оружие — пять камней. Один камень для Голиафа. Но на пути домой ему может встретиться брат Голиафа, так что нужен и второй камень, на всякий случай. После второго забитого может встретиться еще и Саф. Нужен третий камень, четвертый для Ишбибенана. Давид все рассчитал. После триумфа над Голиафом к нему могут прийти остальные четыре гиганта. Помню голливудский фильм по этому поводу. Помахиваю своей рогаткой. Сейчас застану второй камень. Давид попал истукану в голову с первого раза. Но позвольте напомнить вам, что это не убило его. Прочитайте, исследуйте это место Писания. Давид тогда попросил меч. После того, как истукан упал, Давид обнаружил, что из-за плотного обмундирования единственное открытое место на нем находилось выше глаз. Именно туда он и целил. Но Давид увидел, что враг еще жив. Позвольте мне теперь проповедовать. Настало для этого время. Вы приехали в Рэмп с проблемой, и теперь вы ощущаете Бога, и вам стало хорошо. Вы думаете, что ваш истукан уже мертвый. Только из-за того, что вам нравится Рэмп, исполин еще не умер. Он еще не умер. И тогда, когда вы лежите в церкви на полу три часа под помазанием, он все еще не умер. Вы нокаутируете Голиафа камнем хвалы поклонения, молитвенного собрания, на котором решаются ваши проблемы, и он все еще не умер. Но эта нужда еще не заявит о себе, если она будет полностью просто лежать с дыханием в груди. И поэтому Давид сказал, чтобы ему подали меч. Он взял тот меч, которым враг хотел его убить, и отрезал голову этому великому.

великану. Меч — это Слово Божье. Некоторые из вас продолжают забрасывать проблему камнями. И она даже уже лежит месяц или, может быть, даже два. Но Бог пытается сказать: «Вернись к моему слову, и я дам тебе меч, которым ты убьешь». То есть ты должен своего великана убить. Я дам вам сейчас одно место в Писании. 99% из этой аудитории не знакомы с этим местом Писания. Принесите мне голову Голиафа. Принесите мне ее. Подними ее, подними голову. Смотрите. Смотрите на меня. Это настоящий размер головы Голиафа. Положи ее, Робби. Положи. Хорошо. Давид отрубил голову врага. Я задам вам следующий вопрос. Мне весело, конечно, а вам? Я хочу спросить вас. И вот вы только что убили этого Голиафа. Представьте себе. Библия повествует о том, что Давид забрал обмундирование этого исполина. Потом он забрал его меч, который в конечном итоге оказался обернутым в ковчеге Завета, который Давид позже отвоевал. Но зачем ему понадобилась голова Голиафа? Я бы эту голову просто закопал в землю. Зачем? Это непонятно. Какая-то получается мерзость. На первый взгляд, это кажется глупостью. Да, Давид сделал нечто странное. Вы знаете, я побывал в Израиле уже 35 раз. И я еще раз туда поеду. Долина Эллах простирается примерно на 29 километров. Все зависит от того, по какой дороге из Иерусалима вы туда поедете. Таким образом, Давид берет голову Голиафа. Также он забирает меч, который позже будет помещен в Ковчег Завета. Об этом мы читаем в 1 Царей 21:9. Обмундирование врага он положил в свой шатер. Вероятно, шатер Давида находился в Вифлееме. Давид подбежал к поваленному Голиафу. Он на него встал, это логично, он вынул меч и отрезал голову. Филистимляне, увидев смерть своего чемпиона, убежали. В Писании сказано о том, что Давид принес голову филистимлянина в Иерусалим. Он еще не царь, хотя его уже и помазали на царство. Он живет в Вифлееме. Сражение происходило в долине Эллах. Так вот, доспехи Давид занес в шатер. Меч он отдал священнику, чтобы тот положил этот меч в Ковчег Завета. Окровавленную голову этого врага он тащит на гору в Иерусалим, где и хоронит ее. Вот это да! В Библии также говорится, что Давид был еще и пророком. Зачем же Давиду понадобилось тащить голову Голиафа в Иерусалим? Зачем ему это было нужно? Я прошу вас, будьте предельно внимательны. Истукан был семенем змея. Семенем змея были истуканы, которые появились на земле от падших ангелов, которые брали себе в жены дочерей человеческих. Последние пять великанов жили в Израиле во время Давида. Давид убил первого из них. Давид является семенем убийцы змея. А как же быть с тем, что Мессия произойдет от семени женщины? Да, ему надобно было родиться от девственницы, в чреве которой было помещено семя Слова Божьего. Именно это и должно было произойти.
Это семя не являлось спермой, чтобы вы не заблуждались. Это семя Слова. Вы со мной? По венам Иисуса текла кровь, которая передалась Ему от Марии. У Христа не было земного отца, и поэтому Он не наследовал греховную природу Адама. Его отцом был Небесный Отец. Он был зачат от Духа Святого. Поэтому, хотя Его кровь выглядела точно так же, как наша, она не была запятнана грехом. Библейский стих описывает, что когда Иисуса вели на распятие, Он поднимался вверх на гору, которая по латыни называется «Калвария», а на иврите «Голгофа». Каждый раз, когда поднимались ступни ног, происходил танец на голове врага. Бог сказал, что Ему нравится смотреть, как мы танцуем, потому что, делая это, мы сокрушаем голову врага под своими ногами.

Приветствуем в клубе 700. Отец Марго Блэр покончил с собой, когда девочке было всего 5 лет. Очень долго Марго боялась последовать его примеру, но однажды взяла пистолет, чтобы застрелиться, как это сделал отец. Я действительно хотела покончить с собой. И рядом не было никого, кто мог бы меня остановить. Марго Блэр помнит, как приемный отец катал ее на спине и водил на рыбалку. Но еще лучше, помнит то, о чем хотела бы забыть. День, когда он совершил самоубийство. Мне было 5 лет. У моего отца была клиническая депрессия и биполярное расстройство. Он был алкоголиком.

Боль лишь усиливалась. В 11 лет я дружила с одной девочкой. Я пошла с ней домой к ее парню. Там был его друг, который под дулом пистолета меня изнасиловал. Я была разбита, ощущала позор и вину. Под проливным дождем Марго пришла домой, надеялась, что мама спросит, что случилось. Но этого не произошло. Я думала, что она, как мама, должна была бы понять, что со мной что-то случилось. Я во всем винила ее. А мысли о том, что я никчемная, лишь усилились. Марго с головой окунулась в вечеринки и секс. Она пыталась найти утешение и даже начала токсичные отношения с изнасиловавшим ее парнем. Это длилось до 15 лет, пока родители подруги не предложили пойти ей в церковь. Марго знала про Иисуса и даже верила в него в детстве, но потеряла веру после всего, через что прошла. Когда пастор проповедовал, у меня было такое чувство, что он обращался ко мне. «Ты избрана, ты достойна, все, что происходило в твоей жизни, Бог может использовать во благо». Пастор предложил Марго креститься, и она согласилась. Она решила, что это ее шанс снова посвятить свою жизнь Иисусу. Я почувствовала мир. В тот мир я поняла, что Бог реален. Я решила, что готова к переменам. Вера в Бога побудила Марго искать высшей цели. Она перестала ходить на вечеринки и посвятила себя учебе и изучению Библии. Она закончила колледж в 19 лет и открыла свой бизнес. Марго помогала молодым девушкам разобраться с трудностями и прийти ко Христу. Но с годами ее отношения с Богом начали угасать. В тот момент я не была особо связана со своей домашней церковью, потому что много ездила. Вокруг меня были толпы людей, но не все эти люди были верующими. Конечно, это влияло на меня. Девушка попала в абьюзивные отношения, что напомнило ей о травматических переживаниях молодости. Как я могла оказаться здесь снова? Когда я была на виду, люди видели сильную и смелую женщину, которая преодолевала все трудности. Но, приходя домой, слышала голос, который говорил мне, что я никто. Я нашла пистолет в доме у одного мужчины и была готова покончить жизнью, как это сделал мой отец. Но вдруг зазвонил телефон. Я ответила. Это была моя подруга. Она сказала, я готова отдать мою жизнь Христу. Скажи мне, что я должна сделать и сказать. Я поняла, что Бог использовал мою подругу, чтобы спасти меня. В тот момент я сказала, Господь, я не знаю, как это будет, но я готова сделать все, что ты скажешь. Я буду жить, чтобы служить тебе. Марго отложила пистолет и привела свою подругу ко Христу. Она поняла, что прикрывала свои детские травмы, вместо того, чтобы позволить Богу исцелить ее. Она посвятила себя восстановлению личных отношений с Христом через молитву и Писание. Но ей нужно было сделать еще одну вещь, чтобы обрести полное исцеление – простить тех, кто ранил ее. Бог помог мне простить маму, насильника и себя саму, чтобы освободиться от тех сетей, которые так долго держали меня. Да, все это произошло со мной, но у меня еще столько всего хорошего впереди. Я должна быть голосом Божьим для других, чтобы они тоже исцелились. Сейчас Марго продолжает строить жизнь, центром которой является Христос, а также направляет женщин к единому истинному Спасителю. Я обязана Богу своей жизнью. У меня клинически подтвержденная депрессия. Сегодня. Но в то же время я каждый день обращаюсь к Отцу и провозглашаю Божью истину надо мной. Бог — Искупитель. И как бы глубоко вы ни забрались в яму, Бог избрал вас.

0: Мы не можем контролировать то, что происходит с нами в жизни. Эта женщина перенесла насилие в 11 лет. Она любила своего отца. Он был важен для нее. Но он покончил жизнь самоубийством. Такие вещи оставляют глубокие шрамы. Дети в таких случаях часто думают, что это они что-то сделали не так. Наверное, я была виновата в том, что он не любил меня. Я была недостаточно хороша. Наверное, я подтолкнула его к этому. Я хочу напомнить вам, что у нас есть враг. Да, у нас есть Бог, который силен спасти, но у нас есть и враг. В Библии написано, он ходит, как рыкающий лев, ища кого-то поглотить. Библия также говорит, что мы были сотворены по образу и подобию любящего Бога. Мы его творение. Если враг захочет сделать что-то сейчас в вашей жизни, то что это будет? Скорее всего, у каждого будет свой ответ. Но я хочу сказать, что он пытается отдалить нас от Бога и общения с Ним. Хоть Марго и познакомилась с Иисусом в детстве, как и многие из нас. Мы приглашаем Иисуса Христа в свое сердце, но потом нас поглощает реальность. Происходят неожиданные вещи. Мы переживаем потерю, боль. Такова жизнь. Иисус сказал, «Придите ко мне, принесите все трудности мне, потому что я могу исцелить вас». И даже если ваше бремя тяжелое, его бремя легкое. Он готов взять вашу боль, взять ваши раны и исцелить вас. Разве можно отказаться от этого? Я недавно читала слова Иисуса. «Я лоза, а вы ветви». Пока мы остаемся в нем, его жизнь течет в нас. Но мы уходим, как сделала Марго. Она уходила несколько раз. Ее тянула боль и друзья, которые причиняли эту боль. Они отдаляли ее от того, кто мог предложить ей любовь, исцеление, мир и радость. Посмотрите на свою жизнь. Подумайте, не тянут ли вас? Иногда мы отдаляемся от Бога, потому что заняты своими делами. Когда мы приходим к Иисусу и отдаем Ему свою жизнь, мы говорим «Иисус, приди в мое сердце». И говорим не только это. Вы слышали, что сказала Марго, когда наконец-то получила исцеление? «Я отдаю тебе себя. Я отдаю тебе свои мечты, свои надежды, свои искушения, свои победы». Мы говорили уже о том, что все это должно возвращаться к Богу. И так должно быть всегда. Я знаю, что сегодня Господь говорит вам. Я здесь. Я стою у двери и стучу. Если кто-то откроет двери, я войду и буду вечерить с ним. Он просит вас прийти к Нему. Он говорит, вы найдете меня, если будете искать всем сердцем. Взыщите его сейчас со мной. Просто дайте Богу тот же шанс, который даете тому, что несет разрушение в вашей жизни. Давайте помолимся вместе. Молитесь со мной. Господь, я грешница. Я знаю, кто я без Тебя. Почему я без Тебя? Не знаю, Иисус. Приди в мое сердце. Прости мои грехи. Я знаю, что все они известны Тебе. Я знаю мой позор, мою боль. Я отдаю все это Тебе, потому что Ты готов принять их и заменить Твоим Духом Святым. Будь спасителем моей души. Боже, дай мне сегодня второй шанс. Приди в мое сердце, наполни его собой. Измени мой взгляд на вещи. Дай мне силу оставить то, что отдаляет меня от тебя. Мне нужен ты. И сегодня я полностью полагаюсь и принимаю твою любовь. Я знаю, что ты готов принять меня, какой бы недостойной я ни была. Твоя милость и благодать выше моего понимания. Я прихожу к тебе, Боже. Помоги мне жить ради тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Майк Тернер и Билли Беннет неслись на лодке возле Бентон-Руж. Их внук застрял в болоте с нерабочей лодкой. Вскоре после того, как Майк и Билли взялись за операцию по спасению, они сами оказались в темных водах болота, наполненного аллигаторами.
1: Он не отвечал мне. Я был уверен, что ему пришел конец. У меня не было сомнений, что Лендон погиб. Это было ужасное чувство. Пятницу вечером перед Днем Отца в 2016-м Майку Тернеру позвонил его внук Лендон и попросил о помощи. Он сказал: «У меня сломался мотор в лодке. Забери меня, пожалуйста». Я сказал: «Хорошо, я позвоню твоему второму деду и попрошу его поехать со мной, чтобы не ехать самому среди ночи». Он согласился. Вскоре Майк забрал Билли, второго дедушку Лэндона, у которого были проблемы со здоровьем после открытой операции на сердце. После полуночи они сели в лодку и отправились на болото возле Бэттон-Руж в поисках Лэндона. Это была светлая ночь, поэтому я не включал фонари. Я хорошо видел, но под водой были пни где-то на глубине 20 сантиметров. У нас была скорость 50 км в час. А потом бах, и стало темно. Я ничего не видел и не мог дышать. Мы перевернулись. Я ударился головой о руль лодки. Я не понимал, где верх, где низ и как это случилось. Майк оказался под водой, а Билли не было видно. Я пришел в себя. Начал звать Билли. Я трижды позвал его, но он не отвечал. Я был уверен в том, что он погиб. Билли выбросило из лодки. Он был без спасательного жилета, и его ботинки тянули его на дно. Он не мог дышать и начал молиться. Мои ботинки были как два цементных блока. Они просто топили меня. Я сказал: «Господи, если ты не поможешь держаться, то забирай меня домой». У меня не было сил, но вдруг я ощутил, словно он подставил руки под ботинки и поднял меня. Майк увидел Билли в 10 метрах от лодки. У него не было сил. Он сказал, что не пострадал, но не продержится долго, если не избавится от ботинок. Я нырнул под лодку и достал спасательные жилеты. Он бросил спасательный жилет, и тот приземлился в метре от меня. Мне хватило сил, чтобы достать его. Майк подплыл к Билли и подтянул его к лодке. Они вместе забрались на нее и были рады, что остались в живых. Это Бог сделал так, что мы пережили удар такой силы без травм. Это единственный ответ, иначе не бывает. Они пытались подать сигнал фонарем машинам на дороге, но никто не остановился. Когда Майк направил фонарь на воду, то увидел новую проблему. Он сказал: «Посмотри налево». Я повернул голову и увидел трех аллигаторов. Они были в 5 метрах от лодки. А Майк говорит: «А теперь взгляни налево». Я посмотрел и увидел еще трех. Это было в 1:30 ночи. Это их время кормежки. Я начал переживать. Когда я посветил фонарем на берег, то увидел, что их там толпы, и все они спускались в воду. Им было интересно, кто мы и что делаем. Я понимал, что аллигаторы могут наброситься на нас. Я всю свою жизнь жил рядом с аллигаторами, но не в такой ситуации. Я усердно молился, Я просил Бога, чтобы Он вытащил нас отсюда. Позже они узнали, что пока они молились и ждали, Лэндон молился тоже. Он говорил: «Боже, помоги мне завести мотор». Он понял, что с нами что-то случилось. Прошло несколько часов, а мы не приехали, и как только он помолился, мотор завелся. В 3:30 утра Билли увидел свет на воде, и к ним подплыл Лэндон на своей лодке. Мне хотелось плакать, когда я увидел его. Меня переполняли эмоции. Думаю, мы бы пробыли там всю ночь. Я не хотел этого. Бог ответил нам. Мужчины вернулись домой и убедились, что это Бог помог им, когда взглянули на мотор лодки Лэндона. Я сказал: «Лэндон, заведи-ка мотор». Но он не провернулся ни на градус. Что это могло быть? У меня нет ни капли сомнений. Никто не изменит мое мнение. Это был Бог. В воскресенье после церкви Майк и Билли собрались с семьей и отпраздновали День Отца. Они были благодарны, что Бог был с ними в нужде и услышал их молитвы. Это было чудесно. Это было похоже на мой первый День Отца. Для меня это было как перерождение. Господь дал мне второй шанс. Мы с Майком могли погибнуть. Лэндон потерял бы одновременно двух дедов. Все были очень рады тому, как все закончилось. Это объединило мою семью. Они осознали, что сегодня ты тут, а завтра тебя нет. Никому не гарантировано завтра. Я с радостью ожидаю каждого дня. Я благодарю Бога за то, что Он сделал, делает и еще сделает. Иисус Христос присматривает за нами. Мы ощущали это, когда были в воде. Я знал, что Он помог нам. Если бы не Он, нас бы здесь не было, и мы не говорили бы с вами.
0: Это удивительная история, не так ли? Часто мы оказываемся в такой ситуации, что единственный наш вариант — молитва. И она меняет многое. Бог Небес слышит наши молитвы. Мы хотим сейчас уделить время, помолиться о вас и попросить Бога помочь вам в ваших обстоятельствах. Я хочу поделиться свидетельством. Джерри написал нам: 5 июня Эндрю молился о человеке, у которого текла кровь из носа, а врач не мог поставить диагноз. Эндрю добавил, что кровотечения прекратятся, и человек поймет это. У меня на протяжении 2 лет сильно шла кровь из носа. Когда Эндрю начал молиться за исцеление такого человека, я спросил в слезах: «Боже, это про меня? Но я недостоин». Я сразу же ощутил разницу в левой ноздре. Она настолько очистилась, что я начал дышать через нее. Она всегда была забита, и когда я попытался очистить ее, опять шла кровь. Спасибо вам за молитвы об исцелении.
1: Аминь. Джерри, спасибо, что сообщили нам. Мы радуемся с вами. Большое спасибо. Вот что пишет Ли. «Мне 58 лет, и у меня всю жизнь болела шея. На прошлой неделе я смотрел «Клуб 700» и услышал, как Терри сказала, что у кого-то болит шея, и когда этот человек поворачивает голову вправо, шея начинает хрустеть». Она добавила, что боль мучила человека всю его жизнь. «Я много лет молился за исцеление, и хотя до этого я был неверующим, Фомой положил руки на плечи и шею, принял исцеление от Бога, и теперь я здоров. Шея больше не болит, Бог верен и достоин всей хвалы. Ваше чудо идет к вам. Просто доверьтесь Богу и Его времени. Аминь. Спасибо, Ли». Как говорила Терри, мы будем молиться о вас. Мы рады слышать эти свидетельства и надеемся услышать еще больше. Присоединяйтесь к нам в молитве. Отец, мы в восторге от того, что имеем отношение с Тобой благодаря Иисусу, Твоему Сыну, и благодарим Тебя за то, что Ты делаешь. Ты работаешь не только с телом, но и с духом. В Иоанна говорится о самарянке у колодца. И Иисус хотел дать ей живую воду, потому что Он знал все о ней и ее грехе. Она имела 5 мужчин. И Христос сказал: «Я хочу дать тебе живую воду, потому что мир не утолит твою жажду». Если вы считаете себя недостойным быть с Иисусом, то знайте, что Он хочет отношений с вами.

0: Он хочет дать вам живую воду каждый день вновь и вновь. Примите это во имя Иисуса Христа. И пейте эту живую воду во имя Иисуса. Терри.
1: Есть кто-то, у кого диагностировали серьезную болезнь печени. Вам прописали много процедур и лекарств. Бог исцеляет вас. Вы почувствуете тепло в этой части тела. Поднимите руки, примите это и поблагодарите Бога.
0: Бог делает духовную работу в сердцах людей. Никодим, который хотел узнать больше про Христа, пришел к нему под покровом ночи. Он хотел узнать, кто он такой. Иисус принял его. Если вы ищете Бога, то знайте, что и Он хочет найти вас. Как говорит Иеремия, Он покажет великое и недоступное. Это подтверждение вам о том, что Он видит вас. Он знает о вас все. Спасибо, Господь.
1: Вас усыновили, и вы не можете найти контакты со своей семьей. Бог откроет для вас двери. Вы можете воспользоваться ими. Помните, что Он делает это для вас. Пройдите через эти двери с Ним во имя Иисуса.
0: Господь говорит, что кто-то получил исцеление плевры и легких, которые были воспалены. Вам тяжело и даже больно дышать. Господь исцеляет во имя Иисуса.
1: Кто-то ощущает тьму, психологическую тьму. Вы живете в этом. Это депрессия, от которой вы не можете избавиться. Бог забирает ее от вас. Ваше состояние изменится, потому что радость в Господе, ваша сила во имя Иисуса.
0: Господь хочет принести свет в вашу тьму. Мы молимся об этом во имя Иисуса. Напишите нам, если пережили чудо и нуждаетесь в молитве. Пишите на сайте, адрес которого указан на экране. Закончим мы словами из Псалма. «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих».

0: good news.
1: Да, у меня есть для вас добрые вести, великие вести. Фактически, эти полчаса посвящены ничему другому, кроме как великим добрым вестям.

положенным на музыку, современную, традиционную, народную музыку и музыку кантри. Но какая бы музыка ни была, смысл добрых вестей один и тот же. Бог любит нас и хочет жить с нами вечно. И Он уже заплатил за билет. Все, что вам нужно сделать, это принять и использовать его. Наша первая гостья так и сделала. Она не новичок на сцене или в музыкальном мире. У нее есть золотые альбомы, она лауреат Академии музыки кантри на 2 премии. И в 69-м году она получила награду Грэмми. У нее один из лучших альбомов всех времен. Но когда ее спрашивают о лучшем в ее карьере, она не упоминает ничего из перечисленного. Она говорит о ее поездке на Святую Землю в 76-м году, где она пела рядом с могилой в саду. И я тоже там был. Мы назвали это «Тур больших приключений». И мы поговорим об этом с ней. Но сначала она споет. «Я вижу этот одинокий крест». Давайте поприветствуем настоящую звезду, Джинни Си Райли.

0: О, Дженниси, можно обнять тебя?
1: Конечно.
0: Здравствуй, я знаю, что ты не новичок на TBN.
1: Нет, я с TBN целый день.
0: И ты не новичок на Gospel в Америке.
1: Расскажи мне об этой песне.
0: Она очень трогательна и с еврейским мотивом.
1: Я записал эту песню для альбома под названием «Славьте Его». И я славлю, потому что Он верен.
0: Я узнала, что Он верный Бог. И не только высоко в небе. Все знают, что Он Бог в небе. Но также я была в долине испытаний, и Он был там.
1: Знаешь, хватит на целую книгу, если я начну писать об этом.
0: И я прошла через ужасы, страхи, и дьявол испытывал меня по-всякому, чтобы закрыть мой рот и не петь для Иисуса Христа. Но он проиграл. Я пережила через все это, поэтому я знаю, что я служу могучему Богу. И я славлю и восхищаю Его 24 часа в сутки. Когда я просыпаюсь, Он там. Когда я засыпаю, Он со мной. Я думаю о Нем всегда. Я просыпаюсь с молитвой и засыпаю с молитвой. И я славлю Его за то, что Он великий Искупитель. Он забрал меня из болота и поставил меня на твердую скалу. Но также Он направил мои пути, так как я никогда не представляла себе в жизни. И я верю, что Он направляет меня на служение.
1: То, о чем ты говорила, ты видела сама. То, о чем ты говоришь в песне. Ты была там, когда это происходило. И я подумал о еврейском звучании этой песни. Это произошло, потому что ты была в Израиле. И ты пела песню в саду, когда мы там были.
0: Да, мы это записали так. Я пою эту песню так, потому что мы ее вот так записали. Это определенно то влияние с Израиля. Это специально сделано, потому что я не могу петь о том, как Иисус Христос отдал свою жизнь и умер под легкую танцевальную музыку. И я словно почувствовала его боль через эту песню. И когда я ее пою, я думаю о нашей поездке в Израиль в 1976 году. Самое великое, что я когда-либо сделала в жизни, кроме обретения спасения, это было, когда я пела песню «Удивительная милость» рядом с могилой в саду, рядом с пустой могилой, зная, что Иисус Христос не в могиле. Он воскрес из мертвых и сидит по правую руку Бога и молится за нас, святых. И эта песня напоминает мне о службе во время восхода солнца на Пасху. Да, от этого мурашки каждый раз, и я это помню, потому что мы были там вместе. Это было прекрасно.
1: И ты пела «Удивительную милость» в саду, где Иисус был похоронен и где воскрес из мертвых. И это было далеко от долины Харпер. И мы тогда все узнали о тебе. Но ты прошла от долины испытаний до могилы в саду. И что это был за переход?
0: Да, это переход, Пэт, но я знаю, кто держал меня за руку. Я знаю, кто привел меня туда. И это было что-то волнительное в этой поездке, о чем я раньше много не думала. Но то, чего меня захватило дух, когда я оглядываюсь назад, это то, что я приняла тот факт, что Иисус умер на Голгофе. И я увидела это место. Я знала, что Он воскрес из мертвых, и для меня это много значило — увидеть пустую могилу. И восточные ворота. Я посмотрела на восточные ворота, и я знала, что в любой момент они могут открыться. Я стояла и думала, это может случиться сейчас. Он вернется, и ворота отворятся.
1: И не откроются, пока он не вернется.
0: Расскажи мне о следующей песне, потому что ты и я можем проговорить всю передачу.
1: А как насчет следующей песни?
0: Эта песня была небесно вдохновлена. Без сомнения, она была дана мне Святым Духом, потому что я записал ее на бумагу, слова и мелодию, буквально всего за 7 минут. Так быстро, как я могла писать карандашом на бумаге.
1: Так что ты была просто писчиком.
0: Точно, это песня Иисуса, потому что Он забирает наши страхи. Дженни Си Райли.

0: this, listen to him speak, little children. Be of good faith, for I'm here to stay, so be not afraid. His perfect love casteth out all fear. Praise his name.
1: Спасибо, Джинни Си. Вы рады, что вы смотрите «Gospel в Америке»? Сейчас вы видите адрес на экране, потому что я хочу, чтобы вы нам написали. Я хочу, чтобы вы дали мне знать, нравится ли вам музыка, которую вы слышите, или какую музыку вы бы хотели услышать, и какого артиста вы бы хотели увидеть. Дайте мне знать. Напишите по этому адресу. И словно в награду за письмо, мы собираем компакт-диски и кассеты артистов, которые приходят на передачу. И мы это храним в Калифорнии, и мы проводим лотерею. Мы вытаскиваем ваши письма, которые вы нам присылаете, и потом мы посылаем записи тем, кто написал нам. Так что, если вы напишете, у вас будет хороший шанс получить эту музыку. И я надеюсь, что вы так и сделаете. Гастроли — это часть музыкального бизнеса для любого артиста. И моя следующая гостья много этим занималась последние несколько лет. Может быть, вы видели ее выступление с Уэсом Кингом, Гэри Чепманом или Сьюзен Эштон. Сейчас она распространяет христианское послание с группой Philips Craig и Dean. Они — великолепная группа. У нее есть хит десятки лучших под названием «Чудо». И в настоящее время она пишет песни для нового альбома. И сегодня она с нами. Поприветствуйте на передачу «Gospel в Америке» артистку с Reunion Records Джоанна Карлсон.

Это еще одна причина, почему я так рад, что есть Gospel в Америке. И снова у меня появился адрес на экране, чтобы вы писали мне и помогли нам выбрать артиста для следующей программы. И, может быть, вы получите компакт-диск или кассету с записями. Это как партнерство. Я сам хочу спеть песню, и она из очень особенного альбома. Он довольно новый. Эти песни были уже давно. Они были спеты и стали популярными благодаря моему тестю Реду Фоули. Конечно, он пел такие песни, как «Субботний вечер в Теннесси», «Старый Шнапс», и песня «Чистильщик обуви» из Чаттануги стала хитом номер один в поп и кантри. Я женился на его дочери, я хорошо его знал, и я хотел сделать альбом в его честь и спеть евангельские песни, из-за которых Ред Фоули был на самом деле популярен. И это одна из его любимых евангельских песен, моя, и я надеюсь, что и ваша.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать книгу Откровения. Книга, которая дает человеку надежду. Может быть, не всегда понятную, но в то же время доступную для изучения. Тема нашей встречи — гибель царства Антихриста. В гостях у нас литературовед, филолог и богослов Александр Богданенков.

0: Откровение, все та же 14 глава, и прочтем. Это самая большая из трех вестей. С 9 текста по 11. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его».
1: Александр, возникает сразу вопрос. Мы с вами говорили о этой системе «Дракон, дающий власть зверю». Здесь мы видим описание этого наказания. Не все так, конечно, будет просто, понятно. Но вот здесь возникает вопрос. А что за начертание, которое принимает, помогает вот этот зверь? Что в этом начертании?
0: Мы с вами сказали о том, чего Бог ожидает от людей. Хвалы, поклонения и благоговения. Мы сказали о том, как Бог разоблачает эту религиозно-политическую машину, систему, обслуживающую интересы дьявола. И теперь Господь приоткрывает нам те статьи Уголовного кодекса небесного, по которым будут судимы люди, поклонявшиеся зверю. И есть некая отметина, некий опознавательный знак у тех, кто поклонится ему, и используется в синодальном переводе слово «начертание». Это древнегреческое слово «харагма».
1: Греческое, да?
0: Греческое. Харагма.
1: Может, еще какие-то есть
0: синонимы? Вот характер от этого же самого харагма. Слова происходит. Харагма. Ага. Его не стоит переводить как «начертание». Его лучше современные переводы предлагают вариант «клеймо». Клеймо. Но я бы предпочел вариант «тавро». Клеймо, знаете, вот иногда ставилось. Ну, вспомните там приключения Д'Артаньяна и трех мушкетеров. Там,
1: героиня была с
0: клеймом. Да, с клеймом. Было.
1: Ну, вот это клеймо. Сегодня домашним животным могут ставить, наверное, клеймо, да?
0: А вот здесь вы несколько неправы.
1: Неправда.
0: Клеймо, которое ставится домашним животным, называется тавро.
1: А, то есть это принципиально
0: клеймо
1: отличие, да?
0: Клеймо ставится людям. Помните, рабам, к примеру, ставилось, а тавро ставится скоту.
1: То есть это принципиальное отличие, да?
0: Для меня, знаете, почему это важно? Клеймо — верный перевод, но когда речь идет о тавро, то мы понимаем, что зверь, да, а это власть богоборческая, обозначена в книге Откровения как звериная, чудовищная власть. Зверь делает людей по образу и подобию своему. Звериному.
1: То есть и говорит на этом языке,
0: да, звериному. И поэтому слово «тавро» более уместно, чем слово «клеймо». Хотя это одно и то же, в принципе. Вспомните Освенц, Аушвиц. Концентрационный лагерь нацистов, где каждому человеку ставили клеймо. Уподобляли человека животному. Более того, клеймо носило цифровое выражение, помните?
1: Номерок.
0: Имя отнималось.
1: Просто номерок.
0: Номерок.
1: Нашивался номерок, да.
0: Не только нашивался номерок.
1: А татуировка?
0: Да.
1: Татуировка еще?
0: Татуировался всегда. Номерок. Чтобы человек превращался в номер.
1: То есть нет ни имени, ничего, номер такой.
0: Да, это отношение
1: ужасно.
0: К нему было как к животному. Здесь тоже ведь одно из выражений этого самого тавра или клейма, или начертания, говоря языком синодального перевода, это номер 666. И всякий человек, поклоняющийся зверю, получит этот самый номер.
1: А 666 у нас упоминается в 13 главе.
0: В 13 главе, да. Да.
1: Может, вы сделаете пару слов?
0: Нет, вот, но мы 666 поясните. Все-таки оставим в стороне, поскольку уклонимся. Но вот на что следует обратить внимание, это место, на которое будет поставлено это тавро, или клеймо, или начертание. Вы обратили внимание? Два варианта есть.
1: Чело.
0: Чело.
1: И рука.
0: И рука.
1: Чело и рука.
0: На чело или руку.
1: Ну, только объяснить, вот чело, вот
0: лоб,
1: могли бы пояснить?
0: Лоб,
1: да?
0: Лоб, да.
1: То есть, получается, сознание какое-то, или в прямом смысле это будет?
0: Давайте мы опять-таки попробуем найти ниточки интертекстуальные, откуда это берется.
1: Давайте.
0: Есть ли у нас какой-то отрывок,

0: в Ветхом Завете, куда, который бы говорил одновременно и о руке, и о
1: А я знаю Чили. Этот отрывок, Александр.
0: Ну, скажите.
1: Это Второзаконие, 6
0: глава. А вы правы, знаете, вы правы. Давайте откроем.
1: Почему? Потому что вот эта традиция, которая там будет указана, что отрывочек текста Священного Писания, да, то есть чтобы читать его, заострить его, да, то есть и днем, и ночью, да?
0: Ну, мы сейчас вы говорите о тфилинах или филактериях,
1: да, которые традиция сегодня, языком. Как в прошлом и в настоящем.
0: Да,
1: вот это
0: да, в иудаизме она сохраняется.
1: В коробочках, так?
0: Тфилины.
1: Так, давайте прочитаем, чтобы нам было
0: давайте,
1: ясно.
0: Давайте, 6 глава книги
1: более
0: Второзакония.
1: Более предметно мы поговорим
0: шестая об этом. 6 глава книги Второзакония. Итак, 6 глава, с 4 текста, это «Шма Исраэль».
1: Это молитва, которая всегда произносилась и произносится сегодня. Должна ежедневно.
0: Да, конечно.
1: В религиозной Итак, семье.
0: 6 глава книги Второзакония, 4 текста. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и дальше. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Итак, иудеи, буквально понимая это...
1: Вот это вот «навяжи их знак на руку твою».
0: Они придумали такие вещи, коробочки небольшие, куда клался текст Священного Писания, определенные тексты были записаны, и они повязываются на
1: голову.
0: Чело, на голову и на руку. Но вот здесь есть маленький нюанс.
1: И вот как раз вот этот отрывочек, именно фрагмент отрывка, именно за Второзаконие, да, 6 главы, да?
0: Да. Но здесь есть маленький нюанс. То есть та приверженность, которую Господь ожидает от людей всем сердцем твоим, здесь и здесь, этой же приверженности добивается лжетроица. Вот эти силы, выдающие себя за Бога. Иисуса Христа и Духа Святого, они пытаются достичь той же самой приверженности.
1: Александр, знаете? Позвольте мне
0: подождите, спросить. Подождите, здесь есть очень важный нюанс. На руку. Вопрос, у нас сколько рук?
1: Две руки.
0: Правильно, вы правы, как всегда. На какую из них? На какую из них? В 13 главе говорится.
1: На правую.
0: На правую, опять вы правы. На правую руку, но... Филактерии навязываются иудеями на левую.
1: Вот я вспоминаю сейчас вот по фотографии.
0: С челом нет проблем.
1: Я в Иерусалиме
0: Почему
1: не
0: в таком случае? Я тоже там не был. Ну,
1: но вот картинки,
0: мы можем видео посмотреть.
1: Видео, да,
0: вот, картинка.
1: Вот ленточка и потом...
0: На левую руку. На левую руку навязывают иудеи филактерии.
1: Александр, а
0: почему?
1: Вот...
0: Почему? Может быть, неверную интертекстуальную связь мы обнаружили? Нет, верную. Дело в том, что иудеи говорят следующее. Они навязывают на левую руку филактерий выше, вот на предплечье, потому что в районе сердца. Всем сердцем твоим и всем разумением твоим. Всем разумением здесь, всем сердцем левой рукой.
1: Как и
0: встает вопрос.
1: Жена для Адама с ребра тоже
0: да, на равном почему, сердце. А почему в таком случае на правую руку ставит свое клеймо тавро зверь? Встает вопрос. На него легко ответить. Потому что правая рука обозначает
1: главное, действие.
0: Не левая рука обозначает действие. Несчастные люди, я вам скажу, левши. Вот один мой друг, левша, его постоянно бьют в метрополитене. Нещадно бьют в метрополитене. Помните вот турникеты? Мы с вами, как люди, действующие в первую очередь правой рукой, жетон бросаем и проходим сквозь турникет спокойно. Да, да. А он делает то же самое действие, только левой рукой да, бросает.
1: Проходит через этот вход.
0: Левой рукой бросает, по сути, он бросает жетон для другого турникета соседей и идет через иной турникет. И его все время бьет, бьет, бьет. Так вот.
1: Не везет.
0: Не везет. Не везет. Так вот, правая рука обозначает действие. И поэтому здесь очень важно. Люди, поклоняющиеся зверю, они не будут навязывать ничего. Ни на руку, ничего. Речь не идет ни о чипах, ни о паспортах, нет. Речь идет о следующем. Одни из них, те, кто получит клеймо тавро на чело, на лоб, они будут сознательно принимать эту лжетроицу, эту ложную христианскую веру, а другие, не сознавая, лишь действиями своими будут подтверждать поклонение и прославление вот этой лжебожественной власти. Понимаете?
1: А там вот в Второзаконии все же это в буквальном смысле нужно было делать повязки над головой и на руке? Или это было символическое какое-то значение?
0: Нет, буквальное действие. Как да. и на косяках писать. Да. Да, это было буквальное действие.
1: То есть в данном случае здесь все же чело — это сознание, да?
0: Конечно.
1: То есть то, что человек думает, чем живет и что воплощает, то есть в сознательном своем выборе.
0: Да.
1: И рука то, что он делает, то есть да. включая его целостность человека. Да? То есть получается, вот этот зверь, он дает возможность человеку целостно понимать и жить этим.
0: Нет. Вот. Этот зверь требует поклонения, требует. Прославления или заманивает. И одни люди этой ложной системе, скажем, армейским языком, дадут присягу, сознавая, что происходит, сознанием, а другие просто своим действием. Им и дела нету до того, что это ложная система, что она будет... Они просто действиями своими покажут верность ей, а кто-то сознательно. Да? Вот простите, но в Советском Союзе, если мы говорим о коммунизме или о большевизме, социализме, вы думаете, все разделяли идеологию советскую?
1: Конечно, были диссиденты.
0: Нет, вот именно те, которые были ее приверженцы. Вы думаете, все понимали том, чему учил Ленин?
1: Нет, формальные отношения.
0: Многие, большинство, просто формально
1: конечно,
0: вступили в партию и прочее. Знаете, каких-то выгод.
1: Конечно, были идейные люди.
0: Вот,
1: конечно.
0: Идейные — это те, кому клеймо «Тавро» будет поставлено на чело. А формальное поклонение — это те, кому будет поставлено «Тавро» на руку.
1: Которые просто вот в этой массе, в этом в потоке.
0: Да, в этом потоке, в этой массе. Несознательно.
1: Бездумно.
0: Бездумно. Но как... они все равно выкажут свою приверженность вот этой звероподобной лжебожественной власти.
1: Напоминает это третья глава книги Даниила, где на поле дыр поставил истукан.
0: Абсолютно.
1: Просто музыкальные инструменты услышали, не спрашивайте, что это, как это, чему нужно там поклоняться и как поклоняться. Упали
0: об землю.
1: Бездумно и ушли.
0: Да.
1: То есть это страшно.
0: Некая малая часть — это идейные поклонники зверя, которые действительно будут считать его богом сознательно и истолковывать, и объяснять, и других убеждать. А большинство другие — это те, кто просто в массе своей бездумно ему поклонится. Но и те, и другие получат этот опознавательный знак власти антихристовой.
1: Александр, спасибо. Но дальше возникает вопрос. Ведь кроме начертания здесь и упоминается и вино ярости, и вечные там муки. То есть вот хотелось бы тоже бы знать.
0: Как? Вечные муки?
1: Да. Вот вы могли бы все же вечные или как быть с этим? Что-то же за вино там ярости.
0: То, что касается вина, давайте очень легко с вами посмотрим. Смотрите, вторая весть говорит следующее. Вавилон пал, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Да? Вавилон опоил вином своего обмана все народы.
1: Mm.
0: Ну, как пьяный не понимает свои действия, не отвечает за себя, так настолько опоил ложью.
1: То есть последователи опьяненные.
0: Опьяненные обманом.
1: Вот этим учением. Да?
0: Пропагандой. Лже-религиозной пропагандой зверя опьянены. Да? То есть не способны уже отделить. Смотрите, и в ответ на это Бог делает следующее. «Тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его». Да? То есть это как равное возмездие за то, что они опоили ложью обмана. В глобальном охвате весь мир Бог даст им пить вино гнева своего. Вот понимаете, равное возмездие.
1: Да.
0: Зуб за зуб вот это... А дальше идет целая череда, на первый взгляд, весьма смутительных текстов.
1: Да,
0: смотрите.
1: Конечно, смущает.
0: «Будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем». Это что, Колизей такой Бог устроит?
1: Да, это что-то
0: зрелище.
1: Очень страшно.
0: А дальше еще страшнее. «И дым мучений их будет восходить как долго? Во веки веков».
1: Веков, да.
0: И еще. «И ни днем, ни ночью не будут иметь покоя». Как с этим быть?
1: Неужели вот эти мучения все
0: неужели время? Все-таки вечные мучения?
1: Да.
0: Вот. Неужели похоже, бесконечное что терзание этих лжепоклонников?
1: Вы приводили очень интересный пример, что, может быть, за какую-то оплошность поступок человеку неужели мучиться все время?
0: Неужели за то, что кто-то там на протяжении, ну пусть, если совокупно все грехи сложить, на протяжении 10 лет прегрешений будет мучиться не 100, не 1000, не 100 тысяч, не миллион, не миллиард, а во веки веков. Неужели это так? Скажу вам следующую вещь. Не все, что на первый взгляд выглядит убедительным, таково на самом деле. Понимаете?
1: Ну, слова я понимаю, да. А как быть?
0: Не все, что кажется стопроцентно убедительным, таково на самом деле. Убедительно на самом деле. Приведу вам несколько примеров. Ну, как филолог из этимологии. Из науки, которая объясняет происхождение слов и их значений. Один мой друг сделал следующее предположение, выдвинул следующую версию. Ну, знаете, как на английском ребенок.
1: Baby.
0: Он сказал следующее. Слово baby, английское слово baby, происходит от Бабилон. Ну, Бэйбилон пишется.
1: В сокращенной форме такой, да?
0: Да, как то бы есть... первые четыре буковки.
1: Буквочки, ну...
0: Да, он говорит следующее, обосновал
1: имеет
0: так.
1: Право на вот все...
0: Очень убедительно звучит. Очень убедительно звучит. Он говорит так, смотрите. Вавилон, Бэйбилон, Бабилон – это место, где Господь смешал языки так, что они не понимали друг друга. Гуление ребенка, лепет ребяческий, детский. Родители не понимают. Не понимают. И поэтому он сказал, выдвинул гипотезу, весьма убедительную гипотезу, что baby происходит от слова Babylon. Я вам скажу нет, как филолог скажу нет. Загляните в этимологический словарь английского языка, и вы увидите, что baby, baby, ну, не y, а e,
1: да-да-да.
0: Происходит от следующего. Дети говорят ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-би-би-бо-бо-бо-бо, да? То есть губной консонант «б», вы просто выдуваете воздух и начинаете смыкать губы, губно-губные звуки, согласные. Ба-ба-ба-ба-ба. Вот попробуйте, попробуйте. Вы просто выдувайте любой гласный звук, «е», и смыкайте губы. Попробуйте.
1: Би-би-би-би-би.
0: Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, да?
1: Да.
0: И поэтому вот как бэйби произошло.
1: Ну, наблюдение вашего знакомого все равно заслуживает внимания.
0: Оно интересно, интересно. Но оно неверно.
1: Неверно.
0: Или, скажем...
1: А если бы вот эта гипотеза попала бы в какие-то академические литературы...
0: Да, из какой-нибудь Задорнов начал бы говорить, смотрите, это ведь убедительно, это ведь вот так.
1: Да, Михаил Задорнов, были какие-то идеи.
0: Простите, это кажется убедительным, но таковым на самом деле не является. Или возьмем тысяча на английском. Thousand. Thousand. Да? Thou is end. Sand – песок на английском. Thou – это местоимение из староанглийского. Если вы посмотрите Библию, к примеру, в переводе короля Якова, King James Version, вы увидите, что используется не they, you, thou.
1: Thou.
0: Да. И может показаться тысяча, как будто это песок. Ты песок. Ну, действительно, песок. Но на самом деле тоже ничего общего не имеет. Или иногда русский пример. Семья – это семья. Угу. Нет, семья – ничего общего. Не имеет числительным «семь» и местоимением «я». Это совершенно другое. Так вот.
1: Радость – это не зависит от понятия «бог Ра». И поэтому,
0: нет, это как чушь. Псевдонаучная, но имеющая вид убедительного.
1: Хотя,
0: так
1: да.
0: Вот. Смотрите. «Мучим в огне и сере». Давайте несколько мест откроем. Бытие, 19 главу. Здесь интертекстуальная ниточка ведет нас к истории Содома и Гоморры. Бытие, 19 глава. Как последние нечестивцы, присягнувшие верностью Антихристу, Антихрист – это тот, кто вместо Христа, не обязательно против Христа. Приставка «анти» древнегреческая может быть и иметь значение «вместо».
1: Вместо. Да. То есть это не просто какой-то богохульник, который...
0: Не обязательно, да. Как
1: просто он против. Занимает власть.
0: Вместо.
1: Вместо.
0: Подделка.
1: Подделка.
0: Подделка Христа, подделка Святого Духа, подделка Отца. И будут мучимы в сере и огне. Так,
1: да.
0: Как некогда были уничтожены Содом и Гоморра. Бытие, 19 глава, 24 текст, 25. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь. Будут мучимы в огне и сере. От Господа с неба. И не спроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастения земли». То есть, имея такой глобальный. Все. Да. Смотрите. Чтобы убедиться, что это правда, давайте откроем Евангелие от Луки, 17 главу. Лука, евангелист Лука, пишет, что Содом и Гоморра, некогда осужденные Богом в древности, во времена Авраама, они являются примером для будущих нечестивцев. Итак, Евангелие от Луки, 17 глава, 29 текст. 17 глава, 29 текст. «Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Да? Произошедшее тогда является образцом, прецедентом для того, что произойдет в конце. Давайте откроем послание Иуды. 6 текст. Послание Иуды, состоящее всего лишь из одной главы. 6 текст. Послание Иуды. 6 текст. И 7. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра, и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подверглись казни огня вечного»,
1: да, огня вечного,
0: поставленный в пример. Точно, так точно будет и с сими. Итак, дождь огненный и серный, пролившийся с неба на Содом и Гоморру, назван Иудой, братом Христовым, огнем вечным.
1: Огонь вечный.
0: И здесь очень важно прочесть второе послание Петра. Второе послание Петра, вторую главу, 6 текст. Вторую главу, 6 текст. «И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам». Посмотрите, превратил в пепел.
1: А здесь у кого огонь вечный.
0: Огонь вечный, мы легко понимаем, все эти тексты вместе сведя, понимаем, что огонь, который все службы МЧС мира не потушит.
1: То есть мощный...
0: Он сожжет этот пламень огненный, серный, с небес низринутый, сожжет всех нечестивцев, превратив их в пепел. Ну, давайте откроем книгу Малахии. Книга Малахии.
1: То есть оно не подразумевает какой-то временной промежуток.
0: Да, да.
1: То есть она как божественный, как да. По мощности своей там, да?
0: Да, он, последствия наказания будут вечны. Последствия наказания будут вечны. К примеру, Малахии, 4 глава, 1 текст, я прочту.
1: Давайте.
0: Он описывает следующим образом грядущий день. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Таким образом, не действие вечно, а последствия вечны.
1: Кто не может вмешаться
0: как Содом и Гоморра.
1: В это наказание, в божественном, никто не вмешается, никто не и не остановит его.
0: Его нельзя остановить. Он превратит в пепел, сожжет, как солому, попалит. Так что ничего не оставит от них. Дальше есть смущающее выражение: «и дым их будет восходить во веки веков». Ну, уже не будем открывать и читать, просто вам расскажу. Помните, прежде чем сжечь Содом и Гоморру, Господь с ангелами беседует с Авраамом и торгуется,
1: да,
0: с Авраамом.
1: Да, да, да.
0: Потом уходит и творит свой суд. Утром, рано утром в Библии, в той же 19 главе книги Бытие, мы читаем: «Вышел Авраам посмотреть, никакого огня не видит, только дым восходит». То есть уже Авраам утром Господь сжег, утром быстро вывел Лота с двумя дочерьми и женой. И Авраам этим же утром выходит и смотрит в долину, и уже огня нет. Уже огня нет. Он не прогорел даже и полдня, и четверть дня. И видит только дым. Дым — это как последствия. И дым восходящих веков — это как вечное последствие того наказания, которое Господь применит к нечестивым. И последнее. Не будут иметь покоя ни днем, ни ночью. Давайте откроем книгу Евреям, 4 главу.
1: Время
0: наступает. Ладно, давайте я быстро скажу. Послание к Евреям, 4 главе написано. «Посему для народа Божьего остается субботство». Помните, как суббота с древнееврейского? Шаббат.
1: Шаббат, покой.
0: Да. И нам еще остается войти в покой онный и успокоиться от дел своих, так как и Бог когда-то от своих. Угу. Бог обещает спасенным покой. Землю, которая не будет больше ни в войнах погряжена, ни во что. Покой на земле обетованной. Так вот, эти люди никогда не обретут покоя, обещанного Господа.
1: Александр, но все же, вот, может быть, в таких красках сгущающих, можете сказать, вот светлое, доброе Священное Писание, которое что все же обнадежило зрителя, читателя.
0: Торжество царства Антихриста и подделки не будет вечным. Господь уничтожит их, стерев с лица земли. А для тех, кто сможет пройти это время скорби, для тех, кто вручит сердца свои Господу и будет верен Ему, и в действиях своих, и сознанием своим примет Иисуса Христа как своего личного Спасителя, они будут всегда, вовеки, бесконечно радоваться и торжествовать с Господом на вечной земле.
1: Александр, спасибо за интересную встречу, за интересное исследование Священного Писания. Будем ждать вас на новых встречах. Дорогие друзья, в Священном Писании написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Господь любит человека. Господь готов подарить вам спасение. Все зависит от вас, насколько вы откроете свое сердце и готовы доверить свою жизнь Его любящие руки. Не упускайте этой возможности. Имейте возможность читать Священное Писание, постигать его и продолжать путь вместе с ним. Мир вам, вашей семье и ваше сердце. До свидания.

тому, кто искренне желает тебе добра, верить можно. Сегодня поговорим о заветах. Мы поговорим о Ветхом и Новом Заветах. Ну, когда мы говорим о книгах Священного Писания. Так эти два раздела Библии назвали из-за того, что в действительности были в истории народа Божьего два события, когда люди вступали в завет с Богом. Ну, конечно, если рассмотреть, сколько раз Бог заключал завет с определенными людьми, то этих союзов будет некоторое количество. Ну, мы помним, с Ноем заключал Господь союз, с Авраамом и не только с ними. Но нам сейчас интересны взаимоотношения не с отдельными личностями, а с целым народом. Библия описывает таких завета два – Ветхий и Новый. Поэтому и Писание разделили на две части, хотя надо сказать, что сделали это люди. Была ли на то воля Господа, сказать сейчас трудно. Первая часть описывает историю народа, заключившего с Богом завет, который апостол Павел позже назовет Ветхим. Павел Ветхим Заветом называет не 39 книг Священного Писания, а союз людей с Богом. Вторая часть описывает события, связанные с Заветом Новым. И надо сказать, что мы имеем честь жить в то время, когда имеется возможность вступить в него. Напрашивается вопрос, а что, одного завета было мало? Зачем понадобилось два? Я думаю, что Бог знает, что Он делает. Он желает нам добра. Тому, кто искренне желает себе добра, верить можно. Так что же такое завет? Вот определение. Слово «завет» на языке оригинала означает постановление, условие, закон. О чем же тут идет речь? Ну, если говорить современным языком, то как будут складываться обстоятельства, если два человека, ну, пожелают заключить между собой какой-то договор? Ну, предположим, в сфере бизнеса, но не только, например, брачный союз, тоже договор. Ну, думаю, что дело будет происходить в кабинете у нотариуса. То есть будет составлен такой официальный документ, в котором будут указаны все реквизиты сторон. После чего грамотным языком, грамотным слогом будут описаны условия. Ну, кто чего кому обещает. Там будут оговорены разные обстоятельства, способы их решения. Также будет оговорено, как будет разрешен конфликт в том случае, если, ну, какая-то сторона возьмет и не выполнит своего обещания. Ну, случалось ли вам покупать машину или квартиру? Почитайте ваш договор, и вы все это в нем найдете. Затем нотариус попросит обе стороны написать полностью фамилии, имена и отчество каждой из сторон, причем написать нужно будет от руки, не машинописным текстом, чтобы можно было идентифицировать почерк. Затем вы распишетесь, и после того, как представитель государственной власти скрепит ваши обещания печатью, договор вступит в силу. И с этих пор вы не принадлежите самому себе, ведь вы подписали обязательство. И если вы его нарушите, то к вам через суд будут применены описанные в договоре санкции. Человек несовершен, он склонен к грехам, и поэтому, ну, что-то нужно держать в узде. Должно быть что-то, что будет держать в узде и направлять в нужное русло. И вот тут, ну, не обойтись никак без условностей, связанных с законом, прокуратурой, судами, силовыми структурами, ну и, конечно, так дальше. Все это исчезнет только в Царстве Бога, на небесах, куда не войдет ничто нечистое. Ну а пока есть грех, есть и законы, которые защищают права того, с кем вы вступаете в договор, и ваши права
тоже. Вот почему всякий контракт или союз заключается представителем власти, который скрепляет договор на основании закона. Вот вам и постановление, вот вам и условия, вот и закон. Библия говорит о том, как Бог заключил с народом завет, договор. И там тоже имеют место и закон, и постановление, и оговорены всякие условия. Затем официально люди засвидетельствовали о том, что они готовы выполнить все условия и соблюсти законы. Сам закон, надо было сказать, был провозглашен самим Богом вслух народа и затем записан на двух каменных скрижалях. Вы можете об этом сами прочитать в книге «Исход» в 20 главе. Но правды ради, разговор о заветах будет неполным, если мы не поговорим об одном великом народе, который непосредственно связан с обоими заветами, и с Ветхим, и Новым. Этот народ принимал непосредственное участие в обоих заветах. Вот с чего все началось. Книга «Бытие», глава 12. «И сказал Господь Аврааму, выйди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Библия говорит о том, что праотцом вышеназванного народа был некто Авраам. Какой он был национальности? Об этом есть запись. Книга Второзакония, 26 глава, в 5 тексте. Написано: «Ты же отвечай и скажи пред Господом, Богом твоим, отец мой был странствующий арамеянин, и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный». Заметили, где произошел народ от Авраама? Нам известно, что Авраам вышел из города, который называется Ур халдейский. Город Ур находился в междуречье рек Тигра и Ефрата и был очень большой развитой столицей. Археологи, во всяком случае, утверждают, что там люди жили в каменных двухэтажных коттеджах. Получается, что Авраам, арамеянин по национальности, как написано, вышел из очень большого города, из довольно комфортных условий. И выход был связан вовсе не с отказом от комфорта, а, скорее всего, с идолопоклонством, которое там процветало. Затем его потомки попадут в египетский плен, где из них произойдет большой сильный народ. Причем у этого народа пока нет никакой родины. Конечно же, все это исполнилось. Но не просто. Странно то, что у Авраама и Сары детей-то быть не могло. Сара была неплодная. Это Бог обещает, что от Авраама произойдет великий народ, посредством которого должны благословиться все народы. Но как он произойдет, если у них нет детей? Авраам долго ждал сына от Сары, и Бог обещал ему сына. Надо отдать должное. Авраам не разочаровался. Он ждал до 100 лет и получил ожидаемое, когда, в принципе, родить ребенка уже было невозможно. Это было чудо от Бога. Вот как вы думаете, мог бы теперь Авраам сказать, что это он произвел народ? Конечно же, нет. Без участия Бога у Авраама потомков не осталось бы. Не было бы просто. Поэтому Господь и сказал, что это Он, Господь, произведет народ. Но от кого? От арамеянина? А вот тут интересное слово. Давайте прочитаем. Оно в книге «Бытие» в 14 главе, стих 13. Написано: «Пришел один из уцелевших
и известил Авраама еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре. А? Впервые Авраам назван евреем. Слово «еврей» – «иври» на иврите. «Иври» – язык такой, который у «иври». Оно происходит от слова «эвер» – «сторона». То есть, если говорить о реке, то у нее есть два берега, две стороны. И если кто-то перейдет из одной стороны на другую, то про него скажут, что он иври. Тот, кто перешел с другой стороны, оттуда сюда. Авраам вышел из своего города и был иври, арамеянин по национальности, который пришел с другой стороны. Потом его потомки попадут в египетский плен, где уже будут названы евреями, людьми с другой стороны, то есть странниками. Люди, которые без родины, пришельцы. А для чего они пришли? А вспомним, что пообещал Бог Аврааму: «Я произведу от тебя великий народ, и благословятся в тебе все племена земные». Вот оно предназначение. У Бога был план, так или иначе связанный с этим народом, и Библия повествует, что этот народ Бог выводит из египетского рабства в землю обетованную и заключает с ними завет. Происходит это у горы Синай. Там самим Богом вслух всего народа провозглашены 10 заповедей, затем составлена книга завета, то самое рукописание, где более подробно описаны правила жизни в условиях завета. Они перечислены в книге «Бытие» в главах с 21 по 23. Прочитайте сами. «Затем весь народ произносит обещание, что все вышеперечисленное будет досконально соблюдено». И, наконец, завет был скреплен жертвоприношением. Кровью жертвы покропили на книгу завета, на сам народ. Вот завет и заключен, и в него можно вступить каждому желающему. А еще в книге Второзакония написано о провозглашении благословения и проклятия. Давайте прочитаем это в 30 главе. «Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься. И благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете. И не пробудете долго на земле, для овладения которую ты переходишь Иордан. Во свидетели перед вами призываю небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, и слушал глас его, и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя, долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать им». Заметили, все зависит от того, а будут ли верны Богу те, кто с ним заключили завет. При самом лучшем раскладе, если народ Богу верен, то он благословляется, и это привлекает другие народы. Аврааму Бог пообещал, что в семени его благословятся все народы. Например, когда Господь выводил Израиль из Египта, то он совершил в Египте очень много чудес, которые
египтяне видели, и надо отдать должное, некоторые из них также были этим столь поражены, что оставили свое отечество и вышли из него, точно так же, как вышел из своего Авраам. Вот что написано о пришельцах, пожелавших вступить в завет с Богом. Исход, 12 глава. «Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли. А никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». Что сделал Авраам? Он вышел из своего отечества, вступил в завет с Богом, при этом он был обрезан, и стал тем, кто пришел с другой стороны, иври. Что должен был сделать пришелец? Ну, извините, если он пришелец, значит, он уже вышел из своего родства и поселился у евреев. Затем он вступает в завет с Богом, обрезывается и становится как природный житель земли, на которой уже распространяется Богом данный закон. Он становится иври. Евреем становится, если не де-факто, то де-юре. Вот как благословляются представители народов. Они как бы усыновляются, прививаются к Богом созданному народу, как прививаются к растению, ветви других растений. Вопрос. Так что же, благословились ли все племена земные? Дело в том, что читаешь Библию, и как-то становится грустно. Постоянно эти слова. И стал

народ блудно ходить вслед других богов. И вместо благословений проклятие за проклятием. И получается все наоборот. Вот вместо того, чтобы привлечь народы к Богу истинному, евреи сами увлеклись вслед народов с их чуждыми богами. Что-то тянуло их туда. И ведь не насильно-то. Насильно никто не тянул, сами выбрали. И про завет с Богом забыли. И что произошло? А произошло то, что как вышли евреи из египетского рабства, так и ушли в рабство обратно, только в Вавилон. Хочется сказать, ребята, ну что же вы делаете? У Бога был план, как благословить все народы. И этот план, по-видимому, не совсем удался. Так пророк Илия до того разочарован был идолопоклонством, что стал просить смерти себе у Бога. Он говорил, вот, мол, всех пророков перебили, и моей смерти ищут. Господь интересно ответил, нет, Илия, ты смотришь своими глазами в одном направлении. Я вижу больше. Есть 7000 человек, которые не преклонили колено перед Ваалом. Да, народ Божий согрешил. Да, они нарушили завет. Но не все. Есть остаток, и всегда был остаток. Как бы народ не грешил, грешили не все. Так как же быть? Ведь Бог же обещал Аврааму, что благословятся в семени его все племена земные. Но неужели Бог пообещал и не выполнит? Да не может такого быть. Он знает, чего он обещал и как достичь. Написано, что Господь знал свой народ и знал, что так произойдет. И что же он предпринял? Давайте прочитаем, что предпринял Господь, и прочитаем мы в книге пророка Иеремии в 31 главе с 31 стиха. «Вот наступают дни, – говорит Господь, – когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после сих дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить «познайте Господа». «Ибо все будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомяну более». Интересно, да? Так с кем Господь желает заключить новый завет? Да, да. С теми же самыми евреями, только ему интересен уже не весь народ, а верный остаток этого народа. Позже апостол Павел скажет, что они-то и есть то самое семя Авраама, то семя, в котором должны быть благословлены все племена земные, к которому и язычники должны присоединиться. И что говорить? Сам Иисус Христос по плоти родился от кого? От евреев? Кем были 12 апостолов? Евреями. Кто ожидал сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы? Евреи. И первые крещенные с проповеди апостола Петра. Кто? Евреи. Первый новозаветний язычник появляется в 10 главе Деяний апостолов, когда Господь апостола Петра призывает проповедовать Корнилию, офицеру римской власти. А после книга повествует о том, что Иисус останавливает на дороге Савла и делает его первым апостолом Павлом, апостолом язычников. Чем же отличается Новый Завет? А написано, что закон Божий теперь не на скрижалях написан будет, а где? В сердце человека. Заметьте, закон не отменен, он поменял место нахождения. Скрижать.

Родителями становится сердце человека. В Ветхом Завете в жертву приносят животных ежедневно, в Новом Завете в жертву принесен Сын Божий и принесен единократно. Храм Ветхого Завета был на земле, храм Нового Завета находится на небесах, где священником сам Иисус, священником навек по чину Мелхиседека. И надо сказать, что сердце человека, в котором вписан закон Божий, тоже названо жилищем Бога. Ну, это в том случае, Бог живет в сердцах. Ветхий Завет заключен был на Синае при исходе евреев из Египта. Когда же заключен новый? Давайте вспомним, о чем написано в книге «Деяний апостолов». Когда воскресший Иисус перед вознесением на небо сказал ученикам собраться в горнице, ожидать обещанного от Отца Святого Духа, и после это проявление Духа было явлено в виде языков пламени, которые почили на каждом из ожидавших. В то время ученики получили дар говорения на языках других народов, начали проповедовать, а это значит, что Иисус, вознесшийся на небо, предстал перед Отцом, и Отец послал обещанного Иисусом Христом Духа Святого. Ученики стали проповедовать, и от этой проповеди уверовали новые люди, которые стали вступать в уже Новый Завет через крещение. Обрезание при этом уже не требовалось. Значит, завет вступил в силу, коли после проповеди в этот завет уже стали входить люди. Это произошло после вознесения Иисуса Христа. Новый завет всеми заключается через принятие крещения, символа смерти и воскресения. При этом Новый завет включает в себя такое понятие, как рождение от Духа Святого, когда жизнь человека обновляется при помощи этой удивительной личности. Что же можно сказать по поводу того, почему Господь вел свой народ вот таким путем? Почему два завета, а не один? Почему Иисус Христос пришел не раньше, а в свое время? Что, разве Бог не знал, что его народ нарушит первый завет и не будет ему верен? Нет. Бог об этом удивительно знал. Он говорил об этом сам. Апостол Павел в послании к римлянам рассуждает о том, почему Бог допустил, что люди нарушали верность ему, евреи и язычники. Одни, он писал, грешили, чтобы пробудить ревность в других, и наоборот. И вот эти свои рассуждения Павел заканчивает такими словами о Боге. Это в послании к римлянам в 11 главе. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божьего! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему и слава во веки. Аминь». На все вопросы ответить трудно, но в одном я уверен на 100%. Хотя ум Господа понять невозможно, но, судя по всему, Он вел ход истории таким образом, чтобы спасти максимальное количество людей из всех народов, потому что Он любит людей и желает добра, а тому, кто искренне желает добра, верить можно.

Однажды к Иисусу Христу подошел юноша. Иисус в это время находился в кругу своих учеников. Рядом были еще люди, и вот подошел некий юноша, который спросил у него: «Что мне делать для того, чтобы наследовать вечную жизнь? Что мне делать для того, чтобы войти в Божье Царство?» И когда Иисус посмотрел на этого юношу, он увидел его сердце. Вообще, в Священном Писании сказано, что Бог, Он не человек, Он смотрит не на внешность, Он видит сердце человека. Поэтому, когда мы читаем в Евангелии, что Иисус, взглянув на него, полюбил его, это говорит об искренности и чистоте сердца этого юноши, этого молодого человека. Господь, взглянув на него, ответил: «Но знаешь ли ты заповеди? Соблюдай заповеди. Не кради, не прелюбодействуй, не воруй, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать». Господь в ответе своем вспомнил вторую часть Деколога. Деколог, 10 заповедей, разделены на две части. Первые 4, они говорят о почтении и уважении к Богу. А прочие 6 заповедей, вторая часть Деколога, говорит о почтении и уважении к людям, о том, как проявлять любовь к людям. Так вот, Господь процитировал вторую часть Деколога и спросил: «Живешь ли ты по этим заповедям? Тот, кто живет по этим заповедям, имеет шанс наследовать вечную жизнь, войти в Царство Божие». «О, — ответил юноша, — я все это знаю от моего детства. Меня так воспитывали. Я рос, воспитанный на соблюдении этих заповедей». «Хорошо, — ответил Господь, — тогда тебе одно не достает. Иди, продай свое имение, получи деньги за свое имение и раздай нищим. А после этого, оставив все, приходи и следуй за мной». Кому еще Иисус говорил такие слова: «Иди и следуй за мной»? Ну,

Конечно, можно ответить, он ко всем нам обращается с таким призывом, но на страницах Евангелия он такие слова говорит апостолам в первую очередь. Кем мог стать этот юноша?

среди них образованных, чего-то там большого достигших в жизни, большого положения, обладавших большим каким-то высоким положением в обществе. Это скромные достаточно люди в своей массе в основной. Поэтому он понял, его ожидает дорога, может быть, бедности, лишений. Вот следование за Иисусом, он понял, это дорога, на которой не будет роскоши и богатства. И поэтому он опечалился, наверное, поникло его лицо, видимо, глаза он опустил в землю и удалился. С такой же печалью вслед ему смотрел и Господь. Обратившись к ученикам, сказал: «Друзья мои, как трудно богатому войти в Царство Божие». В городских стенах были, естественно, ворота в каждом городе в то время. Представьте себе картину, что какой-то человек опаздывает и не успевает войти в город, пока еще ворота открыты. На этот случай всегда была маленькая такая калиточка, через которую надежного и проверенного человека, имя которого узнают, кто за него поручиться может в этом городе, его, вот этого человека, через вот эту маленькую калиточку пропускали, ворота не открывали, а вот маленькую калиточку открывали, чтобы он прошел. Вот эта маленькая калиточка называлась игольным ушком. И Иисус добавил ко всем своим словам, которые он произнес после того, как юноша с печалью удалился: проще верблюду пролезть сквозь вот это игольное ушко, чем богатому войти со всем своим богатством в Царство Божие. Ученики посмотрели друг на друга, они сами были не прочь обладать каким-то имуществом и богатством. И более того, на тот момент, еще не до конца понимая смысл миссии Иисуса, смысл того, для чего Он пришел в этот мир, они надеялись, что их верность, постоянное присутствие рядом с Иисусом оправдают себя, и когда-нибудь в будущем, когда Он сядет на престоле Израиля, они добьются и тоже получат богатство. И вдруг Он говорит: друзья, сложнее богатому войти в Царство Божие, чем верблюду протиснуться в игольное ушко. Они спросили тогда: а кто вообще тогда может спастись? Человеком это невозможно, но возможно Богу, ответил Иисус. Другими словами, богатство – это, конечно, не грех. И, безусловно, в Писании, мы, читая Священное Писание, видим множество примеров людей, которые были богаты, обладали огромным достатком, но вместе с тем они названы праведниками. Ну, первый, кто приходит на ум, безусловно, это праведный Иов. И Священное Писание, когда описывает количество животных, которыми он обладал, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, дойный скот, поля, имущество, дома, у каждого из его детей было свое имение. Это был очень богатый человек, но вместе с тем праведный. Так о нем, такую характеристику дает ему Священное Писание. Авраам был человеком далеко не бедным. Господь его благословил. Конечно, Авраам свое богатство заработал в прямом смысле этого слова трудами, бессонными ночами, своими руками. Он был пастухом, у него было много слуг, у него было большое имение. Бог его благословил, и вместе с тем он назван другом Божьим. Это друг Божий. Друг Божий, является очень богатым человеком. Богатство не грех. Соломон, мудрейший человек на страницах Священного Писания, он автор книги «Притчи», он автор книги «Экклезиаст», вошедшие в канон Священного Писания. Да, богатство не грех. Но вот чему учит Священное Писание, о чем говорит Библия, что деньги в жизни человека – это еще далеко не все. Они не играют вместе с тем решающую роль в том, какая судьба сложится у человека. Вот, например, книга притчей, 13 глава,
7 и 8.

тексты. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. И к нему, соответственно, относятся. К нему, соответственно, относятся как к богатому. Он умеет человек вот из этого стиха так себя подать, что все к нему относятся как к богатому, как к обладающему влиянием, властью, возможностями. А хотя у него за душой, может быть, вообще ничего нет. А другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. Человек, даже обладая имуществом, может бы жить так, и обладая какими-то возможностями, может жить так, что вокруг все будут думать о нем, как о бедном, как о бедном человеке. Восьмой стих. «Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит». Имя. Вот исходя из первого текста, который мы прочитали, из седьмого текста. Имя, которое создает себе человек, иногда бывает реальнее и важнее реального финансового состояния. А второй текст, восьмой текст. Богатый человек имеет возможности, у него множество возможностей. Он может себя защитить, если что-то ему угрожает. Он может приобрести то, чего не может приобрести другой человек. Но с другой стороны, в жизни бедного человека порой даже не возникает тех проблем, которые возникают в жизни человека, обладающего большим имуществом. Я когда-то давно слышал такую историю о молодой супружеской паре, которые совсем недавно заключили союз брачный, поженились. И у них все было в жизни хорошо, в отношениях, но не было большого имущества. Они жили достаточно скромно. Они любили по вечерам петь. Они открывали окна своего дома и вместе пели. Люди, жившие с ними на улице, проходившие по этой улице, очень часто слышали их пение, слышали их красивые голоса и останавливались, чтобы насладиться этой гармонией голосов, от которых веяло счастьем, миром, спокойствием каким-то семейным, теплом. Людям это нравилось. И один прохожий, состоятельный довольно человек, когда вот послушал их пение, зашел к ним познакомиться, просто поблагодарить, сказать, вот как вы красиво поете, людей радуете, соседей своих по вечерам. Увидел, что у них очень скромная обстановка, и достал деньги, говорит, вот вам, хочу поблагодарить вас за концерт прекрасный, который вот я прослушал. Так посмеялись они, и он ушел. Через некоторое время он опять проходил по этой улице, желая остановиться и послушать пение этой супружеской пары. А пения-то не было. Его заинтересовал, он не понял, почему, что-то, может быть, случилось с ним, может, кто-то заболел, он зашел к ним в дом, обстановка оказалась уже получше, он поприветствовал хозяев, и оказалось, что с имуществом, которое вот так неожиданно на них свалилось, пришли и проблемы, они просто поссорились. Потому что они не знали, на что потратить эти деньги. У них были споры, у них болела голова от того, что они просто не знали, как обращаться на самом деле с большим имуществом, которое им пришло в руки. Это, конечно же, притча, но она о многом, она дает определенные уроки. В жизни бедного человека действительно не возникает тех проблем, которые возникают в жизни богатого человека. И в этом есть определенное, но преимущество. Рассказываю также притчу о человеке, последовавшем за Иисусом Христом. Вы помните призыв Иисуса Христа к своим последователям, как звучит? «Возьми крест свой и следуй за мной». Так вот, человек из этой притчи, вступив на дорогу следования за Иисуса, получил и свой крест. Но он ему показался таким тяжелым, он взвалил его к себе на плечи, он еле шел, сгибаясь под его ношей. Конечно, со временем ему стало проще, он окреп, он привык к своей ноше, но он постоянно думал о том, что
может быть, есть легче крест, может быть, есть удобнее крест. И вот у него возникла возможность обратиться к Богу и спросить об этом. Почему мой крест так тяжел? Почему ты дал мне именно этот крест, а не какой-то другой? Хорошо, ответил Господь. И подвел его к месту, где стояли кресты. Ты можешь оставить свой крест среди вот этих крестов. Выбери тот, который ты посчитаешь наиболее подходящим для тебя. И вот герой нашей притчи оставил свой крест, этот он сразу затерялся среди прочих, и он начал искать, какой же выбрать. Он увидел золотой, инкрустированный драгоценными камнями, очень красивый, искусно сделанный. Он подошел к нему, взялся за него. Даже приподнять его не смог. Взвалил его себе на плечо, на спину, приподнял немножко, сделал один шаг и упал с ним. Нет, этот мне не по плечу. Поставил его на место, пошел искать другой. Нашел еще один, подходящий. Но он был неудобен, какой-то узловатый, красивый, вроде бы и маленький, но узловатый, постоянно где-то давило ему, и он его не мог нести. И вот он перебирал кресты. И вдруг, взяв один себе на плечи, он почувствовал, как хорошо тот лег ему на плечо. И после этого он его приподнял и почувствовал, что он в состоянии его нести. «Вот крест подходящий мне», — ответил герой притчи. «Но это именно тот, который я дал тебе в самом начале», — ответил ему Господь. Да, не все могут, очень хорошая притча, согласитесь, не всем по плечу большое богатство, не всем по плечу та огромная ответственность, которая ложится на человека, когда он должен управлять большим имением, большими какими-то ресурсами. Господь может это дать, но не каждому дает, зная о возможностях, о наших возможностях и о нашей силе, насколько мы в состоянии вынести ответственность большого имущества или богатства. И тем не менее мир преклоняется пред богатством и богатыми. Поэтому не стоит удивляться, что самое большое сокровище, которым обладает Господь, Он все-таки доверил людям скромным, даже, можно сказать, бедным. Апостол Иаков в своем послании так говорит об этом. Иакова 2:5. «Послушайте, братья мои, возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» Хотя в Писании много примеров богатства, но большинство героев веры все-таки оставались людьми простыми. У них было другое богатство. Они действительно обладали сокровищем неприходящим, сокровищем, которое невозможно потерять, сокровищем, которого невозможно лишиться. Это вера. Это благодать Божья. Это насыщенное и богатое содержание духовной жизни, возвышенные цели, прекрасные моральные качества, высокая нравственность, чистота помыслов. И, конечно же, благословение Божье. Вот что составляло их богатство. И дело не в том, что они не могли разбогатеть. Вот я представляю себе всех этих людей, особенно учеников Иисуса, особенно апостолов. Господь очень богат, Он велик, у Него есть, Он обладает всем, что есть в этом мире. Он мог бы обогатить и апостолов, и их семьи. Это были бы баснословно богатые люди. Но дело не в этом. Через вот этих людей Господь желал показать нам, что в Его глазах является подлинным сокровищем. Но надо заметить, что
сами бедные, бедные люди, которые попадаются на жизненном пути христианина, вообще любого другого человека, они являются испытанием. Они являются испытанием. Даже те же самые апостолы, которые странствовали, в их кошельках порой ничего не было, когда они приходили с именем Иисуса в чей-то дом или приходили с именем Иисуса в какое-то селение, то, как к ним люди относились ради имени Иисуса, которое они несли с собою, было для людей испытанием. Можно было бы определить отношение людей к Богу по тому, как они относились к этим странникам, проповедующим Евангелие. Что-то похожее сегодня происходит. Что-то похожее происходит, когда я встречаю нищего, когда я встречаю бедняка. Как я к нему отношусь? Встреча с нищим и с бедняком испытывает мое сердце. В послании Галатам апостол Павел говорит такие слова. Он обращается к церкви и говорит о том, что он выполнил одно важное поручение, которое ему дала церковь. Он вспоминает, что ему сказала церковь, когда он отправлялся в миссионерское путешествие. Церковь дала ему задание помнить нищих. И вот что он пишет. «Вы мне дали задание, вы мне сказали, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности». Вы знаете, когда я готовился к этому выступлению, прочитал вот этот библейский стих, для меня это оказалось так удивительно. Апостол Павел, его главная цель была проповедовать. Он был учителем слова, он был человеком слова, и он хорошо умел это проповедовать. Но помимо проповеди Евангелия, важной составляющей его путешествий миссионерских, когда он открывал церкви в новых местах, людей исцелял, он должен был еще заниматься благотворительностью. Такую заповедь дали ему братья в Иерусалиме, апостолы и другие христиане. И он старался это исполнять. Значит, Евангелие, оно соседствует с благотворительностью. Оно немыслимо без благотворительного отношения к бедным людям. Стоит на это обратить внимание. Знаете, Павел имел ремесло, и это ремесло было прибыльное в свое время. Апостол Павел хорошо изготовлял палатки. Это сегодня палатка удел, ну, туристов, путешественников, которые, добровольно оставляя уютный дом, отправляются путешествовать, хотя могли бы на машине поехать, или на самолете полететь, или на поезде поехать. Но они своими ногами желают преодолеть какой-то путь и испытать на себе невзгоды путешествия какого-то. А в те времена у людей выбора не было. Все их перемещение между городами происходило пешком. Они всегда путешествовали. Поэтому изготовление палаток было довольно прибыльным ремеслом. И апостол Павел, на страницах его посланий сохранилось это. Он, изготовляя палатки, продавал их. И деньги вырученные, часть уделял для содержания самого себя, а часть на благотворительность, чтобы поддерживать нищих. Именно поэтому апостол Павел имел полное право, обратившись к христианам, сказать о том, что каждый христианин должен трудиться своими руками. Для чего? Для того, чтобы себя кормить и уделять нищим. Это заповедь. Вот апостол Павел ее соблюдал. И действительно, не обращать внимания на бедных, игнорировать их нужды, Священное Писание говорит, это грешно, это грех. В книге пророка Амоса, один из древних пророков, так называемых малых пророков, по своему значению, безусловно, этот пророк немалый, но по объему его книга, она не такая большая, как другие пророческие книги. Так вот, в книге Амоса, в 5 главе, в 12 стихе мы читаем. Бог обращается к Израилю, к своему народу. «Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши,
и как тяжки грехи ваши. Вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедного». Посмотрите, что получается. Что одна из причин слабости древнего Израиля, а вот пророк Амос выступает и говорит уже в то время, когда Израиль сильно ослабел. Возьмите времена Давида, особенно времена Соломона. Это было мощное государство, которое расширяло свое влияние, расширяло свои границы государственные и политическое влияние, богатело. А вот времена Амоса это царство сжалось, разделенное на две части. Происходили даже междоусобные войны между Иудеей и Израилем. Израиль стал слабым, зависимым от соседей своих государством. Одна из причин – не обращали внимания на нужды бедных. Извращали на суде дела бедных. Ставили права богатых на суде выше прав бедных. И, конечно же, такое игнорирование нужд бедных людей является грехом в глазах Бога. Итак, сам Господь однажды сказал: «Нищих всегда будете иметь среди себя». Но, соответственно, это определенное испытание для нас. Нищие всегда будут рядом с нами. Даже в самом богатом государстве есть люди, обнищавшие по той или иной причине. И вы знаете, последнее время мы стали более черствыми по отношению к бедным людям. Ну, я понимаю, почему это происходит. Потому что нам все, вот когда появляется какой-то бедный человек или нищий, просит где-то на углу или проходит по вагону электрички, и мы сразу думаем, это бизнес какой-то. Это какой-то теневой бизнес, что с нас просто выманивают деньги. И вот в Писании сказано, апостол Павел предупреждал: из-за того, что будет умножаться беззаконие, во многих охладеет любовь. Я хочу обратиться к нам, ко всем, и к вам, дорогие зрители, и к самому себе, ко всем, кто слышит эту проповедь. Все-таки не должно это происходить с нами, если мы называем себя христианами. Наши сердца не должны настолько очерстветь, чтобы мы перестали помогать бедным и тем, кто беднее нас, тем, кто нуждается. Я бы хотел призвать нас всех сделать свои сердца более расположенными к благотворительности, к помощи нуждающимся. Конечно, в этом вопросе нужна осмотрительность. Но если мы реально видим нужду человека, давайте будем открывать свою руку для оказания помощи людям. Такие люди и такие моменты в нашей жизни, они испытывают наши сердца, насколько мы чутки, насколько мы добры, насколько мы отзывчивы, насколько наши сердца покорены любви и сострадательности нашего Учителя. Наш Учитель Иисус, Он сам не был богат в земной жизни, но мы знаем, что и Он, наш Господь и Учитель, уделял определенное количество денег, которое было в общем имуществе у Него и у Его учеников, отделял для благотворительности. Если сам Господь это делал, Его ученики это делали, это для нас заповедь. Амос сказал: «Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток».

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Мы продолжаем говорить об абортах, их причинах и последствиях, а также об ответственном подходе к материнству. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юля.
0: Мы в предыдущей программе говорили о том, где взять женщине ресурсы, где ей взять силы, подпитку, так называемые точки опоры, где найти для того, чтобы почувствовать в себе силы. Вот я могу родить, и я могу воспитать этого ребенка. Я могу не только дать ему жизнь, но могу обеспечить ему уход, обеспечить ему хорошее воспитание. И вот одной из точек опоры вы назвали веру в Бога. Сегодня мы будем подробнее говорить об этом, как вера в Бога поможет женщине, или, может быть, не только женщине, которая ожидает ребенка, но она находится в сложной ситуации, вот она думает, делать ей аборт или не делать. Как вера в Бога может помочь не только этой женщине, но, может быть, и мужчине, ее мужу или партнеру, и другим членам ее семьи.
1: Да, Юля, действительно, вера Бога, она влияет достаточно серьезно на принятие решения и доверие Богу, оно зачастую является ключевым в принятии решения и в том, чтобы действительно человек сделал шаг в правильном направлении. И вот вера в Бога мне очень, как мне помогает такой пример, как путешествие на корабле. Когда мы плывем куда-то на корабле, у нас есть определенная цель, куда бы мы хотели приплыть. И если мы плывем и ориентируемся только в соответствии со своей интуицией, с нашим жизненным опытом, выбираем направление, то действия таких внешних сил, как ветер, допустим, какие-то погодные условия, они могут сбить нас с курса. И выбирать направление вслепую мы не можем. Согласитесь, что это было бы нелогично, нетрезво и нерационально с точки зрения вот каких-то жизненной логики и так далее. Но если мы ориентируемся на компас, если мы ориентируемся по звездам, по звездному небу, то, как правило, эти ориентиры, они достаточно надежны, и вероятность того, что мы достигнем цели, весьма высока. И вот я веру в Бога сравниваю вот именно с компасом. Бог оставил нам Библию, Бог оставил нам возможность обращаться к Нему. И когда мы находимся в сложной ситуации, человеку гораздо легче идти по жизни, когда он обращается к Богу, обращается к Библии, молится Богу и просит о помощи, о защите, о том, чтобы он указал правильное направление для того, чтобы достигнуть тех направлений, которые он себе выбрал. И аборт – это достаточно серьезный выбор в жизни женщины и шаг, который, можно сказать, своего рода в неизвестность, в никуда. И когда она верит, что Господь будет рядом, она уверена, что она делает правильный шаг, то Бог, вопреки всем законам, логике, природе и так далее, Он будет